0: все ходили в Москву на промыслы. Когда Антошка под вечер въехал на Плетушки в деревню, его удивила тишина. Только кудахнула глупая курица, выбежав из-под лошадиных ног, зарычала под амбаром старая собака, да где-то на речке колотил валек, да бодались два барана посреди улицы, стуча рогами. Антошка расплатился с глухим старичком, привезшим его со станции, и пошел по тропинке туда, где за зеленью берез виднелся старый бревенчатый фасад школы. Там, на крыльце, на полусгнивших ступенях сидели Кий Киевич, учитель, и Елизавета Киевна, и не спеша беседовали. Внизу по лугу протянулись от огромных весел длинные тени, переливаясь, летели темным облачком скворцы, играл вдалеке рожок, собирая стадо. Несколько красных коров вышли из тростника, и одна, подняв морду, заревела. Кий Киевич, очень похожий на сестру, с такими же нарисованными глазами, говорил, кусая соломинку: «Ты, Лиза, ко всему тому чрезвычайно неорганизована в области половой сферы. Типы, подобные тебе, суть отвратительные отбросы буржуазной культуры». Елизавета Киевна с ленивой улыбкой глядела туда, где на лугу в свете опускающегося солнца желтели и теплели трава и тени. «Удивительно тебя слушать, Кий. Все ты наизусть выучил, все тебе ясно, как по книжке. Каждый человек, Лиза, должен заботиться о том, чтобы привести все свои идеи в порядок, в систему, а не о том, чтобы скучно или не скучно разговаривать. Ну и заботься на здоровье». Вечер был тих. Неподвижно перед крыльцом висели прозрачные ветви плакучих берез. Тыркал дергач под горою. Кий Киевич грыз травяной стебелек. Елизавета Киевна мечтательно глядела на расплывающиеся в синеватых сумерках деревья. Между ними появился юркий маленький человек с чемоданом.
1: «Ну вот и она!» — закричал Антошка. «Лиза, здравствуй, красавица!»
0: Елизавета Киевна ужасно ему обрадовалась, стремительно поднялась и обняла. Кий Киевич поздоровался суховато и продолжал грызть стебелек. Антошка развалился на ступеньках, раскурил сигару.
1: «А я к вам за информацией, Кий Киевич. Расскажите-ка мне поподробнее, что в ваших хлыбах думают и говорят о войне?»
0: Кий Киевич криво усмехнулся. «А черт их знает, что они думают. Молчат. Волки тоже молчат, когда собираются в стаи».
1: «Стало быть, сопротивления мобилизации не было?»
0: «Нет, сопротивления не было».
1: «Понимают, что немец враг?»
0: «Нет, тут не в немце дело».
1: «А в ком же?»
0: Кий Киевич усмехнулся. «Дело не в немце, дело в винтовке. Винтовочку в руки заполучить. А уж у человека с винтовочкой другая психология. Живем, увидим, в каком, собственно, направлении намерены стрелять винтовки. Так-то».
1: «Ну, а все-таки разговаривают они о войне».
0: «Ну, пойдите на деревню, послушайте».
2: В сумерки Антошка и Елизавета Киевна пошли на деревню. Августовские созвездия выспали по всему холодеющему небу. Внизу в хлыбах было сыровато, пахло еще не осевшей пылью от стада и парным молоком. У ворот стояли распряженные телеги. Под липами, где было совсем темно, скрипел журавель колодца, фыркнула лошадь, и было слышно, как она пила, отдуваясь. На открытом месте у деревянной амбарушки, накрытой соломенной крышей, на бревнах сидели три девки и напевали негромко. Елизавета Киевна и Антошка подошли и тоже сели в стороне. Девки пели: «Хлыба-то деревня, всем она украшена стульями-букетами, девчоночки-портретами». Одна из них, обернувшись к подошедшим, сказала тихо: «Что ж, девки, спать, что ли, пора?» И они сидели, не двигаясь. В амбарушке кто-то возился, потом скрипнула дверца, и наружу вышел лысый мужик в расстегнутом полушубке. Кряхтя долго запирал висячий замок, потом подошел к девкам, положил руки на поясницу, вытянул козлиную бороду.
1: «Соловьи и птицы, все поете?» «Поем, да не про тебя, дядя Федор».
3: «А я вот вас сейчас кнутом отсюда. Какие такие порядки по ночам песни петь?»
1: «А, я тебе завидно!» И другая сказала со вздохом: «Только нам и осталось, дядь Федор, про хлыб-то наши петь».
2: «Да, плохо ваше дело. Осиротели». Федор присел около девок. Ближняя к нему сказала:
1: «Народу нонче, космодемьянские бабы сказывали, народу на войну забрали, полсвета».
2: «Скоро девки и до вас доберутся».
1: «Это нас на войну!» Девки засмеялись, и крайняя опять спросила: «Дядь Федор, с кем у нашего царя война?»
2: «С иным царем». Девки переглянулись, одна вздохнула, другая поправила полушалок, крайняя проговорила:
1: «Так нам и космодемьянские бабы сказывали, что, мол, с иным царем».
2: Тогда из-за бревен поднялась лохматая голова и прохрипела, натягивая на себя полушубок:
3: «А ты будь тебе врать! Какой иной царь? С немцем у нас война!»
2: «Все может быть», — ответил Федор. Голова опять скрылась. Антошка Арнольдов, вынув папиросницу, предложил Федору папироску и спросил осторожно:
1: «А что, скажите, из вашей деревни охотно пошли на войну?»
2: «Охоты многие пошли, господин».
1: «А был, значит, подъем?»
2: «Да, поднялись, а чего не пойти? Все-таки посмотрят, как там и что. А убьют все равно и здесь помирать. Землишка у нас скудная, перебиваемся с хлеба на квас. А там все говорят, два раза мясо едят. И сахар, и чай, и табак, сколько хочешь, кури».
1: «Разве не страшно воевать?»
2: «Ты как не страшно? Конечно, страшно».
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: 15. Телеги, покрытые брезентами, вазы с соломой и сеном, санитарные повозки, огромные корыта понтонов, покачиваясь и скрипя, двигались по широкому, залитому жидкой грязью шоссе. Не переставая лил дождь, косой и мелкий, борозды пашин и канавы с боков дороги были полны водой. В долине ясными очертаниями стояли деревья и перелески. Под крики и ругань, щелканье кнутов и треск осей обоси, в грязи и дожде двигались сплошной лавиной обозы наступающей русской армии. С боков пути валялись дохлые издыхающие лошади, торчали кверху колесами опрокинутые телеги. Иногда в этот поток врывался военный автомобиль. Начинались крики, кряканья, лошади становились на дыбы, валилась под откос груженная телега, скатывались вслед за ней обозные. Далее, где прерывался поток экипажей, шли, далеко растянувшись, скользили по грязи солдаты в накинутых на спины мешках и палатках. По нестройной их толпе двигались вазы с поклажей, с ружьями, торчащими во все стороны, со скорченными наверху денщиками. Время от времени с шоссе на поле сбегал человек и, положив винтовочку на траву, присаживался на корточки. Далее опять колыхались вазы, понтоны, повозки, городские экипажи с промокшими в них фигурами в офицерских плащах. Этот грохочущий поток то сваливался в лощину, теснился, орал и дрался на мостах, то медленно вытягивался в гору и пропадал за перекатом. С боков в него вливались новые обозы с хлебом, сеном и снарядами. По полю, перегоняя, проходили небольшие кавалерийские части. Иногда в обозы с треском и железным грохотом врезалась артиллерия. Огромные грудастые лошади и ездовые на них, татары с бородатыми свирепыми лицами, хлеща по лошадям и людям, как плугом расчищали шоссе, волоча за собой подпрыгивающие тупорылые пушки. Отовсюду бежали люди, вставали на вазах и махали руками. И опять смыкалась река, вливалась в лес, остро пахнущий грибами, прелыми листьями и весь мягко шумящий от дождя. Далее с обеих сторон дороги торчали из мусора и головешек печные трубы, качался разбитый фонарь на кирпичной стене развороченного снарядами дома, хлопала афиша кинематографа, и здесь же, в телеге без передних колес, лежал раненый австриец в голубом капоте, желтое личико, мутные тоскливые глаза. В верстах в 25 от этих мест глухо перекатывался по дымному горизонту гром орудий. Туда вливались эти войска и обозы день и ночь. Туда со всей России тянулись поезда, груженные хлебом, людьми, снарядами. Вся страна всколыхнулась от грохота пушек. Наконец настала воля всему, что в запрете и духоте копилось в них жадного, неутоленного, злого. Население городов, пресыщенное безображенной, нечистой жизнью, словно очнулось от душного сна. В грохоте пушек был возбуждающий голос мировой грозы. Стало казаться, что прежняя жизнь невыносима далее. Население со злорадной яростью приветствовало войну. В деревнях много не спрашивали, с кем война и за что, не все ли равно. Уж давно злоба и ненависть кровавым туманом застилали глаза. Время страшным делам приспело. Парни и молодые мужики, побросав баб и девок, расторопные и жадные, набивались в товарные вагоны, со свистом и похабными песнями проносились мимо городов. Кончилось старое житье. Россию, как большой ложкой, начало мешать и мутить. Все тронулось, сдвинулось и опьянело хмелем войны. Доходя до громыхающей на десятки верст полосы боя, обозы и воинские части разливались и таяли. Здесь кончалось все живое и человеческое. Каждому отводилось место в земле, в окопе. Здесь он спал, ел, давил вшей и до одури хлестал из винтовки в полосу дождевой мглы. По ночам по всему горизонту багровыми высокими заревами медленно разливались пожарища, искренние шнуры ракет чертили небо, рассыпались звездами, с настигающим воем налетали снаряды и взрывались столбами огня, дыма и пыли. Здесь, соса в животе от тошного страха, съеживалась кожа и поджимались пальцы. Близ полночи раздавались сигналы. Пробегали офицеры с перекошенными губами, руганью, криком, побоями поднимали опухших от сна и сырости солдат. И, спотыкаясь с матерной бранью и звериным воем, бежали нестройные кучки людей по полю, ложились, вскакивали и оглушенные, обезумевшие, потерявшие память от ужаса и злобы, врывались в окопы врагов. И потом никогда никто не помнил, что делалось там, в этих окопах. Когда хотели похвастаться геройскими подвигами, как всажен был штык, как под ударом приклада хряснула голова, приходилось врать. От ночного дела оставались трупы. Наступал новый день. Подъезжали кухни. Вялые прозябшие солдаты ели и курили. Потом разговаривали о дерьме, о бабах и тоже много врали. Искали вшей и спали. Спали целыми днями в этой оголенной, загаженной испражнениями и кровью полосе грохота и смерти. Точно так же, в грязи и сырости, не раздеваясь и по неделям не снимая сапог, жил и Телегин. Армейский полк, куда он зачислился прапорщиком, наступал с боями. Больше половины офицерского и солдатского состава было выбито. Пополнения они не получали и все ждали только одного — когда их, полуживых от усталости, обносившихся, отведут в тыл. Но высшее командование стремилось до наступления зимы во что бы то ни стало вторгнуться через Карпаты в Венгрию и опустошить ее. Людей не щадили, человеческих запасов было много. Казалось, что этим длительным напряжением третий месяц непрекращающегося боя будет сломлено сопротивление отступающих в беспорядке австрийских армий, падут Краков и Вена, и левым крылом русские смогут выйти в незащищенный тыл Германии. Следуя этому плану, русские войска безостановочно шли на запад, захватывая десятки тысяч пленных, огромные запасы продовольствия, снарядов, оружия и одежды. В прежних войнах лишь часть подобной добычи, лишь одно из этих непрерывных кровавых сражений, где ложились целые корпуса, решило бы участь кампании. И несмотря даже на то, что в первых же битвах погибли регулярные армии, ожесточение только росло. На войну уходили все, от детей до стариков, весь народ. Было что-то в этой войне выше человеческого понимания. Казалось, враг разгромлен и зашел кровью. Еще усилие, и будет решительная победа. Усилие совершалось. Но на месте растаявших армий врага вырастали новые. С унылым упрямством шли на смерть и гибли. Не татарские орды, ни полчища персов не дрались так жестоко и не умирали так легко, как слабые телом изнеженные европейцы или хитрые русские мужики, видевшие, что они только бессловесный скот, мясо в этой бойне, затеянной господами. Остатки полка, где служил Телегин, окопались по берегу узкой и глубокой речки. Позиция была дурная, вся на виду, и окопы мелкие. В полку с часа на час ожидали приказа к наступлению, и пока все были рады выспаться, переобуться, отдохнуть. Хотя с той стороны речки, где в траншеях сидели австрийские части, шел сильный обстрел. Под вечер, когда часа на три, как обычно, огонь затих, Иван Ильич пошел в штаб полка, помещавшийся в покинутом замке в верстах в двух от позиции. Лохматый туман лежал по всей извивающейся в зарослях речки и вился в прибрежных кустах. Было тихо, сыро и пахло мокрыми листьями. Изредка по воде глухим шаром катился одинокий выстрел. Иван Ильич перепрыгнул через канаву на шоссе, остановился и закурил. С боков в тумане стояли облетевшие огромные деревья, казавшиеся чудовищно высокими. По сторонам их на топкой низине было словно разлито молоко. В тишине жалобно свистнула пулька. Иван Ильич глубоко вздохнул и зашагал по хрустящему гравию, посматривая вверх на призрачные деревья.
4: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: От этого покоя и от того, что он один идет и думает, в нем все отдыхало, отходил трескучий шум дня, и в сердце пробиралась тонкая пронзительная грусть. Он еще раз вздохнул, бросил папироску, заложил руки за шею и так шел, словно в чудесном мире, где были только призраки деревьев, его живое, изнывающее любовью сердце и незримая прелесть Даши. Даша была с ним в этот час отдыха и тишины. Он чувствовал ее прикосновение каждый раз, когда затихали железный вой снарядов, трескотня ружей, крики, ругань, все эти лишние в божественном мироздании звуки, когда можно было уткнуться где-нибудь в углу землянки, и тогда прелесть касалась его сердца. Ивану Ильичу казалось, что если придется умирать, до последней минуты он будет испытывать это счастье соединения. Он не думал о смерти и не боялся ее. Ничто теперь не могло оторвать его от изумительного состояния жизни, даже смерть. Этим летом, подъезжая к Евпатории, чтобы в последний раз, как ему казалось, взглянуть на Дашу, Иван Ильич грустил, волновался и придумывал всевозможные извинения. Но встреча по дороге, неожиданные слезы Даши, ее светловолосая голова, прижавшаяся к нему, ее волосы, руки, плечи, пахнущие морем, ее детский рот, сказавший, когда она подняла к нему лицо с зажмуренными мокрыми ресницами: «Иван Ильич, милый, как я ждала вас!» Все эти свалившиеся, как с неба, несказанные вещи там же, на дороге у моря, перевернули в несколько минут всю жизнь Ивана Ильича. Он сказал, глядя в любимое лицо: «На всю жизнь люблю вас». Впоследствии ему даже казалось, что он, быть может, и не выговорил этих слов, только подумал, и она поняла. Даша сняла с его плеч руки, проговорила: «Мне нужно очень многое вам сообщить. Пойдемте». Они пошли и сели у воды на песке. Даша взяла горсть камешков и не спеша кидала их в воду. «Дело в том, что еще вопрос, сможете ли вы-то ко мне хорошо относиться, когда узнаете про все? Хотя все равно, относитесь как хотите», — она вздохнула. «Без вас я жила очень нехорошо, Иван Ильич. Если можете, простите меня». И она начала рассказывать все честно и подробно о Самаре и о том, как она приехала сюда и встретила Бессонова, и у нее пропала охота жить. Так стало омерзительно от всего этого петербургского чада, который снова поднялся, отравил кровь, разжег любопытством. До каких пор еще было топорщиться? Захотелось шлепнуться в грязь, туда и дорога, а вот ведь струсила в последнюю минуту. «Иван Ильич, милый», — Даша всплеснула руками, — «помогите мне. Не хочу, не могу больше ненавидеть себя. Но ведь не все же во мне погибло. Я хочу совсем другого, совсем другого». После этого разговора Даша молчала очень долго. Иван Ильич глядел, не отрываясь, на сияющую солнцем зеркальную голубоватую воду. Душа его наперекор всему заливалась счастьем. О том, что началась война, и Телегин должен ехать завтра догонять полк, Даша сообразила только потом, когда от поднявшегося ветра волною ей замочило ноги. «Иван Ильич!»
5: «Да?»
0: «Вы хорошо ко мне относитесь?»
5: «Да?»
0: «Очень?»
5: «Да?»
0: Тогда она подползла ближе к нему по песку на коленях и положила руку ему в руку, так же, как тогда на пароходе. «Иван Ильич, я тоже да». Крепко сжав его задрожавшие пальцы, она спросила после молчания: «Что вы мне сказали тогда на дороге?» Она сморщила лоб. «Какая война? С кем?»
5: «С немцами».
0: «Ну, а вы?»
5: «Уезжаю завтра».
0: Даша ахнула и опять замолчала. Издали по берегу к ним бежал в полосатой пижаме, очевидно, только что выскочивший из кровати, Николай Иванович, взмахивая газетным листом, и кричал что-то. Но Иван Ильича он не обратил внимания. Когда же Даша сказала: «Николай, это мой самый большой друг», Николай Иванович схватил Телегина за пиджак и заорал ему в лицо: «Дожили, молодой человек, а? Вот вам цивилизация, а? Это чудовищно, вы понимаете? Это бред!» Весь день Даша не отходила от Ивана Ильича, была смирная и задумчивая. Ему же казалось, что этот день, наполненный голубоватым светом солнца и шумом моря, неимоверно велик. Каждая минута будто раздвигалась в целую жизнь. Телегин и Даша бродили по берегу, лежали на песке, сидели на террасе и были как отуманенные. И, не отвязываясь, всюду за ними ходил Николай Иванович, произнося огромные речи по поводу войны и немецкого засилья. Под вечер удалось, наконец, отвязаться от Николая Ивановича. Даша и Телегин ушли одни далеко по берегу пологого залива. Шли молча, ступая в ногу. И здесь Иван Ильич начал думать, что нужно все-таки сказать Даше какие-то слова. Конечно, она ждет от него горячего и, кроме того, определенного объяснения. А что он может пробормотать? Разве словами выразить то, чем он полон весь? Нет, этого не выразишь. Нет, нет, — думал он, глядя под ноги, — если я и скажу ей эти слова, будет бессовестно. Она не может меня любить, но как честная и добрая девушка согласится, если я предложу ей руку, но это будет насилие. И тем более не имею права говорить, что мы расстаемся на неопределенное время, и, по всей вероятности, я с войны
2: не вернусь. Это был один из приступов самоедства. Даша вдруг остановилась и, опершись о его плечо, сняла с ноги туфельку. «Ах, боже мой», — проговорила она и стала высыпать песок из туфли, потом надела ее, выпрямилась и вздохнула глубоко. «Я буду очень вас любить, когда вы уедете, Иван Ильич». Она положила руку ему на шею и, глядя в глаза ясными, почти суровыми, без улыбки, серыми глазами, вздохнула еще раз легко. «Мы и там будем вместе, да?» Иван Ильич осторожно привлек ее и поцеловал в нежные дрогнувшие губы. Даша закрыла глаза. Потом, когда им обоим не хватило больше воздуху, Даша отстранилась, взяла Ивана Ильича под руку, и они пошли вдоль тяжелой темной воды, лижущей багровыми бликами берег у их ног. Все это Иван Ильич вспоминал с неуставаемым волнением всякий раз в минуты тишины. Бредя сейчас с закинутыми за шею руками в тумане по шоссе между деревьями, он снова видел внимательный взгляд Даши, испытывал долгие ее поцелуи.
3: «Стой, кто идет?» — крикнул грубый голос из тумана. «Свой, свой!» — ответил Иван Ильич, опуская руки в карманы шинели, и повернул под дубы к неясной громаде замка, где в нескольких окнах желтел свет.
2: На крыльце кто-то, увидев Телегина, бросил папироску и вытянулся.
3: «Что, почты не было?»
6: «Никак нет, ваше благородие, ожидаем!»
2: Иван Ильич вошел в прихожую. В глубине ее над широкой дубовой лестницей висел старинный гобелен. На нем среди тонких деревцев стояли Адам и Ева. Она держала в руке яблоко, он — срезанную ветвь с цветами. Их выцветшие лица и голубоватые тела неясно освещала свеча, стоящая в бутылке на лестничной тумбе. Иван Ильич отворил дверь направо и вошел в пустую комнату с лепным потолком, рухнувшим в углу, там, где вчера в стену ударил снаряд. У горящего камина на койке сидели поручик князь Бельский и подпоручик Мартынов. Иван Ильич поздоровался, спросил, когда ожидают из штаба автомобиль, и присел неподалеку на патронные жестянки, щурясь от света.
7: «Ну что, у вас все постреливают?» — спросил Мартынов.
2: Иван Ильич не ответил, пожал плечами. Князь Бельский продолжал говорить вполголоса. «Главное — это вонь. Я написал домой, мне не страшна смерть. За отечество я готов пожертвовать жизнью. Для этого я, строго говоря, перевелся в пехоту и сижу в окопах. Но вонь меня убивает».
7: «Вонь — это ерунда, не нравится — не нюхай», — отвечал Мартынов, поправляя аксельбант. «А вот что здесь нет женщины, это существенно. Это к добру не приведет. Суди сам. Командующий армией — старая песочница. И нам здесь устроили монастырь. Ни водки, ни женщин. Разве это забота об армии? Разве это война?»
2: Мартынов поднялся с койки и с сапогом стал пихать пылающие поленья. Князь задумчиво курил, глядя на огонь.
7: 5 миллионов солдат, которые гадят», — сказал он.
2: «Кроме того, гниют трупы и лошади. На всю жизнь у меня останется воспоминание об этой войне, как о том, что дурно пахнет. Бррр!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: На дворе послышалось пыхтение автомобиля. «Господа, почту привезли!» — крикнул в дверь взволнованный голос. Офицеры вышли на крыльцо. Около автомобиля двигались темные фигуры. Несколько человек бежало по двору. И хриплый голос повторял: «Господа, прошу не хватать из рук!» Мешки с почтой и посылками были внесены в прихожую, и на лестнице под Адамом и Евой их стали распаковывать. Здесь была почта за целый месяц. Казалось, в этих грязных парусиновых мешках было скрыто целое море любви и тоски, вся покинутая, милая, невозвратная жизнь. «Господа, не хватайте из рук!» — хрипел штабс-капитан Бабкин, тучный багровый человек. «Прапорщик Телегин, 6 писем и посылка. Прапорщик Нежный, 2 письма». «Нежный убит, господа». «Когда?» «Сегодня утром». Иван Ильич пошел к камину. Все 6 писем были от Даши. Адрес на конвертах написан крупным почерком. Ивана Ильича заливала нежностью к этой милой руке, написавшей такие большие буквы. Нагнувшись к огню, он осторожно разорвал первый конверт. Оттуда пахнуло на него таким воспоминанием, что пришлось на минуту закрыть глаза. Потом он прочел: «Мы проводили вас и уехали с Николаем Ивановичем в тот же день в Симферополь и вечером сели в петербургский поезд. Сейчас мы на нашей старой квартире. Николай Иванович очень встревожен. От Катюши нет никаких вестей. Где она, не знаем. То, что у нас с вами случилось, так велико и так внезапно, что я еще не могу опомниться. Не вините меня, что я вам пишу на «вы». Я вас люблю. Я буду вас верно и очень сильно любить. А сейчас очень смутно. По улицам проходят войска с музыкой. До того печально, точно счастье уходит вместе с трубами, с этими солдатами. Я знаю, что не должна этого писать, но вы все-таки будьте осторожны на войне».
3: «Ваше благородие! Ваше благородие!» Телегин с трудом обернулся, в дверях стоял вестовой. «Телефонограмма, ваше благородие, требует в роту!»
2: «Кто?»
3: «Подполковник Розанов. Как можно скорее просили быть».
2: Телегин сложил недочитанное письмо, вместе с остальными конвертами засунул под рубашку, надвинул картуз на глаза и вышел. Туман теперь стал еще гуще, деревьев не было видно, идти пришлось как в молоке, только по хрусту гравия, определяя дорогу. Иван Ильич повторял: «Я буду вас верно и очень сильно любить». Вдруг он остановился, прислушиваясь. В тумане не было ни звука, только падала иногда тяжелая капля с дерева. И вот неподалеку он стал различать какое-то бульканье и мягкий шорох. Он двинулся дальше, бульканье стало явственнее. Он сильно откинулся назад. Глыба земли, оторвавшись из-под ног его, рухнула с тяжелым плеском в воду. Очевидно, это было то место, где шоссе обрывалось над рекой у сожженного моста. На той стороне, шагах в 100 отсюда, он это знал, к самой реке подходили австрийские окопы. И действительно, вслед за плеском воды, как кнутом, с той стороны хлестнул выстрел и покатился по реке, хлестнул второй, третий, затем, словно рвануло железо, раздался длинный залп. И в ответ ему захлопали отовсюду заглушенные туманом торопливые выстрелы. Все громче, громче загрохотало, заухало, заревело по всей реке, и в этом окаянном шуме хлопотливо затакал пулемет. Бух! Ухнуло где-то в лесу. Дырявый грохочущий туман плотно висел над землей, прикрывая это обычное и омерзительное дело. Несколько раз около Ивана Ильича с чавканьем в дерево хлопала пуля, валилась ветка. Он свернул с шоссе на поле и пробирался наугад кустами. Стрельба
3: так же внезапно начала затихать и окончилась. Иван Ильич снял фуражку и вытер мокрый лоб. Снова было тихо, как под водой, лишь падали капли с кустов. Слава Богу, Дашины письма он сегодня прочтет. Иван Ильич засмеялся и перепрыгнул через канавку. Наконец, совсем рядом он услышал, как кто-то, зевая, проговорил.
4: «Вот тебе и поспали, Василий!» «Я говорю, вот тебе и поспали!»
5: «Погоди!» — ответили отрывисто. «Идет кто-то!»
4: «Кто идет?»
5: «Свой, свой!» — поспешно сказал Терегин, и сейчас же увидел земляной бруствер окопа и запрокинувшиеся из-под земли два бородатых лица. Он спросил: «Какой роты?»
4: «Третий, ваше благородие, свои! Что же вы, ваше благородие, поверху-то ходите? Задеть могут!»
5: Терегин прыгнул в окоп и пошел по нему до хода сообщения, ведущего к офицерской землянке. Солдаты, разбуженные стрельбой, говорили:
4: «В такой туман очень просто он речку где-нибудь перейдет. Ничего трудного. Вдруг стрельба, гул, здорово живешь. Напугать, что ли, хочет, или он сам боится?» «А ты не боишься? Да ведь я-то что же? Я ужас пужливый».
5: «Ребят, Гавриле палец долой оторвало».
3: «И заверещал, палец вот так вот кверху держит».
5: «Вот ведь кому счастье, домой отправят».
4: «Что ты? Как бы ему всю руку оторвало, а с пальцем погниет поблизости и опять, пожалуйте, в роту».
5: «Когда эта война кончится?» «Эх, ладно тебе, кончится, да не мы это увидим. Хоть бы вену, что ли, взяли. А тебе она на что?»
4: «Ну так, все-таки».
3: «К весне воевать не кончим, все равно все разбегутся. Землю кому пахать, бабам? Народу накрушили полную меру. Будет, напились, сами отвалимся».
4: «Ну, енаралы скоро воевать не перестанут». «Это что за разговор? Кто это тут говорит?»
3: «Да будет тебе собачиться, унтер, проходи. Енаралы воевать не перестанут».
4: «Верно, ребят. Первое дело, двойное жалование идет им. Кресты, ордена. Мне один человек сказывал, за каждого, говорит, рекрута. Англичане платят нашим генералам по 38 целковых с полтиной за душу».
5: «Ах, сволочи, как скот продают!»
4: «Ладно, потерпим. Эх, увидим».
5: Когда Телегин вошел в землянку, батальонный командир, подполковник Розанов, тучный, в очках, с редкими вихрами, проговорил, сидя в углу под еловыми ветками на попонах:
6: «Явился, голубчик».
5: «Виноват, Федор Кузьмич, сбился с дороги, туман страшный».
6: «Вот что, голубчик, придется нынче ночью потрудиться».
5: Он положил в рот корочку хлеба, которую все время держал в грязном кулаке. Телегин медленно стиснул челюсти.
6: «Штука в том, что нам приказано, милейший Иван Ильич, батенька мой, перебраться на ту сторону. Хорошо бы это дело соорудить как-нибудь полегче. Садитесь рядышком. Коньячку желаете? Вот я придумал, значит, такую штуку. Навести мостик как раз против большой ракиты. Перекинем на ту сторону два взвода».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
5: 16.
3: «Сусов! Здесь, ваше благородие!»
7: «Откапывай! Тише, не кидай в воду! Ребята, подавайте, подавайте вперед! Зубцов!
8: Здесь, ваше благородие!»
7: «Погоди-ка, наставляй вот сюда! Ага, подкопни еще! Так, опускай! Легче, легче!»
8: «Легче, ребят, плечо оторвешь, насовывай! Ну-ка, посунь!»
4: «Не ори ты, тише, сволочь!»
7: «Упирай другой конец!» «Ваше благородие, поднимать!» «Концы привязали?»
8: «Готово! Поднимай!»
5: В облаках тумана, насыщенного лунным светом, заскрипев, поднялись две высокие жерди, соединенные перекладинами, перекидной мост. На берегу едва различимые двигались фигуры охотников. Говорили и ругались торопливым шепотом.
8: «Ну что, сел?»
4: «Сидит хорошо.
8: Опускай осторожней. Полегоньку, полегоньку, ребята!»
5: Жерди, упертые концами в берег речки, в самом узком месте ее медленно начали клониться и повисли в тумане над водой.
8: «Достанет ли до берега? Тише опускай. Тяжело очень. Стой, стой, стой, легче!»
5: Но все же дальний конец моста с громким всплеском лег на воду. Телегин махнул рукой. «Ложись!» Неслышно в траве на берегу прилегли, притаились фигуры охотников. Туман редел, но стало темнее, и воздух жестче перед рассветом. На той стороне было тихо. Телегин позвал.
8: «Зубцов!»
9: «Здесь!»
7: «Лезь! Настилай!»
5: Пахнущая едким потом рослая фигура охотника Василия Зубцова соскользнула мимо Телегина с берега в воду. Иван Ильич увидел, как большая рука, дрожа, ухватилась за траву, отпустила ее и скрылась.
8: «Глыбка!» — зябким шепотом проговорил Зубцов откуда-то снизу. «Ребята, подавай доски!»
5: «Доски, доски давай!» Неслышно и быстро с рук на руки стали подавать доски. Прибивать их было нельзя, боялись шума. Наложив первые ряды, Зубцов вылез из воды на мостик и вполголоса приговаривал, стуча зубами: «Живее и живее».

расплывающиеся фигуры. «По одному бегом!» Телегин повернул к мосту. В ту же минуту, словно луч солнца, уперся в туманное облако, осветились желтые доски, вскинутая в испуге чернобородая голова Зубцова. Луч прожектора метнулся вбок, в кусты, вызвал оттуда корявую ветвь с голыми сучьями и снова лег на доски. Телегин, стиснув зубы, побежал через мост. И сейчас же, словно обрушилась вся эта черная тишина, громом отдалась в голове. По мосту с австрийской стороны стали бить ружейным и пулеметным огнем. Телегин прыгнул на берег и, присев, обернулся. Через мост бежал высокий солдат. Он не разобрал, кто, винтовку прижал к груди, выронил ее, поднял руки, опрокинулся в бок в воду. Пулемет хлестал по мосту, по воде, по берегу. Пробежал второй, Сусов, и лег около Телегина. «Зубами заем туда их в душу!» Побежал второй, третий и четвертый. Еще один сорвался и завопил, барахтаясь в воде. Перебежали все и залегли, навалив лопатами земли немного перед собой. Выстрелы исступленно теперь грохотали по всей реке. Нельзя было поднять головы. По месту, где залегли охотники, так и поливало пулеметом. Вдруг ширкнуло невысоко. Раз, два, шесть раз, и глухо впереди громыхнули шесть разрывов. Это с нашей стороны ударили по пулеметному гнезду. Телегин и впереди него Василий Зубцов вскочили, пробежали шагов 40 и легли. Пулемет опять заработал слева из темноты. Но было ясно, что с нашей стороны огонь сильнее, австрийца загоняли под землю. Пользуясь перерывами стрельбы, охотники подбегали к тому месту, где еще вчера перед австрийскими траншеями нашей артиллерии было раскидано проволочное заграждение. Его опять начали было заплетать за ночь. На проволоках висел труп. Зубцов перерезал проволоку, и труп упал мешком перед Телегиным. Тогда на четвереньках, без ружья, перегоняя остальных, заскочил вперед охотник Лаптев и лег под самый бруствер. Зубцов крикнул ему: «Вставай, бросай бомбу!» Но Лаптев молчал, не двигаясь, не оборачиваясь. Должно быть, закатилось сердце от страха. Огонь усилился, и охотники не могли двинуться, прильнули к земле, зарылись. «Вставай, бросай, сукин сын, бомбу!» — кричал Зубцов. «Бросай бомбу!» И, вытянувшись, держа винтовку за приклад, штыком совал Лаптеву в торчащую коробом шинель. Лаптев обернул ощеренное лицо, отстегнул от пояса гранату и вдруг, кинувшись грудью на бруствер, бросил бомбу и вслед за разрывом прыгнул в окоп. «Бей! Бей!» — закричал Зубцов не своим голосом. Поднялись человек 10 охотников, побежали и исчезли под землей. Были слышны только рваные, резкие звуки разрывов. Телегин метался по брустверу, как слепой, и все не мог отстегнуть гранату. Прыгнул, наконец, в траншею, побежал, задевая плечами за липкую глину, спотыкаясь и крича во весь разинутый рот. Увидел белое, как маска, лицо человека, прижавшегося во впадине окопа, схватил его за плечи, человек будто во сне забормотал. «Замолчи ты, черт, не трону!» Чуть не плача закричал ему в белую маску Телегин и побежал, перепрыгивая через окопы. Но бой уже кончался. Толпа серых людей, побросавших оружие, лезла из траншеи на поле, их пихали прикладами, а шагах в 40 в крытом гнезде все еще грохотал пулемет, обстреливая переправу. Иван Ильич, протискиваясь среди охотников и пленных, кричал: «Что же вы смотрите? Что вы смотрите? Зубцов! Где Зубцов?» «Здесь я! Что ж ты, черт окаянный, смотришь? Да раз к нему подступишься!» Они побежали: «Стой! Вот он!» Из траншеи узкий ход вел в пулеметное гнездо. Нагнувшись, Телегин побежал по нему, вскочил в блиндаж, где в темноте все тряслось от нестерпимого грохота, схватил кого-то за локти и потащил. Сразу стало тихо, только борясь, хрипел тот, кого он отдирал от пулемета. «Вот ты, сволочь живучая, не хочет? Пусти-ка!» — пробормотал сзади Зубцов и раза три ударил прикладом тому в череп, и тот вздрагивал.

0: Я заговорил «бу-бу-бу» и затих. Телегин выпустил его и пошел из блиндажа. Зубцов кинул вдогонку.
1: «Ваше благородие, он прикованный».
0: Скоро стало совсем светло. На желтой глине были видны пятна и подтеки крови. Валялось несколько ободранных телячьих кож, жестянки, сковородки, да трупы, уткнувшись, лежали мешками. Охотники, разморенные, вялые, кто прилег, кто ел консервы, кто обшаривал брошенные австрийские сумки. Пленных давно уже угнали за реку, полк переправлялся, занимал позиции, и артиллерия била по вторым австрийским линиям, откуда вяло отвечали. Моросил дождик, туман развеяло. Иван Ильич, облокотившись о край окопа, глядел на поле, по которому они бежали ночью. Поле как поле, бурое, мокрое, кое-где обрывки проволок, кое-где черные следы подкопанной земли, да несколько трупов охотников. И речка совсем близко. И ни вчерашних огромных деревьев, ни жутких кустов. А сколько было затрачено силы, чтобы пройти эти 300 шагов. Австрийцы продолжали отходить, и русские части, не отдыхая, преследовали их до ночи. Телегину было приказано занять со своими охотниками лесок, синевший на горке, и он после короткой перестрелки занял его к вечеру. Наспех окопались, выставили сторожевое охранение, связались со своей частью телефоном, поели, что было в мешках. И под мелким дождем в темноте и лесной прели многие заснули, хотя был приказ поддерживать огонь всю ночь. Телегин сидел на пне, прислонившись к мягкому от мха стволу дерева. За ворот иногда падала капля, и это было хорошо, не давало заснуть. Утреннее возбуждение давно прошло, и прошла даже страшная усталость, когда пришлось идти верст 10 по разбухшим жневьям, перелезать через плетни и канавы, когда одеревеневшие ноги ступали куда попало, и распухла голова от боли. Кто-то подошел по листьям и голосом Зубцова сказал тихо: «Сухарик желаете?» «Спасибо». Иван Ильич взял у него сухарь и стал его жевать, и он был сладок, так и таял во рту. Зубцов присел около на корточки. «Покурить дозволите? Осторожней только смотри. У меня трубочка». «Зубцов, ты все-таки зря его убил, а?»
1: «Это пулеметчик-то?»
0: «Ну да».
1: «Конечно, зря».
0: «Спать хочешь?»
1: «Ничего, не посплю.
0: Если я задремлю, ты меня толкни». Медленно, мягко падали капли на прелые листья, на руку, на козырек картуза. После шума, криков, омерзительной возни, после убийства пулеметчика падают капли, как стеклянные шарики. Падают в темноту, в глубину, где пахнет прелыми листьями. Шуршат, не дают спать. Нельзя, нельзя. Иван Ильич разлеплял глаза и видел неясные, будто намеченные углем, очертания ветвей. Но стрелять всю ночь — тоже глупость. Пускай охотники отдохнут. 8 убитых, 11 раненых. Конечно, надо было поосторожнее на войне. Ах, Даша, Даша. Стеклянные капельки все примирят, все успокоят.
1: Иван Ильич.
0: Да-да, Зубцов, да. Не сплю.
1: Разве не зря убить человека-то? У него чай, домишко свой. Семейство какое ни на есть, а ты ткнул в него штыком, как в чучело. Сделал дело. Я в первый-то раз запорол одного, потом есть не мог, тошнило. А теперь 10-го или 9-го кончаю. Ведь страх-то какой, а? Значит, грех-то этот. Кто-то уж взял за это, за самое.
0: Какой грех?
1: Ну, да хотя бы мой. Я говорю, грех-то мой, на себя кто-нибудь взял. Генерал какой, или в Петербурге какой-нибудь человек, ну, который всеми этими делами распоряжается.
0: Так какой ж твой грех, когда ты отечество обороняешь?
1: Да, так-то так. Я говорю, слушай, Иван Ильич, ну, кто-нибудь да окажется виновный, мы разыщем. Кто эту войну допустил, тот и отвечать будет. жестоко ответят за эти дела.
0: В лесу гулко хлопнул выстрел. Телегин вздрогнул. Раздалось еще несколько выстрелов с другой стороны. Это было тем более удивительно, что с вечера враг не находился в соприкосновении. Телегин побежал к телефону. Телефонист высунулся из ямы. «Аппарат не работает, ваше благородие!» По всему лесу теперь кругом слышались частые выстрелы, и пули чиркали по сучьям. Передовые посты подтягивались, отстреливались. Около Телегина появился охотник Климов. Степным каким-то дурным голосом проговорил: «Обходят, ваше благородие!» Схватился за лицо и сел на землю, лег ничком. Еще кто-то закричал в темноте: «Братцы, помираю!» Телегин различал между стволами рослые неподвижные фигуры охотников. Они все глядели в его сторону, он это чувствовал. Он приказал, чтобы все, рассыпавшись поодиночке, пробивались к северной стороне леса, должно быть еще не окруженной. Сам же он с теми, кто захочет остаться, задержится, насколько можно, здесь, в окопах. «Нужно 5 человек, кто желающий?» От деревьев отделились и подошли к нему Зубцов, Сусов и Колов, молодой парень. Зубцов крикнул, обернувшись: «Еще 2! Рябкин, иди!» «Ну что ж, я могу». «Пятого!» С земли поднялся низкорослый солдат в полушубке, в мохнатой шапке. «Ну вот, я, что ли?» 6 человек залегли в шагах в 20 друг от друга и открыли огонь. Фигуры за деревьями исчезли. Иван Ильич выпустил несколько пачек и вдруг с отчетливой ясностью увидел, как завтра поутру люди в голубых капотах перевернут на спину его оскаленный труп, начнут обшаривать, и грязная рука залезет за рубаху. Он положил винтовку, разгреб рыхлую сырую землю и, вынув Дашины письма, поцеловал их, положил в ямку и засыпал, запорошил сверху прелыми листьями. «Ой, ой, братцы!» — услышал он голос Сусова слева. Осталось 2 пачки патронов. Иван Ильич подполз к Сусову, уткнувшемуся головой, лег рядом и брал пачки из его сумки. Теперь стреляли только Телегин, да еще кто-то направо. Наконец патроны кончились. Иван Ильич подождал, оглядываясь, поднялся и начал звать по именам охотников. Ответил один голос: «Здесь!» И подошел Колов, опираясь о винтовку. Иван Ильич спросил: «Патронов нет?»
1: «Нету».
0: «Остальные не отвечают?»
1: «Нет».
0: «Ладно, идем. Беги!» Колов перекинул винтовку через спину и побежал, хоронясь за стволами. Телегин же не прошел и 10 шагов, как сзади в плечо ему ткнул тупой железный палец.
2: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия привержена идее укрепления Международного комитета Красного Креста на принципах независимости и беспристрастности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом организации Мирьяной Спалярич.
2: И мы ценим, что руководство комитета на протяжении долгих десятилетий всегда стремится отстаивать эти принципы. Эта задача обретает в нынешних условиях особое значение, учитывая, что наши западные коллеги, к огромному сожалению, не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется Международный комитет Красного Креста, и хотят, просто говоря, манипулировать его деятельностью в своих политических корыстных интересах.
1: Как отметил Лавров, западные страны всячески стараются обелить киевский режим, который ежедневно совершает преступления против человечности. Российские войска освободили населенные пункты Копани в Запорожской и Украинская в Харьковской областях, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные нанесли удары по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет «Нептун» и местам их хранения. Продолжается освобождение Красного Лимана. За сутки в городе при попытке восстановить переправу через Северский Донец в районе Маяков украинские боевики потеряли до 50 военных. Всего ВСУ потеряли на линии боевого соприкосновения до 1430 боевиков за сутки. Российские средства ПВО сбили 602 беспилотника и 7 управляемых авиабомб. Черноморский флот центральной части Черного моря уничтожил 2 украинских безэкипажных катера, добавили в нашем военном ведомстве. Федеральная прокуратура Германии предъявила первое официальное обвинение по делу о подрыве газопровода в «Северный поток» гражданину Украины Сергею К., сообщает телеканал АРД со ссылкой на источники. По данным телеканала, генпрокурор обвиняет украинцев в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что можно квалифицировать как военное преступление. Как считает следствие, Сергей К. был руководителем диверсионной группы. Взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Землю накроет сильная магнитная буря уровня G3. Ученые лаборатории солнечной астрономии прогнозируют достижение геомагнитной бури высокого уровня после вспышки высшего балла X, произошедшей в ночь на 1 июля. В настоящее время активные центры Солнца расположены почти точно на линии Солнца-Земля. Ожидается, что фронт от вспышки достигнет планеты в четверг между 9 вечера и полуночью по московскому времени. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
5: Я прибавил шагу, и через минуту под моими ногами заскрипело крыльцо. В сенях я столкнулся с красивой бабой в красном сарафане, которая постилала около дверей чистый половичок. «Вытри ноги-то, пол мыли!» — крикнула она мне. Я исполнил ее желание и вошел в кабак. Чистый пол, чистые лавки, лампада у образа. На стойке бочонок с краном, на нем висят крючки, медные казенные мерки для вина. Это род кастрюлек с длинными ручками, мерой в штоф, полуштоф, косушку и шкалик. За стойкой полка, уставленная плечистыми четырехугольными полуштофами с красными наливками, желтыми и зелеными настойками. Тут были Ерофеич, Перцовка, Полыновка, Малиновка, Рябиновка и кабацкий ром, пахнущий сургучом. И все в полуштофах. Тогда бутылок не было по кабакам. За стойкой одноглазый рыжий целовальник в красной рубахе уставлял посуду. В углу на лавке дремал оборванец в лаптях и сером подобии зипуна. Я подошел, вынул пятак и хлопнул им молча о стойку. Целовальник молча снял шкалечный крючок, нацедил водки из крана вровень с краями, ловко перелил в зеленый стакан с толстым дном и подвинул его ко мне. Затем из-под стойки вытащил огромную, бурую, твердую, как булыжник, печенку, отрезал жеребьек, ткнул им в солонку и подвинул к деревянному кружку, на котором лежали кусочки хлеба. Вышла хозяйка. «Глянь-ка, малый, да ты левое ухо отморозил». «И впрямь отморозил. Давай-ка снегу». Хозяйка через минуту вбежала с ковшом снега. «На-кася, ототри». «Да щеку-то глядь, щеку-то!» Я оттер. Щека и ухо у меня горели, и я с величайшим наслаждением опрокинул в рот стакан сивухи и начал закусывать хлебом с печенкой. Вдруг надо мной прогремел бас. «И выходишь ты, дурак, а еще барин!» Передо мной стоял оборванец. «Дурак, говорю, жрать не умеешь. Не понимаешь того, что язык — орган вкуса, а ты как лопаешь, без всякого для себя удовольствия». «Нет, брат, с большим удовольствием отвечаю». «А хочешь получить вдвое удовольствие? Поднеси мне шкалик, научу тебя неразумного. Умираю, друг, с похмелья, а кривой черт не дает». Лицо его было ужасно. Опух, глаза красные, борода растрепанная, и весь дрожал. У меня оставалось еще два пятака на всю мою будущую жизнь, так как впереди ничего определенного не предвиделось. Вижу, человек жестоко мучится. Думаю, рискнем. То ли бывало. Бог даст день, Бог даст и деньги. И я хлопнул пятаками о стойку. Замелькали у кривого крючок, стаканы, нож и печенка. Хозяйка по жесту бродяги сняла с гвоздя полотенце и передала ему. Тот намотал конец полотенца на правую руку, другой конец перекинул через шею и взял в левую. Затем нагнулся, взял правой рукой стакан, а левой начал через шею тянуть вниз полотенце, поднимая таким образом, как на блоке, правую руку со стаканом прямо ко рту. При его дрожащих руках такое приспособление было неизбежно. Наконец стакан очутился у рта, и он, закрыв глаза, тянул вино, по-видимому, с величайшим отвращением. Поставив пустой стакан, сбросил полотенце. «Ой, спасибо!» И глаза повеселели, будто переродился сразу. «А тебе, малый, не жаль будет уступить? Уж поправляй совсем!» Я видел его жадный взгляд на мой стакан и подвинул его. «Пей!» И уж он без всякого полотенца, слегка дрожащей рукой, ловко схватил стакан и сразу проглотил вино. Только булькнуло.
6: «Спасибо! Теперь жив. Ты закусывай, а я есть не буду».
5: Я взял хлеб с печенкой и не успел положить в рот, как он ухватил меня за руку.
6: «Погоди, я тебя обещал есть выучить. Дело просто. И это называется бутерброд. Стал быть, хлеб внизу, а печенка сверху. Язык — орган вкуса. Так ты вот до сей поры зря жрал, а я тебя выучу. Век благодарен будешь и других уму-разуму научишь. Вот как. Возьми да переверни. Клади бутерброд не хлебом на язык, а печенкой. Ну-ка».
5: Я исполнил его желание, и мне показалось очень вкусно. И при каждом бутерброде до сего времени я вспоминаю этот урок, данный мне пропойцей Зимогором в кабаке на Романовском тракте, за который я тогда заплатил всем моим наличным состоянием. В кабак вошли два мужика и распорядились за столиком полуштофом, а Зимогор предложил мне покурить. Я свернул собачью ножку и с удовольствием затянулся махоркой.
6: «Куда идешь?» — спросил меня хозяин. «Не видишь? На Кудыкину гору чертей за хвост ловить!» — огрызнулся на него бродяга. «Да твое ли это дело? Допрашивать-то твое дело. Ты кто такой? Да я к слову. За такие слова и в кабак к тебе никто ходить не будет.
5: В Романов иду, сказал я.
6: Далеко. Ты, мал, поторапливайся. Ишь, метелица какая закурила.
5: Я пожал руку бродяге, поклонился целовальнику и вышел из теплого кабака на крыльцо. Ветер бросил мне снегом в лицо. Мне мелькнуло, что я теперь совсем уж отморожу себе уши, и я вернулся в сени, схватил с пола чистый половичок, как башлыком укутал им голову и бодро выступил в путь. И скажу теперь, не будь этого половичка, я не писал бы этих строк. Стемнело, а я все шел и шел. Дорога большая, обсаженная еще при матушке Екатерине березами, сбиться нельзя. Иногда нога уходила до колен в навитые по колее гребни снега. Метель кончилась, идти стало легче, снег скрипел под ногами. Темь, тишина, одиночество. Половик спас меня, ни разу не пришлось оттирать ушей и щек. Вот вдали огоньки, темные контуры домов. Я чувствовал такую усталость, что не будь этой деревни, кажется, упал бы и замерз. Предвкушая возможность вытянуться на лавке или хоть на полу в теплой избе, захожу в избу в одну, в другую, в третью. Везде заперто. И в ответ на просьбу о ночлеге слышу ругательство. Захожу в четвертую, дверь оказалась не запертой. Коптит светец, баба накрывает на стол. В переднем углу сидит седой старик, рядом бородатый мужик и мальчонка. Вошел и, помня уже раз испытанный когда-то урок, помолился на образа. «Пустите переночевать, Христа ради!» «Дверь-то не заперла, лешая!» — зыкнул на бабу бородатый. «Не прогневайся, не пущаем! Иди себе с Богом, откуда пришел! Иди уж!» — затараторила баба. «Замерз ведь я! Из Ярославля пешком иду!»
6: «У меня этакий наслезник топор из-под лавки спер!»
5: «Я ведь не вор какой!» — пробовал защищаться я, снимая с шеи и стряхивая украденный половик. Хозяйка несла из печи чашку со щами. Пахло грибами и капустой. Ломти хлеба лежали на столе. «Фокич, пущай он поесть, а там и уходит. А, Фокич!» — обратилась баба к рыжему.
6: «Садись, поешь уж. Только ночевать не пущу», — сказал рыжий.
5: А старик указал мне место на скамье, где сесть. Скинув половик и пальто, я уселся. Аромат райский ощущался от пары грибных щей. Едим молча. Еще подлили. Тепло. Приветливо потрескивает слегка дымя лучина в светце, падая мелкими головешками в лохань с водой. Тараканы желтые домовито ползают по Илье Муромцу и генералу Бакланову. Тепло им, как и мне. Хозяйка то и дело вставляет в железо высокого свеца новую лучину. Ели кашу с зеленым льняным маслом. Кошка вскочила на лавку и начала тереться о стенку.
6: «Топор-то у меня стащил. И заперто было. Сидим это перед Рождеством дело. Поужинали, вдруг стучит. Если б знали, что бродяга, в жизнь не отперли бы. Кто это, спрашиваю? А он из-за двери-то. Нет ли продажного холста? А холстин-то была у нас. Отпираю, входит так мужичонка. Тебе, спрашиваю, холста? А он: милостеньку ради Христа, пустите ночевать да обогреться. Вижу, человек хороший, ночевал. А утром, глядь, нету. Ни его нет, ни топора нет. Вот и пущай вашего брата».
5: Кошка играла цепочкой стенных часов-ходиков, которые не шли. Чтобы сколько-нибудь задержаться в теплой избе, я заговорил о часах. «Давно стоят?» — спрашиваю хозяина.
6: «С лета. Упали как-то, ну и стали. А ты понимаешь в часах-то?»
5: «Малость с мыслью. У себя дома всегда часы сам чиню».
6: «Ну, паря, а ты бы наши-то посмотрел».
5: «Ну что ж, я, пожалуй, посмотрю. Отвертка есть?» Стамеска маленькая есть». Подал стамеску. Хозяйка убрала со стола. С сердечным трепетом я снял со стены ходики и с серьезной физиономией осмотрел их и принялся за работу. Кое-что развинтил. «Темновато при лучине-то. Уж я лучше утром». Хозяйка подала платок, в который я собрал части часов. Улегся я на лавке. Дед и мальчишка забрались на палати. Скоро все уснули. Тепло в избе. Я давно так крепко не спал, как на этой узкой скамье с сапогами в головах. Проснулся перед рассветом, еще все спали. Тихо взял из-под головы сапоги, обулся, накинул пальто и потихоньку вышел на улицу. Метель утихла, небо звездное, холодище страшенный. Вернулся бы назад, да вспомнил разобранные часы на столе в платочке и зашагал, завернув голову в кабацкий половик.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
5: Деревня Ковалева. Спрашиваю у бабы с ведром у колодца, как пройти в Подберезное. Так называлось имение Поповых. Цель моего стремления. А вот направо просекой, прямо и придешь. Только гляди, дороги лесом нет, а то ли никто не ездит. Прямо к барскому дому подойдешь, недалече. И пошел я мимо авинов к лесу, пошел просекой, утопал выше колена в снегу. Было тихо, не особенно холодно и облачно. Это недалече, мне показалось так версты в три. От меня валил пар, голова была мокрая, а я шагал и шагал. Вот, наконец, барский дом с выбитыми рамами, с полуободранной крышей, с заколоченной жердями крест-накрест, зияющей парадной дверью, под обвалившимся зонтом крыльца. Следов нигде никаких. Налево от дома в почерневшем флигеле из трубы вьется дымок, а от флигеля тропочка в другую сторону от меня. Вхожу в большую избу, топится печь. Около шестка хлопочет старушка, типа пушкинской няни. «Здравствуйте, это Подберезное?» «Было оно, Подберезное, когда-то, да сплыло». «А где Поповы живут?» «Эх, были Поповы, да сплыли». Горькую весть узнаю. Оказалось, что братья Поповы получили это имение 2 года назад в наследство от дяди, переехали сюда вдвоем и сразу закутили вовсю. Придут, бывало, в Ковалево, купят все штофы и полуштофы, что стоят на полках, с разными наливками и настойками, это для баб, а для мужчин ведро водки поставят. На закуску скупят в лавке все крендели, пряники и гуляют. А то в Романов или Ярославлю едут, по неделям пьют. Уедут на своих лошадях, в своих экипажах, пропьют их в городе, а назад на наемных вернутся в одних пальтишках. Сперва продали все добро из комнат, потом хлеб, скот и все понемногу. Нет денег на вино, корову сведут, диван продадут. Потом строевые деревья из лесу продавали потихоньку от начальства. Потом осенью этой из дома продали двери да рамы, разорили все и уехали, а куда и сами не знаем. Пришел с бутылкой постного масла ее муж, старик. Оба бывшие крепостные этого имения. Он все подтвердил и еще разукрасил, что сказала старушка. Я, в свою очередь, рассказал, зачем пришел. Сердечно посожалели они меня, накормили пустыми щами, переночевал я у них в теплой избе, а утром чуть рассвело, напоив горячей водой с хлебом, старик отвел меня по чуть протоптанной им же стежке через глубокий овраг, который выходил на Волгу, в деревню Яковлевская, откуда была дорога в Ковалево. В деревне мы встретили выезжавшего на доброй лошади хорошо одетого крестьянина, который разговорился со стариком. Оказалось, что это приказчик местного богача Тихомирова, который шьет полушубки из лучших романовских овец на Москву и Ярославль. Старик рассказал про меня, и приказчик, ехавший в Ярославль, пожалел меня, поругал пьяниц Поповых и предложил довести меня до Ярославля. Потом повернул лошадь к своему дому, вынес оттуда новый овчинный тулуп. «Надень, а то замерзнешь». Проезжая деревню, где я чинил часы, я закутался в тулуп и лежал в санях. Так же и в кабак, где стащил половик, я отказался войти. Всю дорогу мы молчали, я не начинал, приказчик ни слова не спросил. На второй половине пути заехали в трактир. Приказчик, молчаливый и суровый, напоил меня чаем и досыта накормил домашними лепешками с картофелем на постном масле. По приезде в Ярославль приказчик высадил меня, я его поблагодарил, а он сказал только одно слово — «Прощавай». После хороших суток, проведенных у стариков в теплой хате, в когда-то красивом имении на гористом берегу Волги, я опять в Ярославле, где надо избегать встречи с полковыми товарищами и думать, где бы переночевать и что бы поесть. Пошел на базар, чтобы сменять хорошие штаны на плохие или сапоги, денег в кармане ни копейки. Последний пятак за урок, как бутерброды есть, заплатил. Я прямо пошел на базар, где гостиница «Столбы». Посредине толкучки стоял одноэтажный промозглый длинный дом, трактир Будилова, притон всего бездомного и преступного люда, которые в те времена в честь его и назывались будиловцами. Это был уже цвет ярославских зимогоров, летом работавших грузчиками на Волге, а зимами горевавших и бедовавших в будиловском трактире. Сапоги я сменял на подшитые кожей старые валенки и получил рубль придачи и заказал чаю. В первый раз я видел такую зловонную пьяную трущобу, набитую сплошь скупавшими у пьяных платье. Снимет пальто или штаны и тут же наденет рваную сменку. Минуту назад и я также переобувался в валенки. Я примостился в углу у маленького столика, добрую половину которого занимал руками и головой спавший на стуле оборванец. Мне подали пару чаю за 5 копеек, у грязной торговки я купил на пятак кренделей и наслаждаюсь. В валенках тепло ногам, на мокром полу, покрытом грязью. Мысли мелькают в голове, и ни на одной остановиться нельзя. Но 9 гривен в кармане успокаивают. Только вопрос, где ночевать? У Ландрона больше неудобно проситься. Где же? Кого спросить? Но все такие опухшие от пьянства разбойничьи рожи, что и подступиться не хочется. Пью чай. В голове думушка, где бы ночевать? Рассматриваю моего спящего соседа, но мне видна только кудлатая голова, вся в извёзке, да торчащие из-под головы 2 руки, в которые он уткнулся лицом. Руки тоже со следами извёзки, въевшейся в кожу. Пью. Смотрю на оборванцев, шлепающих по сырому полу снежными опорками и лаптями. Вдруг стол качнулся. Голова зашевелилась. Передо мной лицо, желтое, опухшее. Пьяные глаза он уставил на меня и снова опустил голову. Я продолжал пить чай. Предзакатное солнышко на минуту осветило грязные окна притона. Сосед опять поднял голову, выпрямился и сел на стуле, постарался встать и опять хлюпнулся. Потом взглянул на меня и сказал: «На завод пора, а я, смотри, мало того», и стал шарить в карманах. Потом вынул 2 копейки, кинул их на стол. «Смотри, только 1 семик. Добавь 3 на шкалик. Охмелюсь и пойду», — обратился он ко мне. «Ладно». Я спросил косушку. Подали ее, 4-угольную, и принесли стаканчик из зеленого стекла шкалечного размера. Из косушки их выходило 2. Деньги гривенник, конечно, уплатил, как и раньше, за чай, вперед. Здесь такой обычай. «Пей, налей.
6: Руки не годятся, расплещут.
5: Я налил. Он нагнулся над столом, обеими руками обхватил стакан, понемногу высосал вино и сразу пришел в себя.
6: «Ну вот я и жив. Спасибо, брательник.
5: Ешь крендели, закусывай, предлагаю».
6: «Не надо». «А ты чего не пьешь?» — спрашивает меня, а сам любовно косится на косушку.
5: «Сыпь, я не буду».
6: «Во, спасибо, а то не прохватило».
5: На этот раз он сам налил полный стакан, выпил смаху и крякнул.
6: «Теперь жив».
5: «Чайку?»
6: «Коли милость твоя, и чайком бы погреться». «Малай!» — позвал он полового. «Прибор к паре и на семи к сахару. Да кипяточку!» И подвинул половому свои две копейки, лежавшие на столе.
5: Половой сунул в рот две копейки, схватил чайник и тотчас же принес два куска сахару, прибор и чайник с кипятком. Мой сосед молча пил до поту, ел баранки и, наконец, еще раз поблагодарив меня, спросил:
6: «А ты по какой ударяешь?»
5: «Да по такой же. Вишь, зимогорю».
6: «Я тоже зимогор. Уже десяток годов Колобудилова околачиваюсь. А сейчас при месте у Сорокина на Белильном. Да вчера получка была, загулял и шапку пропил. Как и дойду, не знаю».
5: Разговорились. Я, между прочим, сказал, что не знаю, как про зимогорю до водополья, и что сегодня ночевать негде.
6: «Экая дура! Да на завод к нам. У Сорокина места хватит».
5: «Да я не знаю работы».
6: «В однорядь выучат. Напьемся чаю, дай да со мной. Сразу приделят к делу».
5: Он кое-что рассказал о заводе. «У меня паспорта нет».
6: «А у кого он на заводе есть? Там паспортов не любят. Рублем дороже в месяц плати. Айда».
5: Ввалилась торговка. На руке накинута разная трепанная одежонка, а на голове сверх повязанного платка картуз с разорванным пополам козырьком. «Почем картуз?» — спрашиваю.
7: «Гривенник».
5: «А гривну хошь?»
7: «Добавь семишку, за пятак владай».
5: Я купил засаленный картуз и дал зимогору. Мы зашагали к Волге.
3: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. Глава из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
5: Глава 5. Обреченные. Сытный ужин, таинственный великан, утро в казарме, работа в пекле, схватка с разбойником, суслик, сказка и бывальщина, собака в ощах, встреча с уланом, кто был Иван Иванович, смерть атамана Репки, опять на Волге. Вспомню Белильный завод так, как он есть. Приходится заглянуть лет на десяток вперед. Дело в том, что я его раз уже описывал, но не совсем так, как было. В 1885 году, когда я уже занял место в литературе, в «Русских ведомостях» я поместил очерк из жизни рабочих «Обреченные». Подробнее об этом дальше, а пока я скажу, что «Обреченные» — это беллетристический рассказ с ярким и верным описанием ужасов этого завода, где все имена и фамилии изменены и не назван даже самый город, где был этот завод, а главные действующие лица заменены другими. Словом, написан так, чтобы и узнать нельзя было, что одно из действующих лиц — я самолично, а другое главное лицо рассказа совсем не такое, как оно описано, только разве наружность сохранена? Печатался этот рассказ в такие времена, когда правду говорить было нельзя, а о себе мне надо было и совсем молчать. А правда была такая. Вечереет, снежок порошит. Подходим к заводу. Это ряд обнесенных забором по берегу Волги, как раз против пароходных пристаней, невысоких зданий. Мой спутник постучал в калитку. Вышел усатый старик-сторож.
6: «Фокыч, я новенького привел». Ну что ж, веди в контору, там Юханцев он запишет.
5: Приходим в контору. За столом пишет высокий рыжий солдатского типа человек. Стали у дверей.
6: Тебе что, Ванька? Вот новенького привел.
5: Юханцев оценил меня взглядом.
7: Ладно, в кубовщики. Как тебя писать-то?
6: Алексей Иванов.
7: Давай паспорт.
6: У меня нет.
7: Ладно, 4 рубля в месяц. Отведи его, Ваня, в казарму.
5: А потом ко мне обратился.
7: Поешь, выспись, завтра в 5 на работу. Шастай.
5: Третья казарма, длинное, когда-то желтое, грязное и закоптелое здание с побитыми в рамах стеклами, откуда валил пар. Голоса гудели внутри. Я отворил дверь. Удушливо-смрадный пар и шум голосов на минуту ошеломил меня, и я остановился в дверях.
6: «Лешай! Чего распахнул? Небось, лошадей воровал, хлев и затворял?»
5: Услыхал я окрик и вошел. Большая казарма. Кругом столы, обсаженные народом. В углу налево печка с дымящимися котлами. На одном сидит кашевар и разливает в чашки щи. Направо под лестницей гуськом один за одним в рваных рубахах и опорках на босу ногу вереницей стоят люди, подвигаясь по очереди к приказчику, который черпает из большой деревянной чашки водку и подносит по стакану каждому.
6: «Эй ты, новенький, подходи!» — крикнул он мне.
5: Я становлюсь в очередь и тоже получаю стакан сивухи и сажусь к крайней чашке, за которой сидело 9 человек. Здоровенный рыжий безусый малый крошит говядину на столе и горстями валит во щи. Я напустился на горячие щи.
6: «Ишь ты, с воли ты пришел, как хряст стоит, поглядеть любо», замечает старичонка с козлиной бородкой.
8: «А тебе завидно, ворона дохлая?»
6: «Не завидно, а всечки».
5: Свалили в чашку говядину, сбегали к кашевару, добавили щей. Рыжий постучал ложкой.
6: «Таскай совсем».
5: Вкусно пахли щи, но из говядины ели лениво. Так и не доели, вылили. Наложили пшенной каши с салом. Я жадно ел, а другие только вид делали.
6: «Что это никто каши не ест?» — спросил я соседа. «Приелось. Погодись недельку. Здесь поработаешь, и тебя от еды отвалит. Я похлеще тебя ошал, как с воли пришел. А теперь и глядеть противно».
5: А я прожил на заводе слишком 4 месяца, а ел все время так же, как и сегодня. Счастье подвезло. Понемногу все отваливались и уходили наверх по широкой лестнице в казарму. Я все еще не мог расстаться с кашей. Со мной рядом сидел, только ничего не ел, огромный старик, который сразу, как только я вошел, поразил меня своей фигурой. Почти соженного роста, с густыми волосами в скобку, с длинной бородой, вдоль которой 2 ручьями пробегали во всю ее длину серебряные усы. А лицо землисто-желтое, истомленное, с полупотухшими глубокими серыми глазами. Его огромное ручище с полосками белил в морщинах, казалось, могла закрыть чашку. Он сидел, молчал, а потом этой жесткой, как железо, рукой похлопал меня по плечу.
8: «Кушай на здоровье. Будешь есть, будешь жив. Главное, ешь больше. Здесь все в еде».
5: «А вот ты, дедушка, не ешь?»
8: «Мне ни к чему. Я умирать собираюсь. А тебе еще жить да жить надо. Гляжу я на тебя и радуюсь. По душе ты мне сразу пришелся».
5: «Спасибо, дедушка, и ты мне тоже. А то ведь у меня здесь все чужие».
8: «Здесь все друг другу чужие, пока не помрут. А отсюда живы редко выходят. Работа легкая, 2-3 часа утром, столько же вечером. Кормит сытно, а тут тебе и конец». Ну, эта легкая-то работа и манит всякого. Мужик сюда мало идет, в ряды боится. И уж если идет какой-то, так либо за булдыга, либо пропоится. Здесь больше отставной солдат работает, а ли никчемушный служащий, что от дела отбился. Кому сунуться некуда, с голоду да с холоду. Да наш брат Геляй бездомный, который, как медведь, любит летом волю, а зимой нору. Нет, я только до весны, с первым пароходом убегу. Все, брательник, так думают. А как пойдут колики да завалы, от хлеба отобьет, другое запоешь. Ну да ладно, об этом подумаем, уже увидим. А сколько тебе годков, дедушка? Старик поднял голову, и глаза его сверкнули на меня. «Без малого, слишком, около того». И опять положил пудовую ручищу на мое далеко не слабое плечо. «А ты вот что. Ежели хошь дружить со мной, так не трави меня, не спрашивай, кто да что да как, да откеля. Я того, брательник, не люблю». «Ну, понял? Ты, я вижу, молодой да умный. Может, я с тобой с первым и балакаю. Ну, понял?» «Ладно, понял, так и будет. А звать меня Иваном. И отец Иван был.
7: А меня Алексей Иванов».
8: «Ну вот, оба Иванычи». И как-то нутром засмеялся. «Ведь я тебя не спрашиваю, кто ты да что ты. А не, что я не вижу, что твое место не здесь. Мое так здесь, я свое отхватал, будя. Понял?»
7: «Понял.
8: А теперь спать пойдем. Около меня на нарах свободно, дружок спал, в больницу отправили вчера. Вот захвати сосновое поленце в голову за место подушки и айда».
5: И сильно хромая, стал подниматься на лестницу. Измученный последними тревожными днями, я скоро заснул на новой подушке, которая приятно пахла в вонючей казарме сосновой коркой. О такой роскоши вытянуться в тепле во весь рост я давно не испытывал. Эта ночь была величайшим блаженством. Главное — ноги вытянуть, не скрючившись спать. Сквозь сон я услышал звонкий стук и вместе с тем колокол в соседней с заводом церкви. Звонили к заутренне, а в казарме сторож стучал деревянной колотушкой и нараспев кричал: «Подымайтесь на работу, ребятушки! Подымайтесь!» «Эх, каторга жизнь!» «А, зевал кто-то с просонья!» «На работу, ребятушки! На работу! Чё горланишь, дармоед сорокинский?» «Что ты, окромчедал, что ли, орёшь?» Слышались недовольные голоса с поминанием родителей до седьмого колена. И над всем загремело: «На пожаре ты, что ли, дьявол?» Это рявкнул на сторожа, вскочивший с нар во весь свой огромный рост, Сашка, атаман казармы, буян и пьяница. «Встал? Так и не буду. Чё ругаешься?» — испуганно проворчал сторож, пятясь к лестнице. Недалеко от меня в углу заколыхалась груда разноцветных лохмотьев, и из-под нее показалась совершенно лысая голова и опухшее желтое лицо с клочком седых волос под нижней губой.
8: «Гляди! Сам паршивый козел из помойной ямы вылезает! Становись, ребята!» — загрохотал Сашка.
5: Ему в ответ засмеялись. Козел ругался и бормотал что-то.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
5: Понемногу все поднялись, поодиночке друг за другом спустились вниз, умывались на ходу, набирая в рот воды и разливая по полу, чтобы для порядка в одном месте не мочить. Затем поднимались по лестнице в казарму, утирались кто подолом рубахи, кто грязным кафтаном. Некоторые прямо из кухни, не умываясь, шли в кубочную, на другой конец двора.
7: я пошел за Иваном. На дворе было темно, метель слепила глаза и жгла еще не проснувшееся горячее тело. Некоторые кубовщики бежали в одних рубахах и опорках. «Все равно околевать-то», — ответил мне один, которому я участливо заметил, что холодно. «Сейчас согреемся», — утешил меня Иваныч, отворяя дверь в низкое здание кубочной, и через сени прошли в страшно жаркую, с сухим жгучим воздухом палату. «Тепло, потому клейкие кубики выходят, а им жар нужен». Длинная низкая палата вся занята рядом стоек для выдвижных полок, или, вернее, рамок с полотняным дном, на котором лежит товар для просушки. Перед каждыми тремя стойками стоит неглубокий ящик на ножках в виде стола. Ящик этот так и называется — стол. В этих столах лежали большие белые овалы. Это и есть кубики, которые предстояло нам резать. Иваныч подал мне нож особого устройства, напоминающий большой скобль, только с одной длинной рукоятью посередине. «Вот это и есть нож, которым надо резать кубики мелко, чтобы ковалков не было. Потом, когда кубики изрежем, разложим их на рамы, сыпем другие и сложим в кубики. А теперь скидай с себя рубаху». Скинул и сам. Я любовался сухой фигурой этого мастодонта. Широкие могучие кости, еле обтянутые кожей, с остатками высохших мускулов. Страшной силы, по-видимому, был этот человек. А он полюбовался на меня и одобрительно сказал: «Тебе 5 кубиков изрезать нипочем. Ну, гляди». Показал мне прием. Начал резать, но клейкий кубик, смассовавшийся в цемент, плохо поддавался. Приходилось сперва скоблить. Начал я. Дело пошло сразу. Не успел Иваныч изрезать половину, как я кончил и принялся за вторую. Пот с меня лил градом. Ладонь правой руки раскраснелась, и в ней чувствовалась острая боль, предвестник мозолей. Вдруг Иваныч бросил нож, схватился за живот и застонал. «Опять схватило! Колики проклятые!» Я усадил его на окно, взял его нож, и пока он мучился, изрезал оба его кубика и кончил свой, второй. Старик пришел в себя и удивился, что работа сделана. «Спасибо, вот спасибо. А теперь, Алеша, завяжи себе рот тряпицей, чтобы пыли при сыпке не глотать. Вот так». Мы завязали рты грязными тряпками и стали пересыпать в столы срам высохший товар на место изрезанного, которые мы рассыпали на рамы для сушки. Для каждого кубика 10 рам. Белая свинцовая пыль наполнила комнату. Затем товар был смочен на столах в плепорцию водицей, сложен в кубики и плотно убит. Работа окончена. Мы омылись в чанах с опалово-белой свинцовой водой и возвратились в казармы. Сегодняшняя работа была особенно трудная. На очереди были уже зрелые клейкие кубики, которые готовы для поступления в литейную. Сначала товар в кубочную поступает зеленый. Это пережженный свинец, и зеленые кубики режутся легко, почти рассыпаются. Потом они делаются серыми, затем белыми, а потом уже клейкими. Мы кончили работу в 10 утра. И из кубочной Иваныч повел меня на другой конец двора, где здоровенный мужик раскалывал колуном пополам толстенные чурбаки дров. «Тимоша, за место Василия еще никого не нашел?» «Нет еще. Сашку хотел звать, да уж очень озорной. Больше никого нет, все кволы». «А вот парня-то возьми, здоровенный». «Дело, так вали». Я удивленно посмотрел, а старик и поясняет. «Дрова-то колоть умеешь?» «Ну еще бы», — отвечаю. «Так вот и работай с ним. 3 часа работы в день. И здоров будешь, работа на дворе, а то в казарме пропадешь». «Спасибо, это мне по руке». Взял колун и расшиб несколько самых крупных суковатых кругляков. «Спасибо».
8: 15 в месяц», — предложил Тимоша.
7: Это был у меня второй день на заводе. Тимошу я полюбил. Он костромич, случайно попал на завод, и ему посчастливилось не попасть в кубочную, а сделаться истопником. И с ним-то я проработал зиму колкой и воской дров, что меня положительно спасло. Тимоша думал прожить зиму на заводе, а весной с первым пароходом уехать в Рыбинск крючничать. Он одинокий бобыль, молодой, красивый,

0: для литейщиков. Сперва болели все кости, а через неделю втянулся, окреп и на зависть злюки Ворони ел за пятерых. А старик Иваныч уступал мне свой стакан водки. Он не пил ничего. Так и потекли однообразно день за днем. Дело подходило к весне. Иваныч стал чаще кашлять. Припадки, колики повторялись. Он задыхался и жаловался, что нутро болит. Его землистое лицо почернело, как-то жутко загорались иногда глубокие глаза в черных впадинах. И за все время он не сказал почти ни с кем ни слова, ни на что не отзывался. Драка ли в казарме, пьянство ли, а он, как не его дело, лежит и молчит. Мы разговаривали только о текущем, не заглядывая друг другу в прошлое. Любил он только сказки слушать. У нас сказочник был, бродяжка неведомый, суслик звать. Кто он, никому было неизвестно. Да и никто не интересовался этим, суслик да суслик. Бывалый человек этот старик-суслик. И тоже, кроме сказок, живого слова не добьешься. А зато как рассказывал. Старую-престарую сказку, ну хоть о бабе-яге, расскажет, а выходит что-то новое. Чего-чего тут не приплетет он. Суслик, а ты бывальщинку скажи. Ладно, про что тебе бывальщинку? А про разбойников? И пойдет он рассказывать, жуть берет. И про Стеньку Разина, и про Ермака Тимофеевича, и про тружеников в Жигулях-горах, как они в своих пещерах разбойничков укрывали. Да свету иной раз рассказывает. И первый молчаливый слушатель — Иваныч. Ляжет на брюхо во всю свою длину, упрет на ручище голову и глядит на суслика. И суслик только будто для него одного рассказывает, на него одного глядит. И в одно время у них, уж сколько я наблюдал, глаза вместе загораются. Кончится бывальщина, тяжело вздохнет Иваныч, ляжет и долго-долго не спит. «Хорошие сказки суслик рассказывает», — сказал я как-то старику. А он посмотрел на меня как-то особенно. «Не сказки, а бывальщины. Правду говорит, да не договаривает. То ли бывало. Эх!» Отвернулся и замолчал. Хворал все больше и больше, а все просил не отправлять в больницу. Я за него резал его кубики и с кем-нибудь из товарищей, из других пар, ссыпал и его, и свои на рамы. Всем неохотно помогали, особенно суслик. Старика любила и уважала вся казарма.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
0: Был апрель месяц. Накануне мы получили жалование и, как всегда, загуляли. После получки обыкновенно правильной работы не бывает дня два. Получив жалование, лохматые кубовщики тотчас же отправляются на рынок, закупают белье, одежонку, обувь и, прямо одевшись на рынке, отправляются в Будилов трактир и по другим кабакам. Пропивают сначала деньги, а потом спускают платье и в сменке до седьмого колена попадают под шары и приводятся на другой день полицейскими на завод, где контора уплачивает тайную мзду квартальному за удостоверение беспаспортных. Большая же часть их и не покупает никакой одежды, а прямо пропивает жалование. День был холодный, и оборванцы не пошли на базар. Пили дома. Пили до дикости. Дым коромыслом стоял. Гармоника, пляска, песни, драки. Внизу в кухне заядлые игроки дулись в фальку и бордодыма гремя медиками. Иваныч, совершенно больной, лежал на своем месте. Он и жалования не ходил получать, и не ел ничего дня четыре. Живой скелет лежал. Было 5 часов вечера. Я сидел рядом с Иванычем и держал его горячую руку, что ему было приятно. Он молчал уже несколько дней. В казарму ввалился Сашка с 2 пьяными сторожами.

0: жилами завода. Сашка был трезвее других, пиликал на гармошке, и все трое горланили что-то несуразное. Я слышал, как дрожит рука Иваныча, какое страдание на его лице. Но он молчит, ужасно молчит. «Сашка, ори тише, видишь, больной здесь!» — крикнул я. «А ты что мне за указчик? Ты знаешь, кто я?» — заревел Сашка, давно уже злившийся на меня. Он выхватил откуда-то нож и прыгнул к нам на нары. «Убью!» Это был один момент. Я успел схватить его правую руку, припомнив один прием Китаева, и нож воткнулся в нары, а вывернутая рука Сашки хрустнула, и он с воем упал на Иваныча, который застонал. Я сбросил Сашку на пол. Все смолкло, и сразу все заревели. «Бей его, каторжника! Да бей его!» И кто-то бросился добивать. Я прикрикнул и отогнал. «Это наше с ним дело! Никто не суйся!» Сашка со страшным лицом поднялся и бросился вниз по лестнице. Только его и видели. Сашка исчез навсегда. После Сашки как-то невольно я сделался атаманом казармы. Оказалось, что обиженный сторож донес на него полиции, которая дозналась, что он убийца, беглый каторжник, приходила за ним, когда его не было, и обещала еще прийти. Ему об этом шепнул сторож у ворот. Вскоре Иваныча почти без чувств отвезли в больницу. На другой день в ту же больницу отвезли и суслика, который как-то сразу заболел. Через несколько дней я пошел старика навестить, и тут вышло со мной нечто уж совсем несуразное, что перевернуло опять мою жизнь. Одевшись, насколько было возможно, прилично, я отправился в больницу навестить старика. Это, конечно, было не без риска, так как при больнице было арестантское отделение, куда я, служа в полку, не раз ходил начальником караула, знал многих, и неприятная встреча для меня была обеспечена. Но я не мог оставить так старика. И я пошел. Больница, помнится, была в загородном саду, на самой окраине города. День был жаркий, лед прошел, на Волге раздавались гудки пароходов. Я уже собирался уехать вниз по Волге, да не мог, не повидавшись с моим другом. Иду я вдоль длинного забора по окраинной улице, поросшей зеленой травой. За забором строится новый дом, шум, голоса. Из-под ворот вырывается собачонка. Как сейчас вижу, желтая, длинная, на коротеньких ножках, дворняжка с неимоверно толстым хвостом в виде кренделя. Бросается на меня, лает. Я на нее махнул, а она вцепилась мне в ногу и не отпускает, рвет мои новые штаны. Я схватил ее за хвост и перебросил через забор. Что там вышло? Кто-то взвизгнул. Потом сразу заорали на все манеры десятки голосов, и я, чувствуя недоброе, бросился бежать. «Собаку в щи кинул!» — визжал кто-то за забором. За мной человек 10 каменщиков в фартуках с кирками. А навстречу приказчик из Муранова трактира, который меня узнал. Я перемахнул через другой забор в какой-то сад, потом выскочил в переулок еще куда-то и очутился за городом. Не простили бы мне каменщики собаку, попавшую в чашку горячих щей. Тут было не до больницы, притом штанина располосана до голого тела. Все бы благополучно. Да приказчик из Муранова трактира скажет, что я рабочий с Сорокинского завода. И придет полиция разыскивать. Думаю, нет, бежать. А там пароходы посвистывают. Я вернулся перед самым обедом домой, отпер сундук, вынул из него 40 рублей, сундука не запер и ушел. На базаре сменял пальтишко на хорошую поддевку, купил картуз, в лавке мне зашили штаны, и очутился я на берегу Волги, еще не вошедший в берега. Уже второй раз просвистал розоватый пароходик «Удалой». Я взял билет и вышел с парохода, чтобы купить что-нибудь съестного на дорогу. Остановившись у торговки, я увидал плотного старика-оборванца, и лицо мне показалось знакомым. Когда же он крикнул на торговку, предлагая ей пятак за 3 воблы вместо 6 копеек, я подошел к нему, толкнул в плечо и шепнул: «Улан? Алеша, далеко ли?» «На низ пробираюсь, а ты как?» «Третьего дня атамана схоронили».
1: «Какого?»
0: «Один у нас, небось, атаман был. Репка».
1: «Как Репку?»
0: «И рассказал мне, что тогда осенью, когда я уехал из Рыбинска, они с Костыгой устроили таки побег Репки за большие деньги из острога, а потом все втроем убежали в пашихонские леса, в поморские скиты, где Костыга остался доживать свой век, а Улан и Репка поехали на Черемшан Репкину поклажу искать. Добрались до Ярославля, остановились подработать на выгрузке дров деньжонок, да беда приключилась. Репка оступился и вывихнул себе ногу. 2 месяца пролежал в пустой барже, оброс бородой, похудел. А тут холода настали, замерзла Волга. И нанялись они в кубовщики на белильный завод, да там и застряли. К лету думали попасть в Черемшан, да оба обессилели и на 2-ю зиму застряли. Так и жили вдвоем душа в душу с атаманом. «Рождеством я заболел», — рассказывал Улан. «Отправили меня с завода в больницу, а там конвойный солдат признал меня, и попал я в острог, как бродяга. Так до сего времени и провалялся в тюремной больнице, да и убежал оттуда из сада, где больные арестанты гуляют. Простое дело, подлез под забор и драло. Пролежал в саду до потемок, да в Будилов, там за халат эту сменку добыл. Потом на завод узнать о Репке, сказали, что в больнице лежит. Сторож Фокыч шапчонку да штаны мне дал, я в больницу вчера. Где тут с Сорокинского завода старик Иван Иванов, спрашиваю?»
1: «Вчера похоронили», — ответили.
0: «Как Иван Иванов с Сорокинского завода?» «Ну да, он записался так и все время так жил. Бородищу, во, какую отрастил, ни в жизнь не узнать, да преж одни усы носил».
1: Тут только я понял, что мой друг был знаменитый Репка, но не подал никакого вида. Не знаю, удержался ли бы дальше, но загудел 3-й свисток.
0: «Счастливо! Кланяйся матушке Волге низовой, а я буду пробираться к Костыге, там и жизнь кончу».
1: Мы крепко обнялись, расцеловались. Я отвернулся, вынул 10 рублей, дал ему и побежал на пароход.
0: «Костыге кланяйся!» «Прощавай, Алеша, спасибо! Доеду!» — крикнул он мне, когда я уже стоял на палубе. Но я не отвечал, только шапку снял и поклонился. И долго не мог прийти в себя. Чудесный Репка, сыгравший 2 раза роль в моей судьбе, занял всего меня. Но разве мог я тогда написать то, что рассказываю о себе здесь?
2: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гиляровского «Мои скитания». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Итоги чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс» среди участников специальной военной операции подвели в Казани. Более 2000 человек соревновались в 28 компетенциях, знакомились с новыми профессиями и современными технологиями реабилитации. Как отметила замминистра обороны Анна Цивилева, чемпионат помогает ветеранам раскрыть свой потенциал для успешного трудоустройства.
2: Программа по обучению трудоустройству, она у нас уже ведется и реализуется Фондом защитники Отечества. На сегодняшний день у нас более 22 тысяч заявок поступило на как раз просьбы трудоустроиться. 54% уже трудоустроены, кто-то проходит обучение, потому что ту профессию, которую они выбрали, она для них нова. Или они хотят повысить свой уровень квалификации.
1: Цивилева также сообщила о запуске серийного производства специальных адаптивных автобусов. В них водителями смогут работать ветераны спецоперации с инвалидностью. Эльвира Набиуллина выступила с предложением против попыток снижать ключевую ставку в условиях высокой инфляции. Это мнение глава ЦБ выразила в ходе выступления на финансовом конгрессе Банка России. По мнению Набиуллиной, преждевременное смягчение денежно-кредитной политики при сохраняющемся ценовом давлении чревато переходом экономики в состояние стагфляции, то есть рецессии, высокой безработицы и стремительного роста цен одновременно. Рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью сократят до 35 часов. Закон одобрил Совет Федерации. Служебное время уменьшится для военнослужащих контрактников, сотрудников органов внутренних дел и росгвардейцев со специальными званиями полиции, которые стали инвалидами первой или второй группы из-за ранения, увечья или заболевания, полученного на службе. Однако на военных и сотрудников правоохранительной системы эта норма не распространяется. В законе указано, что нововведения будут действовать для людей из указанных категорий, которые решили продолжить службу, несмотря на установление инвалидности. Мошенники обманывают подростков с летними подработками. Они приглашают детей на собеседование, после чего им сообщают о необходимости пройти платное обучение, рассказали в общественной палате. У соискателей обычно нет денег, поэтому им предлагают оформить кредит. Таким образом, подростки оказываются в долговой яме, не получив обещанной работы, добавил член комиссии общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он напомнил, что добросовестные работодатели не требуют вводить паспортные данные или реквизиты банковских карт через ссылки в мессенджерах. Он также рекомендовал подросткам советоваться с родителями перед заполнением анкет и передачей личной информации. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Владимир Санин. Главы из повести «Наедине с большой медведицей» читает Дмитрий Шиляев.
4: Что может быть прекраснее подмосковной природы, когда чистое июльское солнце, не омраченное ни одним облачком, наполняет своим упоительным теплом леса и полянки, когда каждая травинка чувствует себя розой, а простая ромашка — королевой? Стройные, как солдаты, сосны, неунывающие, вечно зеленые ели, есенинские березки так и предлагают. Идите к нам, вкусите нашу тень, и вам будет хорошо. Мы ехали вдоль речки по уютной проселочной дороге и не отрывали глаз от окрестностей, которые на 3 недели должны стать нашим домом. «Я буду Робинзоном», — шепнула мне Нина. «А ты будешь моим пятницей, ладно?» Я не возражал против этого делового предложения и продолжал смотреть в окно. Я так зазевался, что обратил внимание на Васину выходку только тогда, когда мои колени словно налились свинцом. Оказывается, он воспользовался лирической ситуацией и подсунул мне на колени мешок риса. Я немедленно устранил эту несправедливость и подумал о том, как вредно впадать в лирическое настроение. Николай, этот толстокожий бегемот, который в самую возвышенную минуту может захрапеть, как-то рассказывал, что с ним приключилось. Он ехал в командировку, и в одном купе с ним оказалось очаровательное белокурое существо с глазами ангела. Утром существо робко согласилось принять услуги Николая, в смысле чая, а уже к середине дня на каждом полустанке гоняло своего покровителя за яблоками и крутыми яйцами. На вторые сутки, когда ангел потребовал жареную курицу, Николай начал зондировать почву у проводника насчет перехода в другое купе, но переходить ему не пришлось. Днем поезд остановился перед закрытым семафором, и Николай был послан нарвать живых цветов. Он съехал с крутой насыпи и начал рвать лютики, осыпая проклятиями ни в чем не повинные растения. Вскоре к нему присоединилась еще группа лирически настроенных мужей, которых жены выгнали из вагонов за цветами. Эта идиллия продолжалась минут пять. Потом паровоз заревел, и поезд начал медленно набирать скорость. Теряя по дороге цветы и тапочки, лирики рванулись к вагонам. Николай в силу своей молодости успел вскарабкаться на насыпь, но тут в ногу с визгом вцепился толстяк, который все время сползал вниз. К вечеру они по рельсам добрались до ближайшей станции. Здесь толстяка ждала клокочущая от ярости жена, а Николая — его вещи и записка. «Какой вы храбрый и милый! Если бы все мужчины были такими, тогда... Ах, увы! Нет, не буду. К чему это? Ведь вы или нет? Светлана. П.С. Я остановилась в гостинице «Пион». Николай разорвал записку на мелкие части, а, приехав на место... Ночевал на скамейке в заводоуправлении, так как гостиница «Пион» в городе была единственная. Теперь меня могут скорее втащить в котел с кипящей смолой, чем в лирическое размягчение, сурово закончил Николай свой рассказ. Для своего лагеря мы облюбовали чудесную полянку в 20 шагах от речки и в сотне метров от дороги. Место было идеальное. Полянка, заросшая пахучей травкой, окруженная соснами и березами, через которые пробивался студеный ручеек, была, казалось, создана для того, чтобы мы на ней построили шалаш. «Прежде всего нужно закусить», — предложил Николай. «Когда сытно поешь, работа так и кипит, так и спорится». Таня заметила, что после еды у Николая особенно хорошо кипит и спорится сон, но, в принципе, против легкой закуски не возражала. «Кто будет готовить?» — спросил Вася. «Мне хочется полежать на травке», — сказала Нина. «Я устала». Таня тоже устала и хотела полежать на травке, а Николай вспомнил, что у него болит голова. Вася вопросительно посмотрел в мою сторону. Но у меня как раз в этот момент развязались шнурки на туфлях. Вася вздохнул и полез в машину за портативной газовой плиткой. «Буду кормить вас разогретыми мясными консервами», — сказал он. «У кого спички?» Через минуту выяснилось, что со спичками дела обстоят плохо. Их забыли купить. Единственная коробка спичек была у Николая, который ни за что на свете не решился бы признаться в этом. Когда отгремели взаимные упреки, Вася предложил выход из положения. «Я читал в одной книге, — почесывая нос, сказал он, — что когда путешественники оказываются без спичек, они добывают огонь при помощи зажигательного стекла. Благодарите Бога, что я близорук. Николай, смочи в бензине газету, вот так, легонько. Теперь держи». Вася снял очки и подставил их под солнечные лучи. Мы столпились вокруг, затаив дыхание. «Скоро появится дымок», — комментировал Вася, — «и у нас будет огонь. Огонь — это пища, тепло, жизнь». Вы еще не раз порадуйтесь, что с вами поехал такой человек, как я. Вот видите, уже тлеет. Дико заорал Николай, швыряя газету и размахивая рукой. «Ты меня поджег! При ближайшем рассмотрении оказалось, что Николай здорово преувеличивал. Вася успел только прожечь дырку в полотняном пиджаке и малость подпалить Николаю руку чуть выше кисти. «К боли нужно относиться стоически, по-философски», — сухо заметил Вася. «Муций с Цевола так не орал, когда сжег свою левую руку». Николай тут же предложил Васе поменяться ролями, чтобы узнать, как переносят боль философы. Но Вася наотрез отказался под предлогом недостатка времени. Он взял газету, сунул между ней и солнцем очки и застыл. Я бы никогда не поверил, что новая соломенная шляпа за какие-то доли секунды может превратиться в кучку пепла. Но я это видел собственными глазами. Газета вспыхнула, и Вася судорожным движением руки откинул ее в сторону, прямо на новую, только что купленную шляпу Николая, которая мгновенно разложилась на дым и труху. К чести моего друга нужно сказать, что он не устроил Васе нелепые никому не нужные сцены. Он просто подошел к поджигателю, снял у него с головы соломенную шляпу и надел ее себе на голову. Чтобы покончить с этим, добавлю, что Николай носил эту шляпу 2 недели, пока ее не съел лось. Но об этом потом. Вскоре Николай нашел в машине случайно завалившуюся в угол дивана коробку спичек. С газовой плитой было покончено сразу же, как только мы обнаружили, что забыли купить баллончики с газом. Мы разожгли костер, и Вася накормил нас вкуснейшими консервами. Стало веселее. Николай тихонько забрался под куст и пытался вздремнуть, но Таня в зародыше пресекла это наглое поползновение. «Вы, мужчины, — твердо сказала она, — пока не построите шалаш, не получите больше ни еды, ни питья. А ну-ка, снимайте пиджаки и за работу!» О том, как мы собирали шалаш из синтетических материалов, я думаю когда-нибудь написать полнометражную драму с трагедийным уклоном. Поэтому сейчас буду краток. Скажу только, что Николай чуть не вбил кол в свою ногу, а я привязал веревкой к опорному дереву собственную руку. Уже окончив работу, мы обнаружили, что вывернули шалаш-палатку наизнанку. Думаю, что этих мелких подробностей вам для начала будет достаточно.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Владимира Санина «Наедине с большой медведицей».
4: Когда шалаш, вопреки всем законам физики, был установлен, было решено отдыхать. Мы спали 2 часа и могли бы проспать больше, если бы Таня нас не разбудила. Ах, удивительная вещь, лесной воздух. На горожан, привыкших к довольно жалким порциям кислорода, он действует как хороший глоток коньяка. Даже Вася, который признает только активный отдых, и тот снисходительно позволил себе поспать вместе с нами. Что же касается Тани, то она решила днем не спать из принципиальных соображений, ибо сон полнит. Вообще говоря, насмотревшись на толстяков, поневоле будешь делать все, чтобы не попасть в их компанию. Человек поджарый, с длинными энергичными ногами, никогда не поймет мучений толстого человека, для которого второй этаж — это Эльбрус, а теплый летний денек — адское пекло. Толстяк, какой бы он ни был положительный, всегда отличный объект для шуток. Ему никогда не поверят, что он голоден, как будто он может питаться, словно верблюд, своим жиром. Толстяка критикуют в трамвае, где он занимает сразу 2 места. Толстяк – нежелательная фигура в лифте, стихийное бедствие в кино, если вы сидите сзади, и трагическое на верхней полке вагона, если нижняя полка ваша. Один мой знакомый, очень симпатичный толстяк, долгое время никак не мог похудеть, хотя усилия, которые он предпринимал с этой целью, невольно внушали уважение. Он пил уксус, сосал лимоны и даже делал гимнастику по системе йогов, то есть старался не дышать тогда, когда этого очень хочется, и надолго застывал в неестественных позах. Ничего не помогало. Тогда, по совету одного врача, он сел на разгрузочную диету. Бутылка кефира и сколько угодно воздуха в день. 3 дня бедняга жестоко голодал. Он мужественно не думал о еде, его мучила лишь одна проблема – как быстрее перешить брюки. Я видел, как он встал на весы, и, наверное, никогда не забуду ярости этого симпатичного человека, когда выяснилось, что за 3 дня страданий он похудел на 50 граммов. Отсюда следует, что похудеть – дело совсем непростое. Тем более, что по желанию заниматься спортом и вообще резвиться, толстяк воспринимает как издевательство. Если вы, уважаемый человек, не толстяк, то представьте себе, что к вашему животу привязали мешок муки и предлагают вам прыгать со скакалочкой. Это примерно и есть та шкура,

в которой ходит толстяк. Поэтому, когда я вижу толстяка-спортсмена, мне хочется пожать руку этому мужественному человеку и пожелать ему успеха в жестком единоборстве с двумя пудами сала, которые он таскает на своих плечах. «Вставайте, лежебоки!» — коротко приказала Таня. «Пока вы спали, я разработала распорядок дня». Я не могу сказать, чтобы это известие привело меня в восторг. Лично я не выношу, когда надо мною давлеет распорядок дня. Если я знаю, что через час должен делать зарядку, через два принимать пищу, а затем спать, жизнь кажется мне невыносимой. Я высказал предположение, что наиболее рационально каждому из нас жить по своему распорядку дня, который отражает его особенности, устремления и, так сказать, индивидуальные черты. Николай изложил эту же мысль в более чеканной форме. Он сказал, что скорее повесится на ближайшем суку, чем будет вставать в 8 часов утра и делать зарядку. «Милый, в 8 тебя будить никто не станет», — сочувственно ответила Таня. «Мы будем все вставать в 6 утра». «Как хорошо, что я захватила будильник!» — воскликнула Нина. «Это просто прелесть! Вставать в 6 под пение птиц!» «Потом», — продолжала Таня, ласково глядя на мужа, «ты вместе со всеми будешь делать зарядку и купаться в реке. После завтрака ты будешь, как миленький, участвовать в туристических вылазках, походах по грибы и ягоды, знакомиться с окрестностями. Затем я предусматриваю ужение рыбы, вольные движения, в 3 часа обед и тихий час, после которого чай, река и занятия физкультурой под руководством Васи». «Водное поло, футбол и прыжки в длину», — конкретизировал Вася. «А когда я буду просто валяться на траве?» — закричал Николай тонким голосом. «Я не хочу прыгать в длину, я хочу валяться на траве и играть с Мишей в шахматы». «Я знала, что так и будет», — заявила Нина. «Успокойтесь вы, мужчины». Шахматы я выкинула из машины, прежде чем она сдвинулась с места. Вася гнусно хихикнул. Мы с Николаем остолбенели. «Что ж», — переводя дыхание, пролепетал Николай, «мы вырежем шахматы из древесины, мы будем играть с Мишей по переписке, наконец, вслепую. Нет, вы не лишите нас этой великой игры. Миша, Е2, Е4». «Е7, Е5», — ответил я. «Конь Ж1, Ф3», — отчаянно вопил Николай. «Д7, Д6». На пятом ходу наш бунт был подавлен, и на этом дискуссия по распорядку дня закончилась. «Давайте искупаемся», — предложила Нина. Вася, который жаждал реабилитации за все свои неудачи, потребовал, чтобы ему была доверена честь первого окунания в реку. Мы охотно согласились, и Вася энергично разделся. Сначала он опробовал дно, которое оказалось отличным. Тогда Вася вышел на берег, подмигнул нам, разбежался и прыгнул в воду. Течение было довольно сильным, и мы отчетливо видели, как рядом с вынырнувшим Васей, понемногу отдаляясь, плыло что-то похожее на тряпку. Когда мы обратили внимание нашего физрука на этот предмет, было уже поздно. Трусы брата, с лопнувшей резинкой, уплыли в неизведанное. По моим расчетам, если их никто не выловил, они теперь подплывают к Каспийскому морю. Затем искупались и мы. Должен вам сказать, что это совсем не так уж плохо под вечер искупаться и потом погреться у костра на лесной полянке. Вокруг, словно часовые, замерли сосны, по темному небу королевой плывет луна, а мы сидим у костра, поджав под себя ноги, и говорим о всякой всячине. Где-то совсем рядом плещет вода, в лесу раздаются таинственные звуки, и вспоминаются последние из магикан: томагавки, скальпы. «Разве это не волшебно?» — тихо декламировала Нина, и в отблесках костра были видны ее подернутые влагой глаза. «Вы только вдохните в себя этот воздух, только подумайте о том, что между вами и звездами нет сейчас ни железобетонных перекрытий, ни облаков из бензиновых испарений, ничего. И мы один на один с луной, с большой медведицей».

0: с природой. Я сказал, что это сентиментальная чепуха, и что я предпочел бы сейчас быть один на один с моим шезлонгом. Николай, который потихоньку покуривал, спрятавшись за машину, добавил, что он охотно променяет большую и малую медведицы с созвездием гончих псов в придачу на стакан газированной воды без сиропа. Нина не успела обидеться, с неба на нас шлепнулись тяжелые капли, и мы начали быстро готовиться к ночлегу. Васю уложили в машину, в которой удачно откидывалась спинка переднего сиденья, образуя превосходную кровать, а мы сами легли в палатку. Через 5 минут мы спали сном хорошо потрудившихся людей, одни наедине с природой, защищенные от медведей и волков богатырским храпом Васи.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Владимира Санина «Наедине с большой медведицей».
0: Ночь прошла не без приключений. Вася, который во сне, наверное, отплясывал чечетку, то и дело нажимал ногой на автомобильный гудок. Мы трижды выскакивали из палатки и урезонивали хулигана, пока Нина не догадалась предложить ему повернуться в обратную сторону. Под утро Вася ухитрился боднуть гудок головой, но затем уже мы спали спокойно. Будильник разбудил нас в 9 утра. Таня, которая лично поставила стрелку звонка на 6, устроила Николаю настоящий допрос, но он, честно глядя в глаза, отрицал свою диверсию и требовал доказательств. «Как ты могла даже подумать такое?» — нагло заявил он и, улучив минутку, подмигнул мне. Таня перехватила этот неосторожный знак, равносильный признанию, и отчитала лгуна, как мальчишку. Вася вышел из машины с заспанным и помятым лицом, на котором отпечатался узор сиденья. Увидев нас в состоянии полной готовности, он выпятил грудь и завопил срывающимся фальцетом: «На зарядку! Становись!» Мы с Николаем пытались улизнуть, чтобы тихо покурить в кустах, но за нами бдительно следили. Пришлось делать зарядку, что не доставило особого удовольствия ни нам, ни птицам, которые галдя смотрели с деревьев. В свое время я занимался спортом и даже бегал 100-метровку секунд, кажется, за 30. Достигнув этого потолка, я перестал расти. Тренер сказал, что у меня не так уж много шансов стать олимпийским чемпионом, и я, лишенный этого стимула, с огорчением оставил спорт. Может, если бы тренер проявил чуткость, я бы в конце концов сбросил со своего результата секунду-другую, но он с возмутительным равнодушием одобрил мое решение. Николай же в институте занимался штангой и до сих пор при случае показывает гостям грамоту за 2-е место на соревнованиях. Скромность, а я не устану повторять, что Николай очень скромен, мешает ему уточнить, что 2-е место было одновременно и последним, поскольку участников было 2. И когда в секцию пришли еще 3 новичка, Николай покинул ее, так как надежды поднять что-либо большее, чем гриф от штанги, у него не было. Со времени нашей спортивной славы прошло больше 10 лет, и Вася, который довольно прилично имитировал эпилептика, сказал нам, что 2 телеграфных столба делали бы зарядку с большим изяществом. Я никогда не понимал, почему человек, чтобы стать здоровым, должен доставлять себе сплошные неприятности. Нас с Николаем, измотав зарядкой, загнали в воду и заставили там мерзнуть, пока тело не покрылось гусиной кожей. Если мы не схватили насморка, то это можно объяснить только тем, что поблизости не было аптеки. Кстати, не обращали ли вы внимания на это любопытное явление? Если вы твердо знаете, что не можете лечь в постель, обложиться грелками и, листая любимую книгу, ждать, пока бронхит соизволит покинуть ваш организм, если вы убеждены, что ваши жалобы на недомогание будут подняты на смех и квалифицированы как симуляция, вы ни за что не заболеете. И не пытайтесь. Целых 3 недели, хныча и скуля, мы лезли по утрам в холодную воду, но насморк у меня появился лишь в первый же день по возвращении, когда машина проезжала мимо нашей районной поликлиники. Отсюда следует, что насморки и прочие недомогания – это болезни чисто психологические, которыми мы обманываем и себя, и общество. Справедливости ради должен заметить, что, вылезая из воды, мы с Николаем начинали покашливать, провоцируя Таню на оказание нам первой медицинской помощи, большая столовая ложка меду на полстакана чаю, но спустя неделю бидончик опустел, и Таня заменила мед чудодейственной микстурой из коры баобаба и тертого хрена. Мы немедленно перестали кашлять, чем Таня гордится и по сей день. Позавтракав хлебом с маслом и крутыми яйцами, мы бросили жребий. Честь первого дежурства по лагерю выпала Николаю. Дав ему подобные инструкции, мы надели спортивные костюмы и пошли в поход. В авангарде шел Вася, которому охотничье ружье и длинный нож для защиты от медведей придавали вид пирата. За ним шли Таня и Нина с лукошками, а я замыкал колонну. Меня такой порядок вполне устраивал, поскольку можно было без помехи курить. Пройдя 4 километра по извилистой лесной дорожке, мы устроили привал. «Я не нуждаюсь в отдыхе, поскольку мое тело привыкло к физическим нагрузкам», — солидно сообщил нам Вася. «Поэтому, пока вы будете отдыхать, я изучу окрестности и заодно поохочусь на дичь, чтобы поразнообразить наш стол». Отдохнув, мы потихоньку побрели вдоль дороги. Нина оказалась отличным грибником. Ее лукошка быстро заполнялась, а неповоротливой Тане доставались жалкие остатки. На 10 Нининых боровиков и подосиновиков она ответила 3 сыроежками и 1 мухомором. Таня ревниво смотрела на Нину и без устали хныкала про свое невезение. Неожиданно в лесу хрустнули ветки. Кто-то шел. «Это ты, Вася?» — окликнула Таня. «Я!» — донесся в ответ жалобный голос. «С Васей что-то случилось!» — встревожилась Таня. «Миша, иди туда!» «Или нет, не оставляй нас!» «Ах!» Из лесу царственной поступью шествовал огромный лось, на рогах которого красовалось охотничье ружье. В 5 шагах, тщательно соблюдая дистанцию, брел сам Вася, опасливо глядя на вооруженное животное. Подойдя к нам, лось игриво брыкнул ногами, потанцевал и, не обращая внимания на Танин виск, улегся у самых ее ног. «Отдай ружье!» — крикнул Вася животному. Лось повернул голову и, фыркнув, отогнал Васю еще на 50 метров. Убедившись, что лось ничего враждебного к нам не питает, мы успокоились и подошли к Васе. Негодующе протирая пенсне, он обрисовал обстановку. Дело было так. Он мирно шел по лесу, подыскивая дичь для жаркого, как вдруг на него бросился этот свирепый зверь. К счастью, рядом оказалась береза, на которую Вася и вскарабкался, оставив внизу ружье. Лось встал на дыбы и ударил Васю рогами, из-за чего ему некоторое время придется спать на животе. Затем животное удалилось, захватив с собой ружье в качестве трофея. Наверное, для того, чтобы похвастаться перед знакомыми. «Как же у него забрать ружье?» — волновался Вася. «Нельзя же допустить, чтобы такая ценная вещь пропала!» С этими словами Вася сделал 2 шага вперед. «Эй! Скотина! Отдай ружье!» — крикнул он, топая ногой. Лось не ответил. Он уткнулся во что-то мордой, и мы только видели его шевелящиеся уши. Мне до сих пор не приходилось беседовать с лосями, и я был рад этой подвернувшейся возможности. «Послушай, дружище», — вежливо сказал я, подходя ближе, — «ну на кой черт тебе это ружье? Ведь в силу отсутствия навыков и опыта ты все равно не сумеешь им воспользоваться». Лось повернул ко мне голову и взглянул на меня хитрющими черными глазами. Я приблизился и хотела было взять ружье, но лось издал горловой угрожающий звук, который отбросил меня на исходные позиции. Вася чуть не плакал от обиды. «Какая скотина!» — стонал он. «За это ружье я отдал месячную зарплату!» И вдруг Нина, которая до сих пор молчала, решительно подошла к лосю, присела около него и начала гладить разбойника за ушами. Лось умиленно завертел головой и от удовольствия даже закрыл глаза. Мы ахнули от восторга и зависти. Продолжая одной рукой гладить лося, Нина другой рукой осторожно отцепила ружье и передала его нам. Мы не отрывали глаз от этого величественного зрелища. Нина казалась мне кем-то вроде лесной нимфы, волшебницы, которая одним прикосновением укрощает диких зверей. Я восторгался ею и давал себе клятву отныне каждый день ходить в магазин за хлебом, когда приедем домой. Глядя на Нину, Таня тоже не выдержала и подошла к лосю. Но то ли он наслышался сплетен и был убежден против нее, то ли ему не понравились шатенки, но лось вскочил, низко поклонился Нине и, подцепив зубами наш рюкзак, в мгновение ока исчез в лесу. Усталые и голодные мы возвращались в родной лагерь. Из авангарда Вася перешел в арьергард, чтобы не демонстрировать порванные брюки, и время от времени обращался к лосю с пожеланиями, которые никак нельзя было назвать добрыми. Нина делилась с Таней своими познаниями в ботанике, а я просто шел, думая о том, как прелестно бы выглядел на этом романтичном лесном фоне мой шезлонг. Наконец вдали показалась наша полянка, машина, шалаш. Кверху шел дымок, навевавший мысли о всяких вкусных вещах, подготовленных для нас бдительным дежурным Николаем. «Коленька!» — закричала Таня. «Сервируй стол! Мы голодные, как волки!» Ни звука. Подгоняемые недобрым предчувствием, мы ускорили шаг и чуть ли не выбежали на полянку. Первое, что нам бросилось в глаза — это был полупотухший костер, в котором валялся на боку котелок, черневший намертво сгоревшей рисовой кашей с консервами. Рядом лежал Николай и крепко спал, улыбаясь. «Заверяю вас, что будили мы его совсем не так, как фрейлины принцессу к утреннему чаю».

0: Радио «Звезда». Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Специальный проект «Радио «Звезда» – рассказы из жизни отдыхающих.
1: Владимир Санин. Главы из повести «Наедине с большой медведицей» читает Дмитрий Шиляев.
2: Знаете ли вы, что это такое встречать рассвет над рекой? Должен сказать, что я был подготовлен к восприятию рассвета Николаем, который перед сном имел со мной разговор на эту тему. «Меня всерьез волнует то, — сказал он, — что наши жены настроились любоваться утренним рассветом. Если они встанут, чтобы наслаждаться лирикой вдвоем, я смирюсь с этим суровым фактом, но я боюсь, мой друг, что они выдернут из постели и нас. Когда я подумаю о том, что Таня поднимет меня черт знает в какую рань только для того, чтобы я разделил ее телячий восторг по поводу этого рассвета, я чувствую пробуждение каких-то древних инстинктов. Я готов смотреть на эту штуку сколько угодно, но с одним условием, чтобы он начинался что-нибудь часов в 10 утра». С этими словами Николай задумчиво взял будильник, перевел часовую стрелку на 3 часа назад и беспечно рассмеялся. Его булькающий смех постепенно стихал, как стихает шум воды, когда закрывают кран. Из дверной дыры шалаша на нас в упор смотрела Таня. Николай блудливо отвел глаза. Таня молча взяла будильник и перевела стрелку на законное место. «Я надеюсь, что ты больше не прикоснешься к будильнику, да, милый?» — ласково спросила она. Вероятно, Николай уловил в этой фразе интонацию, которая составляла семейную тайну, поскольку ответил он быстро и очень предупредительно. «Безусловно, дорогая, безусловно, можешь быть спокойна». Впрочем, диверсия с будильником все равно бы не прошла. Ранним утром нас разбудили отчаянные крики «Спасите! Спасите!». Мы на четвереньках выползли из шалаша и увидели неповторимое, незабываемое зрелище. Нагнув рогатую голову, за Васей гнался наш старый знакомый лось. Они бегали вокруг машины, и со стороны казалось, что Вася с лосем играют в пятнашки. Однако, судя по всему, удовольствие от этой игры испытывали не все ее участники. «Что вы смотрите, идиоты?» — заорал Вася, ловко увертываясь от рогов. «Хватайте его! Дайте мне ружье, я убью его наповал!» Лось остановился, чмокнул толстыми губами и вопросительно посмотрел на нас. Вдруг он осклабился, издал какой-то клич и 2 скачками подлетел к шалашу. Таня тихонько взвизгнула, но лось не обратил на нее внимания. Он сделал стойку, поплясал около Нины и, к нашему восторгу, положил голову ей на плечо. Пока растроганная Нина чесала ему меж ушей, Вася, так и не решаясь подойти, взволнованно рассказывал. И вдруг машину что-то толкнуло, открываю глаза — на меня смотрит какая-то страшная морда и что-то шипит. Я не растерялся и крикнул: «Пошел вон отсюда! Я тебя не боюсь!» Вы, наверное, слышали, как это я крикнул, да? Вася искоса посмотрел на нас. Я выскочил, чтобы прогнать негодяя, и на его счастье показались вы. Тут лось повернул голову, и Вася, оборвав правдивое изложение своей истории, серный скаканул за машину. «И чего этому типу от меня надо?» — плаксиво спросил он, высовываясь. «Нина, скажи ему, чтобы он убирался!» Нина угостила своего приятеля сахаром. Лось с огромным удовольствием похрустел, облизнулся и медленно затрусил в лес. Вася глубоко вздохнул и вышел из убежища. Взор его сразу стал тверже, поступь увереннее — и зарядку проводил уже прежний Вася, боевой, энергичный, мужественный. О рассвете никто не вспоминал. Когда Нина спохватилась, Было уже слишком светло, и восторги пришлось отложить на другой раз. Вода в реке оказалась не такой холодной, как вчера, и мы не без удовольствия в ней плескались. Николай даже рискнул переплыть речку, хотя до противоположного берега было по меньшей мере 30 метров. Этот спортивный подвиг значительно возвысил Николая в наших глазах, поскольку сам Вася собирался махнуть через реку, как он выражался, только после 2-недельной тренировки. «А почему бы нам не запечатлеть картину утреннего купания?» — воскликнула Таня, шлепая по воде ладонями. «Ниночка, где твой аппарат? Мы будем играть в водное поло, а ты нас сфотографируешь». Благодаря этому несвоевременному предложению мы торчали в воде до тех пор, пока Нина не извела 20 кадров. Забегая вперед, должен сказать, что получился из них только один, на котором навеки запечатлены пятки нырнувшего в момент съемки Николая. Таня осталась дежурить, а мы, захватив удочки и ведро для рыбы, отправились в поход. Николай успел выяснить, что километрах в 2 вниз по реке Ветке есть отличное местечко. По дороге он не давал нам скучать, рассказывая живописные истории своей практики, которые кончались довольно однообразно огромной пойманной рыбой. Он врал 2 километра, пока мы не пришли на место. Здесь Николай распределил удочки и рассадил нас по местам. «Помните, что главное — это наживо и внимание», — поучал он. «Рыба, она рыбака любит. Не расстраивайтесь, если в первый раз ничего не выловите. Приглядывайтесь понемножку». С этими словами Николай лихо взмахнул удочкой, чуть не разорвав мне ухо, и застыл. Осторожно, по-дилетантски закинули удочки и мы. Вася удил серьезно и сосредоточенно, с полным сознанием важности порученного ему дела. Нина, по-детски раскрыв рот, не отрывала глаз от поплавка, а я, просидев 10 минут, почувствовал томящую скуку. Я не имею ничего против рыболовов и даже испытываю большое уважение к их адской выдержке, но сидеть часами на берегу, убеждая себя, что ты хитрее 20-граммовой плотвички, кажется мне довольно бестолковым занятием. Я высказал эту мысль Николаю. Он с жалостью посмотрел на меня и ответил тирадой, смысл которой сводился к бестактному сравнению моего и плотвички умственного уровня. Я сунулся было к Васе, но он не на шутку увлекся и произнес сквозь зубы что-то вроде «иди к черту». Не успел я как следует обидеться, как мой поплавок задергался, и я, к своему немалому удивлению, вытащил из реки рыбу величиною со вторучку. Николай посмотрел на меня так, словно я его обворовал, и вскользь заметил, что рыба направлялась на его крючок, но только по дороге случайно ошиблась адресом. Следующий окунек также безответственно перепутал адрес. Его, визжа от восторга, вытащила на берег Нина. Николай начал нервничать, хотя мы его успокаивали, как могли. Я даже предложил, чтобы 2 из 4 рыбешек, которые я вытащил одну за другой, пусть считаются пойманными им, Николаем. «Ты приглядывайся понемножку», — советовал я ему. «Рыба, она наживу любит, рыбака уважает». Клевало у нас отлично, я имею в виду Нину и себя. Около Васиного крючка орудовал какой-то ловкий воришка, который аккуратно съедал очередную наживу, приводя Васю в выступление. Николаю же, наверное, рыбы объявили бойкот. И удочку он закидывал артистически, и нажива у него была самая вкусная, и насаживал он ее по-настоящему, но поплавок на его удочке вел себя издевательски спокойно. Николай чертыхался, колдовал что-то про себя, орал на нас, чтобы мы не шумели, и старался не смотреть на ведро, где плескалось 8 рыбешек. «Такую мелочь кто угодно словит», — жалко оправдывался Николай. «Она к любому на удочку ползет, эта мелюзга». «Скорее, скорее ко мне!» — закричала Нина. «Ой, скорее!» Удочка трепетала в ее руках, а леска натянулась, как струна. Общими усилиями мы вытащили на берег большого окуня.
3: И Николай бормотал, что этот окунь — жалкий карасик по сравнению с той щукой, которую однажды вытащил он. Нина радовалась, как дитя. К обеду мы возвращались домой без Николая. Он сказал, что ни один настоящий рыбак не может удить, когда вокруг него устраивают балаган, и что только теперь он отдастся ловле по-настоящему. Он только попросил часа через три зайти за ним, поскольку один человек не в силах притащить всю рыбу, которую он намерен выловить. Размышляя о плове, которым Таня обещала нас угостить, мы подошли к лагерю и увидели пяток мальчишек лет 10-12, которые сидели вокруг котелка и уплетали за обе щеки. Рядом, скрестив на груди руки и глядя на мальчишек с доброй улыбкой, стояла Таня. «Надеюсь, вы не хотите есть?» — спросила нас она, когда мы подошли. «А где Николай?» «Хотим, и даже очень!» — прорычал Вася. «А где плов?» Таня улыбнулась. «Эти милые дети... Смотрите, как тот черненький похож на моего. А где Николай?» «Понятно», — скорбно произнес Вася, глядя на черненького, который уписывал его, Васину, долю плова. Весело посматривая на нас и галдя, мальчишки очистили котелок и встали, отдуваясь. «Рыбу остался удить твой Николай». «Спасибо, тетя», — пробасил черненький, — «очень было вкусно. Хотите, мы вам ягод принесем или на лодке покатаем?» «А вы откуда, дети?» — поинтересовалась Нина и, нагнувшись, шепнула мне, что тот светленький похож на нашего. «Из лесу, вестимо», — прогудел светленький. Мальчишки засмеялись. «Заповедницкие мы», — важно сообщил один мальчишка. «Леша,

0: «Чем?» — высокомерно спросил Вася. «Да медведь наш заповедницкий, бурый такой. Вы его по вислому левому уху можете узнать», — разъяснил светленький. Мы переглянулись. Я про себя решил не водить компании с медведем, у которого вислое левое ухо. Судя по взглядам, которыми обменялись Вася, Таня и Нина, они решили поступить так же. Между тем мальчишки распрощались и ушли, обещав наведаться, чтобы принести тете Тане ягод и меду. Таня и Нина грустно взглянули друг на друга. «Домой хочу», — захныкала Таня. «Что мой маленький теперь делает? Нам нужно было их взять сюда», — жалобно вторила ей Нина. «Здесь столько воздуха, столько природы». «А как насчет еды?» — грубо вторгаясь в действительность, деловито осведомился Вася. «Насколько я понимаю, съеден весь наш плов, не так ли?» «Именно так», — отчеканила Таня. «Дети растут. Им пища нужнее, чем тебе. Жив будешь». «Но ведь я хочу есть», — удивился Вася. «Я очень голоден, честное слово». Таня сказала, что ей противно слушать всякий вздор. Она лично вот уже 2 дня ест совсем мало и чувствует себя лучше. И вообще диета приносит только пользу. Вася возразил, что он предпочитает сгонять лишний вес. Было очень забавно слышать, как этот Кощей выразился про свой лишний вес. Физкультурой, а диету он ненавидит и не может о ней слышать. В ответ Таня квалифицировала Васю как Собакевича. Вася разволновался, снял и надел пинсне, прокашлялся и назвал Таню толстуха. Таня вспыхнула, поднялась и убежала в лес.
1: Мы читали главы из повести Владимира Санина «Наедине с большой медведицей».

0: Радио «Звезда». Пантелеймон Романов. Рассказ «Терпеливый народ». Читает Александр Белявский.
1: По борьбе с грязью была объявлена неделя чистоты. И около советских бань стояла длинная очередь с узелками и вениками под мышками. Ожидающие, нахохлившись под дождем и топчась по грязи, чтобы отогреть ноги, стояли, ожидая, когда откроется дверь и впустят следующую партию.
2: «Теперь мы-то еще всех затеяли, вот каторга-то!» — сказал кто-то.
3: «Ведь это что за подлость? Гонят народ силком, да и только.
2: Говорят, у кого расписки из бани не будет, тому и обеды выдавать не будут».
1: «А мыло дают?» — спросил обросший волосами человек, проходивший мимо и задержавшийся на минуту, чтобы в случае отрицательного ответа идти дальше.
3: «Дают», — сказал кто-то неохотно, — «по восьмушке на человека».
1: Обросший человек поспешно стал в очередь.
3: «Замылись на отделку», — сказал грязный мужичок в рваном полушубке, поминутно почесывавшийся и все прислонявшийся спиной к высокому нервному господину.
1: Тот раздраженно оглядывался на него и сторонился, каждый раз тщательно осматривая рукава пальто.
3: «Скоро ли пускать-то начнете? Что вы их там дюжи долго моете?»
4: «Старуха, ты куда приперла?»
2: «В очередь, батюшка».
4: «С мужиками в баню идти?»
2: «А нечто это в баню?»
3: «Тьфу, вот нечистый-то!» — подшутил, сказала старушка, быстро оглянувшись на вывеску.
2: «Эх, мозги курьи!»
4: «Нет!»

0: Известно еще, у кого курьи, они вот такие-то станут, потрутся, а у тебя белья, глядь, нету. Из-за этого больше всего боишься в баню-то ходить, воруют очень. И опять же вошь замучила, сказал, поводя плечами, мужичок в полушубке. Да что вы все прислоняетесь, крикнул на него нервный господин. Мужичок посмотрел на него, отодвинулся, ничего не сказав, высморкался в грязь и утер полой полушубка нос. «Это правда, что замучило», — повторил он. «А где мыло будут выдавать?» — спросил обросший человек. «Сейчас при входе». «Весь город обегал, куска мыла достать не мог. Теперь придется мыться». «Тоже, брат, за мылом пойдешь, глядишь, штаны тут оставишь. Баня теперь самое бедовое дело». В прошлый раз один так-то помылся, вышел одеваться, как есть. «Все». Даже порток нижних не оставили. Уж выпросил он юбку у сторожихи, так бабы и пошел. Вымыли. «Нету ни у кого, вот и воруют», — сказал мужичок в полушубке. «Ведь вот рубаха, четвертый месяц ношу». Нервный господин, оглянувшись, еще дальше отодвинулся от мужичка. «Плотнее становитесь, чего вы там ворота оставляете? И так на середку улицы выпятились», — крикнули сзади. Мужичок опять пододвинулся к господину. «Впускают!» — торопливо крикнул кто-то. Дверь открылась, и все, нажимая друг на друга, тесной толпой стали напирать на дверь. «Мыло получай!» «А можно мыло получить, а в ванне ходить?» — спросил обросший человек. «Нет». «Придется идти. Эх, головушка горькая!» «Опутали здорово! Не хочешь идти, да идешь!» — говорили в толпе. «Да проходите вы там! Проходите скорей!» Сперлись, как бараны, а ходу нет. «Да еще разговоры завели!» «Стоп! Довольно!» — сказал служащий. «Следующая партия! Ожидай!» Так и знали. «О, Господи, батюшка! А уйти нельзя!» «Да уж, отделался один раз, да и к стороне!» «И мыло жалко не получишь!» «Не очень-то к стороне!» «Они говорят...» «Каждые две недели будут теперь гонять». «И народ все терпит». «Ах, Господи, батюшка!» «Да, народ терпеливый. Наскочили бы на других, они показали». «Следующая партия!» Все, давя друг на друга, бросились в открывшуюся дверь. В раздевальне копошилась масса раздевающихся людей. «Вещи берегите!» — крикнул банщик. Все, притихнув, оглядывались друг на друга, а некоторые что-то украдкой завертывали, повернувшись спиной к соседям. «Черт тебя знает», — сказал обросший человек, проходя в мыльню. «Мыло дали столько, что только голову хватит помыть, а домой нести нечего». «А ты, батюшка, только вид сделай, что моешься», — сказал грязный мужичок. «А сам так-то, я уж нынче четвертый раз тут». «Тут бывало ванны, штуки всякие», — говорил волосатый парень, намыливая голову. «Подойдешь, за ручку дернешь хорошенько, а на тебя вода, вроде как дождь». «Это ты сейчас есть, вон около стены». «Что ты дергаешь-то изо всех сил?» — кричал банщик на здоровенного малого, который стоял под душем и обеими руками тянул за ручку. «Не льется что-то ничего. Не льется, значит, испорчено. А ты уж совсем своротить хочешь. Вот чертов народ-то». Грязный мужичок сидел на своей лавке около налитой в шайку воды и что-то внимательно приглядывался к полу. Потом сказал: «В шее теперь, небось, сколько намыли. Страсть!» «Чего сидишь, не моешься?» — крикнул на него проходивший банщик. «Только место зря занимаешь». Мужичок испуганно оглянулся и стал своими черными руками плескать горячую воду из таза на сухие спутанные волосы. «Хоть для виду поплескаться», — сказал он, посмотрев сбоку из-под рук на обросшего человека, сидевшего рядом с ним. «А мыло домой старухе снесу, рубахи постирать». «Только из-за мыла и ходишь», — отвечал обросший человек, делавший вид, что намыливает голову, когда мимо него проходил банщик. «Уж очень чистотой донимать стали. Прямо житья нету. Прошлую неделю заставили дворы чистить. Народ терпеливый, вот и заставляют. За вами чертями не смотреть, так вы все навозом обрастете», — сказал, покосившись из-под рук намыливший голову, человек с солдатскими усами, сидевший по другую сторону от грязного мужичка. Грязный мужичок опасливо посмотрел на него, как бы стараясь определить, какое он положение может занимать, и ничего не сказал. «От вшей, говорят, будто тиф разводится», — сказал кто-то. «Слава тебе, Господи, всю жизнь с ними ходили, ничего, а теперь вдруг на, поди, развелся. Это хоть правда. От вши тиф, «От лопа холеру объявят», — сказал насмешливый голос. Какой-то человек сидел весь обмазанной глиной и втирал ее в волосы. На него долго и с интересом смотрели. Потом грязный мужичок нерешительно спросил: «От болезни, что ли, от какой?» Из-под свисших мокрых волос посмотрели злые глаза. «От какой болезни? Что ты брешешь?» «Глиной хорошо застарелую грязь берет», — сказал тощий человек с синяком на ноге. «Я в прошлый раз тоже мылся». «Мойтесь скорее, дома поговорите», — крикнул банщик. «Следующую партию пускать надо». Все усердно принялись полоскаться. Да, народ запаршивил совсем, запаршивил народ. «Плохо смотрят», — сказал человек с солдатскими усами. «С таким народом строго надо агитацию хорошую расклеить, а потом смотреть. Как кто месяц в бане не был, так хлеба не давать, да в холодную, это особо».
1: «Что же это значит, каждую неделю белье менять да стирать? Ловки и другими распоряжаться», — крикнули сзади.
0: «Они об этом не думают, благо народ терпеливый. Вошь с лапками нарисуют, расклеят по стенам. А каково рабочему человеку?»
1: «Эх, чтоб тебя черти взяли!» — вскрикнул обросший человек.
0: «Только горячей водой на него плеснул, а оно все расползлось, как масло коровье. Вот тебе и раздобыл мыльца. Только мылся задаром».
1: «Кончайте скорее!» — крикнул банщик. «Люди ждут, а вы тут ляс точите».
2: «Что ж ты, в бане был, а ноги, как у лешего, грязные!» — сказал он, остановившись перед грязным мужичком.
0: «Что-то не отмывается, батюшка. Другой раз глинки захвачу». И когда банщик отошел, грязный мужичок прибавил, обращаясь к соседу: «Мало того, что силком тут полчаса продержали, а еще смотрят, какие у тебя ноги, и народ все терпит».
3: Мы читали рассказ Пантелеймона Романова «Терпеливый народ». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В результате удара украинского беспилотника по частному дому в селе Малакеево Белгородской области погиб мужчина. Его супруга получила различные травмы, ей оказали медицинскую помощь на месте, сообщает оперативный штаб региона. После атаки дом загорелся, прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Запад фактически находится в состоянии войны с Россией. Это связано с участием иностранных наемников в украинском конфликте. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы текущая ситуация на украинской территории не переросла в противостояние большего масштаба. Политик подчеркнул, что установить мир удастся только путем диалога и за столом переговоров. В Венесуэле объявили национальный траур в память о погибших в результате землетрясений. Он продлится с 1 по 7 июля. Об этом заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес. По последним данным, число погибших в результате стихии достигло почти 2300 человек, свыше 11 тысяч ранены. Всего различные последствия стихийного бедствия затронули почти 26,5 тысяч граждан. Сейчас власти ускорили размещение пострадавших в лагерях в Каракасе и штате Ла-Гуайра. В городе Хемере в Германии украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в ФРГ. В ведомстве напомнили, что бронзовая фигура, которую создал скульптор Григорий Потоцкий, была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Москва надеется на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника Пушкину на прежнее место. В России в этом году ожидается один из худших показателей добычи красной икры. По данным Росрыболовства, он составит 227 тысяч тонн, что еще меньше, чем в нерыбном 2024 году, когда производство икры снизилось до 235 тысяч тонн. Пока ход Путины показывает превышение прогнозов по добыче, однако представители бизнеса уже отмечают рост стоимости деликатеса. В опте икра подорожала с 8 до 11 тысяч и до 15 тысяч рублей в рознице, пишут «Известия». Наибольшее количество обращений от россиян по причине укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в Пермском и Красноярском краях, сообщает Роспотребнадзор. Более 330 тысяч россиян обратились к врачу. При этом, по данным ведомства, в текущем году свыше 3 миллионов граждан в России сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. Для профилактики укусов клещей в стране проводятся акарицидные обработки.

0: Радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте.
3: Пермь. Бажов на Монастырской. Центр города. Улица Монастырская, 12. Современное пятиэтажное здание, отданное под офисы. Сегодня трудно поверить, что в начале прошлого века дом был трехэтажным и располагалась в нем Пермская духовная семинария. Пермяки дорожат своей историей. На стене дома большая памятная доска. В этом здании учились выдающиеся люди земли русской и барельефы. Александр Попов, изобретатель радио, Дмитрий Мамин-Сибиряк, писатель, Павел Бажов, сказочник. Ему отдельное уважение. Весь бизнес-центр назвали его именем.
2: Имя на карте.
3: Каким помнят его по фотографиям? Почтенный старик с вечной окладистой бородой и курительной трубкой в руке. Настоящий добрый сказочник. А между тем, именно обучаясь в Пермской духовной семинарии, Павел Петрович познакомился с трудами марксистов и анархистов. 3 года заведовал библиотекой и на этой должности постиг труды Чернышевского, Кропоткина, Маркса и Энгельса. Стоит ли удивляться, что писатель вступил в ВКПБ, а в гражданскую воевал в Красной армии и даже побывал в плену у Колчака?
2: Имя на карте.
3: Будущий сказочник родился на Урале в семье рабочего Петра Бажева. Да-да, именно Бажева. Это уже потом, как-то незаметно, буква «Е» в фамилии сменилась на букву «О». Бажов-старший сильно пил и в запоях был страшен, буянен. Заводские хозяева порой, как тогда говорили, проветривали Петра Васильевича, месяцами не пуская его на работу. Семья в такие периоды жила на заработок матери, занимавшейся рукоделием. А Павла Петровича от греха отправляли к бабушке. От нее-то он впервые и услышал сказки. А потом, приезжая на лето из Пермской духовной семинарии в родные места, Бажов заслушивался рассказами своего троюродного деда по прозвищу Слышка, великолепного рассказчика и знатока фольклора. Все свои истории дед начинал с присказки «Слышка!» Оттого и прозвище такое. Истории были яркими. Павел Петрович запомнил их на всю жизнь. Вот откуда появились в нашей литературе и «Хозяйка Медной горы», и «Данила Мастер» со своим каменным цветком.
2: Имя на карте.
3: В 1939 году в Нью-Йорке проходила Всемирная выставка. В павильоне СССР представили книгу Павла Бажова «Малахитовая шкатулка» в 2 экземплярах. Конечно, за океан отправили эксклюзивное издание. Обложки книг украшали цельные малахитовые пластины и серебряные изящные ящерки с короной. Отбоя от посетителей не было. В итоге, после закрытия выставки, книги на родину так и не вернулись. Пропали. Как это произошло и кто в этом виноват, так и осталось загадкой. Пермь. Бажов на Монастырской.
2: Имя на карте.
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
5: О предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Программа создана с

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о мумиях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Египтяне мумифицировали не только людей, но и животных. В катакомбах Саккары нашли больше миллиона мумий кошек, крокодилов, бабуинов, птиц, рыб и даже жуков-скарабеев.
1: Факт второй.
3: Народ Дани, живущий в Индонезии и Папуа-Новой Гвинее, чтит своих вождей и мумифицирует их тела копчением над огнем.
1: Факт третий.
3: Самые древние мумии в мире старше египетских на 2000 лет. Это мумии культуры Чинчоро из Чили.
1: Факт четвертый.
3: В 19 веке художники прерафаэлиты использовали пигмент «коричневая мумия», сделанный из перемолотых мумий, смешанных с маслом. Краска была очень стойкой, а ее производство прекратилось в 20 веке из-за недостатка материала.
1: Факт пятый.
3: Большинство легенд о проклятиях мумий придумали египтяне, чтобы их святыни не уничтожали и не расхищали.

0: Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что красный цвет полярных сияний может быть опасным для нашей планеты. Расскажите, так ли это?
2: Отвечает астрофизик, кандидат физико-математических наук Антон Бирюков.
3: В полярных сияниях важно то, насколько велика концентрация атомов в той части атмосферы, из которой они нам светят. То есть, насколько тесно там расположены атомы и, соответственно, насколько часто они друг с другом сталкиваются. Ну, понятно, что при высоких концентрациях атомы будет довольно тесно, они будут сталкиваться чаще, и частые столкновения, они тоже меняют внутреннюю энергию атомов. И на большой высоте возбужденный атом кислорода может прожить в одиночестве, если хотите, ни с кем не столкнуться, достаточно долго. Долго по атомным меркам это 100 секунд. И вот при таких условиях возможно излучение красного света, который почти невозможен при больших концентрациях. Поэтому красный свет северного сияния мы видим реже, и он приходит к нам с больших высот, где концентрация атомов меньше. И заметным он становится тогда, когда поток частиц от Солнца становится очень большим. То есть красное полярное сияние, когда мы его видим, оно скорее означает высокую активность Солнца. Это ничем особым нам не грозит, кроме стандартных проблем, которые нам могут принести солнечные вспышки и сильные магнитные бури, когда у нас есть, собственно, повышенная солнечная активность. Но вот сам факт того, что мы видим красное полярное сияние, ни на что особо серьезно не влияет.
0: Очень важные вопросы.
4: Радиозвезда.
0: Что вы говорите? Бунт. Бессмысленный и беспощадный. Это первое, что приходит на ум, когда мы вспоминаем про русский мятеж. Терпелив наш народ. Долго готов сквозь пальцы смотреть на несправедливость. Но всему есть предел. И тогда беды не миновать. Все разнесут в клочья, камня на камне не оставят, не пощадят обидчиков. И ведь не то, чтобы себе во благо. Просто не бывает такого, чтобы зло оставалось безнаказанным. Пугачев и декабристы, две революции в 17-м году, бунт Стрелецкий и десятки мятежей не столь известных. Эта форма народовластия не всегда приводит к успеху. Но раны заживают долго, а рубцы остаются в истории навсегда. Существительный бунт в ходу с очень давних времен. Его знали еще в Древней Руси. Но родом это слово из Европы. В немецком языке оно звучит почти так же, за единственным исключением. Последняя буква не глухая «Т», а звонкая «Д». Бундестаг, Бундесвер, Бундесрепублик. Да-да, это все тот же бунт. Но постойте, как же так вышло, что у них речь идет о союзе и сплочении, а у нас о восстании? Дело в том, что бунтом на Руси когда-то тоже называли союз. Но союз заговорщиков. Время шло, смысл слова расширялся, и теперь для нас что восстание, что смута, что мятеж – все это бунт. Да что вы говорите?
2: Сегодня в программе «Область знаний». История трамвая в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на Радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Как нельзя себе представить классику мировой музыки без оперы Джузеппе Верди «Аида», так нельзя представить современный мир без Суэцкого канала. Казалось бы, что между ними общего? Между тем, по одной из легенд, оперу «Аида» на египетскую тематику Верди писал на заказ именно ко дню открытия этого славного гидротехнического сооружения. Но не успел в срок, а скандалился, и премьеру оперы заменили на торжественный бал.
1: Пути сообщения. Суэцкий канал.
2: Мысль о так называемом канале фараонов возникла еще в древности. И первая водная артерия, соединяющая Суэцкий залив Красного моря с Нилом, была построена во втором тысячелетии до нашей эры. Геродот писал:
3: «У Псамметиха был сын Нехо, который после него сделался царем Египта. Он первый начал прорытие канала, ведущего в Эритрейское Красное море. Длина канала – 4 дня плавания, а широк он настолько, что по нему могут идти 2-3 ремы рядом. Вода в него проведена из Нила».
2: Древний канал, соединяющий правый рукав Нила с Красным морем, благополучно работал до 776 года нашей эры. А дальше арабы, владеющие этими землями, канал засыпали по коммерческим соображениям. Сказали купцам: «Нечего через нас товары возить, здесь торгуйте». В начале 19 века контроль над Средиземным и Красными морями установили англичане. Они как могли сопротивлялись строительству нового канала. Сломить их сопротивление удалось французскому дипломату и предпринимателю Фердинанду Лессепу. 25 апреля 1859 года стройка началась и продолжалась не 6 лет, как предполагалось изначально, а 10.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Невыносимая жара пустыни, нехватка питьевой воды, болезни, изнурительный труд. Копали канал в основном египетские крестьяне-феллахи. Вручную, лопатами и кирками. Некоторые историки полагают, что путь в 164 километра стал последним для 120 тысяч рабочих. Но основные жертвы случились на начальном этапе стройки. Дальше стало лучше. Для обеспечения строителей питьевой водой проложили пресноводный канал от Нила до озера Тимсах. Потом на стройке появился первый паровой экскаватор. За ним землечерпалка. Вдоль трассы канала выросли поселки. Была проложена узкоколейка, телеграфная линия, построили несколько больниц. Смертность рабочих значительно упала. Церемония открытия Суэцкого канала 17 ноября 1869 года в Порт-Саиде поражала роскошью и уровнем гостей. На торжествах присутствовали императоры, министры и послы. Из России пришли 2 парохода с гостями. Среди них адмирал Чихачев, писатель Николай Сологуб, художник Иван Айвазовский. А что Верди и его «Аида»? Согласно второй легенде, в 1868 году композитору поступил заказ написать оперу для нового Каирского театра, построенного по случаю открытия Суэцкого канала. И Верди заказ сначала отклонил. Невероятно. Аида могла бы не родиться. Но вскоре любопытство взяло верх. И только через 2 года Верди, внимательно ознакомившись с сюжетом, взялся за работу. И не зря. Аиду ожидал триумф, а автора – неприлично большой гонорар. 30 тысяч золотом. То есть 200 тысяч долларов по современному курсу.
1: Суэцкий канал. Пути сообщения.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет разведывательного дрона «Суперкам» группировки войск «Запад» обеспечил уничтожение пункта управления вражескими беспилотниками на Краснолиманском направлении. Подробнее о технике, на которой работают, рассказал командир взвода беспилотных летательных систем с позывным «Радон».
2: «Суперкам» предназначен для ведения воздушной разведки, корректировки огня, выявления скрытых объектов противника. Птичка работает достаточно далеко, 50 километров, но сейчас мы получили новую модификацию. Она работает уже до 120, легка в управлении, устойчива к воздействию РЭБ. Приходится выполнять задачу на любых направлениях, в любое время года, в любое время суток.
1: Применение разведывательных дронов «Суперкам» обеспечивает группировке войск «Запад» значительные преимущества за счет круглосуточного мониторинга поля боя, точного целеуказания и оперативной передачи разведданных. Это помогает продвижению штурмовых подразделений на Краснолиманском направлении. Заместитель министра обороны Василий Асьмаков принял в российском военном ведомстве президента Международного комитета Красного Креста Мирьянус Полярич. Он сообщил о проводимой в вооруженных силах России работе по выполнению обязательств в области международного гуманитарного права, выразил удовлетворение уровнем взаимодействия с возглавляемой Мирьяной Полярич организацией в рамках созданного в Министерстве обороны России в 2022 году справочного бюро по делам военнопленных, а также в решении других вопросов по Женевским конвенциям 1949 года. Контакты с представителями Международного комитета Красного Креста продолжат. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Группа под командованием лейтенанта Намура Даджиева во время штурма столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны националистов. Офицер же скрытно провел свою группу во фланг опорного пункта боевиков и внезапно атаковал. Противник, который не ожидал нападения с фланга, понес большие потери, а также оставил опорный пункт. Нашим штурмовикам удалось успешно взять под контроль стратегически важные позиции и закрепиться на них благодаря профессионализму и грамотному руководству лейтенанта Намура Даджиева. На Северном флоте состоялся чемпионат по гребно-парусному двоеборью. Соревнования проходили в Северодвинске. За звание сильнейших в сложных испытаниях на воде боролись сборные команды объединений и соединений воинских частей флота. Абсолютным чемпионом Северного флота в гребно-парусном двоеборье и гребле на шлюпках стала команда дивизии ракетных кораблей. Кроме того, в рамках состязаний 21 моряк успешно выполнил нормативы кандидата в мастера спорта, а 56 участников получили первые спортивные разряды. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Победи или умри. Казанское высшее танковое командное училище. Ему больше 100 лет. Это учебное заведение – правопреемник пехотного юнкерского корпуса, образованного еще в 1866 году. И девиз оттуда – из прошлого. Нынешние курсанты готовятся стать танкистами-профессионалами. Для этого у них есть все. Тренажерные комплексы вождения и огневой подготовки, классы управления боем, стрелковый тир, огневой городок, полигон и, возможно, самое главное – желание. Срок обучения – 5 лет. Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант.
1: От слов к делу.
2: Броня крепка и танки наши быстры. Кто из нас не видел танковый биатлон? Так вот, начиная с 2016 года, курсанты Казанского училища участвуют в этом очень зрелищном конкурсе полевой выучки.
1: От слов к делу.
2: Победи или умри.
1: Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Представьте конец 19 века. Балалайка – простой народный инструмент, очень разный как по форме, так и по количеству струн. Звучит скромно, да и выглядит соответственно звуку. Но нашелся человек, который в него по-настоящему влюбился. Его звали Василием Андреевым. Из дворянско-купеческой семьи, получивший хорошее образование, молодой человек мог бы заниматься какой угодно коммерцией, но его сердце принадлежало балалайке. Наш герой виртуозно играл на инструменте, прекрасно видел его потенциал и мечтал о том, чтобы балалайка стала полноценным концертным инструментом.
1: Ну ты, Кулибин.
3: Василий Васильевич кардинально изменил балалайку. Унифицировал конструкцию, создал узнаваемый треугольный корпус, сделал его прочным, усовершенствовал гриф, подобрал идеальное количество струн, 3, улучшил акустику, настроил звучание так, чтобы балалайка пела чисто и ярко. Андреев не просто играл, он переосмыслил и русскую, и классическую музыку. Теперь балалайка годилась не только для деревенских посиделок, но и для больших сцен. Василий создал инструменты разных размеров, от маленькой примы до мощного контрабаса. Каждую доводил до совершенства, чтобы оркестр русских инструментов звучал как единое целое. Яркий, быстрый, характерный звук балалайки сейчас слышен и в классических произведениях, и в джазе, и даже в роке. Она может быть как невероятно нежной, так и задорной, как грустной, так и ликующей. Это настоящий русский музыкальный символ, наше достояние. Так что, когда вы слышите чистый и звонкий голос современной балалайки, помните, что за ним стоит огромная работа и страсть музыканта-энтузиаста Василия Андреева.
1: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Радиозвезда.
4: Кто так строит?
5: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
6: Кочевые народы севера Сибири. Кеты и северные якуты, ханты и манси, ненцы, коми, эвенки, энцы и многие другие. А вот чукчи в чумах никогда не жили. Их дома называются совсем иначе.
4: Что?
6: Чум. Жилище конической формы, покрытое шкурами. Благодаря своей форме чум очень устойчив, а снег легко слетает с него. Также, по мнению специалистов, эта форма способствует оптимальному распределению тепла и обеспечивает наилучшую тягу для выхода дыма.
4: Где?
6: Чум легко поставить в любом месте. Именно поэтому это жилище так ценили кочевые оленеводы. Чумы были распространены по всей Сибири, от Уральских гор до Тихого океана. По их внешнему виду можно было судить о достатке хозяев. У бедных семей чумы были узкие и высокие, у зажиточных – широкие, в форме тупого конуса. Они могли достигать в диаметре 8 метров и вмещать до 20 человек. Богатые оленеводы старались устанавливать свои чумы подальше от других, чтобы стада не смешивались. Бедняки же ставили до 10 чумов рядом.
4: Из чего?
6: Основой чума служили длинные шесты. Чаще всего их делали из тонкоствольных сосен и елей. Внешнее покрытие чума, нюки, зависело от времени года. Летом его изготавливали из вываренных и сшитых между собой кусков бересты, зимой из шкур оленей. На один чум их уходило не меньше 50. При этом, чтобы снег не набивался в длинный мех и не утяжелял конструкцию, шерсть подстригали, оставляя примерно треть длины.
4: Как?
6: Чаще всего установкой чума занимались женщины. На это уходило от 3 до 5 часов. Сначала устраивали очаг. Потом вокруг него клали доски, пол чума. На равном расстоянии от центра устанавливали 2 основных шеста. Их нижние острые концы врывали в землю или снег, а верхние связывали петлей. Затем по окружности размещали остальные шесты. Их могло быть от 15 до 50, в зависимости от размеров чума. На получившийся каркас натягивали нюки, оставляя сверху отверстие для выхода дыма. Внутри чума за очагом ставился особый шест – симзы. Пространство за ним считалось священным и называлось «си». Наступать на него разрешалось только старшим мужчинам. В этой части чума хранились фигурки семейных и родовых духов.
4: А что теперь?
6: В наше время большинство представителей северных народов живут в городах и лишь приблизительно представляют себе, как устроен чум. Но в тундре все еще можно встретить оленеводов, которые кочуют от стойбища к стойбищу, и как их дальние предки возят за собой на нартах сложенные чумы. Зимой они также покрывают их шкурами, а летом теперь используют брезент. Отапливают современные чумы с помощью электрических генераторов, а еду готовят на переносной печке. И все же, когда смотришь на слегка заметенный снегом таинственный конус и пасущихся рядом с ним оленей среди бескрайней тундры, кажется, что попал в далекое прошлое. Чум.
4: Кто так строит?
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Тайная война. История мирового шпионажа.
1: Пират, Буни, Скотт, Ом, Скальд, Молли, Люфт, Поэт. Никаких имен, никаких фамилий, одни псевдонимы. До сих пор неизвестно, кем были эти люди. История сохранила лишь название одной из лучших разведывательных групп 20-го столетия.
0: Оксфордские кроты.
2: Все они пришли к нам по окончании университета. Разделяли наши коммунистические убеждения. Это произошло под влиянием революционного движения, которое захватило многие слои английской аристократии, в особенности две крепости британской интеллектуальной жизни – Кембридж и Оксфорд.
1: Это донесение отправил в Москву опытный советский разведчик-нелегал, работавший в Лондоне. На календаре – 1937 год. И действительно, в те времена многие студенты Оксфорда были сторонниками коммунистических идей. Они создали в университете несколько подпольных партийных ячеек. Об этом стало известно русским резидентам в Англии, после чего началась операция под кодовым названием «Вербовка в ресурс». Необходимо было переманить на нашу сторону лучших выпускников, которые в будущем могли бы занять видные государственные посты с доступом к информации особой важности. Весна 1937 года. Каждую неделю на Лубянку поступают секретные оперативные данные.
2: Количество студентов-партийцев в настоящий момент 115 человек. К июню будет 145. Владею сведениями о будущих профессиях 80 выпускников и скоро получу еще один список на 35 кандидатов. Игра началась.
0: Тайная война.
1: Многие уже завербованные выпускники Оксфорда стали впоследствии чиновниками высшего ранга. Но какие должности они занимали, неизвестно даже сегодня. Тем не менее, в годы Второй мировой войны на Лубянку поступали важные донесения.
2: На Восточном фронте немцы собираются применить новые виды боевой техники, в частности, танки «Пантера». Тактико-технические данные прилагаю. Подпись «Скальд».
3: Высылаю телеграфную переписку МИДа Соединенного Королевства со своими загранпредставительствами, а также протоколы заседаний Кабинета министров, Комитета обороны и Комитета начальников штабов. Подпись «Молли».
4: Стала известна позиция западных стран по вопросам послевоенного урегулирования. Пакет документов передаю. Подпись «Бунни».
1: За годы Великой Отечественной войны бывшие английские студенты передали на Лубянку свыше 19 тысяч секретных донесений. Подавляющая часть из них документальные. При этом, в отличие от знаменитой кембриджской пятерки, никто из оксфордских кротов так и не был разоблачен. Позже известный английский историк Джон Костелло запишет в своем дневнике.

0: Можно себе только представить, до каких служебных высот доросли эти люди и к каким тайнам британских спецслужб имели доступ. Оксфордские кроты Сталина, должно быть, прорыли такие же ходы в британское правительство, как и выпускники Кембриджа. Жаль, но большинство из них в могилу унесло тайну своей подпольной работы на Москву. Все остальное – догадки и глупые домыслы.
1: Оксфордские кроты. Тайная война. Радиозвезда. Слова особого назначения.
2: Эскадрон. У этого слова несколько таких же воинственных родственников. На флоте – эскадра, в авиации – эскадрилья. И все они происходят от латинского «квадра», то есть «квадрат». Раньше войска любили квадратами строить. И красиво, и аккуратно, ну и маневрировать удобно. Ведь квадрату все равно, в какую сторону двигаться. Впрочем, эскадрон предпочитает всем направлениям вперед, в атаку. И несется лавина кавалеристов, лихо размахивая саблями. В отличие от других стран, у нас это слово прочно связано с конницей. Обычно в кавалерийском эскадроне около 120 человек. Хотя, почему человек? Раньше говорили «коней». Люди в эскадроне на вторых ролях. Все внимание лошадям. В 19 веке стремительные кавалерийские атаки были главным козырем любой армии. Поэтому, когда грянула Отечественная война 1812 года, каждый русский дворянин мечтал попасть в эскадрон гусар. Командиром одного из них был знаменитый Денис Давыдов, поэт и лихой рубака. Именно он автор крылатой фразы «Эскадрон гусар летучих». Во время французского нашествия ему было поручено оказать поддержку партизанскому движению. Даже легко сказать. Быстро выяснилось, как далеки тогдашние дворяне от народа. Для простого мужика-партизана отличить русского гусара от французского улана была задача непосильная. И те, и другие носили вычурные пестрые мундиры, и те, и другие общались между собой по-французски. Денис Давыдов вышел из положения оригинально. Чтобы его эскадрон не принимали за чужеземцев, он переодел всех своих гусар в мужицкие тулупы и велел отпустить бороды. Кто знает, может, именно благодаря этой хитрости его миссия увенчалась столь успешно. Внезапные атаки эскадрона Давыдова держали в страхе всю наполеоновскую армию. Сейчас конница в российской армии уже не используется. Осталось только подразделение в составе президентского полка, ну, да отряды конной полиции. Славные традиции кавалерии в России сохранили лишь казаки. Ну, правда, эскадрон у них называется по-своему, по-казачьи. Сотня. Эскадрон. Слово особого назначения.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В результате удара украинского беспилотника по частному дому в селе Малакеево Белгородской области погиб мужчина. Его супруга получила различные травмы. Ей оказали медицинскую помощь на месте, сообщает оперативный штаб региона. После атаки дом загорелся. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Посредники из Катара и Пакистана провели в Дохе непрямые переговоры с представителями Соединенных Штатов и Ирана. На консультациях был достигнут определенный прогресс, сообщили в Министерстве иностранных дел Катара. Стороны договорились продолжить диалог по меморандуму о взаимопонимании. Следующую встречу назначат в ближайшее время после завершения траурных мероприятий в связи с кончиной бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Объемы нефти, которые ежедневно перевозятся через Ормузский пролив, превысили 10 миллионов баррелей, пишет агентство Bloomberg. Еще 5 миллионов в день поставляются по альтернативным маршрутам. Агентство при этом указывает, что до начала американо-израильской военной операции против Ирана через водную артерию переправлялось порядка 20 миллионов баррелей нефти ежедневно. Рособорнадзор не зафиксировал утечек заданий единого госэкзамена до начала основного периода испытаний. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов подтвердил, что единый госэкзамен прошел штатно. По итогам около 9 тысяч выпускников получили 100 баллов. Это стало абсолютным рекордом. В 8 российских городах открылись визовые центры Черногории, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Пункты оформления заработали в Москве, а также в Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. В центрах принимают заявления на все основные категории визных документов. Консульский сбор одинаковый для всех из них – 35 евро. Итоги чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс» среди участников специальной военной операции подвели в Казани. Более 2000 человек соревновались в 28 компетенциях, ознакомились с новыми профессиями и современными технологиями реабилитации. Подробности телеканалу «Звезда» рассказал инструктор адаптивной физической культуры Владимир Шинкари.
2: Ребята вовлечены, видно, глаза горят. Многие не знали, чем себя занять. Здесь они находят, во-первых, друзей, находят опору от профессионалов, специалистов, которые представлены на разных площадках. И, конечно же, кто-то может трудоустроиться, кто-то может найти просто точку опоры, от которой можно куда-то отталкиваться.
1: Помимо соревновательных компетенций, конкурсанты чемпионата могли попробовать свои силы в 7 демонстрационных номинациях, в числе которых промышленная робототехника, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, архитектор будущего, нейросетевое искусство и других. Кроме того, им были доступны профтестирование и знакомство с новыми профессиями.
0: Автонавигатор.
1: 4 июля будет временно закрыто движение на нескольких улицах и набережных на западе города в связи с проведением велогонки «Столица», предупреждает Департамент транспорта Москвы. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут займет путь по Егорьевскому шоссе от железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе. Пробка на 15 минут на Волжском бульваре от улицы Юных Ленинцев до Мечковского бульвара. Также 15 минут уйдет на проезд по Первомайской улице от 16-й Парковой улицы до Измайловской площади. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: Доброе утро! Вас приветствует Евгений Шматко. В ближайшие 10 минут расскажем, к какой дате приурочена выставка о маршале Ротмистрове в Музее Победы, как школьники справились с единым госэкзаменом, сколько пассажирских судов построят в Хабаровске в ближайшие 4 года. В Музее Победы открывается выставка, посвященная первому маршалу бронетанковых войск, герою Советского Союза Павлу Ротмистрову. Экспозиция приурочена к 125-летию со дня рождения военачальника. Ким Андреев выяснил, в каких важнейших операциях Великой Отечественной Ротмистров принимал участие и как он изменил представление о применении танков в бою.
2: Он родился в 1901 году в семье кузнеца. Когда было 17, записался добровольцем в Красную армию, сражался против войск Колчака и участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. В 30 лет Павел Ротмистров окончил военную академию имени Фрунзе. Именно там и сформировался его главный профессиональный интерес – тактика применения танков на поле боя. В 1939-м по этой теме он даже защитил диссертацию на соискание степени кандидата военных наук – рассказывает военный историк Никита Коровин.
3: Еще в конце 30-х, после изучения опыта военной науки, Павел Ротмистров опубликовал статьи, где настаивал, что танки необходимо применять массированно и самостоятельно, а не только как средство поддержки и усиления пехоты при прорыве. Он писал о необходимости создавать мощные кулаки из тысяч танков. Такие силы были бы способны самостоятельно прорывать оборону, а не просто помогать пехотным частям.
2: Когда начнется Великая Отечественная, Ротмистрову придется не раз вспомнить военную теорию. В первые месяцы он попадет в немецкое окружение, но сумеет вырваться. С сентября 41-го его назначают командующим 8-й танковой бригадой, которую позже преобразуют в 3-ю гвардейскую. А с февраля 43-го он уже возглавляет 5-ю гвардейскую танковую армию. Первую, созданную по принципу однородного состава, то есть без пехотных частей, как и описывал военачальник в своей диссертации. Этим танкам будет суждено сыграть ключевую роль в отражении немецкого наступления на Курской дуге и в последующем советском контрнаступлении. Хотя после легендарной битвы под Прохоровкой Ротмистрова едва не отдали под трибунал, говорит Никита Коровин.
3: Танки, по сути, шли кильваторной колонной один за другим и становились легкой мишенью для немецкой артиллерии и танков. И по воспоминаниям самого Ротмистрова это вызвало гнев Сталина, потому что по идее Ставки 5-я гвардейская танковая армия должна была после этого контрудара идти на Харьков. Но из-за потерь ее пришлось надолго выводить в первой линии для пополнения.
2: За полководца вступился маршал Василевский, который доложил Сталину. Да, потери велики, но советские войска выполнили стратегическую задачу, заставили немца отступать. В 43-44 годах танковая армия Ротмистрова будет освобождать правобережную Украину. Города Пятихатки, Кривой Рог, Кировоград. А после Корсунь-Шевченковской операции военачальник будет удостоен звания маршала, объясняет военный историк Сергей Ушкалов.
4: В ходе Корсунь-Шевченковской операции советские войска замкнули кольцо вокруг десятка немецких дивизий. Шли непрерывающиеся попытки прорыва. Но в результате действий, в том числе и 5-й гвардейской танковой армии, войска противника были уничтожены. Ротмистров получил высокую оценку как лично от Сталина, так и от командующего 2-м украинским фронтом Ивана Конева.
2: Когда война закончится, Павла Ротмистрова назначат командующим бронетанковыми и механизированными войсками в группе советских войск в Германии. В мирной жизни он будет много преподавать, передавая знания следующему поколению офицеров. А все свои танковые подвиги времен Великой Отечественной он детально опишет в книге «Стальная гвардия». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Рособорнадзор раскрыл средние баллы ЕГЭ в этом году. Показатель по большинству предметов превысил 60. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев. Наилучшие результаты, в среднем 66 баллов, показали участники экзаменов по физике и профильной математике. С чем связаны высокие результаты именно по этим предметам, объясняет директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
5: это работа с профильными классами школ. Эта установка появилась примерно 3 года назад. Открылись специализированные классы, соответствующим образом выстроена работа, чтобы ребята не боялись физики, не боялись математики. Уделяется больше часов и больше внимания этим предметам. Действительно, случился прям вот буквально перелом 3 года назад, когда в профильные классы, естественно, научные, инженерные, математические, ребята пошли. Тем более, что увеличился набор в систему среднего профессионального образования, и мы буквально вот в этом году увидели рост по физике там на 20%, по химии на 10% больше желающих сдавать ЕГЭ. По профильной математике тоже чуть ли не на четверть, потому что действительно очень серьезно проявился запрос работодателей и вузов именно на инженерное образование.
1: По русскому языку средний показатель на ЕГЭ превысил 63 балла. По биологии и химии зафиксирован на отметке 58. Экзамены по информатике и истории принесли выпускникам примерно столько же. Немного скромнее оказались результаты по обществознанию и географии. 54 и 55 баллов из 100.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 11 пассажирских судов и 60 причалов построит к 2030 году Хабаровский судостроительный завод. Также в планах выпуск дебаркадеров, катамаранов и судов для нужд Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. Максим Петренко погрузился в историю российского кораблестроения и узнал, какие этапы оно прошло, начиная с первого парусного судна «Орел».
6: Одним из первых русских парусных кораблей считается фрегат «Орел». Судно строили голландские мастера в конце 1660-х в селе Дединово, ныне Московская область. Еще «Орел» — первый отечественный военный корабль, он охранял торговые караваны на Каспии. Бум кораблестроения случился при Петре I. Причем феномен заключается в том, что флот наш создавался тогда революционно, а не эволюционно, десятилетиями и столетиями, как у других морских государств. Царь утвердит и первый морской устав, и при нем же на Плещеевом озере наши моряки начнут учиться управлению кораблями под руководством западных специалистов, рассказывает член экспертного совета офицеров России, капитан первого ранга Василий Дандыкин.
7: Затем это был Архангельск. Стимулом послужила поездка, конечно же, его в Голландию на верфи. Он нанимал корабелов, которые передавали опыт русским корабелам, поморам. И в короткое время был построен и галеры, и парусные корабли, фрегаты, линейные корабли. И создана была навигационная школа, где выпускались гардемарины.
6: Новый подъем кораблестроения переживет во второй половине 18-го столетия. Тогда зародится Черноморский флот. Век 19-й ознаменуется началом курсирования первого рейсового парохода между Кронштадтом и Петербургом, появлением судов с паровыми машинами и переходом на железные корабли. Заработает активно Сормовский завод, среди заказов которого как гражданские, так и военные суда. Однако после неудачной русско-японской войны флот пришлось создавать заново, говорит капитан первого ранга в запасе, писатель-маринист Владимир Шигин.
8: В это время на морскую арену выходит новый класс кораблей, называемый дредноуты. И практически все мировые державы начали строить с нуля. Россия, надо отдать должное Николаю II, шла на уровне опять ведущих держав. Развернули строительство линейных кораблей на петербургских верфях. Начало строительство мощнейшего кораблестроительного завода в Николаеве.
6: Знаковые проекты того времени – эскадренные миноносцы типа «Навик», подводные лодки «Барс» и самые мощные линкоры по вооружению проекта «Измаил». Правда, они не были достроены из-за революции. Советская власть занялась океанским флотом в 30-е. К вопросу подошли комплексно. Усилили промышленную базу заводами-гигантами. Это Комсомольск на Амуре, Севмаш. Создали кораблестроительные институты, где готовили ценные кадры инженеров. Шла и популяризация флота в народе, продолжает Владимир Шигин.
8: Создалась целая серия фильмов, которые пропагандировали романтику. «Дети капитана Гранта», «15-летний капитан». Даже в моду перед войной вошли матросские костюмчики, которые носили молодые девушки. Дети носили без козырьки с надписью «Моряк» или «Герой». Создавались песни. бескозырка белая в полоску воротник, и они смело и спросили напрямик.
6: После Великой Отечественной флот развивался скачкообразно, и многое зависело от личных пристрастий первых лиц советского государства. Времена Хрущева считаются упадком, при Брежневе, напротив, подъем. Тем не менее, к рубежу 70-80-х годов в стране существовал ракетный ядерный флот, стабильно деливший первое-второе место с США. А затем 90-е, потери многих баз и заводов, за которой очередное возрождение, продолжающееся и сейчас. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут узнаем, по какому принципу присваивают наименования воинским частям, как переводят рукописи в цифровой текст, чем удивляет туристов Владивосток.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным предприятиям и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Атаки российской армии стали ответом на украинские теракты в отношении гражданской инфраструктуры России, сообщает Министерство обороны. Также ударам российских сил подверглись военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Соединенные Штаты и Иран достигли взаимопонимания по ряду ключевых вопросов двустороннего соглашения на непрямых переговорах. Они состоялись при участии посредников из Катара и Пакистана в Дохе, заявили в Министерстве иностранных дел Катара. Следующая встреча сторон запланирована сразу после похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В немецком городе Хемер похитили памятник Пушкину, сообщили в посольстве России в ФРГ. В ведомстве отметили, что бронзовая фигура писателя была подарена российским городом-побратимом Щелково. Открытие монумента состоялось в 1994 году. Он задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии. Москвичей и гостей столицы пригласили посетить мастер-классы для детей и взрослых в Московском государственном музее Есенина под ведомственным столичному департаменту культуры. Гостей ждут в Есенин-центре и доме музея Есенина. Для участия не требуется предварительная подготовка. Ведущие помогут на каждом этапе работы, а все нужные материалы предоставит музей. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Вообще сбрасывались
15: на тропинку.
16: А викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы. Партанцы
2: вообще сбрасывали на тропинку. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Какого Леонардо считают гением всех времен?
6: Да Винчи. Эту фамилию вам и школьник назовет.
4: А вот и нет.
7: Да Винчи – это не фамилия. Фамилии в современном понимании у бесспорно великого художника и изобретателя не было. Итальянское «да Винчи» указывает на его родину, то есть он, Леонардо, родом из Винчи. Это такой небольшой городок, расположенный недалеко от Флоренции.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: А вот так звучит полное имя мастера эпохи Возрождения – Леонардо ди Серпьеро да Винчи. Переводя, получаем: Леонардо – сын господина Пьеро из Винчи.
6: Интересно.
7: Если уж быть совсем точным, то появился на свет гений не в самом этом городке, а в пригороде Винчи, буквально в 3 километрах от него. В доме, где он родился, сейчас создан музей.
4: А вот и да. Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Сокровища графа Шереметьева.
8: Нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской губернии. Яблоки в бывшем имении Шереметьевых зрели. Напишет Булгаков в своей повести «Роковые яйца». Впрочем, зрелый август вполне подходит и для смоленских кладоискателей, которые каждое лето изучают местную архитектуру в поисках сокровищ графа Шереметьева.
4: Цена вопроса.
8: К началу 20 века Александр Дмитриевич Шереметьев – один из самых состоятельных людей страны. До Октябрьской революции он владел усадьбами в 25 уездах империи. Десятки тысяч рублей граф жертвовал на благотворительность, и даже убыточность некоторых имений его не сильно отягощала. Покидая в спешке Россию в 17 году, с собой он прихватит лишь икону Тихвинской Божией Матери. А все остальные средства, по легенде, спрячет под одной из усадеб.
4: Кладоискатели.
8: Каменные строения в селе Высокое в 200 километрах от Смоленска и сегодня выглядят благородно. Ансамбль из 19 строений создавал знаменитый архитектор Николай Бенуа. В самой высокой точке он разместил 5-главый каменный храм Тихвинской Божией Матери. Рядом с ним господский дом. А ниже – пейзажный парк с десятками растений из разных стран. Возле одного из корпусов, что 100 лет назад, что сегодня, стоят 2 каменных льва и сжимают в лапах щит с изображением шереметьевского герба. Короны, венки, лани, корабли и орудия. Ходят слухи, что именно под этими лапами и спрятал свои сокровища предприимчивый граф. В самом здании сейчас расположено учебное заведение. Кто знает, может быть, один из местных учеников однажды и обнаружит загадочный тайник Шереметьева.
4: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. нужно.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса Украины, расположенных в Киеве и Киевской области. Также атакам российской армии подверглась инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В нашем Министерстве обороны заявили, что удары стали ответом на теракты киевского режима в отношении российской гражданской инфраструктуры. В турецкой провинции Трабзон рухнул украинский беспилотник со взрывчатым веществом. Об этом сообщает турецкая пресса. По данным журналистов, дрон разрушился после столкновения с деревом. Специалисты, осмотрев объект, установили, что аппарат был оснащен примерно 5 килограммами взрывчатки. На место происшествия были направлены правоохранительные органы, которые начали проверку. Официальных данных о пострадавших не поступало. Рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью сократят до 35 часов. Закон одобрил Совет Федерации. Инициативу на заседании представила заместитель председателя Комитета по социальной политике Дарья Лантратова.
2: Сейчас, в соответствии с Трудовым кодексом, все граждане России с инвалидностью первой и второй группы имеют право на сокращенную рабочую неделю не более 35 часов с сохранением полной оплаты труда. Мы предлагаем распространить эти нормы и на военнослужащих, и сотрудников силовых ведомств. Мы видим, что бойцы зачастую после полученных ранений и травм принимают решение продолжить службу в родных ведомствах, работают в комиссариатах, преподают в военных вузах. Поэтому закон имеет высокую социальную значимость.
1: После подписания закона президентом он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования. Молодые люди, которые были арестованы за нападение на сотрудника дорожно-патрульной службы в Москве, причастные к инсценировке аварии и вымогательству, также задержана их 16-летняя соучастница, сообщает пресс-служба столичного следственного комитета. Выяснилось, что перед нападением на полицейского подозреваемые инсценировали дорожное происшествие и под угрозой вызова правоохранителей потребовали от потерпевшего 10 тысяч рублей. В связи с этим заведено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Напомним, инцидент произошел 28 июня. Двое мужчин напали на инспектора, прибывшего на улицу Моросейку. Задержать нападавших удалось в Подмосковье. В столице сейчас около 20 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность. Без осадков температура воздуха составит плюс 31 градус.
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая.
4: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
3: А туфля чей?
4: А вот это мое.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Долго бесчинствовал в европейском курятнике корсиканский хорек, пока не встретился со старым бойцовым петухом русской породы. Как Наполеон Евросоюз строил и чем все это закончилось, рассказывает Наталья Таньшина.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
6: Утро на радио «Звезда».
7: Доброе утро! Вас приветствует Евгений Шматко. В ближайшие 10 минут расскажем, каким полкам в России присвоили наименование «гвардейский», как нейросеть учит читать рукописи, с чего началась история Владивостока. Владимир Путин присвоил двум полкам вооруженных сил России почетные наименования «гвардейский». Это 39-й полк радиационной, химической и биологической защиты и 16-й инженерно-саперный полк. Исторические имена воинским соединениям давали в честь выдающихся полководцев, а также по названиям районов, где они создавались или проходили боевой путь. О старейших и легендарных полках и дивизиях Анна Елисеева.
8: Первые наименования русским войскам присваивали по месту их формирования. Причем эта практика сложилась еще в XVI веке. Владимирцы – значит из Владимира, смоляне – из Смоленска. Негласная традиция стала твердым правилом при Петре I, и при нем же началась история двух легендарных полков – Преображенского и Семеновского, названия которых произошли от подмосковных сел, где квартировались войска. После битвы при Нарве оба полка станут основой гвардии, примут участие во всех ключевых сражениях вплоть до Первой мировой войны и сыграют решающую роль во дворцовых переворотах XVIII века. Созданные как потешные, они окажут заметное влияние и на формирование регулярных вооруженных сил, отмечает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
9: На потешных полках была отработана схема формирования новых частей и соединений, при которых, в отличие от стрельцов, военные становятся профессиональными. Они постоянно занимаются сугубо военной службой.
8: Почетные имена воинским соединениям присваивались и в честь легендарных командиров. Так имена генералиссимуса Суворова и фельдмаршала Кутузова с гордостью носили пехотные войска – 62-й Суздальский и 11-й Псковский. Героями 20 века станут бойцы 8-й мотострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова, которые до последнего будут защищать Москву от наступления фашистских захватчиков. А вот одна из старейших, 25-я стрелковая дивизия имени Чапаева, переживет непростую судьбу. Сформированная во время гражданской войны, она остановит армию Колчака. Затем будет героически держать оборону Севастополя в Великую Отечественную. В итоге будет расформирована с последующим возрождением, продолжает Никита Борисов.
9: В связи с тем, что дивизия участвовала в обороне Севастополя, не смогла вовремя эвакуироваться, и ее военнослужащие выбросили знамена в море, чтобы они не достались врагу, соединение было расформировано. Была сформирована новая 25-я стрелковая дивизия, однако знаки отличия, а также почетного наименования имени Чапаева переданы не были.
8: 20 век заложит еще одну традицию присвоения почетных званий, а именно по тем местам, где происходили героические сражения. В этом значении одной из первых войдет в историю туркестанская армия, разгромившая басмачей в Средней Азии, рассказывает Александр Паныч, член Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии. Но практика именовать воинские части по названиям освобожденных городов широко распространится в годы Великой Отечественной.
10: Ряд танковых механизированных корпусов самыми первыми получили такие наименования. Это случилось во время Сталинградской битвы. Появились Воропоновские, Донские, Кантемировские. Всего 44 полка. И действительно, в дальнейшем уже сотни частей и соединений были удостоены почетных наименований в честь тех городов, которые они освободили.
8: Уже в наше время практика присвоения воинским частям почетных наименований утвердится официально. Так, в 2013 году был возрожден легендарный Преображенский полк на базе 154-го отдельного комендантского полка, размещенного в московском Лефортово. Сейчас его воины несут гарнизонную и караульную службы, участвуют в государственных церемониях и сопровождают первых лиц. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: В России запускают проект по распознаванию текстов XVIII века с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Мы решили узнать, как нейросеть учит читать исторические документы и в чем сложность этой работы. Разобраться нам помог технический директор компании Smart Engines, доктор технических наук Дмитрий Николаев.
11: Здесь ответ довольно абстрактный, но правдивый. Путем обучения на большом объеме релевантных чистых данных. Иногда можно нейросеть учить на небольшом объеме данных. Но это значит, что у вас в руках модель, которая уже была обучена на большом объеме данных, но на немножко другую задачу. Ну, например, уже эта рукопись на русском языке, но это рукопись 20 века. И тогда, возможно, потребуется небольшой корпус рукописи 18 века, и вы сумеете дообучить эту нейросеть. Но данные должны быть релевантны вашей задаче. Вопрос релевантности данных очень тяжелый в машинном обучении, потому что может оказаться, что у вас все так, как в обучающей выборке, только изображения бледные, ну, чернила не пропечатаны. И внезапно нейросеть, которая еще вчера показывала вам великолепные результаты, просто теряется. И, конечно, данные должны быть предварительно просмотрены экспертами, и должно быть гарантировано, что в обучающих данных нет ошибок.
7: Успешным примером использования нейросетей считается проект Digital Петр. Несколько лет назад с помощью искусственного интеллекта ученые смогли расшифровать неразборчивые рукописи Петра Великого. Для точности данных к работе подключили историков, которые помогали алгоритму понимать контекст. В итоге были расшифрованы материалы за четверть века с точностью 97%.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Сегодня Владивосток отмечает день рождения. Городу уже 166 лет. По случаю годовщины для жителей и гостей дальневосточной столицы подготовили концерты, уличные спектакли, парусную регату и гастрономические фестивали. Максим Петренко расскажет об истории Владивостока, его знаменитых оборонительных сооружениях, а также о том, чем город живет сегодня и почему туристу стоит его посетить.
12: Порт можно считать лучшим изо всех. Он напоминает Ольгу, но только меньше ее, уютнее, теплее и веселее. Так напишет этнограф Сергей Максимов вскоре после прибытия в бухту Золотой Рог военного транспорта сибирской флотилии «Маньчжур». 2 июля 1860 года он привез сюда солдат для оборудования военного поста. С этого момента Владивосток и ведет свое летоисчисление. Кстати, название города сочетает два слова «владеть» и «восток», что полностью отражает задачи, стоявшие тогда перед государством. Нужен был крепкий опорный пункт в регионе, и Владивосток оказался привлекателен. Закрытая бухта, слабо замерзающий залив, а на подступах, как стражник, остров Русский. Для защиты от любых попыток нападения в последующие десятилетия возведут укрепления, и это превратит Владивосток в военно-морскую крепость, рассказывает председатель Ассоциации музеев Дальнего Востока и Сибири Виктор Шалай.
13: Десятки лучших умов трудились на то, чтобы обыграть рельеф города Владивостока и в гонке с новейшими вооружениями уметь зашифровать в этом рельефе возможности обороны от этих новейших вооружений. Сегодня в городе сохранилось почти 100 сооружений, фортов, люнетов, редутов, капониров, которые в совокупности показывают и грандиозность вот этой военной страницы российской истории, и целую энциклопедию инженерных решений.
12: Статус города Владивосток получит в 1880-м. Мощным толчком в его развитии станет строительство уссурийской ветки Транссибирской магистрали. Появится надежный канал связи с внутренними регионами. В первой половине 20 века городу выпадут тяжелые испытания. Русско-японская, Первая мировая войны. В Великую Отечественную Владивосток превратится в ключевой центр поставок грузов по ленд-лизу. Дальневосточное морское пароходство перевозило и миллионы тонн гуманитарной помощи населению, продолжает Виктор Шалай.
13: Так называемые огненные рейсы, потому что суда, перевозившие, казалось бы, мирные грузы, все равно подвергались атаке японского, в первую очередь, флота, и множество славных моряков сложили свои головы ровно в этот момент, когда они тонули под бомбежками в открытом море, пытаясь доставить в родную страну то, чем нам помогали наши союзники.
12: После войны город еще сильнее закрепился в роли главной базы Тихоокеанского флота. Туда поступили современные корабли и атомные подводные лодки. Сегодня Владивосток развивается и как транспортный узел, как центр рыболовства, судоремонта, образования. В Дальневосточный федеральный университет едут учиться и из других городов России. Растет поток туристов. Владимир Калинич, гид-экскурсовод по Владивостоку, рассказывает, почему точно стоит посетить город.
14: Невероятное сочетание природы и достаточно развитая культурная среда позволяет такие, знаете, вещи делать, которые не везде получится. То есть вечером вы надеваете вечернее платье, красивые туфли, и вы идете в Мариинский театр. А утром вы просыпаетесь, меняете свои туфли на кроссовки, садитесь на катер и идете на потрясающие острова, которые находятся вот на протяжении руки протянутой.
12: Ну и, конечно, рекомендуется попробовать местную кухню. Свежие дары моря, интересные блюда, каша рыбака, борщ с морской капустой, скоблянка из кукумарии. А еще привлекает переплетение кулинарных традиций разных стран. И так появляются, например, хинкали с крабом или хинкали том-ям. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
6: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут узнаем, как Павел Ротмистров стал главным маршалом бронетанковых войск, с чем связаны высокие результаты на ЕГЭ по физике, с какого корабля началась история отечественного судостроения.
6: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Забравшимся на Empire State Building россиянам предъявили 8 обвинений, сообщает CBS, ссылаясь на источники. Руферы Ангелина Николау и Иван Биркус незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где мужчина сделал девушке предложение. Полиция города задержала обоих, сопротивления задержанные не оказали. Женщиной, которая пострадала в результате взрыва в Монако, оказалась дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина, сообщает местная пресса. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел 29 июня. Трое пострадавших получили серьезные ранения. Почти 2300 человек погибли в результате землетрясений в Венесуэле. Более 11 тысяч человек получили ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Родственники пропавших спустя неделю после трагедии продолжают разбирать завалы собственными силами и надеются найти близких живыми, несмотря на то, что поисково-спасательная операция длится уже более 170 часов. Российская теннисистка Мира Андреева уступила спортсменке из Чехии во втором круге Уимблдона, который проходит в Лондоне. В прошлом сезоне россиянка дошла до четвертьфинала первенства. В июне этого года она одержала победу на турнире Ролан-Гаррос. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Бурка. Плащ-накидка из толстого войлока черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату — снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
0: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали в толстом.

Мундирование. Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться». Бурка. Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают,

0: Говорят, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
1: Форма и содержание. Бурка.
2: Река истории. История реки. Воря. Скромная, но поразительно живописная подмосковная река. В верхнем ее течении знаменитая усадьба Абрамцева, барский дом на крутом берегу. А на Воре рыбалка. И воздух. Воздух сказочный, вкусный и тишина. Владелец усадьбы, писатель Сергей Аксаков, автор «Аленького цветочка», был несказанно пленен этим местом. А вместе с ним наслаждались загородной жизнью его гости – Гоголь, Тургенев, Тютчев, Лев Толстой. Им, вероятно, читал Сергей Тимофеевич свои записки об уженье рыбы. А как же? Любил писатель рыбалку. Очень любил. Камердинер Аксакова, преданный Ефим Максимович, вспоминал.
3: Барин-то уже стары были, как в это имение переехали. Охотой ружейной не под силу уже было заниматься. Так они рыбку и удили, когда на Воре, а когда и здесь, на пруду, на ближайшем. И тут это бывало Сергей Тимофеевич длинным-предлинным чубуком. В чубуке сигарка дымится. А я за ними кресло ихнее складное тащу, удочки и всякую снасть. Сядут на бережку удить, а я им червяков насаживаю, рыбу с крючка снимаю, и все это молча, чтобы рыбы не пугать.
2: Записками об уженье рыбы Аксакова зачитывалась вся Россия. Восторженные читатели часто присылали писателю рыболовные снасти в подарок.
4: «Друзья мои, буду хвастать, не удержусь. Мне моя поклонница удочку в подарок прислала, а леску к ней сплела из собственных волос. Хорошая удочка. Я ей имя дал – Леди».
2: Сидеть и ждать с терпением страстным, закинув удочки мои в зеленоватые струи вглубь Вори, тихой и неясной.
0: Воря. Река истории. История реки.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Ростов, тебе на «В».
8: Владимир.
9: На «Р». Рыбинск.
5: Ха, Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Переславль-Залесский. Родина Александра Невского и колыбель русского флота. Успейте загадать желание у синего камня, оценить масштаб Плещеева озера и древность Спасо-Преображенского собора. И помните, без переславского пряника отсюда не уезжают.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса Украины, расположенных в Киеве и Киевской области. Также атакам российской армии подверглась инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В нашем Министерстве обороны заявили, что удары стали ответом на теракты киевского режима в отношении России. Гражданской инфраструктуры. Более 180 уголовных дел в сфере незаконной миграции заведено на Ставрополе с начала года. Это в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил во время пресс-конференции ТАСС заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел по Ставропольскому краю Владислав Малкин.
2: Это институт довольно серьезный, действенный. И при организации работы в рамках режима высылки, который предусматривает реестр контролируемых лиц, обеспечивается координация взаимодействия всех подразделений Главного управления МВД Российской Федерации, таких как подразделения миграции, подразделения охраны общественного порядка, оперативного блока. И результатом координированной работы вот этих подразделений явилось кратное увеличение количества возбужденных уголовных дел по фактам незаконной миграции.
1: Ранее у иностранных граждан, нелегально находящихся в России, была возможность урегулировать свое положение в стране, подчеркнул Малкин. За разрешительными документами на Ставрополье обратились 679 таких иностранцев, 590 из них узаконили свое пребывание. Нахождение в стране без законных оснований становится поводом для включения иностранца в реестр контролируемых лиц. Испания является не самым хорошим членом НАТО. Об этом заявил Дональд Трамп во время выступления в штате Северная Дакота. По словам главы Белого дома, страна отказывается помогать другим и раскритиковал такую позицию. По его словам, после того, как Мадрид утратит контроль над Кубой, Гуамом, Филиппинами и Пуэрто-Рико, эти территории окажутся под контролем американцев. Трамп также отметил, что Куба после многих десятилетий якобы движется навстречу Вашингтону и пообещал заняться этим вопросом. Кита и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России. В первом полугодии оптовая стоимость на Дальнем Востоке упала на 10,5% соответственно. Цена на киту снизилась до 450 рублей за килограмм, а на нерку до 750 рублей, сообщают РИА Новости, ссылаясь на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников. Специалисты объяснили, что вылов лососей обычно начинается в конце мая, основной пик наступает в середине июля-середине августа. Поэтому в первой половине лета стоимость высокая, а позже начинает корректироваться в зависимости от развития путины.
0: Автонавигатор.
1: В Москве сегодня температура воздуха повысится до плюс 31. Водителям рекомендуется брать с собой питьевую воду и проветривать салон автомобиля перед поездкой, напоминает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Полчаса можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Ленинградского шоссе. 20 минут уйдет на проезд по Киевскому шоссе от города Московский до Карт-Мазова. Столько же займет путь по Щелковскому шоссе от железнодорожного переезда в Чкаловском до поворота на Щелково. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: Доброе утро! Вас приветствует Евгений Шматко. В ближайшие 10 минут расскажем, к какой дате приурочена выставка о маршале Ротмистрове в Музее Победы, как школьники справились с единым госэкзаменом, сколько пассажирских судов построят в Хабаровске в ближайшие 4 года. В Музее Победы открывается выставка, посвященная первому маршалу бронетанковых войск, герою Советского Союза Павлу Ротмистрову. Экспозиция приурочена к 125-летию со дня рождения военачальника. Ким Андреев выяснил, в каких важнейших операциях Великой Отечественной Ротмистров принимал участие и как он изменил представление о применении танков в бою.
2: Он родился в 1901 году в семье кузнеца. Когда было 17, записался добровольцем в Красную армию, сражался против войск Колчака и участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. В 30 лет Павел Ротмистров окончил военную академию имени Фрунзе. Именно там и сформировался его главный профессиональный интерес – тактика применения танков на поле боя. В 1939-м по этой теме он даже защитил диссертацию на соискание степени кандидата военных наук – рассказывает военный историк Никита Коровин.
3: Еще в конце 30-х, после изучения опыта военной науки, Павел Ротмистров опубликовал статьи, где настаивал, что танки необходимо применять массированно и самостоятельно, не только как средство поддержки и усиления пехоты при прорыве. Он писал о необходимости создавать мощные кулаки из тысяч танков. Такие силы были бы способны самостоятельно прорывать оборону, а не просто помогать пехотным частям.
2: Когда начнется Великая Отечественная, Ротмистрову придется не раз вспомнить военную теорию. В первые месяцы он попадет в немецкое окружение, но сумеет вырваться. С сентября 41-го его назначают командующим 8-й танковой бригадой, которую позже преобразуют в 3-ю гвардейскую, а с февраля 43-го он уже возглавляет 5-ю гвардейскую танковую армию. Первую, созданную по принципу однородного состава, то есть без пехотных частей, как и описывал военачальник в своей диссертации. Этим танкам будет суждено сыграть ключевую роль в отражении немецкого наступления на Курской дуге и в последующем советском контрнаступлении. Хотя после легендарной битвы под Прохоровкой Ротмистрова едва не отдали под трибунал, говорит Никита Коровин.
3: Танки, по сути, шли кильваторной колонной один за другим и становились легкой мишенью для немецкой артиллерии и танков. И по воспоминаниям самого Ротмистрова это вызвало гнев Сталина, потому что по идее Ставки 5-я гвардейская танковая армия должна была после этого контрудара идти на Харьков. Но из-за потерь ее пришлось надолго выводить в первой линии для пополнения.
2: За полководца вступился маршал Василевский, который доложил Сталину: «Да, потери велики, но советские войска выполнили стратегическую задачу, заставили немца отступать». В 43-44 годах танковая армия Ротмистрова будет освобождать правобережную Украину, города Пятихатки, Кривой Рог, Кировоград, а после Корсунь-Шевченковской операции военачальник будет удостоен звания маршала, объясняет военный историк Сергей Ушкалов.
4: В ходе Корсунь-Шевченковской операции советские войска замкнули кольцо вокруг десятка немецких дивизий. Шли непрерывающиеся попытки прорыва. Но в результате действий, в том числе и 5-й гвардейской танковой армии, войска противника были уничтожены. Ротмистров получил высокую оценку как лично от Сталина, так и от командующего 2-м Украинским фронтом Ивана Конева.
2: Когда война закончится, Павла Ротмистрова назначат командующим бронетанковыми и механизированными войсками в группе советских войск в Германии. В мирной жизни он будет много преподавать, передавая знания следующему поколению офицеров. А все свои танковые подвиги времен Великой Отечественной он детально опишет в книге «Стальная гвардия». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Рособорнадзор раскрыл средние баллы ЕГЭ в этом году. Показатель по большинству предметов превысил 60. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев. Наилучшие результаты, в среднем 66 баллов, показали участники экзаменов по физике и профильной математике. С чем связаны высокие результаты именно по этим предметам, объясняет директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
5: это работа с профильными классами школ. Эта установка появилась примерно 3 года назад. Открылись специализированные классы, соответствующим образом выстроена работа, чтобы ребята не боялись физики, не боялись математики. Уделяется больше часов и больше внимания этим предметам. Действительно, случился прям вот буквально перелом 3 года назад, когда в профильные классы, естественно, научные, инженерные, математические, ребята пошли. Тем более, что увеличился набор в систему среднего профессионального образования, и мы буквально вот в этом году увидели рост по физике там на 20%, по химии на 10% больше желающих сдавать ЕГЭ, по профильной математике тоже чуть ли не на четверть. Потому что действительно очень серьезно проявился запрос работодателей и вузов именно на инженерное образование.
1: По русскому языку средний показатель на ЕГЭ превысил 63 балла. По биологии и химии зафиксирован на отметке 58. Экзамены по информатике и истории принесли выпускникам примерно столько же. Немного скромнее оказались результаты по обществознанию и географии. 54 и 55 баллов из 100.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 11 пассажирских судов и 60 причалов построит к 2030 году Хабаровский судостроительный завод. Также в планах выпуск дебаркадеров, катамаранов и судов для нужд Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. Максим Петренко погрузился в историю российского кораблестроения и узнал, какие этапы оно прошло, начиная с первого парусного судна «Орел».
6: Одним из первых русских парусных кораблей считается фрегат «Орел». Судно строили голландские мастера в конце 1660-х в селе Дединово, ныне Московская область. Еще «Орел» — первый отечественный военный корабль. Он охранял торговые караваны на Каспии. Бум кораблестроения случился при Петре I. Причем феномен заключается в том, что флот наш создавался тогда революционно, а не эволюционно, десятилетиями и столетиями, как у других морских государств. Царь утвердит и первый морской устав, и при нем же на Плещеевом озере наши моряки начнут учиться управлению кораблями под руководством западных специалистов, рассказывает член экспертного совета офицеров России, капитан первого ранга Василий Дандыкин.
7: Затем это был Архангельск. Стимулом послужила поездка, конечно же, его в Голландию на верфи. Он нанимал корабелов, которые передавали опыт русским корабелам, поморам. И в короткое время был построен и галеры, и парусные корабли, фрегаты, линейные корабли. И создана была навигационная школа, где выпускались гардемарины.
6: Новый подъем кораблестроения переживет во второй половине 18-го столетия. Тогда зародится Черноморский флот. Век 19-й ознаменуется началом курсирования первого рейсового парохода между Кронштадтом и Петербургом, появлением судов с паровыми машинами и переходом на железные корабли. Заработает активно Сормовский завод, среди заказов которого как гражданские, так и военные суда. Однако после неудачной русско-японской войны флот пришлось создавать заново, говорит капитан первого ранга в запасе, писатель-маринист Владимир Шигин.
8: В это время на морскую арену выходит новый класс кораблей, называемый дредноуты, и практически все мировые державы начали строить с нуля. Россия, надо отдать должное Николаю II, шла на уровне опять ведущих держав, развернули строительство линейных кораблей на петербургских верфях, начало строительство мощнейшего кораблестроительного завода в Николаеве.
6: Знаковые проекты того времени – эскадренные миноносцы типа «Навик», подводные лодки «Барс» и самые мощные линкоры по вооружению проекта «Измаил». Правда, они не были достроены из-за революции. Советская власть занялась океанским флотом в 30-е. К вопросу подошли комплексно. Усилили промышленную базу заводами-гигантами. Это Комсомольск-на-Амуре, Севмаш. Создали кораблестроительные институты, где готовили ценные кадры инженеров. Шла и популяризация флота в народе, продолжает Владимир Шигин.
8: Создалась целая серия фильмов, которые пропагандировали романтику. «Дети капитана Гранта», «15-летний капитан». Даже в моду перед войной вошли матросские костюмчики, которые носили молодые девушки. Дети носили без козырьки с надписью «Моряк» или «Герой». Создавались песни «Без козырька белая в полоску воротник», и они смело спросили напрямик.
6: После Великой Отечественной флот развивался скачкообразно, и многое зависело от личных пристрастий первых лиц советского государства. Времена Хрущева считаются упадком, при Брежневе, напротив, подъем. Тем не менее, к рубежу 70-80-х годов в стране существовал ракетный ядерный флот, стабильно деливший первое и второе место с США. А затем 90-е, потеря многих баз и заводов, за которой очередное возрождение, продолжающееся и сейчас. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут узнаем, по какому принципу присваивают наименование воинским частям, как переводят рукописи в цифровой текст, чем удивляет туристов Владивосток.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России ударили по хранилищу газа, используемое в интересах украинских формирований в районе города Запорожье. В результате пожара уничтожено до 25 емкостей с газом, сообщили в Министерстве обороны России. Соединенные Штаты не могут достать четверть своего нефтяного резерва из хранилищ. По данным Счетной палаты, часть оборудования сломана, а хранилища деформировались. К этому привело крупнейшее в истории Америки экстренное извлечение нефти в 2022 году на фоне конфликта на Украине. Ситуация усугубилась по причине экстренного высвобождения 172 миллионов баррелей для регулирования цен на фоне конфликта с Ираном. Теперь оборудование постоянно на ремонте. Суд заключил под стражу двух студентов, которые напали на сотрудника дорожно-патрульной службы в Москве. Следствие считает, что арестованные могли быть причастны к автоподставам. 28 июня на улице Моросейка девушка попала под колеса такси. К водителю сразу подбежали ее знакомые с требованием заплатить компенсацию. Мужчина вызвал полицию, после чего парни ударили полицейского и скрылись с места. Выставка художественных работ участников специальной военной операции «Искусство на передовой» открылась в музее «Поле битвы Мариуполь». Экспозиция составлена из картин и фотографий, которые отражают сражения за освобождение ключевых населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Среди работ – полотна, написанные бойцами группировки войск «Восток», и картины фронтового художника Артема Журавлева. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
13: От слов к делу. Военные училища России.
14: Победи или умри. Казанское высшее танковое командное училище. Ему больше 100 лет. Это учебное заведение – правопреемник пехотного юнкерского корпуса, образованного еще в 1866 году. И девиз оттуда – из прошлого. Нынешние курсанты готовятся стать танкистами-профессионалами. Для этого у них есть все. тренажерные комплексы вождения и огневой подготовки, классы управления боем, стрелковый тир, огневой городок, полигон и, возможно, самое главное – желание. Срок обучения – 5 лет. Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант.
13: От слов к делу.
14: Броня крепка и танки наши быстры. Кто из нас не видел танковый биатлон? Так вот, начиная с 2016 года, курсанты Казанского училища участвуют в этом очень зрелищном конкурсе полевой выучки.
13: От слов к делу.
14: Победи или умри.
13: Казанская высшая танковая командная ордена Жукова Краснознаменное училище.
0: Радио «Звезда». Словарь современного города.
15: П. Пешеходный переход или зебра. Лондон. Эбби Роуд. Улица, известная на весь мир. Тут в одноименной студии когда-то записывали свои альбомы «Битлз». А еще именно здесь находится знаменитый на весь мир пешеходный переход. Все помнят снимок с шагающими по зебре ливерпульцами. Пешеходный переход родом из Англии. Сразу после Второй мировой войны в небольшом городке Слау власти озаботились безопасностью дорожного движения. Создали специальную исследовательскую лабораторию. Ее сотрудники подготовили доклад. Автомобилей с каждым днем больше. Городу нужны регулировщики. Светофоры необходимо дополнить специальными пешеходными переходами. Главное требование – переход должны видеть и водители, и пешеходы. Но как этого добиться? Самое логичное – яркая разметка. Пробовали разные варианты. Круги, ромбы, квадраты. Долго экспериментировали и решили. На опасные участки проезжей части следует нанести белые полосы. На фоне серого асфальта они хорошо заметны и днем, и ночью. Со временем обычный пешеходный переход становился все сложнее и сложнее. К белым полосам добавились желтые и оранжевые. Некоторые переходы начали искусственно приподнимать над уровнем дорожного полотна. И видно лучше, и водители притормаживают. А на некоторых переходах в Китае прямо в асфальт вмонтирована специальная подсветка. Она включается, когда человек выходит на проезжую часть. Все ради безопасности.
0: Словарь современного города.
16: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
17: Смычком по струнам, и вот оно волшебство. Или головная боль. Не все рождаются Паганини.
18: Пока жена репетировала концерт, я чуть из дома не ушел.
19: Хорошо быть первой такой в оркестре.
16: Вот это вещь!
20: Ее голос часто сравнивают с человеческим. Ведь она не просто играет, а поет и плачет, вызывая радость и грусть. И, конечно, это королева оркестра. Скрипка. Ее предшественники – испанская фидель, арабский рибаб и итальянская лира да браччо. В сумме 15 струн и смычок, который скрипка и унаследует. А вот струн возьмет всего 3. Но до того, как попасть в концертный зал, она долгое время будет путешествовать с бродячими артистами. Наконец, в 16 веке французский король Карл IX закажет скрипки для придворных музыкантов. Так она станет аристократкой и получит 4-ю струну. Из коллекции монарха сохранился единственный экземпляр. Теперь это старейшая в мире скрипка Карл IX. Считается, что изготовил ее итальянский мастер Андреа Амати. Его внук Никола войдет в историю как создатель современной скрипки. А ученик Николы, Антонио Страдивари, превратит музыкальный инструмент в совершенство. Корпус удлинится, а размер отверстий для более полного звучания увеличится. В производстве Страдивари использовал несколько видов древесины, смол и лаков. Но секрет уникального голоса его скрипок до сих пор не разгадан. По одной из версий, редкие деревья попросту исчезли из флоры, а нужные лаки воссоздать невозможно. Ради эксперимента с корпуса фирменной скрипки сняли покрытие и залакировали другим средством. Но инструмент по-прежнему издавал удивительный, ни с чем не сравнимый звук. За всю свою жизнь Страдивари создал около 1000 музыкальных инструментов. Из них сохранилось чуть меньше 500 скрипок. Стоимость некоторых инструментов доходит до 10 миллионов долларов. У каждого свое имя и учетная запись. Коллекционные скрипки могут арендовать исключительно талантливые исполнители. Концерты регулярно проводятся на родине Антонио Страдивари в Кремоне. И не только в честь мастера. Пока скрипки звучат, они продолжают жить.
16: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
10: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет ударного беспилотника «Молния-2» соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт украинских формирований на Днепропетровском направлении спецоперации. Били термобарическим боеприпасом, рассказал заместитель командира взвода Николай Антонюк.
11: Используется термобарический боеприпас ТВБ-4, вес 4 килограмма. Внутри стержень с термобарической смесью, вокруг осколочные элементы. Инициируется штатным электродетонатором, то есть подключается в электроцепь FPV-дрона. И, соответственно, при попадании в цель взрывается. Предназначен для уничтожения блиндажей, поражения живой силы противника и уничтожения легкобронированной техники.
10: Применение такого типа зарядов – отличительная особенность работы расчетов войск беспилотных систем в составе подразделения радиационной, химической и биологической защиты. В отличие от обычных боеприпасов, термобарический заряд создает объемный взрыв огнеопасной смеси, который поражает противника даже в заглубленных блиндажах и железобетонных укрытиях, где стандартные боеприпасы малоэффективны. Заместитель министра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко осмотрели соревновательные и выставочные площадки чемпионата по профессиональному мастерству среди участников спецоперации в Казани. Первенство объединило в столице Татарстана более 2000 человек, из них более 1000 – это конкурсанты и эксперты. Его участники демонстрировали свои навыки и мастерство в трех десятках компетенций. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир отделения ефрейтор Виктор Садовой был в составе штурмовой группы. Она выполняла задачу по захвату опорного пункта противника на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции. Во время штурма военнослужащий вплотную приблизился к позиции противника и вступил в бой. Под умелым руководством ефрейтора Виктора Садового захваченные позиции были удержаны российскими штурмовиками, несмотря на интенсивные артиллерийские обстрелы, многочисленные атаки противника и сбросы с квадрокоптеров. Благодаря самоотверженным и решительным действиям ефрейтора и бойцов его штурмовой группы, поставленная боевая задача была выполнена. К 90-летию со дня образования архивных органов в Вооруженных силах России специалисты ведомства открыли новый мультимедийный проект с рассекреченными документами из фондов Центрального архива Министерства обороны. В новом проекте представлена информация, посвященная становлению и развитию архивного дела в Вооруженных силах. Это директивы Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной армии и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
12: Сегодня в программе «Область знаний». История трамвая в России.

0: рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
2: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
3: 6+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Доброе утро! Вас приветствует Евгений Шматко. В ближайшие 10 минут расскажем, каким полкам в России присвоили наименование «гвардейский», как нейросеть учит читать рукописи, с чего началась история Владивостока. Владимир Путин присвоил двум полкам вооруженных сил России почетные наименования «гвардейский». Это 39-й полк радиационной, химической и биологической защиты и 16-й инженерно-саперный полк. Исторические имена воинским соединениям давали в честь выдающихся полководцев, а также по названиям районов, где они создавались или проходили боевой путь. О старейших и легендарных полках и дивизиях Анна Елисеева.
6: Первые наименования русским войскам присваивали по месту их формирования, причем эта практика сложилась еще в XVI веке. «Владимирцы» значит «из Владимира», «смоляне» – «из Смоленска». Негласная традиция стала твердым правилом при Петре I, и при нем же началась история двух легендарных полков – Преображенского и Семеновского, названия которых произошли от подмосковных сел, где квартировались войска. После битвы при Нарве оба полка станут основой гвардии, примут участие во всех ключевых сражениях вплоть до Первой мировой войны и сыграют решающую роль во дворцовых переворотах XVIII века. Созданные как потешные, они окажут заметное влияние и на формирование регулярных вооруженных сил, отмечает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
7: На потешных полках была отработана схема формирования новых частей и соединений, при которых, в отличие от стрельцов, военные становятся профессиональными. Они постоянно занимаются сугубо военной службой.
6: Почетные имена воинским соединениям присваивались и в честь легендарных командиров. Так имена генералиссимуса Суворова и фельдмаршала Кутузова с гордостью носили пехотные войска 62-й Суздальский и 11-й Псковский. Героями 20 века станут бойцы 8-й мотострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова, которые до последнего будут защищать Москву от наступления фашистских захватчиков. А вот одна из старейших, 25-я стрелковая дивизия имени Чапаева, переживет непростую судьбу. Сформированная во время гражданской войны, она остановит армию Колчака. Затем будет героически держать оборону Севастополя в Великую Отечественную. В итоге будет расформирована с последующим возрождением, продолжает Никита Борисов.
7: В связи с тем, что дивизия участвовала в обороне Севастополя, не смогла вовремя эвакуироваться, и ее военнослужащие выбросили знамена в море, чтобы они не достались врагу, соединение было расформировано. Была сформирована новая 25-я стрелковая дивизия, однако знаки отличия, а также почетного наименования имени Чапаева переданы не были.
6: 20 век заложит еще одну традицию присвоения почетных званий, а именно по тем местам, где происходили героические сражения. В этом значении одной из первых войдет в историю туркестанская армия, разгромившая басмачей в Средней Азии, рассказывает Александр Паныч, член Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии. Но практика именовать воинские части по названиям освобожденных городов широко распространится в годы Великой Отечественной.
8: Ряд танковых механизированных корпусов самыми первыми получили такие наименования. Это случилось во время Сталинградской битвы. Появились Воропоновские, Донские, Кантемировские. Всего 44 полка. И действительно, в дальнейшем уже сотни частей и соединений были удостоены почетных наименований в честь тех городов, которые они освободили.
6: Уже в наше время практика присвоения воинским частям почетных наименований утвердится официально. Так, в 2013 году был возрожден легендарный Преображенский полк на базе 154-го отдельного комендантского полка

0: размещенного в московском Лефортово. Сейчас его воины несут гарнизонную и караульную службы, участвуют в государственных церемониях и сопровождают первых лиц. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: В России запускают проект по распознаванию текстов 18 века с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Мы решили узнать, как нейросеть учит читать исторические документы и в чем сложность этой работы. Разобраться нам помог технический директор компании Smart Engines, доктор технических наук Дмитрий Николаев.
3: Здесь ответ довольно абстрактный, но правдивый. Путем обучения на большом объеме релевантных чистых данных. Иногда можно нейросеть учить на небольшом объеме данных. Но это значит, что у вас в руках модель, которая уже была обучена на большом объеме данных, но на немножко другую задачу. Ну, например, уже эта рукопись на русском языке, но это рукопись 20 века. И тогда, возможно, потребуется небольшой корпус рукописи 18 века, и вы сумеете дообучить эту нейросеть. Но данные должны быть релевантны вашей задаче. Вопрос релевантности данных очень тяжелый в машинном обучении, потому что может оказаться, что у вас все так, как в обучающей выборке, только изображения бледные, ну, чернила не пропечатаны. И внезапно нейросеть, которая еще вчера показывала вам великолепные результаты, просто теряется. И, конечно, данные должны быть предварительно просмотрены экспертами, и должно быть гарантировано, что в обучающих данных нет ошибок.
2: Успешным примером использования нейросетей считается проект Digital Петр. Несколько лет назад с помощью искусственного интеллекта ученые смогли расшифровать неразборчивые рукописи Петра Великого. Для точности данных к работе подключили историков, которые помогали алгоритму понимать контекст. В итоге были расшифрованы материалы за четверть века с точностью 97%.
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Сегодня Владивосток отмечает день рождения. Городу уже 166 лет. По случаю годовщины для жителей и гостей дальневосточной столицы подготовили концерты, уличные спектакли, парусную регату и гастрономические фестивали. Максим Петренко расскажет об истории Владивостока, его знаменитых оборонительных сооружениях, а также о том, чем город живет сегодня и почему туристу стоит его посетить.
4: Порт можно считать лучшим изо всех. Он напоминает Ольгу, но только меньше ее, уютнее, теплее и веселее. Так напишет этнограф Сергей Максимов вскоре после прибытия в бухту Золотой Рог военного транспорта сибирской флотилии «Маньчжур». 2 июля 1860 года он привез сюда солдат для оборудования военного поста. С этого момента Владивосток и ведет свое летоисчисление. Кстати, название города сочетает два слова «владеть» и «восток», что полностью отражает задачи, стоявшие тогда перед государством. Нужен был крепкий опорный пункт в регионе, и Владивосток оказался привлекателен. Закрытая бухта, слабо замерзающий залив, а на подступах, как стражник, остров Русский. Для защиты от любых попыток нападения в последующие десятилетия возведут укрепления, и это превратит Владивосток в военно-морскую крепость, рассказывает председатель Ассоциации музеев Дальнего Востока и Сибири Виктор Шалай.
5: Десятки лучших умов трудились на то, чтобы обыграть рельеф города Владивостока и в гонке с новейшими вооружениями уметь зашифровать в этом рельефе возможности обороны от этих новейших вооружений. Сегодня в городе сохранилось почти 100 сооружений, фортов, люнетов, редутов, капониров, которые в совокупности показывают и грандиозность вот этой военной страницы российской истории и целую энциклопедию инженерных решений.
4: Статус города Владивосток получит в 1880-м. Мощным толчком его развития станет строительство уссурийской ветки Транссибирской магистрали. Появится надежный канал связи с внутренними регионами. В первой половине 20 века городу выпадут тяжелые испытания. Русско-японская, Первая мировая войны. В Великую Отечественную Владивосток превратится в ключевой центр поставок грузов по ленд-лизу. Дальневосточное морское пароходство перевозило и миллионы тонн гуманитарной помощи населению, продолжает Виктор Шалай.
5: Так называемые огненные рейсы, потому что суда, перевозившие, казалось бы, мирные грузы, все равно подвергались атаке японского, в первую очередь, флота, и множество славных моряков сложили свои головы ровно в этот момент, когда они тонули под бомбежками в открытом море, пытаясь заставить в родную страну то, чем нам помогали наши союзники.
4: После войны город еще сильнее закрепился в роли главной базы Тихоокеанского флота. Туда поступили современные корабли и атомные подводные лодки. Сегодня Владивосток развивается и как транспортный узел, как центр рыболовства, судоремонта, образования. В Дальневосточный федеральный университет едут учиться и из других городов России. Растет поток туристов. Владимир Калинич, гид-экскурсовод по Владивостоку, рассказывает, почему точно стоит посетить город.
6: Невероятное сочетание природы и достаточно развитая культурная среда позволяет такие, знаете, вещи делать, которые не везде получится. То есть вечером вы надеваете вечернее платье, красивые туфли, и вы идете в Мариинский театр. А утром вы просыпаетесь, меняете свои туфли на кроссовки, садитесь на катер и идете на потрясающие острова, которые находятся вот на протяжении руки протянутой.
4: Ну и, конечно, рекомендуется попробовать местную кухню. Свежие дары моря, интересные блюда, каша рыбака, борщ с морской капустой, скоблянка из кукумарии. А еще привлекает переплетение кулинарных традиций разных стран. И так появляются, например, хинкали с крабом или хинкали том-ям. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут узнаем, как Павел Ротмистров стал главным маршалом бронетанковых войск, с чем связаны высокие результаты на ЕГЭ по физике, с какого корабля началась история отечественного судостроения.
1: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
7: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные формирования Украины за сутки атаковали территорию Белгородской области более 60 раз. В результате погибли 2 мирных жителя, еще 9 получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Федеральная прокуратура Германии предъявила первое официальное обвинение по делу о подрыве газопровода в «Северный поток» гражданину Украины Сергею К., сообщает немецкая пресса. По предварительным данным, задержанный обвиняется в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что можно квалифицировать как военное преступление. Следствие считает, что Сергей К. был руководителем диверсионной группы. В России ведут налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Он появится с 1 сентября. Граждане смогут вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, которые они заключили с начала прошлого года, сообщили в Министерстве финансов. Трагедию в Крокусе и попытку прорыва украинских формирований Курской атомной станции добавили в новое издание учебника истории для 11 класса под редакцией председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Таркунова, сообщает ТАСС. В этом году подготовлено третье обновленное издание учебников по истории. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
1: На Радио Звезда.
8: Дай 5. 5 удивительных фактов
9: о предметах и явлениях вокруг нас.
8: Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о мумиях.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Египтяне мумифицировали не только людей, но и животных. В катакомбах Саккары нашли больше миллиона мумий кошек, крокодилов, бабуинов, птиц, рыб и даже жуков-скарабеев.
0: Факт второй.
2: Народ Дани, живущий в Индонезии и Папуа-Новой Гвинее, чтит своих вождей и мумифицирует их тела копчением над огнем.
0: Факт третий.
2: Самые древние мумии в мире старше египетских на 2000 лет. Это мумии культуры Чинчоро из Чили.
0: Факт четвертый.
2: В 19 веке художники прерафаэлиты использовали пигмент «коричневая мумия», сделанный из перемолотых мумий, смешанных с маслом. Краска была очень стойкой, а ее производство прекратилось в 20 веке из-за недостатка материала.
0: Факт пятый.
2: Большинство легенд о проклятиях мумий придумали египтяне, чтобы их святыни не уничтожали и не расхищали.

0: Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что красный цвет полярных сияний может быть опасным для нашей планеты. Расскажите, так ли это?
2: Отвечает астрофизик, кандидат физико-математических наук Антон Бирюков.
3: В полярных сияниях важно то, насколько велика концентрация атомов в той части атмосферы, из которой они нам светят. То есть, насколько тесно там расположены атомы и, соответственно, насколько часто они друг с другом сталкиваются. Ну, понятно, что при высоких концентрациях атомы будет довольно тесно, они будут сталкиваться чаще, и частые столкновения, они тоже меняют внутреннюю энергию атомов. И на большой высоте возбужденный атом кислорода может прожить в одиночестве, если хотите, ни с кем не столкнуться, достаточно долго. Долго по атомным меркам это 100 секунд. И вот при таких условиях возможно излучение красного света, который почти невозможен при больших концентрациях. Поэтому красный свет северного сияния мы видим реже, и он приходит к нам с больших высот, где концентрация атомов меньше. И заметным он становится тогда, когда поток частиц от Солнца становится очень большим. То есть красное полярное сияние, когда мы его видим, оно скорее означает высокую активность Солнца. Это ничем особым нам не грозит, кроме стандартных проблем, которые нам могут принести солнечные вспышки и сильные магнитные бури, когда у нас есть, собственно, повышенная солнечная активность. Но вот сам факт того, что мы видим красное полярное сияние, ни на что особо серьезно не влияет.
0: Очень важные вопросы.
2: Радиозвезда.
0: Всемирная энциклопедия еды.
4: Эту овощную культуру начали возделывать еще в Древнем Египте. Но по-настоящему популярной она стала в Древней Греции. Вот и название спаржа позаимствовано.

заимствовано из греческого языка, что буквально означает «молоденький побег». Восхищались спаржей и в Древнем Риме. Рецепт ее приготовления есть в кулинарной книге 4 века нашей эры, приписываемой гурману Марку Апицию. Он вместе с другими зажиточными римлянами рассматривал этот овощ как афродизиак. Современные исследования состава спаржи говорят нам, что в ней действительно много витамина Е, который в ответе за работу эстрогена и тестостерона. Образ стрелы любви дополняют витамины В6 и фолиевая кислота. И все бы хорошо, но за эти греховные свойства однажды спаржу даже запретили. Это было во время начала распространения христианства в Европе. Вернулась она на столы только в эпоху Возрождения. Сегодня известно три вида спаржи. Самая известная – зеленая. На вкус она с легкой горчинкой, довольно волокнистая. Выращивают зеленую спаржу над землей. В отличие от белой, она растет под слоем земли или брезентом, в темноте, оставаясь без хлорофилла и, соответственно, без зеленого оттенка. Зато она нежнее зеленой. Наконец, во Франции культивируют сладкую, фиолетово-розовую спаржу. Растения выводят на свет постепенно. За счет этого они и становятся такого экзотического для нас цвета. Появляется спаржа на прилавках весной. Ее можно и варить, и жарить, и запекать. Молодые побеги особенно вкусны, если их немного не доводить до мягкости и оставить хрустящими.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
3: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Остап Бендер в кино. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Нижегородской области после украинской атаки повреждения получили промышленные объекты, несколько жилых домов. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Разрушения он назвал некритическими. Кроме того, при налете смертельные ранения получил мирный житель. Еще четверо пострадали. Специалисты экстренных служб находятся на местах инцидента. Российские бойцы при помощи беспилотников «Герань» в Кировоградской области ударили по железнодорожному локомотиву, который использовался в интересах украинских формирований. Операция была проведена в районе населенного пункта «Славное», об этом сообщили в Министерстве обороны. В Николаевской области российские военнослужащие атаковали логистические центры, где украинские боевики хранили свои дроны и их комплектующие. Эти объекты также использовались для доставки вражеских беспилотников. А в районе города Запорожье «Герань» ударили по хранилищу газа противника. Уничтожены до 25 емкостей. Запад старается манипулировать работой Международного комитета Красного Креста в своих политических интересах, чтобы обелить киевский режим. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом организации Мирьяной Спалярич.
2: Мы уверены, что в ходе вашего визита состоятся полезные обсуждения всей этой ситуации в преломлении к международному гуманитарному праву, ситуации, которая разворачивается на Украине. Хочу подчеркнуть, что мы, несмотря ни на что, будем выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и рассчитываем, что вы будете аналогичные призывы адресовать и другим вашим партнерам.
1: Лавров добавил, что Россия привержена идее укрепления Красного Креста на принципах независимости и беспристрастности. В Россию введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Он появится с сентября. Граждане смогут вернуть часть налога на доходы физических лиц в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, которые они заключили с начала прошлого года, сообщили в Министерстве финансов. Также с осени увеличится вычет для родителей, которые делают взносы в пользу детей. Максимальная сумма взносов к вычету – 500 тысяч рублей. Пара руферов из России, Иван Биркус и Ангелина Николау, поднялись на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке. Они вывесили баннер. Кроме того, Биркус сделал предложение руки и сердца Николау на небоскребе. Вскоре полицейские задержали россиян. Американские власти предъявили руферам 8 обвинений, сообщает ABC News.
0: Автонавигатор.
1: 4 июля временно закроют ряд улиц и набережных в центральном, западном и северо-западном округах столицы в связи с проведением московского ночного велофестиваля. Об этом предупреждает Департамент транспорта Москвы. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут можно потерять на внешней стороне Третьего кольца от Бережковской набережной до Большой Тульской улицы. Полчаса займет путь по Егорьевскому шоссе от железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе. Столько же уйдет на проезд по Павшинской улице от Почтовой улицы до Заводской. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: Доброе утро! Вас приветствует Евгений Шматко. В ближайшие 10 минут расскажем, к какой дате приурочена выставка о маршале Ротмистрове в Музее Победы, как школьники справились с единым госэкзаменом, сколько пассажирских судов построят в Хабаровске в ближайшие 4 года. В Музее Победы открывается выставка, посвященная первому маршалу бронетанковых войск, герою Советского Союза Павлу Ротмистрову. Экспозиция приурочена к 125-летию со дня рождения военачальника. Ким Андреев выяснил, в каких важнейших операциях Великой Отечественной Ротмистров принимал участие и как он изменил представление о применении танков в бою.
2: Он родился в 1901 году в семье кузнеца. Когда было 17, записался добровольцем в Красную армию, сражался против войск Колчака и участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. В 30 лет Павел Ротмистров окончил военную академию имени Фрунзе. Именно там и сформировался его главный профессиональный интерес – тактика применения танков на поле боя. В 1939-м по этой теме он даже защитил диссертацию на соискание степени кандидата военных наук – рассказывает военный историк Никита Коровин.
3: Еще в конце 30-х, после изучения опыта военной науки, Павел Ротмистров опубликовал статьи, где настаивал, что танки необходимо применять массированно и самостоятельно, не только как средство поддержки и усиления пехоты при прорыве. Он писал о необходимости создавать мощные кулаки из тысяч танков. Такие силы были бы способны самостоятельно прорывать оборону, а не просто помогать пехотным частям.
2: Когда начнется Великая Отечественная, Ротмистрову придется не раз вспомнить военную теорию. В первые месяцы он попадет в немецкое окружение, но сумеет вырваться. С сентября 41-го его назначают командующим 8-й танковой бригадой, которую позже преобразуют в 3-ю гвардейскую, а с февраля 43-го он уже возглавляет 5-ю гвардейскую танковую армию. Первую, созданную по принципу однородного состава, то есть без пехотных частей, как и описывал военачальник в своей диссертации. Этим танкам будет суждено сыграть ключевую роль в отражении немецкого наступления на Курской дуге и в последующем советском контрнаступлении. Хотя после легендарной битвы под Прохоровкой Ротмистрова едва не отдали под трибунал, говорит Никита Коровин.
3: Танки, по сути, шли кильваторной колонной один за другим и становились легкой мишенью для немецкой артиллерии и танков. И по воспоминаниям самого Ротмистрова это вызвало гнев Сталина, потому что по идее Ставки 5-я гвардейская танковая армия должна была после этого контрудара идти на Харьков. Но из-за потерь ее пришлось надолго выводить в первой линии для пополнения.
2: За полководца вступился маршал Василевский, который доложил Сталину: «Да, потери велики, но советские войска выполнили стратегическую задачу, заставили немца отступать». В 43-44 годах танковая армия Ротмистрова будет освобождать правобережную Украину, города Пятихатки, Кривой Рог, Кировоград, а после Корсунь-Шевченковской операции военачальник будет удостоен звания маршала, объясняет военный историк Сергей Ушкалов.
4: В ходе Корсунь-Шевченковской операции советские войска замкнули кольцо вокруг десятка немецких дивизий. Шли непрерывающиеся попытки прорыва. Но в результате действий, в том числе и 5-й гвардейской танковой армии, войска противника были уничтожены. Ротмистров получил высокую оценку как лично от Сталина, так и от командующего 2-м Украинским фронтом Ивана Конева.
2: Когда война закончится, Павла Ротмистрова назначат командующим бронетанковыми и механизированными войсками в группе советских войск в Германии. В мирной жизни он будет много преподавать, передавая знания следующему поколению офицеров. А все свои танковые подвиги времен Великой Отечественной он детально опишет в книге «Стальная гвардия». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Рособорнадзор раскрыл средние баллы ЕГЭ в этом году. Показатель по большинству предметов превысил 60. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев. Наилучшие результаты, в среднем 66 баллов, показали участники экзаменов по физике и профильной математике. С чем связаны высокие результаты именно по этим предметам, объясняет директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
5: это работа с профильными классами школ. Эта установка появилась примерно 3 года назад. Открылись специализированные классы, соответствующим образом выстроена работа, чтобы ребята не боялись физики, не боялись математики. Уделяется больше часов и больше внимания этим предметам. Действительно, случился прям вот буквально перелом 3 года назад, когда в профильные классы, естественно, научные, инженерные, математические, ребята пошли. Тем более, что увеличился набор в систему среднего профессионального образования, и мы буквально вот в этом году увидели рост по физике там на 20%, по химии на 10% больше желающих сдавать ЕГЭ, по профильной математике тоже чуть ли не на четверть. Потому что действительно очень серьезно проявился запрос работодателей и вузов именно на инженерное образование.
1: По русскому языку средний показатель на ЕГЭ превысил 63 балла. По биологии и химии зафиксирован на отметке 58. Экзамены по информатике и истории принесли выпускникам примерно столько же. Немного скромнее оказались результаты по обществознанию и географии. 54 и 55 баллов из 100.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 11 пассажирских судов и 60 причалов построит к 2030 году Хабаровский судостроительный завод. Также в планах выпуск дебаркадеров, катамаранов и судов для нужд Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. Максим Петренко погрузился в историю российского кораблестроения и узнал, какие этапы оно прошло, начиная с первого парусного судна «Орел».
6: Одним из первых русских парусных кораблей считается фрегат «Орел». Судно строили голландские мастера в конце 1660-х в селе Дединово, ныне Московская область. Еще «Орел» — первый отечественный военный корабль. Он охранял торговые караваны на Каспии. Бум кораблестроения случился при Петре I. Причем феномен заключается в том, что флот наш создавался тогда революционно, а не эволюционно, десятилетиями и столетиями, как у других морских государств. Царь утвердит и первый морской устав, и при нем же на Плещеевом озере наши моряки начнут учиться управлению кораблями под руководством западных специалистов, рассказывает член экспертного совета офицеров России капитан первого ранга Василий Дандыкин.
7: Затем это был Архангельск. Стимулом послужила поездка, конечно же, его в Голландию на верфи. Он нанимал корабелов, которые передавали опыт русским корабелам, поморам. И в короткое время был построен и галеры, и парусные корабли, фрегаты, линейные корабли. И создана была навигационная школа, где выпускались гардемарины.
6: Новый подъем кораблестроения переживет во второй половине 18-го столетия. Тогда зародится Черноморский флот. Век 19-й ознаменуется началом курсирования первого рейсового парохода между Кронштадтом и Петербургом, появлением судов с паровыми машинами и переходом на железные корабли. Заработает активно Сормовский завод, среди заказов которого как гражданские, так и военные суда. Однако после неудачной русско-японской войны флот пришлось создавать заново, говорит капитан первого ранга в запасе, писатель-маринист Владимир Шигин.
8: В это время на морскую арену выходит новый класс кораблей, называемый дредноуты, и практически все мировые державы начали строить с нуля. Россия, надо отдать должное Николаю II, шла на уровне опять ведущих держав, развернули строительство линейных кораблей на петербургских верфях, начало строительство мощнейшего кораблестроительного завода в Николаеве.
6: Знаковые проекты того времени – эскадренные миноносцы типа «Навик», подводные лодки «Барс» и самые мощные линкоры по вооружению проекта «Измаил». Правда, они не были достроены из-за революции. Советская власть занялась океанским флотом в 30-е. К вопросу подошли комплексно. Усилили промышленную базу заводами-гигантами. Это Комсомольск-на-Амуре, Севмаш. Создали кораблестроительные институты, где готовили ценные кадры инженеров. Шла и популяризация флота в народе, продолжает Владимир Шигин.
8: Создалась целая серия фильмов, которые пропагандировали романтику. «Дети капитана Гранта», «15-летний капитан». Даже в моду перед войной вошли матросские костюмчики, которые носили молодые девушки. Дети носили без козырьки с надписью «Моряк» или «Герой». Создавались песни. бескозырка белая в полоску воротник, пионеры смело и спросили напрямик.
6: После Великой Отечественной флот развивался скачкообразно, и многое зависело от личных пристрастий первых лиц советского государства. Времена Хрущева считаются упадком, при Брежневе, напротив, подъем. Тем не менее, к рубежу 70-80-х годов в стране существовал ракетный ядерный флот, стабильно деливший первое-второе место с США. А затем 90-е, потеря многих баз и заводов, за которой очередное возрождение, продолжающееся и сейчас. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут узнаем, по какому принципу присваивают наименования воинским частям, как переводят рукописи в цифровой текст, чем удивляет туристов Владивосток.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. В Нижегородской области после украинской атаки повреждения получили промышленные объекты, несколько жилых домов. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Разрушения он назвал некритическими. Кроме того, при налете смертельное ранение получил мирный житель. Еще четверо пострадали. В семейную ипотеку на вторичную недвижимость добавили 13 новых городов в 12 регионах России, сообщает ТАСС. Всего в списке 886 городов в 83 субъектах. На приобретение вторички в населенных пунктах с низкими объемами строительства оформлено более 17 тысяч льготных займов на общую сумму 59 миллиардов рублей. Это следует из статистики. Первую пятерку регионов, где зарплаты за последние 10 лет выросли больше всего, вошли Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомилось агентство ТАСС. Средние оклады в этих регионах за 10 лет выросли примерно в 2,5-3 раза. Министерство обороны России запустило мультимедийный проект, приуроченный к 90-летию со дня создания архивных органов вооруженных сил. В его основу легли уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива. Особый раздел посвящен труду архивистов в годы Великой Отечественной войны, когда их главной задачей было спасение исторических свидетельств и оперативный прием поступающих из действующих частей материалов. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 тысяч 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Бурка. Плащ-накидка из толстого войлока черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше

0: носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату – снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
1: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали

0: Мундирование. Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться». Бурка. Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
1: Форма и содержание. Бурка.
2: Радиозвезда.
3: Записки врача.
4: Какие прививки необходимо сделать перед путешествием? Есть ли универсальные рекомендации, которые подойдут всем, кому по работе или в иных целях необходимо слетать или съездить в другой регион или даже страну?
3: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
4: Универсального списка нет. Общая рекомендация звучит так. Необходимо быть привитым по возрасту, а также в соответствии с требованиями, которые изложены на сайте посольства или консульства, если вы собираетесь за рубеж. Для некоторых случаев может потребоваться дополнительная прививка, например, от желтой лихорадки, подтвержденная международным сертификатом установленного образца. Крайне желательно, чтобы взрослый человек был привит, как минимум, от гепатита B – 3 дозы, от коклюша – хотя бы одна доза не менее 10 лет назад, дифтерии и столбняка, последняя доза не более 10 лет назад, кори, краснухи, паротита по 2 дозы. Для неболевших ветрянкой крайне желательно также от нее привиться, так как у взрослых это заболевание может протекать тяжелее, чем у детей, и проявляться, например, в виде опоясывающего лишая. Для путешествия в российские регионы желательно привиться от клещевого энцефалита. Во многих областях и районах это эндемичная инфекция с потенциально тяжелыми последствиями вплоть до фатальных. Введение доз нужно спланировать так, чтобы получить вторую прививку за 2 недели до поездки. Тогда успеет сформироваться необходимый иммунитет. Схема вакцинации включает 2 прививки с интервалом в 1-7 месяцев, весной и летом. Когда столько времени в запасе нет, можно сократить интервал и до 2 недель. Это разрешено инструкцией. Первую ревакцинацию делают через год после второй дозы. Далее раз в 3 года. При поездках за рубеж, особенно в южном и азиатском направлении, рекомендуется вакцинироваться против гепатита А и брюшного тифа. Следует учесть, что далеко не всегда может получиться сделать все прививки заранее. Этим вопросом все-таки лучше озадачиваться до поездки. Тем более, что некоторые из них могут оказаться платными, хотя необходимый минимум обеспечивается за счет ОМС в рамках национального календаря.
3: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Дело техники.
5: Кофеварка «Эспрессо». Крепкий, бодрящий, насыщенный. В нашем языке есть десятки эпитетов для кофе. Но как же работает эта загадочная машина, возле которой колдует бариста в кафе? В названии кофеварки «Эспрессо» не зря слышится слово «пресс». В переводе с итальянского это буквально означает «под давлением». Для приготовления настоящего эспрессо кофеварка должна обеспечивать нагрев воды минимум до 90 градусов и давление до 19 атмосфер. Это очень большое давление. Представьте, что гиря весом в 19 килограммов давит на площадь всего в 1 квадратный сантиметр. Итак, в кофеварку вставляется рожок с молотым кофе. В резервуар заливается вода, в котором она закипает. Получившийся пар под давлением проходит через кофейную смесь и вбирает в себя все ароматы и вкусы. Конденсируя, он стекает в чашки уже в виде готового напитка. Кофе, приготовленный под воздействием высокого давления, получается более крепким и насыщенным. Помимо кофеварок, есть еще и кофемашины. Сложно устроенные приборы, где каждый процесс автоматизирован, от помола кофе до разлива по чашкам. Единственное, что требуется от вас, это засыпать кофейные зерна, налить воду и запрограммировать машину на приготовление любимого напитка. Остальное – дело техники.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Жительницу Хабаровска признали виновной в госизмене и совершении диверсии. Злоумышленница с мая по июнь прошлого года поджигала оборудование на объектах транспортной инфраструктуры и средств связи. Злоумышленница отправится в колонию общего режима на 14 лет. Помимо этого, суд назначил ей штраф. Также с нее взыскана сумма материального ущерба, причиненного предприятию. Конфискованные деньги и криптовалюта, полученные преступным путем. Тель-Авив может отказаться от помощи Вашингтона уже в этом году. Причина в том, что экономика Израиля достаточно сильна, чтобы существовать самостоятельно. Об этом заявил израильский премьер Беньямин Нетаньяху. Напомним, ранее сообщалось, что Израиль сталкивается с растущей международной изоляцией, несмотря на недавние совместные военные операции с Вашингтоном против Ирана. Американский вице-президент Джей Ди Венс подчеркнул, что Израилю нужно осознать, что его статус особого союзника Соединенных Штатов больше не гарантирован. Супружеские пары из Московской области, прожившие в браке более 50 лет, могут претендовать на единовременную выплату. Ее размер составляет 5000 рублей. При этом выплата увеличивается с каждой новой круглой датой. Так, за 55 лет брака супруги могут получить 6000 рублей, за 60 лет – 7000, а за 65 лет совместной жизни сумма возрастает до 8000. Юбилярам, отметившим 70 и более лет со дня свадьбы, полагается выплата в 9000 рублей, рассказали в Министерстве социального развития региона. Для получения средств гражданам достаточно подать заявление один раз. После этого начисления к последующим круглым датам будут производиться автоматически. В Москве сегодня стартует международный турнир «Шахматные звезды». Соревнования проводятся с 22 года. Они организованы в два этапа. Сначала шахматисты играют в рапид, а затем в блиц. Турнир завершится 6 июля. Призовой фонд соревнований составляет 15 миллионов рублей. Аномальная волна жары накрывает центральную Россию по причине воздействия мощного антициклона. В Москве сегодня ожидают до плюс 31 градуса, в Рязани и Туле до 32, а в Белгороде и Воронеже воздух прогреется до 35. Сохранится ли жаркая погода до конца недели, рассказал телеканалу «Звезда» заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
2: Говорит, что сезон дождей впереди. Нет, эпизод виднеется. Это конец недели, пятница, суббота, воскресенье. Но в целом это просто погода ближе к климатической норме. Если сейчас мы сильно превышаем ее по температуре, то в конце недели приближаемся к обычному для этого времени года климатическому состоянию.
1: Дают синоптики и долгосрочный прогноз. В июле в Центральной России ожидается более мягкая погода и по температуре, и по осадкам, а в августе будет теплее обычного.
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая.
4: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
3: А туфля чей?
4: А вот это мое.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Долго бесчинствовал в европейском курятнике корсиканский хорек, пока не встретился со старым бойцовым петухом русской породы. Как Наполеон Евросоюз строил и чем все это закончилось, рассказывает Наталья Таньшина.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
6: Утро на радио «Звезда».
7: Доброе утро! Вас приветствует Евгений Шматко. В ближайшие 10 минут расскажем, каким полкам в России присвоили наименование «гвардейский», как нейросеть учит читать рукописи, с чего началась история Владивостока. Владимир Путин присвоил двум полкам вооруженных сил России почетные наименования «гвардейский». Это 39-й полк радиационной, химической и биологической защиты и 16-й инженерно-саперный полк. Исторические имена воинским соединениям давали в честь выдающихся полководцев, а также по названиям районов, где они создавались или проходили боевой путь. О старейших и легендарных полках и дивизиях Анна Елисеева.
8: Первые наименования русским войскам присваивали по месту их формирования. Причем эта практика сложилась еще в XVI веке. Владимирцы – значит из Владимира, смоляне – из Смоленска. Негласная традиция стала твердым правилом при Петре I, и при нем же началась история двух легендарных полков – Преображенского и Семеновского, названия которых произошли от подмосковных сел, где квартировались войска. После битвы при Нарве оба полка станут основой гвардии, примут участие во всех ключевых сражениях вплоть до Первой мировой войны и сыграют решающую роль во дворцовых переворотах XVIII века. Созданные как потешные, они окажут заметное влияние и на формирование регулярных вооруженных сил, отмечает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
9: На потешных полках была отработана схема формирования новых частей и соединений, при которых, в отличие от стрельцов, военные становятся профессиональными. Они постоянно занимаются сугубо военной службой.
8: Почетные имена воинским соединениям присваивались и в честь легендарных командиров. Так имена генералиссимуса Суворова и фельдмаршала Кутузова с гордостью носили пехотные войска 62-й Суздальский и 11-й Псковский. Героями 20 века станут бойцы 8-й мотострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова, которые до последнего будут защищать Москву от наступления фашистских захватчиков. А вот одна из старейших, 25-я стрелковая дивизия имени Чапаева, переживет непростую судьбу. Сформированной во время Гражданской войны, она остановит армию Колчака. Затем будет героически держать оборону Севастополя в Великую Отечественную. В итоге будет расформирована с последующим возрождением, продолжает Никита Борисов.
9: В связи с тем, что дивизия участвовала в обороне Севастополя, не смогла вовремя эвакуироваться, и ее военнослужащие выбросили знамена в море, чтобы они не достались врагу, соединение было расформировано. Была сформирована новая 25-я стрелковая дивизия, однако знаки отличия, а также почетного наименования имени Чапаева переданы не были.
8: 20 век заложит еще одну традицию присвоения почетных званий, а именно по тем местам, где происходили героические сражения. В этом значении одной из первых войдет в историю туркестанская армия, разгромившая басмачей в Средней Азии, рассказывает Александр Паныч, член Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии. Но практика именовать воинские части по названиям освобожденных городов широко распространится в годы Великой Отечественной.
10: Ряд танковых механизированных корпусов самыми первыми получили такие наименования. Это случилось во время Сталинградской битвы. Появились Воропоновские, Донские, Кантемировские. Всего 44 полка. И действительно, в дальнейшем уже сотни частей и соединений были удостоены почетных наименований в честь тех городов, которые они освободили.
8: Уже в наше время практика присвоения воинским частям почетных наименований утвердится официально. Так, в 2013 году был возрожден легендарный Преображенский полк на базе 154-го отдельного комендантского полка, размещенного в московском Лефортово. Сейчас его воины несут гарнизонную и караульную службы, участвуют в государственных церемониях и сопровождают первых лиц. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: В России запускают проект по распознаванию текстов 18 века с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Мы решили узнать, как нейросеть учит читать исторические документы и в чем сложность этой работы. Разобраться нам помог технический директор компании Smart Engines, доктор технических наук Дмитрий Николаев.
11: Здесь ответ довольно абстрактный, но правдивый. Путем обучения на большом объеме релевантных чистых данных. Иногда можно нейросеть учить на небольшом объеме данных. Но это значит, что у вас в руках модель, которая уже была обучена на большом объеме данных, но на немножко другую задачу. Ну, например, уже эта рукопись на русском языке, но это рукопись 20 века. И тогда, возможно, потребуется небольшой корпус рукописи 18 века, и вы сумеете дообучить эту нейросеть Но данные должны быть релевантны вашей задаче. Вопрос релевантности данных очень тяжелый в машинном обучении, потому что может оказаться, что у вас все так, как в обучающей выборке, только изображения бледные, ну, чернила не пропечатаны. И внезапно нейросеть, которая еще вчера показывала вам великолепные результаты, просто теряется. И, конечно, данные должны быть предварительно просмотрены экспертами и должно быть гарантировано, что в обучающих данных нет ошибок.
7: Успешным примером использования нейросетей считается проект Digital Петр. Несколько лет назад с помощью искусственного интеллекта ученые смогли расшифровать неразборчивые рукописи Петра Великого. Для точности данных к работе подключили историков, которые помогали алгоритму понимать контекст. В итоге были расшифрованы материалы за четверть века с точностью 97%.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Сегодня Владивосток отмечает день рождения. Городу уже 166 лет. По случаю годовщины для жителей и гостей дальневосточной столицы подготовили концерты, уличные спектакли, парусную регату и гастрономические фестивали. Максим Петренко расскажет об истории Владивостока, его знаменитых оборонительных сооружениях, а также о том, чем город живет сегодня и почему туристу стоит его посетить.
12: Порт можно считать лучшим изо всех. Он напоминает Ольгу, но только меньше ее, уютнее, теплее и веселее. Так напишет этнограф Сергей Максимов вскоре после прибытия в бухту Золотой Рог военного транспорта сибирской флотилии «Маньчжур». 2 июля 1860 года он привез сюда солдат для оборудования военного поста. С этого момента Владивосток и ведет свое летоисчисление. Кстати, название города сочетает два слова «владеть» и «восток», что полностью отражает задачи, стоявшие тогда перед государством. Нужен был крепкий опорный пункт в регионе, и Владивосток оказался привлекателен. Закрытая бухта, слабо замерзающий залив, а на подступах, как стражник, остров Русский. Для защиты от любых попыток нападения в последующие десятилетия возведут укрепления, и это превратит Владивосток в военно-морскую крепость, рассказывает председатель Ассоциации музеев Дальнего Востока и Сибири Виктор Шалай.
13: Десятки лучших умов трудились на то, чтобы обыграть рельеф города Владивостока и в гонке с новейшими вооружениями уметь зашифровать в этом рельефе возможности обороны от этих новейших вооружений. Сегодня в городе сохранилось почти 100 сооружений, фортов, люнетов, редутов, капониров, которые в совокупности показывают и грандиозность вот этой военной страницы российской истории и целую энциклопедию инженерных решений.
12: Статус города Владивосток получит в 1880-м. Мощным толчком в его развитии станет строительство уссурийской ветки Транссибирской магистрали. Появится надежный канал связи с внутренними регионами. В первой половине 20 века городу выпадут тяжелые испытания. Русско-японская, Первая мировая войны. В Великую Отечественную Владивосток превратится в ключевой центр поставок грузов по ленд-лизу. Дальневосточное морское пароходство перевозило и миллионы тонн гуманитарной помощи населению, продолжает Виктор Шалай.
13: Так называемые огненные рейсы, потому что суда, перевозившие, казалось бы, мирные грузы, все равно подвергались атаке японского, в первую очередь, флота, и множество славных моряков сложили свои головы ровно в этот момент, когда они тонули под бомбежками в открытом море, пытаясь доставить в родную страну то, чем нам помогали наши союзники.
12: После войны город еще сильнее закрепился в роли главной базы Тихоокеанского флота. Туда поступили современные корабли и атомные подводные лодки. Сегодня Владивосток развивается и как транспортный узел, как центр рыболовства, судоремонта, образования. В Дальневосточный федеральный университет едут учиться и из других городов России. Растет поток туристов. Владимир Калинич, гид-экскурсовод по Владивостоку, рассказывает, почему точно стоит посетить город.
14: Невероятное сочетание природы и достаточно развитая культурная среда позволяет такие, знаете, вещи делать, которые не везде получатся. То есть вечером вы надеваете вечернее платье, красивые туфли, и вы идете в Мариинский театр. А утром вы просыпаетесь, меняете свои туфли на кроссовки, садитесь на катер и идете на потрясающие острова, которые находятся вот на протяжении руки протянутой.
12: Ну и, конечно, рекомендуется попробовать местную кухню. Свежие дары моря, интересные блюда, каша рыбака, борщ с морской капустой, скоблянка из кукумарии. А еще привлекает переплетение кулинарных традиций разных стран. И так появляются, например, хинкали с крабом или хинкали том-ям. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
6: «Утро» на радио «Звезда».
7: Через 15 минут узнаем, как Павел Ротмистров стал главным маршалом бронетанковых войск, с чем связаны высокие результаты на ЕГЭ по физике, с какого корабля началась история отечественного судостроения.
6: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Один мирный житель погиб, еще четверо пострадали в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область, сообщил губернатор Глеб Никитин. В связи с падением обломков дронов получили незначительные повреждения один промышленный объект и несколько жилых домов. Еврокомиссия может в сентябре объявить о планах по введению запрета на использование социальных сетей для детей, пишет Евроэктив, ссылаясь на источники. Какой минимальный возраст для использования соцсетей предложит ведомство и как ограничения будут работать на практике, пока неизвестно. Выпускники, которые планируют пересдать единый госэкзамен 8 июля, должны подать заявление до 6 июля включительно. На подачу документов осталось 3 рабочих дня, 2, 3 и 6 число, сообщили в Рособранадзоре. Пересдача экзаменов пройдет в 2 этапа. 8 июля – физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки, письменная часть. 9 июля – математика, обществознание, история, биология, география, иностранные языки, устная часть. У каждого четвертого россиянина есть брокерский счет, приводит РИА Новости данные аналитиков. За последние 5 лет доля тех, кто рассматривает биржу как элемент современной финансовой культуры, выросла. 26% респондентов, ранее не задумывавшихся об инвестициях, проявляют интерес к этой теме. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
15: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
16: Вообще сбрасывались.
15: Натропился Керрис.
16: А Литинги шлемы с рогами носили.
17: Аляс продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
19: Какого Леонардо считают гением всех времен?
20: Да Винчи. Эту фамилию вам и школьник назовет.
18: А вот и нет.
21: Да Винчи – это не фамилия. Фамилии в современном понимании у бесспорно великого художника и изобретателя не было. Итальянское «да Винчи» указывает на его родину. То есть он, Леонардо, родом из Винчи. Это такой небольшой городок, расположенный недалеко от Флоренции.
18: Исторические мифы и заблуждения.
21: А вот так звучит полное имя мастера эпохи Возрождения – Леонардо ди Серпьеро да Винчи. Переводя, получаем: Леонардо – сын господина Пьеро из Винчи.
20: Интересно.
21: Если уж быть совсем точным, то появился на свет гений не в самом этом городке, а в пригороде Винчи, буквально в 3 километрах от него. В доме, где он родился, сейчас создан музей.
18: А вот и да.
6: Радиозвезда. Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
22: Русской копейке почти 500 лет. Родилась она в 1534 году во времена правления Елены Глинской, матери Ивана Грозного. На новой монете изобразили всадника с копьем, святого Георгия. Отсюда, кстати, и название – копье, копейка, копейка. Сначала она была медной, потом серебряной, затем сплавной, из сплава Мельхиора и

0: была квадратной, размером 23 на 23 миллиметра. А вот самая необычная копейка, бумажная, появилась во времена Николая II, когда началась Первая мировая, и правительству срочно понадобились деньги на армию. В Советском Союзе копейка чувствовала себя прекрасно. На нее можно было купить коробок спичек, два почтовых конверта без марок или стакан газированной воды без сиропа. После распада СССР Центробанк России заявил, что копейка перестала существовать и навсегда ушла в историю. Поторопились. В 98-м монету реанимировали. Теперь она очень маленькая, аккуратная, серебристая. Правда, не стоит ровным счетом ничего. Зато какие воспоминания!
1: Все деньги мира.
2: 863 год нашей эры. Жители северного европейского городка Дорестад в последний раз громят агрессивных скандинавских мореходов. Но уже к концу 9 века викинги разрушат город. На другом конце европейского континента византийский император Михаил III наносит поражение арабским агрессорам. Ну а в Восточной Моравии, это древнее славянское государство на Дунае, два брата перевели с греческого на болгарский основные богослужебные книги «Евангелие» и «Псалтырь». А еще составили будущую славянскую азбуку.
3: Соратники. Кирилл и Мефодий.
2: Мефодий – старший из братьев. Родился в Византии и поначалу построил неплохую военную карьеру. Кирилл, он же при рождении Константин, родился в Риме. С детства проявил выдающиеся способности в геометрии, арифметике, астрономии и особенно в языках. Мефодий принял монашество уже в зрелом возрасте. Кирилл начинал хранителем в церковной библиотеке. Потом его отправили в Константинополь преподавать философию в местном университете. Здесь за ним и закрепилось знаменитое прозвище «Философ». Пути братьев пересеклись в 856 году в одном из византийских монастырей. И вскоре вокруг Кирилла и Мефодия выросла группа единомышленников. А еще зародилась первая мысль о создании славянской азбуки. За следующие несколько лет братья-миссионеры посетят десятки европейских городов, увидят Багдад и Хазарский Каганат, государство, созданное кочевым тюркским народом хазарами. Во время этого путешествия Кирилл и Мефодий впервые познакомятся и с русским письмом.
3: Соратники.
2: Знаменитая «Кириллица» стала главным коллективным творчеством братьев. Доподлинно неизвестно, кто из них первым придумал, каким будет написание букв «Ас», «Буки» и прочее, но многие из них и сегодня совпадают с современным русским алфавитом. Вот только число этих букв заметно сократилось. С 43 до 33.
3: Кирилл и Мефодий. Соратники.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что

0: вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
3: Ростов, тебе на «В».
4: Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Переславль-Залесский. Родина Александра Невского и колыбель русского флота. Успейте загадать желание у синего камня, оценить масштаб Плещеева озера и древность Спасо-Преображенского собора. И помните, без переславского пряника отсюда не уезжают.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

Любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю, мечту выбираю, которую...

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. ФСБ задержало в Крыму двух россиян. Они являлись агентами военной разведки Украины и собирали данные о дислокации вооруженных сил России на полуострове и передвижении железнодорожных составов по Крымскому мосту. В целях организации дальнейшей противоправной деятельности злоумышленники получили от куратора через Хрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более 3 килограммов, которые были изъяты у них в ходе обыска. В Запорожской области в результате удара украинских дронов погибли два энергетика. Инцидент произошел во время ремонтно-восстановительных работ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он отметил, что с начала спецоперации в результате украинских атак в регионе погибли 28 энергетиков, еще 77 были ранены. На природоохранную деятельность на Байкале из федерального бюджета выделено более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал.
2: Несомненно, это одно из самых красивых мест на нашей планете. В то же время данная территория играет существенную роль в социально-экономическом развитии местных субъектов, а также является знаковым туристическим центром нашей страны. Поэтому на государственном уровне необходимо обеспечить баланс, который сохранит уникальную экосистему и при этом позволит развивать регионы во благо наших людей.
1: В ходе заседания участники сфокусировались на решении таких задач, как лесовосстановление на Байкальской территории, проведение противопожарных мероприятий, внедрение технологий, помогающих своевременно выявлять риски для лесного комплекса, сохранение и воспроизводство водных биоресурсов Байкала. Число новых предприятий сократилось до исторического минимума. За 4 месяца этого года было открыто лишь 51 тысяча организаций, следует из данных Росстата. При этом закрывается бизнес чаще, чем открывается, хотя число ликвидаций тоже снизилось. Работа многих предприятий стала менее прибыльной на фоне высокой ключевой ставки и налоговых изменений, пишут «Известия». Предприниматели все чаще не решаются запускать новые проекты, а действующие компании впадают в режим ожидания, чтобы пережить сложный период. Отдыхающим на море россиянам стоит опасаться морских ос, также известных как кубомедузы и физалий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на врачей. Их яд способен спровоцировать анафилактический шок, либо привести к остановке сердца. Морских ос можно встретить в тропических и субтропических водах в Индонезии, а также у побережья Вьетнама и Филиппин. Физалии – планктонные микроорганизмы. Они перемещаются по океану вместе с течениями и ветром. Их можно обнаружить в странах Средиземноморья, а также в Юго-Восточной Азии.
0: Автонавигатор.
1: На Тульской транзитной эстакаде произошла авария с участием 4 автомобилей. На месте работают оперативные службы. Движение в районе происшествия затруднено на 4 километра и осуществляется по одной полосе из 3. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, предупреждает Департамент транспорта Москвы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от улицы Свободы до Острогино. Полчаса уйдет на проезд по внешней стороне Третьего кольца от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: Доброе утро! Вас приветствует Евгений Шматко. В ближайшие 10 минут расскажем, к какой дате приурочена выставка о маршале Ротмистрове в Музее Победы, как школьники справились с единым госэкзаменом, сколько пассажирских судов построят в Хабаровске в ближайшие 4 года. В Музее Победы.

0: Победы открывается выставка, посвященная первому маршалу бронетанковых войск, герою Советского Союза Павлу Ротмистрову. Экспозиция приурочена к 125-летию со дня рождения военачальника. Ким Андреев выяснил, в каких важнейших операциях Великой Отечественной Ротмистров принимал участие и как он изменил представление о применении танков в бою.
1: Он родился в 1901 году в семье кузнеца. Когда было 17, записался добровольцем в Красную армию, сражался против войск Колчака и участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. В 30 лет Павел Ротмистров окончил военную академию имени Фрунзе. Именно там и сформировался его главный профессиональный интерес – тактика применения танков на поле боя. В 1939-м по этой теме он даже защитил диссертацию на соискание степени кандидата военных наук – рассказывает военный историк Никита Коровин.
2: Еще в конце 30-х, после изучения опыта военной науки, Павел Ротмистров опубликовал статьи, где настаивал, что танки необходимо применять массированно и самостоятельно, не только как средство поддержки и усиления пехоты при прорыве. Он писал о необходимости создавать мощные кулаки из тысяч танков. Такие силы были бы способны самостоятельно прорывать оборону, а не просто помогать пехотным частям.
1: Когда начнется Великая Отечественная, Ротмистрову придется не раз вспомнить военную теорию. В первые месяцы он попадет в немецкое окружение, но сумеет вырваться. С сентября 41-го его назначают командующим 8-й танковой бригадой, которую позже преобразуют в 3-ю гвардейскую. А с февраля 43-го он уже возглавляет 5-ю гвардейскую танковую армию. Первую, созданную по принципу однородного состава, то есть без пехотных частей, как и описывал военачальник в своей диссертации. Этим танкам будет суждено сыграть ключевую роль в отражении немецкого наступления на Курской дуге и в последующем советском контрнаступлении. Хотя после легендарной битвы под Прохоровкой Ротмистрова едва не отдали под трибунал, говорит Никита Коровин.
2: Танки, по сути, шли к кильваторной колонне один за другим и становились легкой мишенью для немецкой артиллерии и танков. И по воспоминаниям самого Ротмистрова это вызвало гнев Сталина, потому что по идее Ставки 5-я гвардейская танковая армия должна была после этого контрудара идти на Харьков. Но из-за потерь ее пришлось надолго выводить с первой линии для пополнения.
1: За полководца вступился маршал Василевский, который доложил Сталину. Да, потери велики, но советские войска выполнили стратегическую задачу, заставили немца отступать. В 43-44 годах танковая армия Ротмистрова будет освобождать правобережную Украину. Города Пятихатки, Кривой Рог, Кировоград. А после Корсунь-Шевченковской операции военачальник будет удостоен звания маршала, объясняет военный историк Сергей Ушкалов.
3: В ходе Корсунь-Шевченковской операции советские войска замкнули кольцо вокруг десятка немецких дивизий. Шли непрерывающиеся попытки прорыва. Но в результате действий, в том числе и 5-й гвардейской танковой армии, войска противника были уничтожены. Ротмистров получил высокую оценку как лично от Сталина, так и от командующего 2-м Украинским фронтом Ивана Конева.
1: Когда война закончится, Павла Ротмистрова назначат командующим бронетанковыми и механизированными войсками в группе советских войск в Германии. В мирной жизни он будет много преподавать, передавая знания следующему поколению офицеров. А все свои танковые подвиги времен Великой Отечественной он детально опишет в книге «Стальная гвардия». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Рособорнадзор раскрыл средние баллы ЕГЭ в этом году. Показатель по большинству предметов превысил 60. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев. Наилучшие результаты, в среднем 66 баллов, показали участники экзаменов по физике и профильной математике. С чем связаны высокие результаты именно по этим предметам, объясняет директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
5: Это работа с профильными классами школ. Эта установка появилась примерно 3 года назад. Открылись специализированные классы. Соответствующим образом выстроена работа, чтобы ребята не боялись физики, не боялись математики. Уделяется больше часов и больше внимания этим предметам. Действительно, случился прям вот буквально перелом года 3 назад, когда в профильные классы, естественно, научные, инженерные, математические, ребята пошли. Тем более, что увеличился набор в систему среднего профессионального образования, и мы буквально вот в этом году увидели рост по физике там на 20%, по химии на 10% больше желающих сдавать ЕГЭ. По профильной математике тоже чуть ли не на четверть, потому что действительно очень серьезно проявился запрос работодателей и вузов именно на инженерное образование.
0: По русскому языку средний показатель на ЕГЭ превысил 63 балла. По биологии и химии зафиксирован на отметке 58. Экзамены по информатике и истории принесли выпускникам примерно столько же. Немного скромнее оказались результаты по обществознанию и географии – 54 и 55 баллов из 100.
4: Утро на радио «Звезда».
0: 11 пассажирских судов и 60 причалов построит к 2030 году Хабаровский судостроительный завод. Также в планах выпуск дебаркадеров, катамаранов и судов для нужд Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. Максим Петренко погрузился в историю российского кораблестроения и узнал, какие этапы оно прошло, начиная с первого парусного судна «Орел».
6: Одним из первых русских парусных кораблей считается фрегат «Орел». Судно строили голландские мастера в конце 1660-х в селе Дединово, ныне Московская область. Еще «Орел» — первый отечественный военный корабль, он охранял торговые караваны на Каспии. Бум кораблестроения случился при Петре I. Причем феномен заключается в том, что флот наш создавался тогда революционно, а не эволюционно, десятилетиями и столетиями, как у других морских государств. Царь утвердит и первый морской устав, и при нем же на Плещеевом озере наши моряки начнут учиться управлению кораблями под руководством западных специалистов, рассказывает член экспертного совета офицеров России, капитан первого ранга Василий Дандыкин.
7: Затем это был Архангельск. Стимулом послужила поездка, конечно же, его в Голландию на верфи. Он нанимал корабелов, которые передавали опыт русским корабелам по морям. И в короткое время был построен и галеры, и парусные корабли, фрегаты, линейные корабли. И создана была навигационная школа, где выпускались гардемарины.
6: Новый подъем кораблестроения переживет во второй половине 18-го столетия. Тогда зародится Черноморский флот. Век 19-й ознаменуется началом курсирования первого рейсового парохода между Кронштадтом и Петербургом, появлением судов с паровыми машинами и переходом на железные корабли. Заработает активно Сормовский завод, среди заказов которого как гражданские, так и военные суда. Однако после неудачной русско-японской войны флот пришлось создавать заново, говорит капитан первого ранга в запасе, писатель-маринист Владимир Шигин.
8: В это время на морскую арену выходит новый класс кораблей, называемый дредноуты. И практически все мировые державы начали строить с нуля. Россия, надо отдать должное Николаю II, шла на уровне опять ведущих держав. Развернули строительство линейных кораблей на петербургских верфях. Начало строительство мощнейшего кораблестроительного завода в Николаеве.
6: Знаковые проекты того времени – эскадренные миноносцы типа «Навик», подводные лодки «Барс» и самые мощные линкоры по вооружению проекта «Измаил». Правда, они не были достроены из-за революции. Советская власть занялась океанским флотом в 30-е. К вопросу подошли комплексно. Усилили промышленную базу заводами-гигантами. Это Комсомольск-на-Амуре, Севмаш. Создали кораблестроительные институты, где готовили ценные кадры инженеров. Шла и популяризация флота в народе, продолжает Владимир Шигин.
8: Создалась целая серия фильмов, которые пропагандировали романтику. Дети капитана Гранта, 15-летний капитан. Даже в моду перед войной вошли матросские костюмчики, которые носили молодые девушки. Дети носили без козырки с надписью «Моряк» или «Герой». Создавались песни «Без козырка белая в полоску воротник», и они смело спросили напрямик.
6: После Великой Отечественной флот развивался скачкообразно, и многое зависело от личных пристрастий первых лиц советского государства. Времена Хрущева считаются упадком, при Брежневе, напротив, подъем. Тем не менее, к рубежу 70-80-х годов в стране существовал ракетный ядерный флот, стабильно деливший первое-второе место с США. А затем 90-е, потеря многих баз и заводов, за которой очередное возрождение, продолжающееся и сейчас. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут узнаем, по какому принципу присваивают наименование воинским частям, как переводят рукописи в цифровой текст, чем удивляет туристов Владивосток.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Крыму задержаны двое агентов военной разведки Киева, сообщили в ФСБ. Подозреваемые собирали и пересылали куратору информацию о дислокации на полуострове объектов вооруженных сил России и критически важной инфраструктуры, а также передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту. Соединенные Штаты не могут достать четверть своего нефтяного резерва из хранилищ. По данным Счетной палаты, часть оборудования сломана, а хранилища деформировались. К этому привело крупнейшее в истории Америки экстренное извлечение нефти в 2022 году на фоне конфликта на Украине. Ситуация усугубилась по причине экстренного высвобождения 172 миллионов баррелей для регулирования цен на фоне конфликта с Ираном. Теперь оборудование постоянно на ремонте. Фельдшеры с сентября смогут оказывать первичную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Если в медорганизации нет врача-психиатра-нарколога, эта мера поможет быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит, сообщили в Госдуме. В Крыму побит рекорд жары 1938 года. Новый температурный рекорд зафиксирован в Симферополе. Воздух там прогрелся до почти 36 градусов, что на 2 градуса выше рекордного значения. Сегодня в республике сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными значениями температур воздуха на 7 градусов выше нормы, отметили в гидрометцентре. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о мумиях.
12: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
13: Египтяне мумифицировали не только людей, но и животных. В катакомбах Саккары нашли больше 1 000 000 мумий кошек, крокодилов, бабуинов, птиц, рыб и даже жуков-скарабеев.
4: Факт второй.
13: Народ Дани, живущий в Индонезии и Папуа-Новой Гвинее, чтит своих вождей и мумифицирует их тела копчением над огнем.
4: Факт третий.
13: Самые древние мумии в мире старше египетских на 2000 лет. Это мумии культуры Чинчоро из Чили.
4: Факт четвертый.
13: В 19 веке художники прерафаэлиты использовали пигмент «коричневая мумия», сделанный из перемолотых мумий, смешанных с маслом. Краска была очень стойкой, а ее производство прекратилось в 20 веке из-за недостатка материала.
4: Факт пятый.
13: Большинство легенд о проклятиях мумий придумали египтяне, чтобы их святыни не уничтожали и не расхищали.

0: Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что красный цвет полярных сияний может быть опасным для нашей планеты. Расскажите, так ли это?
2: Отвечает астрофизик, кандидат физико-математических наук Антон Бирюков.
3: В полярных сияниях важно то, насколько велика концентрация атомов в той части атмосферы, из которой они нам светят. То есть, насколько тесно там расположены атомы и, соответственно, насколько часто они друг с другом сталкиваются. Ну, понятно, что при высоких концентрациях атомы будет довольно тесно, они будут сталкиваться чаще, и частые столкновения, они тоже меняют внутреннюю энергию атомов. И на большой высоте возбужденный атом кислорода может прожить в одиночестве, если хотите, ни с кем не столкнуться, достаточно долго. Долго по атомным меркам это 100 секунд. И вот при таких условиях возможно излучение красного света, который почти невозможен при больших концентрациях. Поэтому красный свет северного сияния мы видим реже, и он приходит к нам с больших высот, где концентрация атомов меньше. И заметным он становится тогда, когда поток частиц от Солнца становится очень большим. То есть красное полярное сияние, когда мы его видим, оно скорее означает высокую активность Солнца. Это ничем особым нам не грозит, кроме стандартных проблем, которые нам могут принести солнечные вспышки и сильные магнитные бури, когда у нас есть, собственно, повышенная солнечная активность. Но вот сам факт того, что мы видим красное полярное сияние, ни на что особо серьезно не влияет.
0: Очень важные вопросы.
4: Радиозвезда. Утром 14 июля 2024 года в Петрозаводске на улице Мелентьевой загорелся многоквартирный деревянный дом. Первыми заметили возгорание работники коммунальной службы, мусоровоза, вывозившего отходы. Водитель Андрей Каупинен и грузчик Евгений Дятел сначала вызвали пожарных, а затем бросились в горящий дом будить и по возможности спасать людей. В итоге жертв удалось избежать.
5: Экипаж.
4: Работать на мусоровозе трудно. За одну смену экипаж в среднем объезжает до 80 контейнерных площадок. А это ни много ни мало около 13 тонн мусора. Запах, который, кстати, равно как и амбре любого мусорного полигона, выдерживает не каждый. Водитель в переполненных автомобилями дворах вынужден филигранно работать рулем, сохраняя миллиметровые зазоры. А машина совсем не маленькая. Чаще это МАЗ с так называемой задней загрузкой.
5: Техническая справка. Мусоровоз с задней загрузкой КО-440ВМ на базе МАЗ-5340. Объем кузова 19 кубических метров. Грузоподъемность манипулятора до 800 килограммов. Полная масса автомобиля 20 тонн. Двигатель дизельный мощностью 240 лошадиных сил. Коробка передач механическая 9-ступенчатая. Топливный бак 300 литров. Кабина малая, трехместная.
4: Раннее июльское утро, воскресенье. Евгений задвинул последний пустой контейнер, запрыгнул в кабину. Поехали дальше по маршруту. Вдруг Андрей махнул в сторону старого деревянного дома. Гляди-ка, горит.
5: Экипаж.
6: Золотые слова вовремя сказаны.
5: Командная работа.
4: Все спят. Вокруг никого, тишина, а дым уже заволакивает окрестности. Подъехали ближе, остановились. Сначала позвонили в пожарную службу, назвали адрес. Улица Мелентьевой, 43, скорее! Бросились в дом. Два подъезда, два этажа, деревянные лестницы. Бегали по этажам вверх-вниз, стучались в каждую квартиру, кричали громко, чтобы люди проснулись. От дыма внутри уже было трудно дышать. В одной из квартир в огненной ловушке оказался 4-летний ребенок. Андрей пытался своими силами вызволить его и родителей. Спасти семью удалось с приездом пожарной бригады. А пока огнеборцы тушили остатки пламени, девочка приходила в себя в кабине мусоровоза в ожидании скорой. В итоге пожарные с помощью автолестницы сняли 7 человек со второго этажа. а всего спасли 10 человек, в том числе ребенка. Убедившись, что все в порядке и помощь больше не нужна, экипаж мусоровоза отправился дальше на маршрут. За подвиг сотрудников коммунальной службы наградили грамотой. Но что какая-то там грамота по сравнению с искренней людской благодарностью?
5: Экипаж.
0: История в письмах и воспоминаниях.
7: Из письма известного русского законоведа 18 века Алексея Яковлевича Поленова приятелю в Париж. 25 ноября 1765 года, Страсбург. По приезде Жан-Жака Руссо в Страсбург все любопытствовали его видеть. Про него много говорили глупости и неправды. Одни считали его философом, другие – глупцом, некоторые – мизантропом. На днях давали его комедию с музыкой его же сочинения «Деревенский колдун». В пьесе много чувств, достойных человека добродетельного и любящего человечества. Но, к несчастью, в наше время над всем этим смеются. Алексей Поленов, 25 ноября 1765 года, Страсбург.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса Украины, расположенных в Киеве и Киевской области. Также атакам российской армии подверглась инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В нашем Министерстве обороны заявили, что удары стали ответом на теракты киевского режима в отношении российской гражданской инфраструктуры. В Монако правоохранители задержали подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Он был помещен под стражу, передает Монако Инфо, ссылаясь на заявление прокуратуры. Позже подозреваемого отпустили на свободу. При этом о предъявлении ему обвинений не сообщается. Кроме того, был допрошен несовершеннолетний, пострадавший при взрыве. Напомним, инцидент в подъезде жилого дома в Монако произошел 29 июня. Неизвестный оставил рюкзак со взрывчатым устройством. В результате ранения получил Ермолаев, его спутник. По данным местной прессы, ей является Анна Насобина, дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области. Она получила наиболее тяжелые травмы. Также пострадал сын бизнесмена. Россия приняла первый прямой рейс из Танзании. Сегодня самолет из Дар эс-Салам приземлился в аэропорту Внуково. Рейс осуществил национальный перевозчик Air Tanzania. Лайнеры туда и обратно будут летать по вторникам, четвергам и субботам. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян предполагал, что после запуска прямого авиасообщения отдых в Танзании станет востребованным среди россиян. На одном из полигонов Московского военного округа впервые продемонстрировали журналистам новую уникальную российскую разработку – беспилотник самолетного типа УН-001. Подробности телеканалу «Звезда» рассказал один из разработчиков Виктор Лобанов.
2: Мы провели апробацию в трех областях. Это Московская область, Белгородская, Воронежская. Мы предлагаем три комплектации. Это классическое шасси, облегченное с руки, в полевых условиях с катапульты.
1: Корпус новейшего дрона выполнен из пенополиуретана. Он способен развивать скорость до 150 км в час и совершать до 150 посадок. Столица готовится отметить День московского транспорта. 11 июля в мегаполисе пройдет масштабный парад ретро-транспорта. По улицам проедет колонна исторических трамваев и ретро-автомобилей. Путь колонны начнется у станции метро Новокузнецкая в 11:30 и завершится на Чистопрудном бульваре, где пройдет выставка.
3: Сегодня в программе «Область знаний». История трамвая в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Доброе утро! Вас приветствует Евгений Шматко. В ближайшие 10 минут расскажем, каким полкам в России присвоили наименование «гвардейский», как нейросеть учит читать рукописи, с чего началась история Владивостока. Владимир Путин присвоил двум полкам вооруженных сил России почетные наименования «гвардейский». Это 39-й полк радиационной, химической и биологической защиты и 16-й инженерно-саперный полк. Исторические имена воинским соединениям давали в честь выдающихся полководцев, а также по названиям районов, где они создавались или проходили боевой путь. О старейших и легендарных полках и дивизиях Анна Елисеева.
4: Первые наименования русским войскам присваивали по месту их формирования, причем эта практика сложилась еще в XVI веке. Владимирцы – значит из Владимира, смоляне – из Смоленска. Негласная традиция стала твердым правилом при Петре I, и при нем же началась история двух легендарных полков – Преображенского и Семеновского, названия которых произошли от подмосковных сел, где квартировались войска. После битвы при Нарве оба полка станут основой гвардии, примут участие во всех ключевых сражениях вплоть до Первой мировой войны и сыграют решающую роль во дворцовых переворотах XVIII века. Созданные как потешные, они окажут заметное влияние и на формирование регулярных вооруженных сил, отмечает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
8: На потешных полках была отработана схема формирования новых частей и соединений, при которых, в отличие от стрельцов, военные становятся профессиональными. Они постоянно занимаются сугубо военной службой.
4: Почетные имена воинским соединениям присваивались и в честь легендарных командиров. Так имена генералиссимуса Суворова и фельдмаршала Кутузова с гордостью носили пехотные войска 62-й Суздальский и 11-й Псковский. Героями 20 века станут бойцы 8-й мотострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова, которые до последнего будут защищать Москву от наступления фашистских захватчиков. А вот одна из старейших, 25-я стрелковая дивизия имени Чапаева, переживет непростую судьбу. Сформированной во время гражданской войны, она остановит армию Колчака. Затем будет героически держать оборону Севастополя в Великую Отечественную. В итоге будет расформирована с последующим возрождением, продолжает Никита Борисов.
8: В связи с тем, что дивизия участвовала в обороне Севастополя, не смогла вовремя эвакуироваться, и ее военнослужащие выбросили знамена в море, чтобы они не достались врагу, соединение было расформировано. Была сформирована новая 25-я стрелковая дивизия, однако знаки отличия, а также почетного наименования имени Чапаева переданы не были.
4: 20 век заложит еще одну традицию присвоения почетных званий, а именно по тем местам, где происходили героические сражения. В этом значении одной из первых войдет в историю туркестанская армия, разгромившая басмачей в Средней Азии, рассказывает Александр Паныч, член Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии. Но практика именовать воинские части по названиям освобожденных городов широко распространится в годы Великой Отечественной.
9: Ряд танковых механизированных корпусов самыми первыми получили такие наименования. Это случилось во время Сталинградской битвы. Появились Воропоновские, Донские, Кантемировские. Всего 44 полка. И действительно, в дальнейшем уже сотни частей и соединений были удостоены почетных наименований в честь тех городов, которые они освободили.
4: Уже в наше время практика присвоения воинским частям почетных наименований утвердится официально. Так, в 2013 году был возрожден легендарный Преображенский полк на базе 154-го отдельного комендантского полка, размещенного в московском Лефортово. Сейчас его воины несут гарнизонную и караульную службы, участвуют в государственных церемониях и сопровождают первых лиц. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: В России запускают проект по распознаванию текстов XVIII века с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Мы решили узнать, как нейросеть учит читать исторические документы и в чем сложность этой работы. Разобраться нам помог технический директор компании Smart Engines, доктор технических наук Дмитрий Николаев.
10: Здесь ответ довольно абстрактный, но правдивый. Путем обучения на большом объеме релевантных чистых данных. Иногда можно нейросеть учить на небольшом объеме данных. Но это значит, что у вас в руках модель, которая уже была обучена на большом объеме данных, но на немножко другую задачу. Ну, например, уже эта рукопись на русском языке, но это рукопись 20 века. И тогда, возможно, потребуется небольшой корпус рукописи 18 века, и вы сумеете дообучить эту нейросеть Но данные должны быть релевантны вашей задаче. Вопрос релевантности данных очень тяжелый в машинном обучении, потому что может оказаться, что у вас все так, как в обучающей выборке, только изображения бледные, ну, чернила не пропечатаны. И внезапно нейросеть, которая еще вчера показывала вам великолепные результаты, просто теряется. И, конечно, данные должны быть предварительно просмотрены экспертами и должно быть гарантировано, что в обучающих данных нет ошибок.
7: Успешным примером использования нейросетей считается проект Digital Петр. Несколько лет назад с помощью искусственного интеллекта ученые смогли расшифровать неразборчивые рукописи Петра Великого. Для точности данных к работе подключили историков, которые помогали алгоритму понимать контекст. В итоге были расшифрованы материалы за четверть века с точностью 97%.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Сегодня Владивосток отмечает день рождения. Городу уже 166 лет. По случаю годовщины для жителей и гостей дальневосточной столицы подготовили концерты, уличные спектакли, парусную регату и гастрономические фестивали. Максим Петренко расскажет об истории Владивостока, его знаменитых оборонительных сооружениях, а также о том, чем город живет сегодня и почему туристу стоит его посетить.
11: Порт можно считать лучшим изо всех. Он напоминает Ольгу, но только меньше ее, уютнее, теплее и веселее. Так напишет этнограф Сергей Максимов вскоре после прибытия в бухту Золотой Рог военного транспорта сибирской флотилии «Маньчжур». 2 июля 1860 года он привез сюда солдат для оборудования военного поста. С этого момента Владивосток и ведет свое летоисчисление. Кстати, название города сочетает два слова «владеть» и «восток», что полностью отражает задачи, стоявшие тогда перед государством. Нужен был крепкий опорный пункт в регионе, и Владивосток оказался привлекателен. Закрытая бухта, слабо замерзающий залив, а на подступах, как стражник, остров Русский. Для защиты от любых попыток нападения в последующие десятилетия возведут укрепления, и это превратит Владивосток в военно-морскую крепость, рассказывает председатель Ассоциации музеев Дальнего Востока и Сибири Виктор Шалай.
12: Десятки лучших умов трудились на то, чтобы обыграть рельеф города Владивостока и в гонке с новейшими вооружениями уметь зашифровать в этом рельефе возможности обороны от этих новейших вооружений. Сегодня в городе сохранилось почти 100 сооружений, фортов, люнетов, редутов, капониров, которые в совокупности показывают и грандиозность вот этой военной страницы российской истории и целую энциклопедию инженерных решений.
11: Статус города Владивосток получит в 1880-м. Мощным толчком в его развитии станет строительство уссурийской ветки Транссибирской магистрали. Появится надежный канал связи с внутренними регионами. В первой половине 20 века городу выпадут тяжелые испытания. Русско-японская, Первая мировая войны. В Великую Отечественную Владивосток превратится в ключевой центр поставок грузов по ленд-лизу. Дальневосточное морское пароходство перевозило и миллионы тонн гуманитарной помощи населению, продолжает Виктор Шалай.
12: Так называемые огненные рейсы, потому что суда, перевозившие, казалось бы, мирные грузы, все равно подвергались атаке японского, в первую очередь, флота, и множество славных моряков сложили свои головы ровно в этот момент, когда они тонули под бомбежками в открытом море, пытаясь доставить в родную страну то, чем нам помогали наши союзники.
11: После войны город еще сильнее закрепился в роли главной базы Тихоокеанского флота. Туда поступили современные корабли и атомные подводные лодки. Сегодня Владивосток развивается и как транспортный узел, как центр рыболовства, судоремонта, образования. В Дальневосточный федеральный университет едут учиться и из других городов России. Растет поток туристов. Владимир Калинич, гид-экскурсовод по Владивостоку, рассказывает, почему точно стоит посетить город.
13: Невероятное сочетание природы и достаточно развитая культурная среда позволяет такие, знаете, вещи делать, которые не везде получится. То есть вечером вы надеваете вечернее платье, красивые туфли, и вы идете в Мариинский театр. А утром вы просыпаетесь, меняете свои туфли на кроссовки, садитесь на катер и идете на потрясающие острова, которые находятся вот на протяжении руки протянутой.
11: Ну и, конечно, рекомендуется попробовать местную кухню. Свежие дары моря, интересные блюда, каша рыбака, борщ с морской капустой, скоблянка из кукумарии. А еще привлекает переплетение кулинарных традиций разных стран. И так появляются, например, хинкали с крабом или хинкали том-ям. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
7: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекций «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. В Запорожской области при ударе украинского дрона погибли два сотрудника энергетической компании. Инцидент произошел во время ремонтных работ, сообщил губернатор Евгений Балецкий. С начала специальной военной операции в результате вражеских атак при ремонтных работах погибли 28 энергетиков, еще 77 получили ранения, отметил глава региона. По меньшей мере 48 человек были задержаны во время беспорядков, вспыхнувших в Гвадалахаре при праздновании победы сборной Мексики на чемпионате мира по футболу. Двое полицейских получили ранения, сообщает местная пресса. Порядка 337 тысяч россиян обратились к врачам по причине укусов клещей, сообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, в текущем году более 3 миллионов человек в России сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. Россияне назвали главные негативные стороны руководителей. Чаще всего сотрудникам компании не нравится агрессивное поведение, нарушение личных границ и обесценивание. Это следует из опроса сервиса по персоналу. Также упоминаются такие негативные проявления, как некомпетентность, несправедливость, микроменеджмент и фаворитизм. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Девиз – одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
3: От слов к делу.
2: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
3: От слов к делу. Военные училища России.
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: из прошлого. Нынешние курсанты готовятся стать танкистами-профессионалами. Для этого у них есть все. Тренажерные комплексы вождения и огневой подготовки, классы управления боем, стрелковый тир, огневой городок, полигон и, возможно, самое главное – желание. Срок обучения – 5 лет. Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант.
1: От слов к делу.
0: Броня крепка и танки наши быстры. Кто из нас не видел танковый биатлон? Так вот, начиная с 2016 года курсанты Казанского училища участвуют в этом очень зрелищном конкурсе полевой выучки.
1: От слов к делу.
0: Победи или умри.
1: Казанская высшая танковая командная ордена Жукова Краснознаменное училище.
2: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
3: У Савельева сегодня важный день на работе. Поручили сделать отчет и прислать по электронной почте руководителю. Документ наш герой подготовил быстро. А вот отправить начальнику не получилось. Оказалось, рабочую почту кто-то взломал. Неужели придется менять электронный ящик? Или его еще можно восстановить? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
2: На всякий случай.
3: Первое. Многое зависит от того, успели поменять злоумышленники ваш пароль или нет. Поэтому, если получится, то срочно измените свои учетные данные. Смените резервную почту и придумайте новый пароль. Второе. Не лишним будет проверить ваш компьютер на наличие вирусов. Нередко хакерам удается получить доступ именно через вредоносные программы. Поэтому запустите антивирус или пригласите сотрудников технической службы. Третье. До тех пор, пока доступ к почте не удалось восстановить, воздержитесь от электронных платежей. Дело в том, что многие сервисы, которыми мы пользуемся, связаны именно с адресом почты. И любая попытка оплаты может привести к дополнительной утечке данных. Четвертое. Когда вы снова стали полноценным хозяином своего почтового ящика, проверьте настройки и убедитесь, что в них ничего не изменилось. К примеру, копии ваших электронных писем не дублируются на чужой адрес. А еще установите двухфакторную аутентификацию, чтобы вход в почту подтверждался СМС-сообщением. Подведем итоги. Убедитесь, что злоумышленники не изменили пароль, иначе придется заводить новую почту. Проверьте компьютер на наличие вирусов. Воздержитесь на время от онлайн-покупок. После восстановления почты проверьте настройки и установите двухфакторную аутентификацию. К счастью, Савельев быстро вернул доступ к рабочему аккаунту. Программисты обнаружили вирус и устранили проблему. Но если бы все сложилось иначе, он знает, что делать. Узнали и вы? На всякий случай.
2: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
4: Закон Мёрфи. Это один из немногих законов, которые открыли все во всем мире. Не было ни первых, ни вторых. Просто в результате рекламы и маркетинга прижилось это название, точнее, фамилия Мёрфи. Говорят, что он, Эдвард Мёрфи, работал инженером на базе Эдвардс. Изобретал, экспериментировал, и часто у него все ломалось и выходило из строя. Задолго до него в Германии жил изобретатель по фамилии Бутерброд. Выращивал хмель и варил пиво, и вечно у него что-то случалось. То бак прохудится, то дрова закончатся.
5: Да что ты будешь делать?
4: За много веков до Мёрфи, когда о космосе и слыхом не слыхивали, за несколько веков до Бутерброда, когда и Германии-то еще не существовало, тогда в России жил безвестный крестьянин. Трудно жил, еле-еле сводил концы с концами. А тут хороший урожай уродился. Обрадовался крестьянин и давай жать-пожинать. Сначала сломалась коса, потом порвались цепи для обмолота, хотя такого отродясь не бывало. Затем и сам заболел. «Что за невезение?» — громко вскликнул он. «Просто закон подлости!» Голос у крестьянина был сильным, его услышали.

0: слышали соседи. И их другие, да так и разнесся по необъятной Руси закон безвестного крестьянина. Закон подлости. В современной трактовке он звучит так. Что-то всегда ломается в самый неподходящий момент.
1: Ну, теперь ясно. Хотя...
0: Немцу пахать было некогда, да и не надо. Он варил пиво, был зажиточным, хорошо пил и ел, только был неуклюжим. Все время хлеб с маслом падал на пол из трудовых мозолистых рук. И всегда маслом вниз. Этот закон известен во всем мире как закон бутерброда.
1: Ну, голова. Голова.
0: Американцы все время пишут свои законы. Для этого их только надо сформулировать. И тут Мерфи. Середина 40-х прошлого века. Расцвет формулирования законов. И он пишет. Если что-то может сломаться, то обязательно сломается. Все в восторге. Закон Мерфи. У которого, между прочим, есть много следствий. Если что-то должно упасть, обязательно упадет. Если кого-то должны съесть, обязательно съедят. Если кто-то должен жениться, обязательно женится. Другие следствия из этого закона вы и сами придумаете.
2: Да, есть что рассказать. Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Это нечто огромное, до 1,5 метра в высоту, с очень толстыми стенками. То есть такой гигантский какой-то ритуальный предмет с изображением.
2: Она нашла под водой ранее неизвестное божество древних майя. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Нижегородской области после украинской атаки повреждения получили промышленные объекты, несколько жилых домов. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Разрушения он назвал некритическими. Кроме того, при налете погиб мирный житель, еще четверо пострадали. После атаки прокуратура открыла горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания помощи. Посольство России в Швеции подверглось очередной атаке беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии. Один из дронов сбросил на территорию ведомства контейнер с красной краской. Второй, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал рядом со зданием посольства. Дипломаты называют этот инцидент не случайным и считают его откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. Также в посольстве отметили, что подобные инциденты в Стокгольме приобрели систематический характер. Резервные помещения взамен части поврежденных украинскими обстрелами избирательных участков подобрали в Запорожской области к сентябрьским выборам в Госдуму. Об этом сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
2: На сегодняшний день у нас уже обследованы все избирательные участки. Там, где нет возможности проводить в помещениях для голосования, у нас подобраны резервные помещения. К этим обследованиям подключились у нас и МЧС, подключились и сотрудники военной комендатуры. Они подсказывают, какие необходимы меры безопасности предпринять.
1: Ранее в Центризбиркоме сообщили, что в регионах, где введено военное положение и режим среднего уровня реагирования, будет возможность проведения досрочного голосования на предстоящих выборах, в том числе и на дому. Списки избирательных участков с указанием границ и мест нахождения не будут публиковаться в этих субъектах. В правительстве сформировали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Задача – объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам. Среди конкретных задач – выявление мошеннических схем. Также это разработка новых мер для борьбы с аферистами в интернете, в том числе в рамках работающей с марта системы «Антифрод». В Канаде эвакуированы более 1000 человек по причине лесных пожаров. Газета Globe and Mail пишет, что огонь уже вплотную приблизился к населенному пункту Форт Симпсон. Площадь возгорания превышает 4 квадратных километра. Его распространению способствует жаркая погода и сильный ветер. И о погоде в столице. Сейчас в городе около 26 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность. Без осадков температура воздуха составит плюс 31 градус.
0: Автонавигатор.
1: Движение по Тульской транзитной эстакаде восстановлено после дорожной аварии. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут можно потерять на Егорьевском шоссе от железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе. Полчаса уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Боровского шоссе до Профсоюзной улицы. Столько же займет путь по Батарейной улице от поворота в район Луговая до церкви в селе Киово. Пробка на 20 минут на Волоколамке от метро Тушинская до улицы Габричевского. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История трамвая в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Трамвай. Железная дорога в городе. Иногда развивался по законам железной дороги. Но не во всем он ей идентичен. И не все железнодорожные всякие консервативные традиции с ним связаны. Это какой-то такой баланс между поездом классическим и огромными традициями железных дорог мира и нашей страны, и чем-то городским, привычным, близким абсолютно простому гражданину, зашел и поехал, и даже двери нет. Давайте сейчас вспомним, как трамвай начинался, в том числе в нашей стране. Везде, во всех странах мира и в нашей стране, в Санкт-Петербурге, столице до Великой Октябрьской социалистической революции, столице Российской империи, он начинался с конки. Конка – это вагон. Вагон вполне современного вида, потому что в некоторых местах такие музейные трамваи ездят в мире, где-то даже не музейные трамваи, например, в Лиссабоне. Это еще классический обычный маршрут абсолютно. Но ему ничего не делается, поэтому его используют. Это вагоны электрифицированные, но точно такие же вагоны были и у конки. Трамваи бывают с тележками, это как железнодорожный транспорт, бывают просто с осями и колесами. Это когда сбоку смотришь, два колеса. Мы так, будучи детьми, все рисуем там машину. Трамвай мы тоже в детстве, я думаю, все могли рисовать, если бы только была цель и нужда в этом. Конка. Конка запрягалась обычно четырьмя лошадьми, четыре лошади особых пород, подчас это тяжеловесы. Тяжеловесы тоже разные бывали, определенный тариф, и, в общем, ни в одной стране мира это не было прям замечательно, удобно, даже по стандартам 19 века, скажем, середины. В Петербурге все это началось как такая частная инициатива, и дальше общество конки развивалось, а в конце 19 века, учитывая, что у нас инженеров-электротехников в стране было достаточно, многие этим увлекались. У нас появился электрический трамвай, в общем-то, собственной конструкции. И здесь сразу забавно. Общество конки конкурировало настолько с электротрамваем, настолько по-лудитски, а лудиты — это такие в Англии были люди, которые противостояли любым новым видам техники. Такой лудизм происходил экономический. В общем, они довели ситуацию до того, что на суше трамвай электрический в Питере нельзя было пускать. И поэтому он впервые не от хорошей жизни, а вот из-за этой юридической коллизии оказался на льду Невы. Но Нева вставала хорошо. Период конца 19 века, самого конца, начала 20-го был таким, когда, в общем, было холодно зимой. И вполне благополучно электротрамвай пошел по льду. Тем временем по суше Санкт-Петербурга была, и там царствовала, властвовала со всеми своими вытекающими конка. Кстати, конский навоз. Большая-большая проблема. Конки попадали в аварии, приносили несчастье и инвалидность людям, вставали в пробки. В общем, ничего хорошего, по большому счету, не было. Тем временем Москва. В Москве сюжет трамвайный начался с 1872 года, с политехнической выставки. Я сотрудник Политехнического музея, поэтому мне особенно тепло сказать об этом событии, которая не только положила основание появлению Музея прикладных знаний, он же Политехнический, историческому музею и, кстати, Петербургскому музею инженерных войск связи имени Александра Сергеевича Попова, то есть минимум три больших музея, так еще и конки. Конка, которая ходила от одной части выставки, то есть Московский Кремль и многие десятки роскошных павильонов, которые всего лишь на 3 месяца были построены, в Петровскую сельскохозяйственную академию. Нынче называется Тимирязевская, ТСХА, Тимирязевская сельскохозяйственная академия. А туда ходили конки, и там возникли по пути первые остановочные павильоны. И здесь хочется затронуть тему инфраструктуры, сопутствующей трамваю. Это и павильоны, очень передовые по конструкции, потому что литье. То есть чугунные колонны, чугунный там силовой набор навесов, какие-то сопутствующие, например, там киоски с прохладительными напитками и многое-многое другое. На эту тему, я думаю, могла бы быть увесистая и очень интересная книга. О нашей специфике отечественной вполне себе. Но это еще и часы. городская система часов уличных – это тот случай, когда только в одном месте находятся первичные часы. В случае Москвы это был подвал исторического музея, а вот эти остальные часы, кстати, на трамвайных павильонах первоначально как раз-таки, потому что людям важно транспорт, время, ориентироваться. Проводки от этих часов в подвале исторического музея распространялись именно по близлежащим трамвайным павильонам.
2: История трамвая в России.
1: Область знаний.
3: Дальше. Литература. Константин Паустовский. С чего он начинал вообще свою трудовую деятельность? С деятельности трамвайного кондуктора. И поэтому его ранние рассказы это все очень хорошо иллюстрируют. Он схватил эту атмосферу. Миусское трамвайное депо. Нынче это у нас улица Лесная. Оно сохранилось, но, правда, прошло адаптацию коммерческую к современным нуждам города. Трамваев там больше нет, троллейбусов там тоже больше нет. Там после трамвая были троллейбусы, но здания сохранились под новое назначение, коммерческое. Миусы — это было одно из первых трамвайных депо. Электротрамвай в Москве – это уже начало 20 века. В Петербурге он утвердился, и там, наконец-то, этот регламент несчастный с трамваем по воде. Вагоны Коломенского завода, вагоны Московского завода, который в Сокольниках был. Все они были очень такие утилитарные, похожие на конку, хоть и электрические. Только приемник назывался «Бугель». Это потом он стал пантографом. Такое более сложное устройство, как у современных электричек. «Бугель» — это... Ну, такая дуга просто, как вы знаете, как черный хлеб тостовый, если разрезать, то будет форма бугеля, только это будет вот его профиль проволока. В трамваях в 30-е годы, когда из деревни в город люди начали массово приезжать, были экзотические такие таблички «не плевать», новой уже современной орфографии, потому что культура не доставала, прямо скажем. Транспорт этот был переполненный. И мне представляется, что генеральный план 35-го года, который Москва приняла и частично реализовала, все наши вот эти фантастические широкие проспекты, да взять тот же проспект Мира, Ленинский проспект, Комсомольский проспект. В общем, вся эта сталинская Москва реализована процентов, наверное, на 25-35. Просто дальше помешала Великая Отечественная война. Наверное, это был такой ответ на хаос трамваев. Потому что трамваи даже ведь пересекались где-то в самом-самом центре Москвы, недалеко от Кремля, там где-нибудь на Китай-городе. И они пересекались и сталкивались друг с другом. И все эти старые фотографии начала 20 века или НЭПовской эпохи, новая экономическая политика, 20-е годы 20 века в Советском Союзе, необычные, которые очень хорошо ухватил Ильф с Петровым, два великих писателя-сатирика. Это какой-то просто сплошной хаос и полная дезорганизация, и, в общем, ничего привлекательного. Но это мы, если смотрим на фотодокументы. Ну, а кинохроники то же самое. И дальше ответом был автобус, еще лучшим ответом был троллейбус на это все. Троллейбус — это максимум культуры, максимум простора, максимум экономики. Это прям такой радикальный, благопристойный ответ на хаос, который происходил с трамваями. Но дальше ситуация с трамваем стала тоже улучшаться, но уже после Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной, давайте вспомним, ленинградский героический трамвай, который был грузовиком, главным грузовиком. Иногда он и не работал. Какое-то время работал, потом самое трагическое время, когда город замер и начал просто погибать, что ухвачено в тогдашних радиорепортажах, например. Советское радио записало на улице микрофоном буквально прямой репортаж о запуске ленинградского трамвая. Там надо слышать голоса людей, даже нет такого представления, что это все изможденные, с трудом выжившие люди. Когда запустился трамвай, он ведь запустился, по-моему, еще блокада не была снята полностью. В общем, там это совершенно отдельная история. И там трамвай по льду Невы, это теперь другая история. Это не история курьезного обхода конкуренции конки и общества электротрамвая, а это нужда, это специфические маршруты к промышленным предприятиям, и это выживание просто-напросто. Раз мы говорим о Санкт-Петербурге и о Ленинграде, давайте еще вспомним Архангельск, потому что последний царский трамвай появился в городе на Двине, неустоявшееся выражение. На Северной Двине, город с выходом к Белому морю, в дельте Северной Двины, там был последний царский трамвай и самая протяженная сеть трамвая на севере в мире. К сожалению, в 2004 году Архангельский трамвай прекратил свое существование, и мы этой темой еще коснемся, почему. Так происходит с электротранспортом на сравнительно недавнее время.
1: Область знаний. Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История трамвая в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: После Великой Отечественной войны появились новые вагоны. Рижский вагоностроительный завод, который делал знаменитые рижские электрички, которые частично еще где-то в Москве уже не особо, но по России еще ого как эксплуатируются. Он занялся и трамваями. Причем мы современным языком можем сказать, что в одном дизайн-коде с электричками РВЗ-6. РВЗ-6 есть еще в России, в Хабаровске. Он ходит. Это такая экзотика. Это, кроме прочего, вообще на Дальний Восток интересно попасть жителям европейской части России. Это очень интересно. Так еще и в такую экзотику трамвая. Это не туризм, это похлеще будет. Аутентичный туризм такой. Я вот во Владивостоке в 2008 году катался на РВЗ-6, впечатления непередаваемые. Там окна, которые опускаются наполовину, можно высовываться. В общем, что-то непонятное, и да, как принято у многих, как будто бы одушевленное. И да, с бугелем. Очень красивый. Также еще Усть-Катавский трамвай, КТМ Кировского завода. Очень многие заводы тогда имени Кирова, например, были. И это такой трамвай двухосный. Как раз в Архангельске единственный мемориальный трамвай, который сохранен вот этой вот модели КТМ-1. Они очень красивые. Они в стиле стримлайн. Они вот как довоенные локомотивы такие. У них какой-то декор такой осознанный. И еще очень интересно, у них деревянные двери, деревянные створки дверей с маленькими окошечками. Такая экзотика. В Архангельске мне тоже повезло кататься на трамвае еще в конце 90-х годов, и именно двери запомнились больше всего. Деревянный город с деревянными мостками вместо тротуаров. До сих пор это в Архангельске есть. Деревянные вот эти двухэтажные дома и деревянные двери трамвая, которые как будто бы весь деревянный тоже. Фантастика. Ну, романтизация детских впечатлений, может быть. Я думаю, у слушателей, может быть, есть свой личный опыт какой-то. Может быть, и с архангельским трамваем. Потом дизайн сменился. Вместо вот этих круглых форм с большими утекающими по бортам звездами, в которые встроены прожекторы, уже совсем не иконка, а нечто новое, вмешался такой транспортный модернизм. То есть такие теплицы с очень-очень тонкими рейками. Эстетика это у нас еще во многих городах присутствует. И в Петербурге, знаете ли, трамваи очень такие ортодоксальные по нынешним временам и гремящие, какие-то не все гофрированные, и двери у них не так, как в Москве, открываются. А что же в Москве? В Москве и в других городах еще долго будут помнить такой трамвай «Татр». Это тоже такой важный период. Перед тем, как говорить о современности, хочется упомянуть фирму «Татра». Это фирма чешская, потом чехословацкая. Это огромный промышленный концерн, который выпускал удивительные автомобили с V-образными воздушным охлаждением, моторами, которые стояли сзади. Чего стоит книга «Африка грез и действительности» двух чехов, которые по Африке, собственно, на такой «Татре» пропутешествовали. Это грузовики очень интересные, с хребтовой рамой, то есть как позвоночник у человека, так же и у машины. Не два лонжерона, как тележка такая, а один центральный хребет, труба, в которой еще идет и карданный вал. И это абсолютно удивительные красивые трамваи. «Татра Т3», самый такой нам запоминающийся. Эстетика 60-х, перетекающая в 80-е, с какими-то феноменально удобными, хоть и пластиковыми, по форме антропометрики, то есть по форме человеческого тела, сидениями. Но они из Москвы вот тоже недавно-недавно ушли. Да, впрочем, мне кажется, в конце 22-го года что-то такое. К счастью, эти события всегда отмечаются. Когда что-то уходит такое, это нечто очень большое, это же портрет города. Трамвай, он один из таких фундаментальных акторов городской харизмы. Он же тоже как здание, он же мимо зданий, он же очень общается со своим окружением. Где-то в каких-то НИИ он мешает работать, все трясется. Где-то он, наоборот, помогает, куда-то его не провели, где-то он какой-нибудь тупиковый. В любом случае, это такой пласт жизни удивительный, выходящий за рамки даже просто транспорта, входящий куда-то в архитектуру, архитектуру вагона.
2: История трамвая в России.
1: Область знаний.
3: Идем дальше, наверное, по истории вагонов. Татра, которая до недавнего времени была. Но потом постсоветская действительность. И в постсоветской действительности радикальная смена экономики, социального фона. Давайте вспомним фильм Алексея Балабанова «Брат», который очень ухватил мрачность города Петербурга, где главный герой Данила Багров вообще спасается в таком технологическом грузовом трамвае, кстати, очень старого вида как раз-таки. Потому что в Петербурге не было театр, я их там вообще не знаю, может быть, узкие специалисты знают, что они там были, но я в просто как в таком в широком обывательском виде не припоминаю, чтобы они там были, там своя специфика немножко. Там либо были очень старые трамваи, либо такие очень квадратные трамваи. Так вот, главный герой там спасается, и там есть целая такая линия сюжета с вагоновожатой в первом фильме «Брат». И дальше электротранспорт начал просто сокращаться. И в Петербурге сеть просто обвалилась. И в Москве сеть просто обвалилась. А возьмем Краснопресненское трамвайное депо, которое имело такой фантастический, можно сказать, магистральный маршрут, как 23-й маршрут, который шел через весь Ленинградский, да что Ленинградский проспект, он шел вообще даже не с Ваганьковского кладбища и района, он шел из более центральных мест. Он был прямо к сердцу города подходил. И вот его урезали, его разрезали, потом его просто не стало. 23-й трамвай ушел в 2000-е годы. Но Москва и Санкт-Петербург еще могли позволять держаться этому транспорту все-таки какие-никакие бюджеты и острая насущная необходимость, потому что нужна провозная способность, не только метро, нужны альтернативы обязательно. А вот в том же Архангельске наступили совсем темные времена. Все, что в городе зарабатывалось, уходило из него. Местные власти приняли радикальные решения. И по аналогии с Архангельском это произошло в десятках других городов бывшего Советского Союза. Нет денег, износ инфраструктуры, нет обслуживания. И на место трамвая и троллейбуса пришли обыкновенные ПАЗы. Автобусы Павловского автобусного завода. Или маршрутки «Газель». Тоже такой фольклор. Они заменили с собой все. Совсем не тем уровнем комфорта. Конечно, представляется, что в начале 90-х там только-только Советский Союз совершенно неожиданно покинул этот мир, оставил все свои детища, все свои структуры транспортные. Они же это очень советские предприятия в своей основе. И социалистические. Он как бы патрон ушел, а патронируемые остались, но без патрона. Все это по инерции какие-то годы существовало, но все это практически обвалилось. На примере транспорта по всей России мы видим, что дела идут на лад. Потому что если мы возьмем Москву и современные наши вагоны, то это вообще что-то из фантастических фильмов. Хоть «Львенок», хоть «Витязь», хоть даже «Песа», которая сейчас ушла, это был польско-уральский проект такой, польский трамвай, который делался по лицензии на Уралвагонзаводе. Они только-только покинули вот в начале 2024 года полностью трамвайную сеть как раз бывшего Краснопресненского депо, которое сейчас находится, оно сохранило свое название, но оно находится в районе Строгино, бывшая деревня Строгино на границе с Амкадом практически. Удивительно, но факт. Пока это еще обособленная сеть. И известны планы по продлению трамвая с площади трех вокзалов в стратегическое место всей страны, абсолютно всей страны. И было всегда таким уже несколько веков. Ну, с момента появления, собственно, Николаевской железной дороги как таковой, когда там появился первый вокзал, связующий Петербург и Москву. Трамвай-то уже тоже был, который оттуда, ну, через какое-то время там появился и стал развозить. Так вот, по проспекту Сахарова, как это сейчас называется, бывший Новокировский проспект, это все соединится с центром и сможет довозить людей совершенно на другой берег Москвы-реки, в Замоскворечье и дальше. То есть, к счастью, сейчас трамвайная сеть Москвы начинает развиваться. В Петербурге тоже потихонечку есть свои успехи. И не с такими темпами, конечно, как в столице России, но все же и магистральные проекты. И вся идея трамвая – это такой сухопутный поезд, который по вместимости превосходит все остальное в 2-3 раза. Вагон трамвайный, он фантастически вместим. Это 120-130 человек. Если это многосоставный, это еще больше. Если у него есть выделенная полоса, если у него все в порядке с путями, он с высочайшим комфортом, даже если это плотный поток, если это час пик, довезет людей туда, куда надо. И в России, кроме упомянутых двух главных городов по количеству населения, есть такие примеры, когда трамвай до сих пор возят на заводы. Например, город Екатеринбург, которым он везет в обособленный район Верхняя Пышма.
2: Рассказывал заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
0: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
1: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на Радио Звезда.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса Украины, расположенных в Киеве и Киевской области. Речь идет о ключевых оборонных предприятиях, логистическом центре с комплектующими к иностранному вооружению и технике, складе горюче-смазочных материалов, а также о газораспределительных станциях. Кроме того, атакам российской армии подверглась инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В нашем Министерстве обороны заявили, что удары стали ответом на теракты киевского режима в отношении российской гражданской инфраструктуры. В Подмосковье задержали 17-летнего подростка. Его обвинили в теракте. Он действовал по указаниям куратора в мессенджере и поджег трансформаторную подстанцию на перегоне железнодорожных станций Челюскинская-Тарасовская Ярославского направления. Сейчас следователи ищут лиц, склонивших его к противоправному поведению. Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они создают фейковые сайты, якобы демонстрирующие информацию об атаках беспилотниках и ближайших укрытиях. Аферисты предлагают россиянам подключить уведомления. Для этого нужно ввести код. После человеку приходит сообщение о взломе личного кабинета госсервиса и просьба перезвонить на выделенную линию поддержки. Во время разговора мошенники используют привычные сценарии. Сообщают о финансировании запрещенных организаций, необходимости срочно защитить сбережения или выполнить другие действия. В школах столицы открылся набор учеников 10-е предпрофессиональные классы. Поступить в них могут выпускники 9-х классов, успешно сдавшие основной госэкзамен по русскому языку, математике и двум предметам по выбору. Приемная кампания продлится до 25 августа, сообщили в столичном департаменте образования и науки. В городе действует 6 направлений предпрофессионального образования. Это инженерные, IT, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические, медиа-классы. Проект призван помочь ученикам старших классов осознанно выбрать будущую профессию и собственную образовательную траекторию. Из Рыбинска в Москву и обратно можно будет добраться на скоростных поездах «Ласточка». Новые рейсы запускают в преддверии празднования 60-летия национального туристического маршрута «Золотое кольцо России». Состав будет курсировать в выходные и праздничные дни с остановкой в Ярославле. Время в пути составит 4 часа. Сейчас поезд из Рыбинска в Москву отправляется раз в неделю по пятницам и идет 12 часов. И о погоде в столице сейчас временами облачно, плюс 26 градусов.
2: Мистер Ватсон, это что, роман?
3: Это рассказы.
2: Вы что, читаете рассказы?
3: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
2: Не читал, не читай, не собираюсь читать. В руки не беру.
3: Это же... Конан Дойль?
2: Конан Дойль. Знакомая фамилия. Что он сделал?
3: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступления и логике.
2: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
4: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Бабка. Плащ-накидка из толстого войлока, черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату — снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
0: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали

0: Мундирование.
1: Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться».
0: Бурка.
1: Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
0: Форма и содержание. Бурка.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Сбрасывали
4: шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет.

0: какого Леонардо считают гением всех времен?
1: Да Винчи. Эту фамилию вам и школьник назовет.
2: А вот и нет.
3: Да Винчи – это не фамилия. Фамилии в современном понимании у бесспорно великого художника и изобретателя не было. Итальянское «да Винчи» указывает на его родину, то есть он, Леонардо, родом из Винчи. Это такой небольшой городок, расположенный недалеко от Флоренции.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: А вот так звучит полное имя мастера эпохи Возрождения – Леонардо ди Серпьеро да Винчи. Переводя, получаем: Леонардо – сын господина Пьеро из Винчи.
1: Интересно.
3: Если уж быть совсем точным, то появился на свет гений не в самом этом городке, а в пригороде Винчи, буквально в 3 километрах от него. В доме, где он родился, сейчас создан музей.
2: А вот и да.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Все, приплыли».
4: Многие географические открытия достались человечеству дорогой ценой. Путешественники, мореплаватели нередко погибали во время длительных экспедиций или вовсе пропадали без вести. Что с ними стало, неизвестно до сих пор. И поэтому сегодня на карте мира можно обнаружить следующие названия. Риф мертвого моряка. Мысы страданий, муки, смерти, мыс ошибки и даже мыс дьявола. А знаменитый и загадочный остров Сейбл в северной части Атлантического океана нарекли островом погибших кораблей. Но не будем о грустном. Ведь в любом современном атласе можно обнаружить географические названия, которые вызывают исключительно положительные эмоции. Например, если приехать в Новую Зеландию, то в северной части этой страны на одном из островов можно найти небольшой поселок с удивительным по красоте именем. Сейчас попробую произнести: Таумата в Хакатанг и Хангак Куау Томатеа Турипука и так далее и тому подобное. Всего 83 буквы. А перевод какой? Заслушаешься. Место, где человек с очень длинными ногами, известный человек, пожирающий горы, который двигал ими, взбирался на горы, чтобы сыграть на флейте для своей любимой. Короткое название, да? Кто его придумал? Возможно, это был несчастный влюбленный. Кто ж теперь знает? Да у нас и времени на это нет. Плывем дальше. «Краткость – сестра таланта», – сказал кто-то из великих. Географы это выражение запомнили, и вот что из этого получилось. 2 города во Франции и 1 побережье Финляндии называются коротко и ясно. И, видимо, чтобы никто не догадался. А вот еще примеры. В Швеции есть город Ю. В Германии река А. В Бельгии находится город Е, а в Южной Корее город У. Кстати, во Франции есть еще город О. Такое впечатление, что кто-то взял, да и уронил случайно над картой мира алфавит. Получилось очень даже забавно. Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Остап Бендер в кино. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: В 1919 году в Бостоне было зарегистрировано предприятие под названием «Компания по обмену ценных бумаг». Красочная вывеска у входа гласила:
3: «У каждого есть возможность быстро разбогатеть. Вкладывайте в наш бизнес от $50 до 50 тысяч, и ровно через 180 дней мы вернем вам в два раза больше».
2: Жажда быстрого и легкого заработка сыграла с жителями города злую шутку. Наивные американцы безропотно отдавали свои деньги, не подозревая, что они участвуют едва ли не в первой в мире финансовой пирамиде. А придумал и основал ее совсем еще молодой, но уже очень опытный европейский жулик.
4: «Я приехал в США, когда у меня в кармане было всего $2 и миллион долларов надежд. Настала пора их реализовать».
2: Чарльз Понци, итальянец, транжира и балагур. Из университета в Риме его выгнали за неуспеваемость и многочисленные долги. Тогда юноша отправился в Америку, чтобы провернуть там

0: фокус. Все вложенные в компанию доллары я оставлял себе, а старые вкладчики получали деньги и проценты за счет новых инвесторов.
1: Плутовство.
2: После первых обещанных выплат возле офиса Чарльза Понци началось столпотворение. Жители Бостона закладывали квартиры, продавали машины, ювелирные украшения. Они несли деньги человеку, который, по их мнению, свое слово сдержал. По различным данным, хитрый авантюрист зарабатывал по 250 тысяч долларов в сутки. Он купил себе роскошный особняк, дорогой автомобиль и открыл по всей стране филиалы собственной финансовой конторы. Пирамида неожиданно рухнула в 1920-м после судебного иска одного из вкладчиков.
0: Помните, я рассказывал про одного торговца, который одолжил мне первые 200 долларов на открытие фирмы? Так вот, этого болвана обуяла зависть. Он потребовал 50% от прибыли. Чёртовы американские законы. Именно такой иск разрешал на время заморозить мои счета. Вовремя выплачивать проценты я попросту не мог. Все пропало.
2: Его признали банкротом. Аудиторская проверка выявила задолженность перед вкладчиками на 7 миллионов долларов. У Понци нашлось только 3. Суд приговорил его к 5 годам тюрьмы и полной конфискации имущества. После освобождения Чарли уехал на родину, в Италию. Затем попытался построить еще одну финансовую пирамиду, на этот раз в Бразилии, но не получилось. Он умер в 1949 году от кровоизлияния в мозг. Врачи благотворительного отделения больницы в Рио-де-Жанейро обнаружили в карманах 66-летнего афериста всего 75 долларов. Этого вполне хватило на более чем скромные похороны. Но о нем не забыли. По сей день создатели всех финансовых пирамид действуют по одной и той же схеме, которая так и называется – схема Понци.
3: Чарльз Понци.
1: Плутовство. Плутовство.
3: Великие авантюристы прошлого.
4: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
5: Скорее, старенького.
4: Коробка с землей. И что в ней особенного?
5: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
4: А вот трубка неплохая.
5: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
4: А туфля чей?
5: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Долго бесчинствовал в европейском курятнике корсиканский хорек, пока не встретился со старым бойцовым петухом русской породы. Как Наполеон Евросоюз строил и чем все это закончилось, рассказывает Наталья Таньшина.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи.

0: Детям World Vita.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить парусам.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. ФСБ задержало в Крыму двух россиян. Они являлись агентами военной разведки Украины и собирали данные о дислокации вооруженных сил России на полуострове и передвижении железнодорожных составов по Крымскому мосту. В целях организации дальнейшей противоправной деятельности злоумышленники получили от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, которые были изъяты у них в ходе обыска. Враги России планируют совершить информационные диверсии и провокации во время сентябрьских выборов в Госдуму. Однако таким действием будет поставлен мощный заслон. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она также рассказала, что для участия в наблюдении за голосованием приглашения отправлены в 12 международных организаций из 103 страны. Положительные ответы получены из 43 государств. Напомним, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Большой рыболовный траулер «Капитан Ипатов» спустили на воду в Петербурге. Современное судно станет частью обновленного отечественного флота русской рыбопромышленной компании. С приветственным словом на церемонии выступил председатель Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин.
2: Прежде всего, хотел бы поздравить коллектив адмиралтейских верфей с очередным выполнением очередного задания. Красавец судно, супертраулер. Конечно, мы будем строить эти суда и будем строить их больше. Я поздравляю всех нас с этой очередной победой. Давайте начнем дальше двигаться.
1: «Капитан Ипатов» — седьмое судно в серии. Это проект самых больших в мире морозильных рыболовных траулеров. Экипаж вместе с персоналом комплекса переработки составляет больше 150 человек. Траулер назван в честь Сергея Ипатова, легендарного капитана-директора промысловой компании. В Соединенных Штатах женщина сумела выжить, упав с высоты свыше 450 метров. Об этом сообщил телеканал CBS News. Уточняется, что 31-летняя альпинистка совершала восхождение в составе группы из трех человек. Она была обнаружена в сознании с предполагаемым переломом лодыжки и другими травмами. Ее успешно эвакуировали с горы. В Крыму зафиксировали новый температурный рекорд. В Севастополе накануне воздух прогрелся почти до 36 градусов. Предыдущий исторический максимум был в 1938 году, сообщили в гидрометцентре республики. Сегодня, согласно прогнозу, на полуострове сохранится аномально жаркая погода. А в Москву после 30-градусной жары придут дожди. С субботы по понедельник в столице может выпасть половина месячной нормы июля, сообщили в центре погоды ФОБОС. Показания термометров снизятся. Днем будет от плюс 19 до 22 градусов.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат-глазник, что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Победи или умри. Казанское высшее танковое командное училище. Ему больше 100 лет. Это учебное заведение – правопреемник пехотного юнкерского корпуса, образованного еще в 1866 году. И девиз оттуда – из прошлого. Нынешние курсанты готовятся стать танкистами-профессионалами. Для этого у них есть все. Тренажерные комплексы вождения и огневой подготовки, классы управления боем, стрелковый тир, огневой городок, полигон и, возможно, самое главное – желание. Срок обучения – 5 лет. Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант.
1: От слов к делу.
2: Броня крепка и танки наши быстры. Кто из нас не видел танковый биатлон? Так вот, начиная с 2016 года, курсанты Казанского училища участвуют в этом очень зрелищном конкурсе полевой выучки.
1: От слов к делу.
2: Победи или умри.
1: Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище.
3: Что вы говорите?
4: Берлога. Этим древним словом сегодня принято называть не только зимнее укрытие медведей, но еще и квартиру холостяка. Пойду в свою берлогу. Звучит грустно, одиноко, но иногда более чем точно. Существительное берлога славянское, хотя велик соблазн смешать английское bear, то есть медведь, и отечественное лого, которое, разумеется, произошло от слова логово. Распространенная, но совершенно ошибочная версия. Попробуем обойтись безо всяких англославянских скрещиваний. Поищем истину поближе. Тем более, что в польском языке есть слово барлог, а у сербов брлог. Первое означает грязь, второе – лежбище. Правда, не медвежье, а свиное. Ну да какая разница? Главное, что в обоих случаях мы имеем дело с крайне замусоренным пространством, которое обустроило для себя некое животное. Медведя уличить в какой-то особой чистоплотности действительно непросто. Вот и получается, что берлога – это никакое не жилище и не укрытие, а всего лишь неубранное место. Да-да, именно так считают языковеды. В общем, будьте осторожны со словами. Иногда они означают совсем не то, к чему мы привыкли. Запомним, берлога скрыта от чужих глаз, она безопасна, но красоты и уюта в ней нет. А дом – это место, которым мы гордимся и куда нам всегда хочется вернуться. Согласитесь, ничего общего.
3: Да что вы говорите?
5: Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. В замок Иф был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Корпус научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» готов более чем на 50%. Корабль строится в Санкт-Петербурге, сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. Спуск судна на воду планируется на следующий год, выход в рейсы в 2028 году. «Иван Фролов» станет самым большим в мире научным кораблем для исследования Арктики и Антарктики. Он сможет работать в самых сложных условиях и принимать два вертолета. Вместимость до 240 человек. Ученые совместно с МЧС разрабатывают первый в России регламент тушения битума. Для раннего обнаружения возгораний специалисты предложили систему на базе искусственного интеллекта, которая в связке с гидратным огнетушителем обеспечит автоматическое тушение. Подробности рассказал ТАСС доцент Томского политехнического университета Роман Волков.
2: У нас помимо тушения, ноу-хау – это принудительное охлаждение резервуара. Если просто потушить углеводород, он может загореться. Важно, чтобы углеводород не подвергся повторному воспламенению. Для этого нам необходимо охладить стенки резервуара до температур ниже температур самовоспламенения того же битума. Для этого мы используем систему из двух колец охлаждения, то есть это внутреннее и внешнее кольцо охлаждения. Никто до нас этого не делал. Вот эти результаты совместно с результатами тушения проходят проверку.
1: Технология опробирована на открытых очагах и масштабируется на вертикальные стальные резервуары открытого исполнения. Расчеты подтверждают, что подход укладывается в нормативные 10 минут и применим в промышленности, подчеркнул специалист. Уникальный самородок весом 1,5 килограмма и возрастом около 40 миллионов лет был найден на янтарном комбинате Ростеха в Калининграде. Образец состоит из двух видов солнечного камня – прозрачный и матовый янтарь. Его назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. Сердцевина находки имеет медовый оттенок. Глава Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин пояснил, что уникальными считаются и получают соответствующий статус именно самородки весом более килограмма. В прошлом году на Приморском карьере обнаружили 13 самородков, а в нынешнем сезоне – один. В июне средняя температура поверхности Мирового океана обновила исторический максимум. Она достигла 21 градуса Цельсия. Об этом сообщают европейские службы мониторинга. Специалисты отмечают, что новое достижение превысило температурные рекорды, установленные в июне 23 и 24 годов, передают РИА Новости. Ученые полагают, что на фоне таких цифр в ближайшие месяцы будут установлены новые температурные рекорды. А нынешний год может войти в число самых жарких за всю историю наблюдений.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Угрюмые просторы

0: звезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о мумиях.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Египтяне мумифицировали не только людей, но и животных. В катакомбах Саккары нашли больше миллиона мумий кошек, крокодилов, бабуинов, птиц, рыб и даже жуков-скарабеев.
0: Факт второй.
2: Народ Дани, живущий в Индонезии и Папуа-Новой Гвинее, чтит своих вождей и мумифицирует их тела копчением над огнем.
0: Факт третий.
2: Самые древние мумии в мире старше египетских на 2000 лет. Это мумии культуры Чинчоро из Чили.
0: Факт четвертый.
2: В 19 веке художники прерафаэлиты использовали пигмент «коричневая мумия», сделанный из перемолотых мумий, смешанных с маслом. Краска была очень стойкой, а ее производство прекратилось в 20 веке из-за недостатка материала.
0: Факт пятый.
2: Большинство легенд о проклятиях мумий придумали египтяне, чтобы их святыни не уничтожали и не расхищали.

0: Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что красный цвет полярных сияний может быть опасным для нашей планеты. Расскажите, так ли это?
2: Отвечает астрофизик, кандидат физико-математических наук Антон Бирюков.
3: В полярных сияниях важно то, насколько велика концентрация атомов в той части атмосферы, из которой они нам светят. То есть, насколько тесно там расположены атомы и, соответственно, насколько часто они друг с другом сталкиваются. Ну, понятно, что при высоких концентрациях атомы будет довольно тесно, они будут сталкиваться чаще, и частые столкновения, они тоже меняют внутреннюю энергию атомов. И на большой высоте возбужденный атом кислорода может прожить в одиночестве, если хотите, ни с кем не столкнуться, достаточно долго. Долго по атомным меркам это 100 секунд. И вот при таких условиях возможно излучение красного света, который почти невозможен при больших концентрациях. Поэтому красный свет северного сияния мы видим реже, и он приходит к нам с больших высот, где концентрация атомов меньше. И заметным он становится тогда, когда поток частиц от Солнца становится очень большим. То есть красное полярное сияние, когда мы его видим, оно скорее означает высокую активность Солнца. Это ничем особым нам не грозит, кроме стандартных проблем, которые нам могут принести солнечные вспышки и сильные магнитные бури, когда у нас есть, собственно, повышенная солнечная активность. Но вот сам факт того, что мы видим красное полярное сияние, ни на что особо серьезно не влияет.
0: Очень важные вопросы.
4: Радиозвезда. Кто так строит?
0: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Кочевые тюрки, башкиры и монголы.
4: Что?
5: Юрта. Переносное жилище на основе деревянного каркаса. С разных языков тюркской группы слово «юрт» или «журт» можно перевести как «место стоянки», «родная земля» или даже «семья».
4: Где?
5: Прообразы юрты, по мнению археологов, появились еще в бронзовом веке, свыше 3000 лет назад. Веками они оставались излюбленным жилищем кочевых народов Средней Азии.
4: Как?
5: Любая юрта состоит из нескольких основных частей. Главная из них – каркас из складных решетчатых стенок, который сплетается из легких тонких досок. Крышу образуют длинные жерди. Они укладываются по кругу от верхней кромки стен к единому центру. На вершине их скрепляет и удерживает круглая решетка, которая называется шанырак. Готовую конструкцию укрывают кошмой, широким войлочным полотном, украшенным традиционными пестрыми узорами. Вход обычно прикрывался пологом из ткани. Однако впоследствии многие юрты обзавелись сдвоенными деревянными дверями. Юрта была универсальным жилищем и для лета, и для зимы. В жару можно было приподнять войлочные стены и откинуть покрышку шанырака, чтобы впустить внутрь свет. Если же наступали холода и в центре юрты разводили огонь, кошма отлично удерживала тепло внутри. А дым выходил вверх через открытую круглую решетку. На ночь шанырак можно было опять задернуть, чтобы не выпускать тепло.
4: А что теперь?
5: Для большинства народов Средней Азии кочевой образ жизни остался в прошлом. Они давно осели в городах и деревнях, и лишь немногие все еще хранят традиции предков. Однако юрты не утратили свою популярность. Напротив, многие экотуристы готовы выложить кругленькую сумму, чтобы пожить в хижине кочевника. Видимо, есть в этом свое очарование. Легкий треск очага, шелест травы и тихое завывание ветра под бескрайним небом степей, где воздух напоен легендами о великих коневодах седой древности. Юрта.
4: Кто так строит?
6: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
7: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня поговорим о том, как позаботиться о своих суставах и помочь организму при появлении болей в коленях, руках, ногах и позвоночнике. Наш скелет, а именно кости и суставы, испытывают каждый день огромную нагрузку. Наши суставы отвечают за все наши движения. А движение – это жизнь. Сегодня у нас в гостях представитель Центра монополии здоровья Алексей Иванович Штейн. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. К сожалению, людей, страдающих суставными патологиями на сегодняшний день, огромное множество. Список болезней суставов включает десятки, а порой даже сотни наименований. Причины заболеваний суставов разнообразны. От врожденных аномалий до приобретенных в результате травм и инфекций. Такие патологии очень сложно диагностировать из-за сходства симптомов. В результате также очень сложно своевременно назначить и правильное лечение. Для поражения суставов характерно наличие основного синдрома – это болевого. Также многих беспокоит периодический хруст и ограниченность движений. Причем симптоматика сохраняется непрерывно или протекает по типу рецидивирующей стадии, где присутствуют периоды спадов и обострений. Воспаляются плечевые, локтевые, голеностопные или тазобедренные суставы. Болят колени.
1: Скажите, тогда каких осложнений все же стоит опасаться? На что стоит обратить внимание?
2: Да, в общем-то, на любой симптом нужно обращать внимание и обследоваться. Лучше выявить болезнь на ранней стадии. Наиболее распространенные осложнения на суставы – это ревматоидный артрит. Он поражает мелкие симметрично расположенные суставы кистей, ступней, локтевые или коленные. Появляется болевым синдромом различной интенсивности, отечностью и покраснением. Отсутствие его лечения приводит к полному разрушению пораженной суставной ткани. На второе место встает миозит. Это воспаление тканей мышц, приводящее к разрушению волокон и попаданию белка в кровоток. Чаще затрагивает мышцы игр, ягодиц или бедер. Отсутствие лечения приводит к блокировке работы почек и почечной недостаточности впоследствии. Обостряется полиартрит. Это последовательное воспаление суставов, чаще плечевых или бедренных. Сопровождается отеком, болью и деформацией суставов.
1: Алексей Иванович, как можно помочь организму при таких осложнениях? Я так понимаю, если появились первые уже симптомы, вот эта боль, нужно срочно принимать меры, восстанавливать организм. Но как и чем?
2: Ну, если честно, лучше, конечно, не болеть. Или постараться предотвратить болезнь. Ну уж если так произошло, что вы заметили у себя периодические боли в суставах или у вас уже диагностировано заболевание суставов, то я могу вам посоветовать меркурий. Меркурий поможет в терапии при различных болевых синдромах суставов, поможет быстро снять боль, это первое и это главное. Опять-таки, нужно не просто снять боль, а воздействовать на причину боли, и меркурий именно на это и направлен. Меркурий медицинского назначения. Он помогает при различных заболеваниях суставов, позвоночника, сердечно-сосудистой и нервной системы. Назову номер телефона горячей линии, по которому вы сможете узнать более подробную информацию у специалистов. Также вам расскажут о противопоказаниях. 8-800-555-1003. 8-800-555-1003. А мы с вами пока кратенько поговорим о меркурии, так как времени не так много. А более подробно вы уже узнаете по телефону 8-800-555-1003.
1: Да, давайте подробнее об осложнениях, что может повлиять на это. Ну и, конечно, о меркурии. Что это и как он работает?
2: Часто возникающие осложнения суставов – это артриты и артрозы, воспалительные заболевания, которые характеризуются постепенным разрушением хрящевой ткани и переходом процесса на головку кости. При отсутствии лечения происходит полная утрата двигательных функций и, не дай бог, конечно, инвалидизации. Меркурий эффективен при артритах и артритах.

0: постковидный суставный синдром. Кто переболел, он это знает и сталкивается с этим. Причем последствия возникают через длительное время, так как сразу, возможно, не дает о себе знать. Отражается на физическом и психологическом состоянии пациента, постоянные боли, потеря объема движения, трудности с подъемом или спуском по лестнице, постоянная усталость и слабость влекут раздражение, ухудшение качества жизни. Меркурий уже успешно применяется в комплексной методике восстановления суставов, даже если вы получили серьезные осложнения после любых перенесенных вирусных инфекций. У пациентов разного возраста и степени активности. Помогает при артритах и артрозах суставов пальцев ног, при частом онемении пальцев ног, при коксартрозе. Можно также применять при защемлении седалищного нерва и неврологических осложнениях. Всю подробную информацию о меркурии вы можете узнать прямо сейчас по телефону горячей линии 8 800 555 1003. 8 800 555 1003. Наши специалисты подробно расскажут о взаимодействии и применении меркурий. Звоните, пожалуйста, мы уже отвечаем на ваши вопросы. Все консультации бесплатны.
1: Да, очень важно сохранить здоровые суставы, так как это залог активной жизни. Очень важно также и найти правильную методику. А осложнения еще более опасны. Главное – не запустить.
0: Именно. Основная задача лечения артритов и артрозов – это улучшение кровоснабжения, трофики всех тканей сустава, а это и костная, и мышечная, и хрящевая, и связочная ткань. Естественно, и нервная тоже. Ведь именно защемление нервных окончаний создает те самые мучительные... Так, естественно, и нервная тоже. Ведь именно защемление нервных окончаний создает именно те самые мучительные боли. Меркурий проникает непосредственно в сустав и улучшает кровообращение и питание, тем самым способствуя восстановлению хрящей и подвижности сустава. Меркурий не только снимает боль и воспаление, а также нормализует обменные процессы и снимает отек. Меркурием можно лечить заболевания суставов любого происхождения, в том числе при артритах и артрозах локтевого сустава и коленного сустава. Деформирующий остеоартроз может помочь в лечении радикулита, подагры, грыжи межпозвоночного диска и многих других заболеваниях. Всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 555 1003. 8 800 555 1003. Будьте здоровы, не болейте. А уж если заболели, мы вам поможем.
2: ООО «Монополия здоровья» ОГРН от 14.11.18 года 11-87-74-69-353-75, город Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 6.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
4: государство открытый
5: космос. Проект о возможном продлении.
3: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Ладовский, Константин Симонов.
3: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные освободили Пискуновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наша армия приступила к разминированию и зачистке Красного Лимана. В городе завершается уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Их потери за сутки составили 30 боевиков. Сбиты 20 беспилотников типа «Баба-Яга» и «Вампир», с помощью которых украинские военные пытались доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег Северского Донца. Российские военные завершают зачистку Константиновки. В ДНР заявили в Минобороны. Потери Киева там за сутки составили до 80 боевиков. В северо-восточной части Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер, добавили в нашем военном ведомстве. Президенту России Владимиру Путину доложили о результатах массированного ответного удара по Киеву. Подробности сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2: Начальник генштаба Герасимов доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам.
1: Целями массированного ответного удара вооруженных сил России по Киевской области стали предприятия, выпускающие системы управления для ракет, беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, а также склад горюче-смазочных материалов, обеспечивающий снабжение подразделений противника, и газораспределительные станции, связанные с работой предприятий украинского военно-промышленного комплекса, сообщили ранее в Министерстве обороны. Памятник дважды Герою России замглавкому ВМФ Михаилу Гудкову открыли в пантеоне защитников Отечества. Парашютную ткань с монумента сняли главнокомандующий военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев и вдова генерал-майора Жанна Гудкова. Памятник состоит из двух основных частей – бронзовой фигуры и масштабной символической композиции со щитом. На груди генерал-майора изображены две медали «Золотая звезда Героя Российской Федерации», отражены личные знаки различия и шеврон с позывным «Варяг». Напомню, Михаил Гудков погиб в 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны он удостоен высшего звания Герой Российской Федерации, награжден двумя орденами мужества, государственными и ведомственными наградами. Дроны с красной краской снова атаковали российское посольство в Швеции. На одном из них был муляж взрывного устройства, сообщили в дипмиссии. Посольство расценивает нападение как попытку запугивания его сотрудников. Ответственность за продолжение атак и их последствия ложится на шведскую сторону, отметили в диппредставительстве. За последние 2 года зафиксированы десятки таких случаев.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: Сегодня хотелось бы начать нашу беседу с сообщения Службы внешней разведки России, которая обнародовала данные о том, что киевский режим наращивает сотрудничество с наркокартелями Мексики. Как обстоят дела? По информации СВР, силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Преступные группировки рассматривают эту территорию как безопасный коридор, как перевалочный пункт. И этой базой перевалочной становится Одесская область. И дальше как осуществляется трафик через Польшу, Молдавию и Румынию. То есть, на самом деле, Брюссель, последовательно выращивая из Украины антироссию и готовя для себя вот этот форпост для решения русского вопроса, с другой стороны, создал сам для себя несколько проблем. Ну, во-первых, это терроризм. И, кстати говоря, вот этот громкий теракт в Монако, который сейчас все обсуждаются в отношении украинского олигарха, ну, бывшего украинского, потому что он отказался от украинского гражданства несколько лет назад, принял гражданство Кипра, уехал с Украины, и с тех пор, судя по всему, по той информации, которая курсирует в информационном поле, находится в фокусе Киева, киевского истеблишмента, и предпринимались попытки его достать, разной степени успеха, но вот сейчас произошел этот теракт в Монако, как власти Монако сообщают, первый вообще в истории княжества. И это тоже такой серьезный звоночек. То есть даже те территории, которые исторически у них там в Европе считались островками спокойствия, стабильности, мира, уюта и так далее, все, они перестали таковыми быть, с этим покончено. То есть это с одной стороны, а с другой стороны, вот вам и, пожалуйста, наркотрафик.
2: Конечно, нечистоплотность правителей сегодняшней Украины, она позволяет им участвовать в таких схемах, схемах, которые сопряжены с транзитом и торговлей наркотиками. И здесь вполне логично, что идет работа с наркокартелями и Мексики, и Колумбии. Я бы обратил внимание на большое количество именно колумбийских наемников на стороне киевского режима. И есть информация из компетентных источников, что этих наемников Киеву поставляют именно наркокартели. Аналогичная ситуация сейчас может вполне развернуться с появлением и мексиканских наемников. Там достаточно много таких парамилитарных формирований, которые находятся в подчинении у наркокартелей, поэтому, в общем-то, это многогранная проблема на самом деле.
1: Плюс сообщается о том, что украинская сторона на самом деле торгует оружием туда, в Мексику, продает наркокартелям то самое оружие, вооружение, которое, в свою очередь, получает от Европы с целью борьбы с Россией.
2: Борьба с Россией, да. И почему для Киева это так важно? Ну, во-первых, это привычная история даже на уровне потребления этого продукта для многих лидеров Украины. То есть они чувствуют себя в этой среде достаточно комфортно и быстро налаживают деловые контакты. Второе, наркотики – это всегда черный нал, теневые деньги, которые можно использовать для различных мероприятий, в том числе для проведения спецопераций, для накопления тех или иных ресурсов на случай бегства из Украины. И вот те террористические акты, которые связывают сейчас с Киевом, они в том числе осуществляются на вот эти самые черные деньги, которые, в общем-то, накапливаются внутри самой Европы. Почему? Потому что там продаются наркотики, там идет накопление вот этого самого черного нала.
1: Напомним, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, а их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
2: И нельзя исключать, что, допустим, какая-то часть этого черного нала, возможно, даже значительная часть, она потом из той же самой Европы вывозится, допустим, ну, например, дипломатической почтой МИД Украины. И мы помним известные истории в Венгрии, когда там задерживались бусики с огромными суммами денег, с золотыми слитками. И все это завязывается в очень интересные детективные сюжеты. Но суть сводится к следующему. Вот на мой субъективный взгляд, он может быть дискуссионный, но тем не менее, я считаю, что создается такая параллельная реальность, которая находится за пределами правового поля даже вот той самой либеральной Европы, где многое доступно и разрешено, но даже для Европы это такая параллельная реальность. И эта параллельная реальность, это как антиматерия, она как бы с одной стороны авторами и кураторами направлена против России, с другой стороны, она начинает поглощать и разрушать ткань, в том числе ткань условного головного мозга и самой Европы. И это такая прелюдия, ну, такой серьезной системной катастрофы.
1: В целом, наверное, еще стоит отметить, зафиксируем так. Украина сегодня выполняет какую роль? Она де-факто криминализирует Европу в такой степени, в которой до настоящего момента даже и не представлялось, наверное, возможным. Была большая проблема, связанная с миграцией с Ближнего Востока из Африки, но ощущение, что украинская история, украинский вопрос, он совершенно по-иному развернул всю ситуацию. Если раньше Европа сталкивалась с террористической угрозой, а то сегодня эти риски возросли просто кратно, получается.
2: В Европе уже десятилетия там существовали этнические криминальные группы, там и турецкие, и арабские, африканские, албанские и так далее, но появление там именно организованных криминальных структур из Украины подкреплено, начнем с того, огромной массой людей, которые туда сбежали, им надо чем-то заниматься, они легко рекрутируются в преступные группировки. Второе, это, значит, облегчается тем, что, ну, общий такой пафос, общее такое отношение ко всему украинскому, что вот там пострадавшие, беженцы, им надо оказывать помощь. Сейчас, правда, этот разворот происходит по мере того, как на Украине падает мобилизационный ресурс, кураторы прорабатывают вопросы выдворения мужчин призывного, ну, мобилизационного возраста из Европы. Но, тем не менее, они пока там есть. И вот этот вот компонент, я считаю, что с точки зрения выстраивания криминальных схем, жестокости, жесткости, готовности идти в том числе и на убийство, и на проведение террористических актов, украинские криминальные группы, они дадут фору всем остальным группам. И, ну, там хотя бы даже потому, что внутри этих групп в костяке люди, которые уже обогрели руки кровью в ходе конфликта с Россией, обладают навыками взрывного дела и там прекрасно стреляют, имеют опыт, там, например, в конспирации, в проведении каких-то диверсий. И не исключен тот вариант, что вот как Голливуд, он отснял много фильмов про этнические криминальные группы, но мы, наверное, накануне очень важных новых кинематографических шедевров, где уже в центре внимания будет украинская мафия.
1: Ну и плюс, наверное, ко всему добавим сюда факт того, что планка упала у этих людей. То есть убрать человека – это уже не вопрос на самом деле. И вы сейчас только что сказали о готовности к убийству, к терактам. Продолжим эту мысль. Есть же еще одна новость, в общем-то, значительная, которая состоит в том, что посол Украины в Британии и бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил президенту Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах. Об этом пишут разные средства массовой информации со ссылкой на источники. А Зеленский спросил Залужного, сообщается. Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться? Да, буду, ответил Залужный. И Залужный, по данным одного из изданий, заявил, что, в общем-то, политиком становиться не хотел, но многие люди возлагают на него свои надежды, и он не может пренебречь их доверием. А почему я сказала про упавшую планку? Потому что есть информация, она обсуждается в разных кругах относительно того, что Зеленский уже не раз пытался убрать Залужного. Это было еще несколько лет назад, первый эпизод, когда к Залужному в кабинет ворвались сотрудники СБУ, при том, что его охраняли британские офицеры, и жестко с ним повели беседу, запросили доступ к компьютеру, хотели провести обыск. Он их поставил на место, так как это у них сейчас принято. Да, выдворил. Потом СБУшники, мол, оправдывались, у них был ордер на обыск стриптиз-бара, который ранее находился по этому адресу. Но другие знающие люди, как пишут в разных источниках, говорят о том, что это была попытка Зеленского вообще на самом деле убрать Залужного. А дальше эти попытки предпринимались еще неоднократно, когда Залужный получал ранение, но выживал. Мы сейчас делаем паузу и продолжим эту тему. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
0: «Стратегия национальной безопасности». Программа Анны Шафран.
1: Некоторые предполагают, что это всего лишь, я имею в виду тема с Залужным в качестве кандидата в президентах, всего лишь попытка Брюсселя, Лондона и Вашингтона надавить на Зеленского, сделать его более послушным. Но с другой стороны, другие говорят, что, мол, этот эпизод можно уже считать началом президентской гонки на Украине. Вот вы как смотрите на этот вопрос?
2: Фигура Залужного неоднократно обыгрывалась как альтернатива Зеленскому. Ну, некая такая военная альтернатива, такой военной касты, которая противостоит такому, как сказать, комедианту, эстраднику, там, позеру. И вот именно военные выведут Украину из кризиса, используя свой профессионализм. И такое, кстати, неоднократно было. Если взять ту же ситуацию с военным переворотом в Чили, когда к власти пришел Пиночет, много других похожих историй, регулярно какие-то военные перевороты происходят и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, мы это все видим, читаем, там, понимаем. При этом, конечно, в своей структуре украинский истеблишмент, украинское вот это политическое сообщество, они устроены таким образом, что там, на мой субъективный взгляд, все-таки имеют преимущество и правят те, у кого деньги, кто управляет финансовыми потоками.
1: Вот здесь паузу сделаем и поставим многоточие. С этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: То есть Украина очень специфическая страна.
2: Да, и в этом отношении, конечно, Залужный это харизматичный, с хорошим бэкграундом с точки зрения Украины человек, он замаран кровью, руки-то у него тоже по самые плечи в крови, он не гуманист, он не филантроп, он не какой-то там мыслитель современности, который, значит, озабочен тем, как сделать лучше людям. Это такой же русофоб, агрессор, но он представляет некое параллельно существующее крыло элиты. И это, да, это угроза для Зеленского. И вылазки, которые осуществлялись в отношении Залужного, информационные и по линии спецслужб, они нам абсолютно ясны. И вот этот рейд СБУ под предлогом того, что там вот был же там, типа стриптиз-клуб, и мы туда прибыли, это все рушится хотя бы на том, что уровень там борьбы с проституцией, значит,
1: кстати,
2: с какими-то
1: да,
2: нюансами такими, это, скажем так, прерогатива все-таки полиции, а никак не спецслужб. И было бы, конечно, забавно в итоге узнать, что они, например, подозревали, что Залужный занимается стрип-пластикой и объединил вокруг себя таких же любителей, и они хотели их там накрыть неожиданно, чтобы разоблачить. Это все шито белыми нитками, это очевидно. А сама по себе подача Залужного, она, с одной стороны, демонстрирует то, что для Зеленского выборы, когда они все-таки произойдут, будут не из легких, потому что это такой существенный вызов. Второе, мы понимаем, что главный бенефициар Лондон будет дергать минимум за 2, а то и за 3-4 ниточки, но, как говорится, одна ниточка – это Зеленский, вторая – Залужный, какие там будут 3-4 ниточки, покажет в ближайшее время. То есть Лондон аккуратно раскладывает в корзины свои яйца, и независимо от того, кто придет к власти, это будет либо Зеленский, полностью зависящий от Британии, либо это будет Залужный, который зависит от Британии, да еще и к тому же там, значит, выполняет полномочия посла и так далее. То есть британцы полагают, что они в любом случае будут продолжать рулить там потоками. И тут они готовы даже на сакральные жертвы, на возможные какие-то покушения, ведь выборы должны быть вестернизированы.
1: Мы помним, как это было у Трампа.
2: Да, должны постоянно там свистеть пули, происходить какие-то взрывы, столкновения, разоблачения. Там, значит, будут скрывать какие-то схроны с оружием, с взрывчаткой. Это все вот будет картиной предстоящих выборов. Поэтому персонали все там как на подбор. И на мой взгляд, с точки зрения интересов России, очень хороша поговорка там по поводу чумы на оба ваши дома. По большому счету, от перемены мест слагаемых особо ничего не поменяется. Ну, а исторически, кто кого там в итоге похоронит, ну, я считаю, что здесь многое будет зависеть от расторопности и везения, но если мы вот обратимся к условно похожей ситуации, которая сложилась в Германии в 1934 году, когда вот партийная верхушка во главе с Гитлером, Гитлер, собственно говоря, несостоявшийся художник, в каком-то отношении человек, связанный даже с богемой, и ему в итоге противостоял кто? Рем и его штурмовики. И чем это закончилось для Рема? Расстрелом, собственно, Рема и его ближайшего окружения. Да? Но бывали и обратные ситуации, как я уже приводил пример, когда военные выкатывали танки, брали под контроль правительственные кварталы и устанавливали свою власть. Так что это, да, тут любители должны запасаться там попкорном, как есть такое выражение, и с интересом наблюдать.
1: Но есть еще такой момент. Зеленский очень много знает по поводу европейских денег, американских денег, как они шли, куда, кому распределялись. Мне кажется, в этом смысле он чем дальше, тем больше становится все менее, скажем так, желательной фигурой именно по причине того, что включен во многие цепочки был.
2: Дело в том,
1: что он же может за собой похоронить многих из истеблишмента европейского, например.
2: Это один момент. А второй момент, ведь американцы, вообще западная политическая мысль, политические технологии, они в своей сердцевине эксплуатируют, значит, теорию мифа Леви-Стросса, да, то есть вот в любой истории политической должен присутствовать миф. И вот в рамках этого мифа, как я вот вижу развитие событий, вполне логично, что даже не в привязке к тому, что он что-то знает, это как само собой. Но в рамках этого политического мифа, да, Зеленский должен погибнуть не на спаде, а на каком-то пике своей условной там карьеры с точки зрения западного потребителя, и вот он пал в неравной борьбе, о нем вот эта вот память, это... Я даже не исключаю, что Зеленского готовят на роль такого нового Бандеры, то есть вот есть у них там вот Шухевич, Бандера.
1: Надо героизировать кого-нибудь нового.
2: Да, и вот героизация может произойти только через...
1: Посмертно.
2: Посмертно. Живой герой рано или поздно стареет, дряхлеет, уже перестает быть героем, да? А потом всплывают все махинации, А когда вот герой, он вовремя гибнет, это вот и есть то, что очень хорошо потребляется западным сообществом, западными, вот, значит, там это, телезрителями, интернет-пользователями. К этому дело, скорее всего, и движется.
1: Ну и так, если посмотреть электоральные расклады, то Залужный, конечно, сегодня гораздо больше шансов имеет, просто в силу того, что надоел Зеленский. Там сейчас так.
2: Знаете, когда вот придет этот момент и начнется избирательная кампания, Зеленский попадет под перекрестный огонь. Он на самом деле ведь не только там раздражает группу Залужного, он в целом всех там раздражает. И его противники, они сейчас вынуждены молчать, терпеть, потому что им надо дождаться ситуации, когда они на неком легитимном поле, вот типа избирательная кампания, начнут его атаковать. И он попадет сразу под многочисленные перекрестные вот такие удары с разных сторон. И на фоне там скандалов, разоблачений, каких-то фактов о воровстве, о выводе денег, о коррупции и прочее, его рейтинг может обсыпаться лавинообразно. То есть он в саму кампанию может заходить с хорошим рейтингом, а уже в процессе он начнет падать по мере того, как люди будут узнавать все больше фактов и связывать это со своими неурядицами, с гибелью родственников, там, близких людей, с разрухой, там, с потерей материальных благ, там, работы и так далее.
1: А сейчас сделаем паузу небольшую. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пострелезы и новости.
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
0: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
2: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие в
9: жизни.
10: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. В Бурятии стартовал международный фестиваль «Алтаргана-2026». Он собрал более 5000 представителей бурятского народа из Китая, Монголии, Бурятии и других российских регионов. Открылся фестиваль рок-мюзиклом «Бальжан Хатан» в Театре оперы и балета, а сразу после прошла церемония жеребьевки конкурсантов. Организаторы превратили ее в шоу, порядок выступления определял искусственный интеллект. Почетной гостьей стала 102-летняя Чимдецерен Церенгин из Монголии. В 15 лет она ушла добровольцем на фронт, выносила раненых с поля боя, затем участвовала в войне с Японией. В Московском художественном театре имени Чехова завершили сезон «Вечером памяти» Игоря Золотовицкого. Актера, режиссера и ректора школы-студии МХАТ не стало в январе текущего года, ему было 64. Вечер назвали «Мой друг Игорь Золотовицкий». На сцене собрались 5 поколений его учеников, друзья, коллеги и семья. Среди гостей были Константин Эрнст, Михаил Швыдко, Александр Самойленко, Полина Гагарина, Константин Хабенский и другие. В фойе театра подготовили выставку с личными вещами актера, программки, афиши, конструкторы Лего, которыми он увлекался. Завершился вечер показом архивных фотографий и видео. Тема специальной военной операции является обязательным контекстом для разговора о герое нашего времени в кино. Такое мнение высказал в беседе «Стас» народный артист России Михаил Пореченков.
2: Если герой близок к народу, то он и будет являться современным. Если он не оторван от того, чем живут люди, то вот он герой нашего времени. Наверное, он не может сейчас вырасти без специальной военной операции. Наверное, это одна из главнейших тем, которая будет еще долгие годы занимать кинематографистов. И опять же мы задаем вопросы, что такое любовь, что такое родина, что такое вера. Что такое чудо. И вот они помещены в наше сложное время. Их нужно решать кинематографистам.
1: Актер подчеркнул, что с учетом современных реалий герой должен честно отвечать на вопросы, отстаивать свои идеалы и жертвовать собой. В Москве спустя 10 лет возродили легендарный «Ария-фест». Фестиваль прошел в Зеленом театре парка Горького. На песнях коллектива выросло уже не одно поколение. Очередь на фестиваль растянулась больше, чем на 2 часа. А среди зрителей были и 16-летние, и те, кому за 70. В концерте приняли участие и другие звезды, вышедшие из состава группы. Среди них Кипелов, новый проект гитариста Сергея Маврина, а также супергруппа Андрея Большакова «Воля и разум». Группа «Ария» отмечает 40-летие большим туром по России. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая.
4: Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат.
3: А туфля чей?
4: А вот это мое.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Долго бесчинствовал в европейском курятнике корсиканский хорек, пока не встретился со старым бойцовым петухом русской породы. Как Наполеон Евросоюз строил и чем все это закончилось, рассказывает Наталья Таньшина.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
10: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Новости, оперативная аналитика, все в этом канале. Есть еще один интересный момент. Мы с вами в начале нашей беседы сегодня поговорили о том, как Украина влияет на внутренний контур Европейского Союза, то есть это терроризм, криминализация, наркотрафик и так далее, так далее, так далее. А если за океан обратиться? Там грядет у них в Соединенных Штатах Америки большая дата, 4 июля, День независимости, 250 лет они будут отмечать. Пышные торжества. Это с одной стороны. А с другой стороны, по существу. Дата-то дата, конечно, но к чему они пришли вообще? К чему подошел этот проект и с какими результатами? По данным портала ЮГОВ за 2026 год, примерно каждый пятый американец поддерживает идею выхода своего штата из состава США. И разговоры о том самом национальном разводе, независимость Техаса, сепаратизм Калифорнии, разделение Красной и Синей Америки – это уже вовсе не маргинальные разговоры становятся, а это реалии сегодняшнего дня. С одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что в Южных Штатах английский язык практически уже ушел на задний глубоко план. Там в основном говорят на испанском языке. И, собственно, чем дальше, тем больше эти настроения такие центробежные. Они усиливаются. Более того, сепаратизм – это лишь верхушка айсберга, а под ним накапливается та самая политическая поляризация. Кризис доверия, миграционный раскол, долговая нагрузка, вообще усталость от элит, потому что все то, чем элиты занимаются последние годы, это, ну, мягко говоря, вряд ли нравится рядовому американцу, который только лишь страдает и платит все больше и больше из собственного кошелька. Pew Research Center в 26 году фиксирует не просто партийные различия, а ценностный разлом общества по отношению к государству, экономике, миграции и смыслу гражданства. В общем-то, падает поддержка одобрения Конгресса. Ну и получается, одна половина страны все чаще перестает считать другую легитимной частью того самого общего проекта. Вот такие интересные, скажем так, итоги.
11: Дело в том, что США, это, несомненно, в своей основе формировались как лоскутное государство. И ведь не зря, ведь проблематика гражданской войны, она в чем была? С одной стороны, конфедераты, которые говорили, давайте строить конфедеративное государство, где каждый штат – это как государство в государстве. А с другой стороны, вот северяне, которые там, федерализация, да, федеративный путь развития, а история там за освобождение чернокожих, это такой был фон, как отвлекающий маневр. Основа это был выбор стратегии. Но при этом конфедераты, они были не менее, скажем так, такими людьми, представляющими элиты, и военные, и экономические, и, значит, политические. И они же как бы эти семьи никуда не делись. И в Америке, надо отдать им должное, большую роль играют родословные люди из элиты там. Они являются правопреемниками предыдущих политических поколений.
10: Криптомонархия.
11: По сути, да. И поэтому, да, чем больше там идет разговоров о равенстве, о безграничных там возможностях,
10: тем укрепляются кланы больше.
11: Тем серьезнее укрепляются фамилии, когда вот там эта фамилия, это все прокуроры там, да, уже там 200 лет. Эти вот сенаторы от этого штата, это конгрессмены от этого штата. Мы это все видим, понимаем. И даже прекраснейший пример, там, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, это всего лишь...
10: Кеннеди.
11: Да, семейство Кеннеди, которое выбрасывает из своих недр мегаталантливых людей, которых иногда послушаешь и начинаешь в конспирологию верить, что там Америку управляют инопланетяне. Но, в этом отношении лоскутность, она иногда, как сказать, микшируется, уходит как в латентное состояние, иногда проявляется более ярко и явно. Она никогда не достигала того уровня, как это было в ходе гражданской войны. Все это пресекалось всячески. Да и у Америки был достаточно длительный золотой век, когда объективно американцы жили лучше всех остальных в мире. И поэтому возникал вопрос, а зачем нам распадаться, если у нас хорошо там индустриализация, индустрия, экономика, социальные пакеты, уровень зарплат, все прекрасно. Но как только начинаются кризисные явления, снова опросы, то, что вот вы озвучили, показывают, что вот там вот каждый пятый за то, чтобы их штат вышел из состава Америки. Вот таким вот образом. И по мере углубления кризиса это будет расти. Сейчас каждый пятый, потом каждый четвертый. Потом у этих людей появляются свои лидеры, начинается борьба. И кто знает, если динамика сохранится, то вполне можно спрогнозировать и какие-то серьезные внутренние конфликты. США ядерная держава. Там, конечно, церемониться особо с конфедератами не будут, если они так начнут уже реально претендовать на власть, их, скорее всего, убьют, но кого-то убьют, кого-то посадят, и мы знаем, как действуют американские службы, опять же, в мегадемократической стране.
10: Самое полицейское государство.
11: Да, к оппонентам. Там они, люди исчезают, гибнут от...
10: базы Гуантанамо.
11: Да, да.
10: Чего стоит.
11: Все, все в наличии, но, да, раскол в американском обществе, он ведь еще носит какой характер? Дело в том, что четко структурируются такие группы, как, например, вот есть там Белая Америка, есть Черная Америка, есть там Латиноамериканская Америка, да? Внутри там белого сообщества есть консерваторы, есть, наоборот, неолибералы. И внутри, опять же, вот этих этнических групп многочисленные расколы. Поэтому вот... Америка как колос на глиняных ногах. Ее толкни, и она посыпется. Просто в целом в мире слишком многое на них завязано, в том числе вся вот эта кредитно-финансовая банковская система, ФРС, доллар там и так далее. То есть американцы под себя это подтянули, и их во многом еще и терпят, потому что есть такое мнение, ну вот они рухнут, а как же мы жить-то дальше будем без них? Вот как же мы будем без банков Нью-Йорк делать вот эти транзакции международные? Да? Как обеспечивать там какую-нибудь международную торговлю, к примеру? Здесь, несомненно, предстоит такая очень серьезная, большая работа с точки зрения разбор этой ситуации по кирпичику, выяснение вообще, как вот устроен современный мир, когда в нем все завязано на одном государстве, причем не по объективным причинам, а по субъективным, потому что когда-то кто-то после Второй мировой войны подписал эти Бреттон-Вудские соглашения, когда вот так все вдруг решили, что вот а доллар будет международной валютой. А почему не рубль, не юань, не там, я не знаю, там, тугрики монгольские или еще что-то? А вот так, типа, вот так нам нравится. Вот так мы решили по умолчанию. Доллар, который на сегодняшний день ничем не подкреплен, кроме военной силы США, которая как дубина применяется против всех инакомыслящих, вот доллар – это вот бумага, которая циркулирует по всему миру и обменивается на реальные материальные ресурсы. Вот так.
10: И есть еще один момент, который вообще стоит в этом контексте упомянуть, потому что мы вообще-то об этом мало говорим, а некоторые не помнят. Любопытно, что в ключевые моменты становления США именно Россия ведь оказывалась тем фактором, который объективно помогал американскому государству, помогал укрепляться. А во время войны за независимость Екатерина II инициировала Лигу вооруженного нейтралитета, в общем-то, ограничила возможности британские ее морского давление на колонии. А дальше. 1863 год, разгар гражданской войны, русские эскадры пришли в Нью-Йорк и Сан-Франциско, что воспринималось как демонстрация дружественного отношения к Союзу. А 1867 год, продажа Аляски, в общем-то, де-факто стала шагом к превращению США в Тихоокеанскую державу. Это тоже очень существенный момент, и парадокс-то он в чем состоит сегодня? В том, что Америка привыкла смотреть на Россию как на исторического противника, хотя, если разобраться в исторической подоплеке, те события, например, которые только что мы приводили, когда американская государственность висела на волоске, именно, получается, российская позиция из раза в раз оказывалась на стороне сохранения и усиления американской государственности. И вот тоже очень интересно, как мне кажется, звучит в момент, когда у них там 250 лет независимости и торжества, такая очень серьезная ситуация. Мы только что ее разобрали на внутреннем поле. Ну и фактор России и русских на самом деле совершенно иную роль играл на протяжении всей истории Америки.
11: Это очень интересный исторический факт, и он, несомненно, требует такой детальной, глубокой проработки и анализа. Почему? Потому что современная Америка, займи Российская империя, как минимум дважды иную позицию, вот современная Америка, она просто не существовала физически. Ведь, если я не ошибаюсь, Георг III, когда началась там война, значит, колонистов против британцев, он же просил у Российской империи около 20 тысяч солдат перебросить туда, это оплачивалось за деньги, которые могли поступить в казну Российской империи, 20 тысяч солдат в поддержку британской армии. Если бы туда прибыли 20 тысяч русских солдат, то я даже не сомневаюсь в поражении колонистов. Но я думаю, любой человек понимает, что они бы тогда проиграли. Плюс к тем войскам, которые были у Британии, там тоже это же ведь как качели были кто кого. Но Екатерина II отказала. Более того, она не позволила организовать такую тотальную морскую блокаду, значит, тех территорий, которые были под контролем колонистов, и постоянно мешала Британии вообще формировать некую европейскую коалицию, чтобы опять же туда перебрасывать войска. Вот вам вклад в независимость среди современных Соединенных Штатов Америки. И история с Аляской. И ведь у нас были там и другие там всякие концессии, которые были переданы американцам. При этом надо понимать, что внутри США на уровне гражданского общества и даже бизнеса тоже всегда была значительная прослойка друзей России. И это были люди, которые любили Россию в силу целого ряда причин. И, значит, в том числе в периоды, когда в империи возникал там хлебный голод и так далее, они организовывали, значит, эти пароходы, эти, значит, доставку продовольствия. Это говорит о чем? О том, что нельзя сбрасывать со счетов ситуацию, при которой мы внутри американского общества в обход русофобских элит можем находить людей, нам симпатизирующих. И я вижу очень большой объем роликов, где американцы положительно высказываются о России, о президенте Путине. Это обычные граждане США разных возрастов, разного социального статуса, в том числе видно, что и обеспеченные люди. Они говорят о том, что они вообще не понимают, почему Америка должна выступать против России на стороне Украины. И это тоже нам такая подача, такой пас, который говорит о том, что да, надо нам по горизонтали, как мы помните, неоднократно обсуждали европейскую тематику, по горизонтали выходить вот на этот самый глубинный народ, перетаскивая его на свою сторону. И в Америке есть очень мощные пласты людей, которые не принимают неолиберализм. На них, кстати, опирается Трамп. Трамп просто предает их интересы. То есть Трамп за вот этой всей мишурой, фразеологией, на самом деле очень активно служит глобалистам. То есть все антиглобалистские, значит, демарши Трампа, они провалились, они просто не реализованы. И это все уже начинают там понимать и прозревать. Но в целом же ведь его избрали именно те люди, которым не нравится глобализация. И нам тоже глобализация не нравится вот в этом еще тем более неолиберальном контексте. Соответственно, у нас в Америке есть примерно половина населения, которые вот мы пытаемся иногда анализировать ситуацию вот по такому горизонту. Мы и элиты западных стран, мы и элиты США и там и так далее. Да, они русофобские, все правильно, потому что они захватили власть в своих собственных странах, подчинили свои народы, от их имени пытаются выступать.
10: Ну, тут вспоминается мысль американца тоже, Стива Джобса. Думай иначе.
11: Думай иначе. Надо иногда, используя вот эти приемы, в том числе, так скажем так, парадоксальные методы анализа там прочее, искать те ниши и бреши, которые могут нам помочь войти в среду. Как только мы входим в среду, ну, мы получаем, собственно говоря, на полную победу. Да что говорить, вот встреча советских солдат с англоамериканцами в Германии, на Эльбе. Это же было торжество. Люди искренне плакали, обнимались. Они искренне любили и ценили друг друга. Вот в чем дело. А за их спиной уже там Труманы, Черчилли и так далее замышляли атомную войну против СССР. Вопрос. Были ли плохие американские и британские солдаты, которые братались с нашими солдатами?
10: Совершенно верно, да.
11: Конечно. И мы почему-то это пытаемся проигнорировать, и в этом мы можем проигрывать. Мы не используем все те каналы, которые у нас есть в руках, потому что попытки пробиться к людям, которые работают на там условных, так скажем, Ротшильдов, Рокфеллеров и так далее, на вот эти глобальные денежные мешки, конечно, мы ничего там не можем добиться, они работают на них, и они ведут с нами двойные и тройные игры, и мы часто слышим о том, что они нам что-то гарантировали, обещали, обманули и так далее. И пора сделать вывод о том, что ну, они просто русофобские по своей природе, и это не говорит о том, что с ними надо прекратить общаться. Мы вынуждены с ними общаться, они руководят своими странами, но мы должны мощный поток своих усилий направлять на работу с гражданским обществом так называемого западного мира.
10: Ну и в целом, мы же сегодня видим картину, которая весьма неплоха, скажем так, для нас по своим раскладам. Я о чем? В условиях, когда здравое большинство испытывает колоссальное давление в отношении собственного мировоззрения, тех ценностей, которые исповедуют они сами, их семья, их предки, Россия действительно, без преувеличения, становится той альтернативой, в которой они видят возможность жить так, как они считают необходимым и правильным. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, здесь еще стоит отметить вот какую мысль. Сильная держава, которая делает вновь заявку о себе в международном пространстве, мне кажется, должна позиционировать себя не только через текущее положение дел, но и через собственную историческую подоплеку. Штаты совершенно не стесняются говорить о том, что западное полушарие – это их зона внимания, ответственности и их зона интересов. Так почему бы нам с высоких трибун не напоминать периодически США о том, какая роль России принадлежит в становлении вообще Соединенных Штатов Америки. Но и в целом, в общем-то, мне кажется, у нас довольно богатый материал, богатый фундамент, исходя из которого мы можем как-то перепозиционировать себя в общественном информационном пространстве, не отвечая на вызовы, а наоборот, идя уже в контратаку.

0: Дмитрий Соин, ветеран спецслужб, специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь на его канал в Телеграме «Русский ревизор». Ну и в Максе подпишитесь на каналы «Звезда аналитика» и «Шафран». До новых встреч.
1: До новых встреч. Всего доброго.
2: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Знаменитые узники испанских замков. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Плащ-накидка. Плащ-накидка из толстого войлока черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату – снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
0: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали

0: Мундирование. Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться».
1: Бурка.
0: Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
1: Форма и содержание. Бурка.
2: Начинается земля, как известно, от Кремля.
1: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Наши вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка Донецкой Народной Республики. В Красном Лимане наши штурмовики уже завершают уничтожение разрозненных формирований боевиков. Подразделения закрепляются, приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск также завершают зачистку города, добавили в Министерстве обороны. Катера Балтийского флота выполнили учебно-боевые задачи в море, действовали в морских полигонах, с моряками провели корабельные учения и тренировки по ведению борьбы за живучесть на ходу, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде. Кроме того, экипажами выполнены практические стрельбы по имитированным морским, скоростным и воздушным целям из крупнокалиберных пулеметов. В рамках учения военные моряки уничтожали макет, имитирующий морскую плавающую мину. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Центр» приступили к активному применению новейших дальнобойных ударных дронов самолетного типа БМ-70 в зоне проведения специальной военной операции. Подробнее рассказал командир роты Юрий.
2: Дальность в хороших условиях до 100 километров. Бывает чуть меньше, чуть больше. Все очень индивидуально, в зависимости от оперативной обстановки на линии боевого соприкосновения. Поражаем любые цели практически. Живая сила, ПВД, ПВР, склады, если не крупные, небольшие. Чем отличается данное изделие от многих других? Оно очень мобильное. То есть мы не привязываемся по запуску абсолютно ни к чему. Ни к местности, ни к рельефу практически. Чтобы его запустить, достаточно открытый участок, радиус 20 метров. Подъехали, выгрузили пусковую, выгрузили изделие, накинули консоли, бах, улетело через 10 минут. Дошла до цели, тут же, пока она летит, можно ее свернуть и переехать на другую точку. Если вдруг обстановка как-то поменялась, стала более опасная, поступили сигналы.
1: Дрон оснащен мощной боевой частью, способной пробивать железобетонные укрытия и выводить из строя капитальные сооружения. Также особенность БМ-70 – это его способность работать в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы противника. Дрон оснащен помехозащитными каналами управления и автономными системами наведения на конечном участке полета, что сводит к минимуму вероятность перехвата или подавления сигнала. Начало активного применения группировкой войск «Центр» ударных дронов БМ-70 позволяет существенно расширить зону поражения и наносить противнику серьезный ущерб. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая. Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
4: А вот это мое.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Долго бесчинствовал в европейском курятнике корсиканский хорек, пока не встретился со старым бойцовым петухом русской породы. Как Наполеон Евросоюз строил и чем все это закончилось, рассказывает Наталья Таньшина.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Небогатый французский офицер хотел поступить на русскую службу контрактником. А при его талантах, я думаю, он до генерала бы дослужился, женился бы, ну, допустим, на княжне Лопухиной и мирно покоился бы сейчас за могильной оградкой Донского кладбища. Но не сложилось, он стал императором Франции. Наша тема – Наполеон Бонапарт. В студии Наталья Таньшина, доктор исторических наук, профессор президентской академии. Здравствуйте, Наталья Петровна.
3: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Некоторые считают, что Наполеон – это такая же дикая историческая случайность, как в покере каре из четырех тузов и джокер. Такое может произойти лишь один раз в истории, и это произошло. Так вот, случайность или закономерность? Вот с этого, пожалуй, и начнем.
3: В истории, наверное, есть и случайности, и закономерности, да? Но в том, что касается Наполеона Бонапарта или Наполеона Буонапарте, как он изначально именовался, да, он родился на Корсике, он корсиканец.
2: Наполеона Карловича Бонапарта, да. Это если бы он служил в российской армии. К нему бы так обращались.
3: Знаете, вот этот эпизод с российской армией, он тоже есть такая, да, история, легенда, но она присутствует только в воспоминаниях вот этого генерала Заборовского, который формировал, да, собирал людей для службы в русской армии во время русско-турецкой войны. Но больше подтверждений этому мы не имеем. И поэтому это источник, он очень такой неоднозначный, требующий верификации, вот, дополнительного какого-то подтверждения. А у нас, к сожалению, пока этого нет.
2: Легенда красива. А в красивые очень легенды люди верят.
3: А Наполеон Бонапарт – это и есть легенда, да? Это легенда или миф. Причем это миф и черный, то есть такая антилегенда, и золотой миф. Потому что Наполеон, он же, наверное, и вошел в историю как миф, и он сам был, наверное, творцом своего мифа, не случайно его называют первым пиар-менеджером в истории. Наполеон – это типичный пример того, как маленький мальчик из небогатой семьи, из Аячо, Корсика, который только стала за годы его рождения французской, вот он стал человеком, который не перестает будоражить сознание современников до сих пор. И каждый день, как почитал французский историк Тьерри Ленс, это директор фонда Наполеона, Тьерри Ленс сам написал уже порядка, даже больше 50 книг о Наполеоне, но по подсчетам Тьерри Ленса, каждый день в мире выходит по две работы, посвященные Наполеону. А в свое время Стендаль, знаменитый французский писатель, который же был интендантом, да, в армии великой, да, и был в нашей стране, и вот он говорил, что пройдет 50 лет, и нам придется переписывать историю Наполеона заново. Ну, по сути, сразу началось вот это переписывание, но между тем личность Наполеона, она будоражит, и мы сейчас уже не можем даже разделить вот реальный Наполеон и вот этот мифологический персонаж.
2: Наталья Петровна, тот человек, Тьерри Ленс, который написал 50 монографий о Наполеоне, вот, на мой взгляд, это психиатрический диагноз, извините, при всем моем уважении к исторической науке, ну, так нельзя.
3: Но знаете как, есть выражение Вольтера, книги делаются из книг, или там господа Головлёва, да, к старенькому новенькое. Ага. То есть понятно, что серьезную какую-то работу, абсолютно новаторскую, трудно, но Наполеон, он же многогранен, он очень разный, поэтому писать о нем можно действительно каждый день.
2: Это «Радио Звезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Давайте пойдем, ну, немножечко поэтапно. Наполеон, безусловно, порождение французской революции, во многом сохранивший ее завоевания, во многом эти завоевания разрушивший личной системой власти, создатель гражданского кодекса, в каком-то смысле отец современной Франции. До какой степени он отец современной Франции?
3: Очень такой неоднозначный вопрос, Владимир, вы ставите, и очень правильный. Вы вот верно сказали, что Наполеон – это порождение французской революции, это дитя французской революции. Возвращаясь к вопросу о случае и закономерности, вот не будь французской революции, мы бы не знали вот того Наполеона, которого мы знаем, потому что, ну, он так бы и остался лейтенант, ну, дорос бы до капитана, служил где-то бы на задворках в каком-нибудь захолустье, а вот революция она же как раз позволила вот таким людям, как он, амбициозным, волевым, харизматичным. Понятно, детство у него было самое обычное. Если бы там что-то было такое необычное, угу. то мы бы об этом знали. Хотя легенды и о том периоде есть, что мать Летиции родила его на ковре, на котором изображались сцены из «Илиады» и «Одиссеи», то есть вот военные. Хотя, как пишет другой знаменитый французский историк Жан Тюлар, старейшина наполеоноведения, там и ковров-то никаких легенды, не было.
2: Легенды, легенды, легенды, потому что вот когда говорят, что Чингисхан, потрясатель вселенной, родился со сгустком крови в кулаке, в кулачке младенческом,
3: да, и якобы с двумя еще зубиками во рту Наполеон родился, что тоже по легенде, да, означает вот какую-то счастливую звезду. Но он сам себя сделал на самом деле, и вот революция, она позволила ему проявиться, реализоваться его амбициям, показать, что вот для маленького мальчика и заячью нет ничего невозможного, хотя у него не было какого-то плана, да, и даже мы знаем вот это выражение, что главное ввязаться в бой, а там посмотрим. Он на самом деле не имел какой-то четкой программы, наверное, но он четко понимал, уже, например, в школе, в Бриене, что он может как-то управлять, он может вести, когда вот знаменитый тоже такой обросший легендами эпизод, когда они играли в снежки, дети. И вот он взял на себя руководство вот этими героями этой крепости снежной. И вот там, наверное, он понял, что он может за собой вести, и вот у него что-то есть. Но он очень много учился. То есть это как раз Наполеон, пример того, как человек, просто маленький мальчишка...
2: Создает себя сам.
3: Да, он всегда читал. Вот в Бриене он чувствовал себя несколько так изгоем, потому что он корсиканец, у него тогда плохой французский язык, он до этого вообще, по сути, не знал французского языка. И будет опять-таки вот эта легенда, что он плохо говорил по-французски, с акцентом. Нет, он говорил по-французски отлично, у него появляться мог какой-то небольшой акцент только тогда, когда он волновался. Но тогда он еще был таким большим патриотом Корсики, независимости Корсики, отсюда у него такой конфликт с отцом, будет, и он как-то так особенно чувствовал свою корсиканскость и за это держался. Но потом корсиканец Наполеон станет уже Наполеоном, да, Бонапартом, а не Бонапарте. Но знаете, уже племянница Наполеона Бонапарта, Матильда Бонапарт, которая была замужем за русским меценатом-миллионером Анатолием Демидовым, будучи благодарной Наполеону, потом уже скажет, что если бы не Наполеон Бонапарт, я бы торговала апельсинами на улице Хаячо. То есть так бы все и для нее осталось. А он корсиканец, вот опять-таки корсиканец, но ведь ему приписывают фразу «невозможное – это не по-французски». То есть вот для французов нет ничего невозможного. И почему вот этот миф, этот культ Наполеона тогда уже начал формироваться, особенно среди наполеоновской армии и потом уже ветеранов, потому что он, вот Наполеон, в Тулоне уже себя проявил как человек, который может вести за собой, при этом сохраняя дистанцию с солдатами, но в то же время солдаты его будут боготворить, хотя, опять-таки, для него солдаты — это пушечное мясо, и все это прекрасно
2: знают. Он сам для себя пушечное мясо, потому что это человек беспредельного мужества, то, что он сделал на Аркольском мосту. Он жизнь копейка, я ставлю ее на кон. И вот он выигрывал всякий раз.
3: Да, но Аркольский мост – это опять-таки во многом тоже легенда.
2: Да
3: потому что?
2: Что,
3: да, там ну не так все было, но это уже там Жозефина, которая настояла, чтобы Антуан Гро, она туда приехала. И вот этот легендарный эпизод, да, Наполеон на Аркольском мосту, хотя немножко там все было иначе, но вот миф, кстати, вот вы очень хорошо это вспомнили, потому что миф начинает формироваться тогда, во время итальянского похода, и формируется он уже в газетах, которые прославляются Наполеона. Ну, правда, Наполеон очень много действительно сделал для того, чтобы превратить вот эту армию оборванцев в мощную боеспособную силу уже тогда. И тогда он превращается в самого популярного генерала.
2: Мы вернемся к этому разговору через небольшую паузу.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Наполеон. Вчера, сегодня и, возможно, завтра. История любит повторяться в какой-то степени. Мы продолжаем разговор с Натальей Таньшиной. Наполеон Карлович Бонапарт, вот наша сегодняшняя тема. Наполеона часто рассматривают как очередную попытку европейского объединения, на сей раз под эгидой Франции, что ему предшествовало. Римская империя раз, а империя Карла Великого, а Священная Римская империя германской нации, но это, скорее всего, такая бутафория. Третий рейх Гитлера и ныне Евросоюз. Вот можно ли рассматривать Наполеона как создателя Евросоюза своей эпохи насильственными средствами?
3: Очень правильный вопрос, ответ на который, наверное, нельзя дать как-то однозначно, да, потому что взгляд на Наполеона меняется, да, образ его, он очень конъюнктурный. Наполеона постоянно пытаются как-то так соединить с современностью и в его эпохе найти ответы на современные вопросы. И поэтому всегда этот образ очень изменчивый, и в том числе, как в отношении вопроса о том, о чем мы говорили, Наполеон и революция, да, вот он продолжатель революции или ее могильщик. Потому что, с одной стороны, он закончил революцию, но, с другой стороны, он создал многое из того, что составляет основу современной Франции.
2: И он был антимонархист. Ну, безусловно. Хотя и император.
3: Но император французов и, более того, император республики. Именно так поначалу было. И республиканские вот эти традиции, еще римские, Банк Франции, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Торговый кодекс, то, что он создал, бакалавриат, нумерация домов по четной и нечетной стороне улиц. Первым начал прививать от оспы, как у нас Екатерина, а там Наполеон и сына своего привил, герцога Рихштадтского. То есть очень много связано, счетная палата. Все это Наполеон, и во многом, как французские историки первой половины XIX века считали, что Наполеон — это продолжение революции. Он смог на обломках вот этого хаоса создать современную Францию. И поэтому Наполеон не только человек войны, но человек мира, человек порядка, и это администратор прекрасный.
2: Замечательный человек. Пришел к власти и из 53 газет закрыл порядка 40 с лишним, оставив только те, которые были нужны ему лично. Революционер, и демократ, и республиканец.
3: Но знаете, Владимир, я бы вам ответила словами Наполеона. Когда я пришел к власти, там только 1% французов умел читать и писать. Поэтому сначала необходимо было...
2: Закрыть газеты. Все равно читать некому. Я понимаю.
3: Газеты были, да, но подконтрольные Наполеону. А это пропаганда, знаете, это очень важная вещь, потому что Наполеон — это именно мастер политической пропаганды. И вот как раз тот образ, который будет всем известен, формировался именно в газетах. А что касается Наполеона как объединителя Европы, в разные времена на этот вопрос отвечали по-разному. Потому что, ну, Наполеон, конечно, был очень неудобен для многих политиков, в том числе 20 века. И когда в Европе во второй половине века начинает развиваться вот эта идея европейской интеграции, Наполеон, конечно, был неудобен. Почему? Потому что он милитарист, да? Это человек, который вошел в историю прежде всего как человек, именем которого названы войны. Наполеоновские войны, да? И он очень неудобен, потому что пацифизм, толерантность, а тут вот такой вот Наполеон, который завоевал практически всю Европу, подчинил себе. Но взгляд-то на Наполеона, он не статичный, он меняется, и это постоянно происходит. И, например, современные уже французские историки, наполеоноведы, они говорят о том, что Наполеон был предтечей, предшественником европейской интеграции уже вот без какого-то такого скепсиса. И более того, современные историки так и пишут, французские, что вот Римский договор 57-го года, то есть основа как раз объединенной Европы, это все то, о чем в свое время говорил Наполеон. Но другое дело, мы должны всегда понимать, что для Наполеона Наполеона, единая Европа – это Европа под эгидой Франции.
2: Замечательный политик, замечательной фразой, главное в политике – это большие батальоны. Ярко выраженный милитарист, вы сказали, завоеватель. Вот вкратце о причинах наполеоновских войн, вот чего не хватало. Причины сугубо экономические, как правило, бывают у войны. Чего не хватало республиканской Франции тогдашней? Территории, ресурсов, колоний, рынков сбыта. Почему было нужно под свой сапог Европу?
3: Наполеоновские войны, которые иногда называют Первой мировой войной там, или Нулевой мировой войной, они же выросли из войн революционной Франции. И, по сути, наполеоновские войны – это продолжение войн, которые вела Франция революционная. Но даже сами войны революционной Франции, они же тоже трансформировались. Потому что если изначально Франция, она защищает себя, да, защищает свои ценности, свои республиканские идеалы, которые тогда были провозглашены «свобода, равенство, братство», то дальше сами войны уже республиканские, революционные, они трансформируются, и Франция начинает выступать с идеей какой, которая будет вот будоражить головы французов и потом. Идея экспорта революции. Вот эти идеи свободы, равенства, братства, вот жерандисты, они же как раз выступят с этой идеей, идеи экспорта революции. И вот дальше уже начинается вот эта трансформация войн, и они уже превращаются в войны такие за господство, за территории, а не просто за распространение этих идей. И главным здесь было вот это вот вековое, многовековое, точнее, противостояние между Францией и Великобританией. И вот как раз ведь для Наполеона вот эта вся идея единой Европы, да, если можно так говорить, во главе с Францией, это борьба прежде всего против Великобритании как главного экономического, прежде всего экономического конкурента французского.
2: Радиозвезда, программа «Архивные тайны». Вот на вашем месте сидел один молодой историк с чарующей улыбкой, который объяснял мне, что, вообще-то говоря, Наполеон – это модерн. А вся тогдашняя Европа, включая Россию в первую очередь, это архаика. И вот архаика победила модерн, замедлила ход истории. Вот скажите, Наполеон – дипломат и талантливый пропагандист. О его взаимоотношениях с Россией мы сейчас к этой теме переходим. В 1812 году было сфабриковано Наполеоном, одним из его приспешников, завещание Петра Великого. Давайте немного поговорим, во-первых, об этом документе, во-вторых, о черных мифах о России, которые рождались в тогдашней Европе.
3: Опять-таки, вот мы с вами говорили, борьба за господство Франции, да, Наполеон, у него два главных противника – Великобритании, и это Россия. То есть сначала он пытается с Англией бороться вооруженным путем, когда это не получается, он объявляет о континентальной блокаде, но континентальная блокада будет фиктивной только в случае, когда все к ней присоединятся, то есть это такая, можно сказать, первая санкционная война. Россия будет вынуждена присоединиться к континентальной блокаде после заключения Тильзитского мира, и Александр признает все территориальные завоевания Наполеона, его титулы, нам тоже нужна была
2: передышка. Россия будет регулярно нарушать из-под тяжка континентальную блокаду.
3: Да и Франция будет нарушать континентальную блокаду. Наполеон сам будет выдавать лицензии, по сути, дорогие, которые позволяли обходить континентальную блокаду, потому что она была невыгодна в определенных там секторах экономики и французам. Но к нам, как известно, он будет свататься, да, ему нужна будет жена.
2: Сестре Александре Первого получит отказ, потому что девочка была очень юная, она еще не созрела для брака.
3: Да, но сначала к Екатерине, которую успешно выдали замуж за принца Ольденбургского, потом как раз к Анне Павловне, и потом он уже женится на Марии Луизе, потому что ему нужен будет наследник. Но вот война против нашей страны, это опять-таки война, как он будет, конечно, говорить, что да, я модерн, да, я цивилизация, а это варварство. И мы воюем против варварской и дикой России. И именно тогда, вот для того, чтобы обосновать поход вот в столь далекую страну, непонятную, нужно было придумать документ, который бы очень четко аргументировал необходимость такой меры. И вот как раз появляется вот этот документ, который вошел в историю как фальшивое завещание Петра Великого. И этот документ первоначально, вот план такого Петра, якобы нашествия на Европу, был составлен польским генералом Михаилом Сокольницким, который он предложил французскому правительству еще директории, то есть это еще, собственно, до Наполеона Бонапарта. Но тогда цели у Франции были другие, внешнеполитические. Но когда уже к власти пришел Наполеон, вот он об этом документе вспомнил. Накануне как раз русской кампании, как французы называют Отечественную войну. И он предложил своему, ну или поручил скорее, своему историку, чиновнику Шарлю Эмилю Луи Лизюру, который уже написал ряд книг о России, о казаках, ну, в таком вот нужном ключе.
2: «Дикие калмыки», «Дикие, дикие казаки», «Нищие крестьяне», «Ужасы крепостничества». Понятно, пропаганда работала.
3: Да. И вот появляется вот этот текст фальшивого завещания Петра Великого, где в 14 пунктах содержался вот такой вот план Петровский, в том числе и захвата всей Европы, взятие европейцев в полон.
2: Проливов, Босфора и Дарданеллы, да, очень.
3: Да, это со времен как раз Екатерины, вот эта вот идея о том, что Россия именно через Константинополь начнет захват всей Европы, она и сейчас постоянно муссируется вот в западных СМИ.
2: Историк Наталья Таньшина в нашей студии, я предлагаю поговорить о Наполеоне как о всемирной легенде, как о символе и мифе, который дожил до наших дней и продолжает работать. Ведь Наполеон входит в большую тройку. Цезарь, Александр Македонский и он, Наполеон. Прервемся.
5: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Силовики задержали в Крыму двух человек по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщили в Федеральной службе безопасности. Подозреваемые собирали и передавали сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре полуострова, в том числе о движении железнодорожных составов по Крымскому мосту. При обысках у задержанных нашли компоненты для самодельной бомбы весом более 3 килограммов. Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы. Они дают признательные показания, добавили в ведомстве. В Брянской области полицейские наградили юных футболистов, оказавших помощь ГАИ в поимке нарушителей. На базе футбольной академии «Динамо» Брянск состоялась торжественная церемония награждения ее воспитанников Константина Терешина, Даниила Глушнева, Павла Гузылина и Артема Баранова. Подробности об инциденте рассказали сами спортсмены.
3: Ехали мы с тренировки на такси. Было замедленное движение. Увидели человека. Ему было плохо, в аварию попал. После инцидента вышли из машины, увидели, двое мужчин были в пьяном состоянии. Решили их немного задержать до приезда ДПС. Проходящие мимо люди вызвали сотрудников ДПС непосредственно. И, наверное, минут 10 мы стояли и ждали, когда они приедут. Двое мужчин пытались скрыться. Говорили, что мы лезем не в это дело. Хотели уехать домой. Мы, собственно, четвером их задержали и не дали скрыться с места преступления.
2: В торжественной обстановке ребятам были вручены почетные грамоты МВД России по Брянской области и памятные подарки. Полицейские поблагодарили героев за помощь в обеспечении общественного порядка, а их родителей и спортивных наставников за воспитание правильных жизненных принципов, сообщили в пресс-службе МВД по региону. В школах столицы открылся набор учеников в 10-е предпрофессиональные классы. Поступить в них могут выпускники 9-х классов, успешно сдавшие основной госэкзамен по русскому языку, математике и двум предметам по выбору. Приемная кампания продлится до 25 августа, сообщили в столичном департаменте образования и науки. В городе действует 6 направлений предпрофессионального образования. Это инженерные, IT, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические и медиаклассы. Проект призван помочь ученикам старших классов осознанно выбрать будущую профессию и собственную образовательную траекторию. Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они создают фейковые сайты, якобы демонстрирующие информацию об атаках беспилотников и ближайших укрытиях. Аферисты предлагают россиянам подключить уведомления. Для этого нужно ввести код. После человеку приходит сообщение о взломе личного кабинета госсервиса и просьба перезвонить на выделенную линию поддержки. Во время разговора мошенники используют привычные сценарии, сообщают о финансировании запрещенных организаций, необходимости срочно защитить сбережения или выполнить другие действия.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
5: Историк Наталья Таньшина в нашей студии. Наполеон. Давайте поговорим, во-первых, о восторженном отношении к нему современников, совершенно для меня парадоксальном. Гёте на вытяжку стоит перед Наполеоном, тут ему даже не предлагают сесть. А Наполеон уже захватил Веймарское княжество. Враг пришел. Великий поэт благоговеет перед завоевателем. Дичь, позор. Почему?
6: Ну вот вы верно вспомнили поэтов, романтиков, во многом Наполеон и был первым романтиком, он сам был романтиком, он был вот именно такой романтической фигурой, и он во многом породил вот это поколение романтиков, романтическую литературу, романтическую философию, и не случайно вот сейчас образ Наполеона, реального персонажа, он неотделим от того образа романтического героя, который как раз был создан вот этим поколением романтиков. То есть, с одной стороны, ветераны Великой армии — это обычные крестьяне, которые, по сути, при Наполеоне совершили такое мировое турне. Они победителями входили в столицы европейских государств. И потом они этими воспоминаниями будут жить всю свою жизнь. Вспомним Бальзака, ну и Бальзак, Стендаль, Гюго, Дюма, у которых отцы были наполеоновскими генералами. И они меняли свою позицию по отношению к Наполеону. Жорж Санд, Виньи, Мюссе. Мюссе, Виньи — это уже люди, которые не прошли войну, но которые жили, которые были тогда молодыми и жили вот этими бюллетенями Великой армии, вот этими реляциями победными. И отсюда вот этот вот адреналин такой, который Наполеон как-то так вспрыснул во французскую, и не только во французскую нацию, который продолжает будоражить людей по сию пору. При том, что вот вы говорили о Цезаре, да, но Наполеон входит в тройку пантеона французской памяти национальной. Всегда. Какие бы опросы ни проводились. Это кто? Это Людовик XIV, это Шарль де Голль.
5: Король солнца.
6: Да.
5: Де Голль.
6: Де Голль и Наполеон Бонапарт. Их объединяет главное – это идея величия Франции. Вот, потому что и для одного, и для
5: второго. То есть, смотрите, ни Марат, ни Робеспьер, ни Д'Антон туда не вошли.
6: Вот, всегда трое. Французы вообще плохо знают свою историю, и последующие места занимают уже современные звезды футбола, шоу-бизнеса.
5: Наталья, вы однажды написали, что память французов о русской кампании – это память травма, отсюда и русофобия современная. Но сейчас эту память они, горестную память, трансформировали в моральную победу. Как сие понимать?
6: Да, совершенно верно. Поражение Франции в войнах привело к всплеску вот такой антирусской истерии. Хотя русофобия-то она, или антирусские такие настроения были гораздо раньше, да, и Наполеон он использовал все те страхи, которые уже давно были. И вот во Франции как раз наблюдается такая очень жесткая антирусская волна в постнаполеоновское время, и во многом это было именно компенсаторной реакцией Франции за ее поражение и за потерю ее былого престижа. Но если изначально...
5: Почему не появилась англофобия?
6: А потому что они все
5: там
6: равно
5: через
6: свои.
5: Ла-Манш очень недружественное,
6: знаете,
5: было государство.
6: Они все равно свои. Вот эта вот какая-то война, конкуренция, она происходит между ними постоянно, а мы для них все равно чужие. И перед лицом какой-то опасности общей Англия и Франция всегда забывают о своих противоречиях и объединяются. Ну, кроме, может быть, вот наполеоновских...
5: цивилизационное единство,
6: да-да-да.
5: Как об этом
6: вот,
5: говорят, да?
6: Совершенно верно. И Наполеон так и говорил, что он пошел войной против России во имя ценностей европейскости и континентализма. То есть вот так он защищал Европу. Но французы изначально действительно воспринимают поражение в войне, и в дальнейшем это формируется как память травма, то есть такое травматическое воспоминание о войне. Березина становится символом нарицательным, да, и символом, который означает такое сокрушительное поражение. Но...
5: Пьер, как твои дела с Лили? Полная Березина. Это из французского романа, я не думаю, что это преувеличение.
6: Да, ну, совершенно верно. И сейчас даже французы этот термин все равно используют время от времени. Но Наполеон сам обставил дело таким образом, что виноват во всем генерал Мороз, то есть не он, а генерал Мороз. Потом Бородинское сражение, которое для французов это битва при Москве-реке, они воспринимают как свою победу, а ведь для них это главная вот победа. Причем при Москве-реке не случайно название, потому что Бородино ни о чем не говорит, а это Москва. Москва, само слово звучит, поэтому это знаковые события. А вот в дальнейшем французы пытаются действительно изменить восприятие и самого вот этого конфликта, противостояния и поражения. Почему? Потому что ведь после Березины остатки Великой армии, они же все равно смогли прорваться, да, и вернулись в Париж. И более того, даже когда...
5: Переход через Березину, да? Самая блистательная операция Наполеона. Он обманул сухопутного адмирала Чичагова, он, да? Построил мост там, где не ждали,
6: да?
5: Он вывел 20 тысяч человек из 600 тысяч, с которыми пришел. Это безусловная победа. У Наполеона в России были абсолютные победы, исключительно победы. Войну, правда, проиграл.
6: Да, ну Мороз, да, Мороз виноват. Причем, знаете, Толеран, хитрый лис, да, знаменитый дипломат французский, он же еще тогда сказал, вот перед началом операции, что это начало конца. А Энгельс уже потом говорил о том, что Наполеон повел французов в Москву, чтобы потом привезти русских в Париж.
5: Радиозвезда, программа «Архивные тайны», когда Наполеона обвиняли в том, что цвет французской армии он положил на бескрайних полях России, он отвечал: а в великой армии французов была одна треть, а все остальные наши союзники были, и европейская отребье. Хорошее объяснение и хорошее отношение к подневольным союзникам. Прусаки, австрийцы, поляки, поляки во множестве. Что такое победа 1812 года, вхождение в Париж потом, в русском сознании?
6: Ну, для нас это действительно событие стало таким национально образующим, наверное, да, потому что именно тогда в ходе вот этого противостояния, наверное, формируется национальное самосознание. Именно тогда вот эта вот война и эта угроза привела к тому, что русское общество консолидируется, пусть даже, может быть, на какое-то время, да, дворяне, крестьяне, все себя почувствовали вот каким-то единым целым. Более того, почему для Наполеона все так кончилось? Сами-то они, понятно, вот эту дубину народной войны принижают, но поднялся весь народ. И более того, простые люди, русские люди, они же воспринимали эту войну как войну против Антихриста. То есть война приобрела абсолютно такой религиозный характер.
5: Священный Синод объявил его лжемессией.
6: Да, да, и постоянно зачитывались вот эти манифесты, и в российском обществе так и воспринимался он как и Антихрист. Потом и французы его тоже начнут воспринимать
5: смотрите,
6: как Антихриста.
5: Смотрите, послание Кутузова Наполеону было, да? Ваше пришествие государя-императора русские люди воспринимают как нашествие татар-монголов. И да, соответствующим образом к вам относятся, поэтому не говорите мне, что мы воюем не по правилам.
6: Да, совершенно верно. И более того, тут как раз вот вы важный момент подметили. Для русского человека Наполеон, наполеоновская армия – это не французы. Почему потом не будет даже вот этого отторжения, да, Франции и всего французского? Потому что Наполеон – это, вот вы верно вспомнили, татаро-монголы, бусурмани или басурмани. То есть потому что это самое такое мощное, самое кровавое потрясение, которое испытывало наше Отечество. И поэтому Наполеон, он не имел какой-то вот окраски такой национальной. То есть это общее такое вот понятие «враг, которых мы победили». И если во Франции как раз после всего этого будет формироваться культ постепенно наполеоновский, хотя в России тоже, да, особенно в дворянской среде, но во Франции Николай I прежде всего будет формировать культ победы над Наполеоном. И не случайно как раз Александрийская колонна, да, и многие-многие другие памятники будут символизировать вот именно эту победу над таким мощным врагом, огромным врагом такой армии, которую прежде никогда против нашей страны.
5: Два на 10 языков. Да, да, да. Наверное, предпоследний вопрос. А почему Россия в 1812 году и позже победила консолидированную Европу? Я сделаю сноску. 50% русских ружей поставлены из Англии. Порох и свинец из Англии. Займ гигантский, который полностью покрыл военные расходы России, из Англии. Но русскими телами велась эта война. И эта война была победной. Почему?
6: Здесь как раз целый комплекс факторов, потому что французам, да, удобно, ну и историкам некоторым, представить дело как просто неблагоприятное стечение обстоятельств, морозы как-то наступили слишком рано и слишком сильно ударили, хотя морозы одинаково действовали и на русских, да, но Наполеон главный просчитался, да, он рассчитывал на блицкриг, да, на короткую победоносную войну.
5: На генеральное сражение у границ, да?
6: Именно так. Но мы, понимая, что наши силы не настолько мощны, да, мы уступали по численности, начинаем отступать, и оказалось, что эта стратегия Барклая де Толли, вот она единственно правильная, потому что мы начинаем затягивать Наполеона вглубь страны.
5: Скифская тактика. Железных дорог тогда не было, растянут и коммуникации, которые
6: более того,
5: можно было
6: тактика
5: перебить.
6: Выжженной земли, когда мы ничего врагу не оставляем.
5: Да, он говорил, я же издал декрет о свободе торговли. Почему мужики жгут зерно и сено, когда к ним приходят фуражиры? Ведь они могут продать.
6: Да. И он не понимал, как вот Москва, да, что он вступает в Москву, ожидая, что его будут встречать с хлебом, солью, а город пустой. И якобы он даже говорил, что неужели москвичи не умеют сдаваться, а москвичи не хотели сдаваться, да? Вот тут ему встретилась как раз вот эта самая настоящая дубина народной войны, национальная война, с которой он уже встречался в Испании, да, герилья. И в итоге все для него закончилось тем, что он потерял армию сначала в России, по сути, остатки великой армии только покидали, а потом он потерял и империю.
5: Программа «Архивные тайны». Вы слушаете «Радио Звезда». Мы беседуем с Натальей Таньшиной. Народная война, та самая тяжелая дубина народной войны, о которой писал Лев Николаевич Толстой, была беспощадной и велась без правил. Собственно говоря, в двух державах. В России раз, и в Испании два. Вопрос. Все-таки Наполеон был разгромлен регулярной российской армией или всем народом, как пишет наш романтичный Лев Николаевич Толстой.
6: И, кстати, нашего романтичного Льва Николаевича читают и французы. И как-то у одного французского историка, очень известного, он хоть и молодого, Артура Шевалье, спросили, какие три книги лучшие о Наполеоне, и первую книгу он назвал «Война и мир». Ну, мы должны понимать, что партизанские отряды или народные, да, какие-то отряды, в нашем понимании, это же тоже не вот какие-то бабы с вилами и мужики, да, потому что часто...
5: Не Василиса Кожина, да?
6: Ну, не только, наверное, Василиса Кожина, потому что тут все было организовано очень профессионально. Хотя к нашим крестьянам лучше в руки тоже было французам не попадать, потому что, конечно, крестьяне не жалели противника. Но, с другой стороны, к пленным мы относились очень гуманно, и это как раз ведь очень важно для войны. И ведь много пленных останется в России.
5: Порядка 100 тысяч пленных, и лишь половина из них вернулся. А остальным тут понравилось, потому что приятно быть гувернёром, приятно быть, я не знаю, парикмахером.
6: Но, правда, гувернёров продавали там за 1 рубль крестьяне, потому что...
5: Их стало слишком много.
6: Да, и да, пленного продать.
5: А французы пленные позже вступили в российскую армию. В частности, кавалеристы Мюрата в казачьи войска влились. Отдельные случаи, но тем не менее характерные. Последний вопрос я, наверное, задать не успел, а он был бы интересен. Наталья, все-таки Наполеон – это отблеск Великой Французской революции. Согласны с этим? Согласны ли вы с тем, что Сенатская площадь в 1825 году, восстание декабристов – это косвенный результат победы над Наполеоном и европейских походов русской армии?
6: Да, это такое общепризнанное мнение, да, что заграничные походы русской армии, вступление русских в Париж торжественное, когда французы, обработанные наполеоновской пропагандой, вообще не могли поверить, что вот это и есть те самые ужасные русские, которых они должны были увидеть. Они так и говорили: вы, наверное, нас обманываете, вы французы или вы эмигранты. Но тут, наверное, в целом надо воспринимать, ведь наша элита, она была воспринята на европейской культуре, на культуре эпохи просвещения, которая формируется еще до революции. Просвещение во многом подготовило это событие. И, наверное, восстание декабристов надо воспринимать, как оно и было, кстати, представлено в российской официальной трактовке, в том числе Карлом Васильевичем Нассельроде, как проявление вот этого общереволюционного европейского движения, потому что как раз ведь в 20-е годы в Европе вот это движение и начинается в разных частях.
5: Таким был дух эпохи.
6: Да.
5: Мы завершаем беседу, друзья. С нами была доктор исторических наук, профессор президентской академии Наталья Таньшина. Я благодарю вас, Наталья Петровна.
6: Спасибо.
5: Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Это Пушкин, который в свое время был очарован Наполеоном. Толстой же создал совершенно отвратительный, карикатурный образ самовлюбленного позера, беспредельно эгоистичного и жестокого человека. Ну, не знаю, наверное, переборщил. Но, тем не менее, не будем оспаривать великих русских классиков. До встречи. С вами был Владимир Тусов.
1: Архивные тайны.
4: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
7: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
8: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Победи или умри. Казанское высшее танковое командное училище. Ему больше 100 лет. Это учебное заведение – правопреемник пехотного юнкерского корпуса, образованного еще в 1866 году. И девиз оттуда – из прошлого. Нынешние курсанты готовятся стать танкистами-профессионалами. Для этого у них есть все. Тренажерные комплексы вождения и огневой подготовки, классы управления боем, стрелковый тир, огневой городок, полигон и, возможно, самое главное – желание. Срок обучения – 5 лет. Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант.
1: От слов к делу.
2: Броня крепка и танки наши быстры. Кто из нас не видел танковый биатлон? Так вот, начиная с 2016 года, курсанты Казанского училища участвуют в этом очень зрелищном конкурсе полевой выучки.
1: От слов к делу.
2: Победи или умри.
1: Казанское высшее танковое командное

0: кто рассказывал сказки Александру Сергеевичу, известно всем. Эту женщину называют главной няней русской литературы. Арина Родионовна, урожденная Яковлева, крепостная. Она довольно молодой вышла замуж за односельчанина Федора Матвеева, человека уважаемого. Без него не проходили ни одни крестины или свадьбы, где он выступал в качестве главного поручителя. Яковлева подарила ему двух мальчиков, Стефана и Егора, и двух девочек, Надежду и Марию. Няня Пушкиных считалась едва ли неофициальным членом семьи. Еще бы! Сначала она воспитывала Надежду Осиповну, маму Александра Сергеевича, а затем ее детей – Ольгу, Льва и совсем еще юного Сашеньку. Пушкины хотели дать няне вольную, но женщина отказалась. Арина Яковлева была неграмотной. Зато она знала просто немыслимое количество частушек, преданий и поговорок. Со слов своей любимой воспитательницы, Пушкин записал 7 литературных сюжетов. 3 из них дошли до нас в поэтической обработке. «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и его работнике Балде» и «Сказка о мертвой царевне». Арина Родионовна скончалась в 1828 году и была похоронена на Смоленском кладбище Петербурга. Пушкин на церемонию прощания не пришел. И только одному Богу известно, почему. Пушкины, Яковлевы, Матвеевы.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
2: Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. В замок Иф был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда», а также на канале «Радио «Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин практически ежедневно проводит встречи с Валерием Герасимовым. Доклад о ночном массированном ударе по военным объектам на Украине представили президенту по телефону, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей. Эскалация Евросоюза по отношению к России вынуждает Москву планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности страны, добавил представитель Кремля. Надежная безопасность России и ее национальных интересов будет гарантировано, это не должно вызывать сомнений, отметил Песков. Памятник дважды Герою России и замглавкому ВМФ Михаилу Гудкову открыли в пантеоне защитников Отечества. Генерал-майор всегда находился на передовой и не оставлял бойцов, поделился с корреспондентом телеканала «Звезда» офицер Герой России Ярослав Якубов.
2: Он рвался, потому что он знал, что там его ребята, за которых он несет ответственность, он знал, что там его ученики, воспитанники, офицеры находятся, солдаты, матросы, которые знают, что командир всегда рядом, и командир всегда поймет и будет находиться рядом. Всегда был для лично меня примером для подражания, как офицер, как мужчина, как человек в первую очередь. Михаил Евгеньевич был особенно строгим, но при этом очень-очень справедливым человеком.
1: Напомню, Михаил Гудков погиб год назад во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны он удостоен высшего звания Герой Российской Федерации. Награжден 2 орденами мужества, государственными и ведомственными наградами. На первом прямом авиарейсе из Танзании в Москву прибыли 123 пассажира, сообщил замдиректора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Дмитрий Хлопушин. Первый рейс «Дар-эс-Салам» Москва, ознаменовавший открытие прямого авиасообщения между Танзанией и Россией, приземлился этим утром в аэропорту Внуково. Полеты выполняет национальный перевозчик «Эйр Танзания». Регулярные рейсы будут выполняться 3 раза в неделю, что позволит открыть для российских и танзанийских туристов и просто граждан новые туристические направлением, добавил представитель Минтранса. Суд Евросоюза разрешил в странах ЕС уголовное преследование людей, которые размещают ролики Russia Today в открытых каналах и на веб-сайтах. Об этом говорится в решении суда по иску 3 граждан Германии, против которых возбуждены дела за репосты роликов телеканала RT. В Евросоюзе запрещена трансляция этого канала в связи с запретительными действиями против Российской Федерации, говорится в мотивировочной части судебного вердикта.
3: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
4: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Начинается Земля, как известно, от Кремля. Владимир Маяковский.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». В былые времена они считались важными центрами Руси и основными защитниками в случае нападения врага. Кремли сейчас – это музеи-заповедники, жемчужины туристических маршрутов и едва ли не главные украшения многих российских городов. Сколько всего кремлей в нашей стране? 10? 15? По различным оценкам, около 30. Однако увидеть каждый, увы, не получится. К сожалению, далеко не все старинные цитадели сохранились. Юрьев-Польский Кремль, Судиславский, Касимовский, Переславль-Залесский, Тетюшский. Кто-нибудь о них слышал? Разве что специалисты. А ведь когда-то кремли располагались по всей территории государства. От Соловецких островов до Иркутска. От Коломны до Пскова. И у каждого форпоста своя уникальная история. Кто-то скажет, да все они одинаково строились. Разницы-то почти никакой. Все те же однообразные башни, чуть ниже, чуть выше, стены, бойницы, тайные ходы, лестницы. А вот и нет. Ничего подобного. Все зависело от местности, где возводились оборонительные укрепления. Холмы, извилины рек, скалы, даже болота. Именно эти естественные препятствия являлись надежной дополнительной защитой. А все фортификационные сооружения специально подстраивались под рельеф. Поэтому двух похожих кремлей не бывает.
4: Исторические заметки.
5: Самый древний Кремль России? Нет, не московский, новгородский. Археологи уверены, деревянный детинец на берегу реки Волхов был построен еще в X веке. А раз так, то и самый старинный собор в стране также находится именно в Великом Новгороде. Потому что в центре крепости наши предки всегда строили церковь.
7: Древнейший на территории России храм Софийский собор. Он был построен в 1050 году. Этот духовный центр Великого Новгорода украшает сразу 5 куполов, а крест на самом центральном из них венчает металлический голубь. Считается, что птица символизирует собой Святой Дух, хотя версий много.
8: Старики говорят, мол, когда царь Иван Грозный Новгород взял, пролилось много крови. Глядя на это, Святой Дух так и застыл на месте. От ужаса. Навеки застыл. Но и другое в народе сказывают. Если железный голубь на кресте отомрет или слетит с креста, Новгород погибнет.
7: Сегодня ансамбль Новгородского Кремля – это музей-заповедник, который по праву считается объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На территории крепости находятся местная филармония, областная научная библиотека и музыкальное училище. Для посетителей открыты некоторые башни старинной цитадели и частично боевой ход Кремля по периметру оборонительных стен. Рядом Софийский собор, свидетель многих веков и ключевых событий в жизни нашей страны. Он помнит Ярослава Мудрого. Он помнит все, что и подтверждает правильность поговорки.
9: Кремля начинается с Кремля. Новгородский Кремль.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Самый маленький Кремль России – Зарайский. Единственный, полностью сохранившийся в Подмосковье. Он действительно крошечный. Площадь чуть больше 2 гектаров. Для сравнения, это примерно 2 футбольных поля. За такие скромные размеры Кремль несправедливо считают неприметным. Зря. Форпост Зарайска по-своему уникален. Он в точности повторяет формы старинных итальянских крепостей, по образу и подобию которых и был построен. Прямоугольник с 12-гранными башнями по углам. А еще Зарайский Кремль ни разу за всю свою историю не перестраивался. Ни разу. А ведь ему почти 500 лет. Дальше идем. На Руси кремли почитались настолько, что их продолжали возводить даже тогда, когда они не имели вообще никакого боевого предназначения. История знает также много примеров, когда древние цитадели переезжали с места на место, но все равно оставались центром региона или удельного княжества. Вот послушайте, это интересно.
10: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
11: Как это Рязань забытая и потерянная? Вот же она, стоит и по сей день. Оказывается, это совсем другой город. И Рязанью он стал называться лишь в 1778 году по повелению Екатерины II. А до этого был Переяславлем Рязанским. А где же тогда первая, старая Рязань? Она находилась в 50 километрах ниже по Оке. Теперь там осталась маленькая одноименная деревушка. В 2010 году в ней жили всего 9 человек. А сейчас один бог знает сколько. В 12-13 веках Рязань была одним из крупнейших русских городов, столицей Великого Рязанского княжества. Линии земляных валов и крепостных стен тянулись на несколько километров, образуя пятиугольник. Жители всегда были готовы отразить нападение, еще бы, ведь в те годы Рязань находилась на самой границе русских земель. Но даже это им не помогло. В 1236 году от беженцев из разгромленной Волжской Булгарии пришли тревожные вести. Вторгся неодолимый враг – монголы. Спустя год огромное войско Батыя подступило к границам Рязанской земли. Хан потребовал отдать ему 10-ю часть от всего имущества. Рязанские князья поначалу думали, что дело ограничится золотом, серебром, богатыми дарами. Но узнав, что десятина распространяется также на людей, пришли в ярость.
12: Когда нас всех не будет, то все потом ваше будет. Деды и отцы наши в рабах ни у кого не бывали. Умирали за свою честь и отечество. Так и мы хотим честь свою оружием или смертью сохранить.
11: 6 дней и ночей держалась Рязань. Но силы были неравны. Ворвавшись в город, монголы превратили его в пепелище. Урон был так велик, что в отличие от многих других древнерусских городов, Рязань больше не отстраивалась. В 14 веке столица княжества была перенесена в Переяславль Рязанский. И уже он унаследовал славу древней Рязани. Сейчас старая Рязань – бескрайнее поле для работы археологов. Причем поле во всех смыслах. Там, где раньше гордо вздымались к небу храмы и крепости, теперь лишь колышется на ветру трава ковыль. Рязань.
10: Старый город. История России.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». Крепость-невидимка. На карте есть, а по факту нет. То, что сегодня называется Ярославским Кремлем, на самом деле Спасо-Преображенский монастырь. Деревянная цитадель действительно стояла когда-то на берегах Волги, но после пожара в 1501 году она сильно пострадала и впоследствии была полностью разобрана. За ненадобностью. Так что никакого Кремля в Ярославле нет. Зато великолепно сохранился тот самый каменный Спасо-Преображенский монастырь, который считается колыбелью царского дома Романовых. Именно отсюда, в начале 17 века, молодой Михаил Романов, первый в династии, отправил в Москву грамоту со своим согласием взойти на российский престол. А еще в этом самом Ярославском монастыре была найдена уникальная рукопись, навсегда изменившая наше представление о древнерусской литературе.
7: Дорогой ценой обошлась победа во времена смуты. С тех пор от крепости сохранились лишь святые ворота да небольшой участок западной стены. Остальные оборонительные сооружения после длительной осады быстро обветшали. А уже в годы правления Екатерины Великой старый рубленый город очистили от всех деревянных построек, и некогда мощные укрепления Ярославского Кремля были окончательно срыты. Лишь неподалеку продолжал стоять Спасо-Преображенский мужской монастырь. Во второй половине 18 века там произошло событие поистине историческое.
18: Бог милостив, батюшка, здравствуйте. Я граф Алексей Мусин Пушкин. Прослышал от знакомых о вашей монастырской библиотеке. Позволите взглянуть?
19: Это разрешено. Вот здесь, к примеру, лежат книги, найденные в стенах храма. Сокрыты они были от врагов, но не от честных людей.
18: Погодите, погодите. Быть того не может.
19: Да, да. Слово о полку Игореве.
18: Да это же
20: Назовите цену. Любую, покупаю.
5: Граф Алексей Мусин-Пушкин действительно приобрел у священника старинную рукопись. Но ее ждала незавидная участь. Во время московского пожара 1812 года единственный экземпляр древнего манускрипта был утрачен навсегда.
17: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ о Кремлях. Псковский, Смоленский, Казанский, Астраханский. Они выполняли разные функции, не только оборонительные. Это были еще и своеобразные центры торговли, ремесел. Вокруг крепостей возникали посады, рынки, кузницы, гончарные мастерские, много чего. А вот, к примеру, в Тобольском Кремле и вовсе находилась самая настоящая тюрьма. Туда привозили колодников, ссыльных, каторжных, политзаключенных. В свое время построили даже специальный тюремный замок. Он способен был вместить 2500 осужденных. Стены этих казематов помнят немало известных людей. Там содержались Федор Достоевский, Николай Чернышевский. Был, правда, и совсем уж необычный узник. Набатный колокол Углича, который посмел поднять народ на восстание. Его ждало очень даже человеческое наказание. Колоколу отрезали язык и оторвали ухо. А общий срок сибирской ссылки составил 3 столетия.
17: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». Древнерусские крепости – это не только башни, стены, бойницы. Это еще и люди, которые их строили, защищали. У московского Кремля была своя так называемая итальянская эпоха. К примеру, Оливис Ламберти стал автором Архангельского собора. Его тезка, еще один итальянец, Оливис Фрязин, он же Оливис Миланец, полностью переделал старый кремлевский дворец. А вот мастер Пьетро Салари по праву считается отцом Грановитой палаты. Любопытно, что в 15 столетии в России утвердили итальянский формат кирпича, используемый и по сей день. Причем, если раньше в нашей стране кирпич производился кустарным способом, то иноземцы построили под Москвой первый брикетно-каменный завод. Для чего? Узнаем прямо сейчас.
21: Приключения иностранцев в России.
22: В 1475 году в первой Софийской летописи в Москве была сделана следующая запись.
23: На Велик день на Пасху приехал к нам итальянский зодчий. И взял же тот Аристотель с собою сына своего, зовут Андреем. Да слугу с собой привез, зовут Петрушею.
22: Почти ничего не напутал дьяк дворцового приказу. Разве что не упомянул фамилию иноземного архитектора Ридольфо Аристотель Фьораванти. Во второй половине 15-го столетия его называли лучшим инженером Европы. Он строил мосты, шлюзы, каналы, башни, отливал колокола. Работал в Неаполе, Риме, Венеции, в Мантуе и во Флоренции. Талантливый архитектор был нарасхват. Слава, почет, признание коллег. Беда пришла, откуда не ждали. В июне 1473 года Фьораванти арестовали и обвинили в сбыте фальшивых монет. Донос был ложным, его оправдали. Но неприятный осадок остался. Ридольфо обиделся, а тут, откуда ни возьмись, русский посол в Италии Семен Толбузин.
24: А поезжай-ка ты, братец Аристотель, в Москву. Нам, башковитые инженеры, ох, как нужны. На вот, держи готовую бумагу. Подписывай, не боись, не обманем.
22: Фьораванти согласился и поехал.
21: Приключения иностранцев в России.
22: Он взял с собой любимого сына, Андреа. В московском княжестве его называли Андрюшкой. И всего одного слугу, Пьетро. Его нарекли Петрушею. Но это все частности. Главное другое. Фьораванти пригласили не просто так. Русскому царю Ивану III срочно был необходим опытный и талантливый архитектор, пусть даже иноземный. А все потому, что в 1474 году в Московском Кремле произошла катастрофа. Рухнул почти достроенный новый Успенский собор. Наспех собранная придворная комиссия постановила, что...
0: Известь была не клеевита, да камень почему-то не тверд.
22: Фьераванти, когда прочитал эту официальную резолюцию, долго и заразительно хохотал.
1: Я ничего не понимаю. Клей не клеевит, камень мягкий. Почему же это выяснилось не до, а во время строительства? Это же сумасшествие!
22: Бедолага. Он еще не знал, куда попал. Все пришлось отстраивать заново. Фьераванти потребовал, чтобы белый камень ему доставляли оттуда же, из Подмосковья. А сам в это время поставил у Андроникова монастыря маленький кирпичный заводик. Новый кирпич получился намного качественнее местного и имел единый стандарт. Итальянец вперемешку стал использовать белый камень и кирпич и добился удивительной прочности материала. Более того, фундамент Успенского собора заложили на глубине 2 сажений, а в грунт предварительно вбили дубовые сваи. Так в Москве не строил еще никто. Собор был готов к 1477 году. Еще пару лет ушло на внутреннюю отделку. Фьераванти засобирался было домой, но его не отпустили. Царь Иван III войной пошел на Новгород и взял с собой итальянца в качестве начальника артиллерии. Хотя занимался иноземец в основном инженерными задачами. Например, навел очень прочный понтонный мост через реку Волхов. Но и после военного похода Аристотеля на родину пущать не собирались. Более того, в Фьераванти арестовали и посадили в темницу, когда он попытался тайно покинуть Московию. Освободили его быстро. Намечался очередной поход на Казань, а потом еще и на Тверь. А в этом деле талантливый инженер необходим всегда. Фьераванти вынужден был согласиться. Отправился на войну и пропал. Словно и не было его. Из России не уезжал, в Италию не возвращался. Что с ним стало, неизвестно. Куда подевался его сын Андрюша и слуга Петруша? Кто знает. А жаль, было бы интересно послушать.
21: Приключения иностранцев в России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
2: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Ученые Уральского федерального университета выяснили, малые дозы рентгеновского излучения заставляют молочно-кислые бактерии работать активнее. Это может ускорить производство йогуртов и других кисломолочных продуктов. Исследователи облучили закваски дозами в 60, 80 и 120 сантигрей. Для сравнения, такую дозу можно получить от естественного радиационного фона Земли за 300-500 лет. В результате время созревания йогурта сократилось на полчаса, с 6 часов до 5,5. По словам авторов работы, предварительное облучение не ухудшает вкус и качество продукта, йогурт остается безопасным при хранении в холодильнике. Российское историческое общество запускает проект по распознаванию текстов екатерининской поры с помощью искусственного интеллекта. Доктор технических наук Дмитрий Николаев рассказал, чтобы достигнуть той точности распознавания, когда документ 18 века сможет считаться реальным источником для исторической науки, потребуется несколько лет работы над обучением модели.
2: Идти к распознаванию, да, как серебром, уровня 5 девяток на символ, то есть одна ошибка на 100 тысяч символов, да, это длинный, очень тяжелый исследовательский путь. Мы его проходили для печатного текста, для рукописей, и в исторической науке будет сложнее, потому что разнообразие данных больше, сохранность данных меньше.
1: Российское историческое общество планирует разработать методические рекомендации для историков в условиях развития технологий искусственного интеллекта. Корпус научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» готов более чем на 50%. Корабль строится в Санкт-Петербурге, сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. Спуск судна на воду планируется на следующий год. Выход в рейс в 2028. «Иван Фролов» станет самым большим в мире научным кораблем для исследований Арктики и Антарктики. Он сможет работать в самых сложных условиях и принимать два вертолета. Вместимость до 240 человек. Ученые Дальневосточного федерального университета вместе с китайскими коллегами разработали новый алгоритм для прогноза землетрясений. Компьютерная программа позволяет точнее видеть строение земной коры и при этом не требует огромных вычислительных ресурсов. Метод основан на прослушивании звуков земных недр, так называемой геоакустической эмиссии. Породы под землей накапливают тектонические напряжения, и это сопровождается характерными шумами. Обычно техногенные вибрации мешают наблюдениям. Ученые же предлагают использовать их как дополнительную сейсмическую подсветку для выявления структуры коры. Если структура меняется, это может быть предвестником землетрясения. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Знаменитые узники испанских замков. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
3: Вы слушаете исторические заметки на Радио Звезда.
4: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – Кремли России. Старейший город Свердловской области, Верхотурье, был основан еще в конце 16-го столетия царем Федором Иоанновичем. Именно в то время на месте древней стоянки мансийских племен возникла деревянная крепость для защиты одного из главных водных путей в Зауралье. Цитадель ни разу не осаждалась неприятелем, зато часто горела – в том числе от молний. Кремль Верхотурья всегда восстанавливали, а поскольку обороняться было не от кого, то из него сделали официальную таможню, чтобы контролировать все товары, перевозимые в Сибирь и обратно.
5: Верхотурский Кремль. Город-крепость.
6: В разное время его посещали многие известные люди. Исследователи Василий Татищев и Витус Беринг. Чуть позже географ Петр Семенов Тяншанский. Но были и другие именитые гости, даже литературные. Речь идет о главном герое романов Даниэля Дефо, Робинзоне Крузо. Во второй части книги он путешествует по Евразийскому континенту, в том числе по России. И на его пути попадаются города Верхотурье и Соликамск. А это значит, что шел Робинзон именно по Бабиновской дороге.
7: А ну, стой! Стой, я сказал! Покажи, что в телеге лежит. Ты ж смотри, вот и попался.
6: В своей книге Дефо описывает попытку Робинзона как можно быстрее миновать таможню Верхотурского Кремля и провести незаметно контрабандную по тем временам пушнину. Не повезло, поймали. Правда, потом, видимо, отпустили. Раз бывший герой-островитянин добрался впоследствии до Тобольска.
5: Земля начинается с Кремля. Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Мало кто сегодня знает, что московский Кремль опоясывал во времена Ивана Грозного длинный, очень широкий и глубокий ров. Его называли «мокрым», когда заполняли водой. Когда ров был сухим, без воды, появлялось очень много пространства, особенно между Фроловскими, позднее Спасскими, и Никольскими воротами. Но эта свободная территория никогда не пустовала. Сначала там разводили лекарственные растения для аптекарского приказа, а затем на дне рва обустроили государев зверинец. Да еще какой! Однажды Ивану Грозному привезли огромного слона в подарок от персидского шаха. Плюс ко всему, в царском зоопарке жили также львы и леопарды, дары от английской королевы Елизаветы I. Народ толпами приходил посмотреть на иноземную живность. Что ж, Москва многое повидала на своем веку. Нашествие Батыя, смутное время, тяжелый период Отечественной войны 1812 года. Как тогда Кремль уцелел? Лишь чудом. Французы ведь мечтали его взорвать. Не получилось. Как там у Пушкина в «Евгении Онегине»?
8: Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненный, с ключами старого Кремля.
4: Когда неприятель из Белокаменной отступил, то взрывчатку, заложенную под Успенским собором, тайно унесли москвичи. А вот под колокольней она все-таки осталась. Взрыв был, но колокольня устояла. По легенде, Бонапарт произнес тогда в сердцах: «Даже стены древнего Кремля против нас!» Правда это или нет, не ясно. Возможно, эту фразу Наполеону приписали намного позже. Достоверных источников нет. И все же совершенно точно известно. В Москве французы вели себя, мягко говоря, неподобающе.
9: В Москве французы находились 6 недель и все это время только и делали, что грабили, насиловали и убивали. В Успенском соборе Кремля вместо паникадила, то есть люстры, захватчики установили большие весы, на которые грузили церковное золото. Здесь же находились плавильные печи и стойло для личной конюшни Бонапарта.
10: Франсуа, дружище, посмотри, что я нашел.
11: Ничего себе! Да это ж камни изумрудные. Спрячь, потом поделим поровну.
9: Любые вещи, которые представляли хоть какую-то ценность, немедленно переплавлялись. Серебряные ризы, оклады икон. Мощи святых были изуродованы, гробницы наполнены нечистотами. А в это время Наполеон уже покинул город. За ним, в сторону западной границы России, двигались бесконечные телеги, доверху заполненные награбленным добром. С собой французы забрали 18 пудов золота. Один пуд — это чуть больше 16 килограммов. 325 пудов серебра. Церковная утварь, драгоценные камни, старинное оружие, меха, а также двуглавые орлы с башен Кремля. Между прочим, все эти трофеи до Парижа не доехали. Они исчезли. В мемуарах генерала де Сигюра говорится:
12: Отступавшие вынуждены были сбросить в Семлёвское озеро всю вывезенную из Москвы добычу.
9: Точные координаты спрятанных сокровищ француз не указал. Ищут до сих пор. А тогда, осенью 1812 года, русским войскам все же удалось отбить у неприятеля несколько обозов.
13: «Слева заходи, слева! Прижимай к реке, чтобы в лес не ушли! Веселее, братцы!»
9: В обозе оказалось награбленное серебро. Причем так много, что было решено отлить из него новое паникадило, проще говоря, люстру, для Успенского собора. Ее можно увидеть и сегодня. Вес люстры, которая получила название «Урожай», 300 килограммов.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о Кремлях России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, и наши праздники.
15: И каждому дано яблоком.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
17: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки. На радио «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда».
18: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
4: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Наука на чердаке.
2: Представляли себе когда-нибудь, каково быть растением? Торчишь в почве, ждешь дождя, ждешь, и при этом и не услышать его, и не увидеть. Но насчет не услышать мы, может быть, и погорячились. Сейчас расскажу.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Оказывается, друзья, семена могут не просто ждать, когда их намочит вода, а буквально слушать дождь. В совсем свеженькой статье в журнале Scientific Reports ученые показали, что звук падающих капель способен ускорять прорастание семян риса. Причем весьма заметно, примерно на четверть, а в некоторых опытах и более чем на треть. Ну, то есть вы себе представьте только повышение урожайности какой-то зерновой культуры на треть. Это очень много. Итак, давайте разбираться. Начну с того, что у семени есть собственная система ориентации в пространстве. В специальных клетках находятся статолиты – тяжелые крахмальные зерна, которые под действием силы тяжести смещаются вниз, а растение начинает расти в другую сторону, то есть, правильно, вверх. Ну, а корень – вниз, вы уже догадались. Это, кстати, ответ на популярный детский вопрос. Откуда семечки знают, куда расти? Но мы сегодня не совсем об этом. В какой-то момент биологи заметили, что сильные механические вибрации, например, от сельхозтехники, способны влиять на всхожесть. Звук тоже вызывает вибрации. Но до сих пор, насколько я знаю, никто не изучал воздействие звука на семена. А вот теперь, понимаешь, двум ученым пришло в голову этим поинтересоваться. Для проверки ученые выбрали рис. Семена помещали на дно емкости с водой, имитируя лужи или затопленные участки воды. Так обычно растет рис. Затем сверху на поверхность капали водой, воспроизводя дождь. Подводные микрофоны измеряли акустическое давление, которое создают удары капель. А результаты сравнивали с контрольной группой семян, находившейся в полной тишине.
1: Наука на чердаке.
2: И вот вам эффект дождя. Ускорение прорастания риса на 30%. Как вам такое? И дело тут не в какой-то там поэтичности природных звуков, а в самой физике процесса. Когда капля ударяет по воде, ну или мокрой почве, под поверхностью возникает мощный акустический импульс. Но как именно этот звук действует на семя? Наблюдать напрямую за движением статолитов внутри живых тканей во время дождя практически невозможно. Поэтому ученые прибегли к математическому моделированию. Согласно модели, звуковой удар заставляет статолиты слегка подпрыгивать и смещаться на очень малое расстояние – от 10 до 600 нанометров. Для нас это ничтожно мало, но для клетки вполне достаточно. Такие микроскопические колебания вызывают контакты статолитов с рецепторами мембраны. А вот это уже может запускать сигналы, связанные с ускоренным ростом. Но вообще этот механизм работает только на глубине примерно до 5 сантиметров. Глубже звуковая волна слишком сильно рассеивается и уже не может заметно сдвигать статолиты. С биологической точки зрения это выглядит очень разумно. Если бы глубоко зарытые семена реагировали на каждый ливень, они тратили бы запас энергии слишком рано и погибали, не сумев пробиться к свету. Ну, а теперь красивый вывод. Семя – не пассивный объект, который просто ждет подходящих условий. Оно может выступать как активный сенсор, анализирующий физическую обстановку вокруг. Иными словами, для риса дождь – это не только вода, но еще и звук, который служит сигналом «пора просыпаться». Звучит все же поэтично. Ну что же, и ученые не чужды прекрасному.
1: Наука на чердаке.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывались.
3: Отравился
4: Олейник. Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился Керенов.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: какого Леонардо считают гением всех времен?
1: Да Винчи. Эту фамилию вам и школьник назовет.
2: А вот и нет.
3: Да Винчи – это не фамилия. Фамилии в современном понимании у бесспорно великого художника и изобретателя не было. Итальянское «да Винчи» указывает на его родину, то есть он, Леонардо, родом из Винчи. Это такой небольшой городок, расположенный недалеко от Флоренции.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: А вот так звучит полное имя мастера эпохи Возрождения – Леонардо ди Серпьеро да Винчи. Переводя, получаем: Леонардо – сын господина

0: года.
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Спор о том, кому выпала честь быть изобретателем пельменей, ведут многие народы. Лидирует, как ни странно, вовсе не Россия. Заворачивать разнообразную начинку в тончайшее тесто, а потом варить или готовить на пару, еще пару тысяч лет назад научились в Китае. Рецепт путешествовал по миру вместе с кочевниками. Так и попал на Урал. И уже оттуда, примерно в конце 16 века, перебрался в европейскую часть России. А вот название пришло с северо-запада, из финно-угорской группы языков. Там наши пельмени именовали словом «пельнянь», что означало «хлебное ухо». Еда эта долгое время считалась особой, праздничной. Пельмени подавали в ресторанах, где в качестве начинки использовали разные виды мяса, рыбу, дичь, овощи и крупы. Встречались даже фруктовые пельмени. Их запивали розовым шампанским. А в советские годы пельмени стали делать фабричным способом. И они превратились в традиционное блюдо холостяка. Быстро, сытно и недорого.
1: Всемирная энциклопедия еды.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Одна империя от Варшавы и до Чукотки, над второй никогда не заходило солнце. Английский лев и русский медведь. О российско-британских отношениях расскажет кандидат исторических наук Екатерина Романова.
3: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В преддверии 80-летия образования Калининградской области Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором региона Алексеем Беспрозванных. Президент, среди прочего, отметил успешное социально-экономическое развитие области.
2: Хочу поздравить вас, всех калининградцев, с этой датой. Хочу отметить, что благодаря труду и таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии. Причем по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать и вам, и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов.
1: Беспрозванных, в свою очередь, подчеркнул, что Калининградская область сохраняет высокие темпы роста и остается привлекательной для внутренних и внешних инвестиций. Российские военные освободили Пискуновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наша армия приступила к разминированию и зачистке Красного Лимана. В городе завершается уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Их потери за сутки составили 30 человек. Сбиты 20 беспилотников типа «Баба-Яга» и «Вампир», с помощью которых украинские военные пытались доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег Северского Донца. Российские военные завершают зачистку Константиновки, в ДНР заявили в Минобороны. Потери Киева там за сутки составили до 80 боевиков. В северо-восточной части Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер, добавили в нашем военном ведомстве. Памятник дважды Герою России замглавкому ВМФ Михаилу Гудкову открыли в пантеоне защитников Отечества. Парашютную ткань с монумента сняли главнокомандующий военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев и вдова генерал-майора Жанна Гудкова. Памятник состоит из двух основных частей – бронзовой фигуры и масштабной символической композиции со щитом. На груди генерал-майора изображены две медали – золотая звезда Героя Российской Федерации, отражены личные знаки различия и шеврон с позывным «Варяг». Напомню, Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны он удостоен высшего звания Герой Российской Федерации. Группа пятен, ставшая причиной сильных вспышек на Солнце, оказалась второй по размеру за десятилетие. За прошедшие сутки она еще увеличилась. Кроме того, на звезде растет и вторая активная область в 500 тысячах километров от первой. Сегодня на Солнце произошли уже 6 вспышек, 3 сильные и 3 обычные. Накануне же их суммарно было 13.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: И спасен был тот грузинский мальчик из турецкого плена нашими войсками в 1774 году во время осады вражеской крепости Кутаиса. И не помнил сей отрок, как его зовут, и был доставлен он в Петербург к наследнику русского престола Павлу Петровичу в услужение. И получил тогда юный камердинер новую фамилию в честь своего родного города Кутайсов. Это, конечно же, легенда. И не одна. Говорят, что русские войска действительно освободили из турецкого плена некоего безымянного мальчика, но только не в Грузии, а в окрестностях современного молдавского города Бендеры. И не в 1774, а 4 годами раньше. Но это детали. Важно другое. Ребенка отмыли, откормили, после чего отослали ко двору Екатерины Великой, и только потом императрица подарила мальчика цесаревичу Павлу. А вот про Кутаиси правда. Это его родной город. И фамилия Кутайсов настоящая, хоть и специально придуманная. Барон, граф, лучший цирюльник Петербурга. Вот кем он стал. Иван Павлович Кутайсов. Государь в нем души не чаял, называл лучшим другом, а он, Кутайсов, в ночь убийства Павла I тайно бежал из Михайловского дворца и оставил своего императора одного на верную погибель. Бесчестие и позор. Другое дело, сын трусливого парикмахера, генерал-майор Александр Иванович Кутайсов. Любимец солдат, герой Отечественной войны 1812 года. Накануне Бородинского сражения командир артиллерии 1-й русской армии Кутайсов отдал приказ.
3: Всем боевым расчетам с позиций не сниматься, пока неприятель не сядет верхом на пушки наши. Последний картечный выстрел в упор по врагу. С Богом!
2: Его войска обороняли курганную высоту, батарею Раевского. Во время очередной французской контратаки генерал Кутайсов погиб. Рядом с ним разорвалось с десяток вражеских ядер. После битвы тело отважного полководца так и не нашли. Позже поэт Василий Жуковский напишет: «В броне ли Грозный выступал, бросали смерть перуны, во струны ль арфы ударял, одушевлялись струны. О, горе, верный конь бежит, он окровавлен весь из боя, на нем его разбитый щит, и нет на нем героя». Но старинный род Кутайсовых не прервался. У погибшего генерала остался брат Павел, а последним представителем древней фамилии стал его внук Константин. Флигель-адъютант, участник Первой мировой войны. В декабре 1916-го участвовал в экспедиционном военном походе в Персию, но по дороге был схвачен большевиками и расстрелян.
1: Служивые люди. Кутайсовы. Воинские династии России. Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Особая часть номер 4972. Осень 1940 года. Китайская провинция Синьцзян. Из воспоминаний младшего лейтенанта Павла Кудрявцева. После длительного пути по железной дороге нас выгрузили на какой-то тупиковой станции и переодели в форму одной из иностранных армий. При переходе границы Мы белогвардейцы, а не советские люди. То есть мы истинно советские по содержанию, а белогвардейцы по форме. Особая часть номер 4972. Год формирования 1940. Личный состав – около 1000 бойцов. Настоящее имя, фамилия и звание командира неизвестно. После революции и гражданской войны большое количество белых эмигрантов обосновалось в Китае. Здесь бывшие солдаты и офицеры царской армии нашли применение своим воинским талантам. Погоны с царским вензелем в Китае никого не удивляли, и в Советском Союзе знали об этом. Весной 1940 года при главном разведуправлении была создана особая воинская часть. Солдатам предстояло играть роль бывших белогвардейцев. Советский Союз был на грани войны с Японией. В случае вражеского нападения с территории Китая бойцы особой части должны были остаться в тылу противника, вести разведку и подрывную деятельность. У отряда не было громких названий, только номер 4972. В полку царила строжайшая дисциплина. Особенно это касалось общения между собой. Слово «товарищ» было запрещено. К старшим по званию следовало обращаться «господин». К 1943 году стало ясно, Япония не готова вести войну на территории Советского Союза. Особым приказом военная часть номер 4972 была расформирована. Ее солдаты и офицеры продолжили службу в других подразделениях Красной Армии.
1: Личный состав. Радиозвезда. История в звуке. История награды.
5: Орден Жукова. Вручается за умелую организацию и проведение операций группировок войск на стратегических направлениях, в ходе которых, несмотря на численное превосходство противника, были достигнуты поставленные цели. Этот орден учрежден президентом России в 1994 году. Им награждают за заслуги при разработке и проведении крупных военных операций. Знак ордена представляет собой четырехконечный прямой крест. В центре награды – круглый медальон, покрытый синей эмалью. В поле медальона – позолоченный портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова. Может вручаться за искусно проведенный маневр на суше и в воздухе по окружению противника, в ходе которого осуществлен разгром его превосходящих сил. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, особо отличился 239-й гвардейский танковый краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк. За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите государственных интересов, весь личный состав был награжден орденом Жукова.
6: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
7: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
8: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 31 июля 1943 года речной тральщик Т-611 целый день искал мины на участке Волги севернее Сталинграда. И целый день все было чисто. Взрыв раздался вечером. Спасательный катер, высланный к месту трагедии, вернулся ни с чем. В дивизионе уже готовились к поминкам. Однако на рассвете потрепанный Т-611, чихая и кашляя мотором, приковылял на базу. Его встречали криками «Ура!». И радость товарищей была понятна. На тральщике Т-611 служил единственный в Советском Союзе женский экипаж. 7 20-летних девчонок. Они остались живы. И они отстояли свой корабль.
0: Экипаж.
1: До мобилизации в вооруженные силы тральщик Т-611 был речным газогенераторным буксиром Г-12. Или попросту газоходом. Так называли эти неуклюжие деревянные посудины. Топливом для машины которого служили дрова. Судно оснастили крупнокалиберным пулеметом на тумбе и тралами. Так некогда буксирный газоход стал катерным тральщиком.
0: Техническая справка.
2: Катерный тральщик Т-611 построен в 1937 году. Водоизмещение 28 тонн. Корпус деревянный. Длина 22 метра. Ширина 4,5. Осадка на корму 50 сантиметров. Мотор тракторный 60 лошадиных сил. Экипаж 7 человек.
1: Волжские тральщики работали так. Брали на буксир трал-баржу, набитую металлоломом, и таскали ее по реке, ожидая, пока на нее среагирует мина. А мины немцы часто оснащали приборами кратности. Можно было пройти по речному участку с трал-баржей дважды, трижды, а мина среагирует лишь на 16-й раз.
0: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Вот и тогда, вечером 31 июля 1943 года, неожиданно грянул взрыв такой силы, что не только разворотил баржу, которая в секунду ушла под воду, но и покалечил сам тральщик. Сквозь доски обшивки хлынула забортная вода. Девчата кинулись откачивать воду помпой и ведрами, одновременно с этим занимаясь поисками пробоин. Обездвиженный тральщик начинал сносить речным течением. Самую крупную пробоину нашли в машинном отделении, будучи уже по пояс в воде. Работали всю ночь. Заделали дыру в корпусе. Выкачали воду. Двигатель, хлебнув воды, предательски не хотел работать. Запустить его удалось только под утро. Экипаж. Командир Антонина Куприянова, моторист Агния Шабалина, механик Евдокия Пархачева, рулевой Тамара Лекалина, пулеметчица Вера Чапова, матрос Вера Ухлова и минер Анна Тарасова расформировали в апреле 44-го. После войны боевые подруги часто виделись и на встречи приходили с детьми и внуками.
0: Экипаж.
4: Радиозвезда.
5: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге.
6: Секретный полигон.
7: В Национальной библиотеке Конгресса США в Вашингтоне находится галерея портретов великих ученых и изобретателей. Есть здесь портреты наших соотечественников: Сахарова, Солженицына, Королева и конструктора Алексеева. В середине прошлого века он создавал уникальные скоростные суда и летающие корабли. Долгие годы его имя и разработки были одним из самых охраняемых секретов Советского Союза. Пилоты еще первых самолетов замечали. При посадке, уже над землей, самолет вдруг отказывался садиться. «Хотел еще полетать», — шутили летчики. В середине 20 века явление стали изучать. Оказалось, что при движении крыла близко к поверхности подъемная сила значительно возрастает. Эффект стали называть экранным. В то, что дополнительную подъемную силу можно применять с пользой, никто не верил. Но нашелся человек, который решил попробовать. Ростислав Алексеев возглавлял конструкторское бюро по судам на подводных крыльях. В конце 50-х годов прошлого века корабли, построенные по его проектам, развивали скорость более 100 км в час. Но как заставить судно двигаться еще быстрее? Алексеев решил использовать тот самый экранный эффект и разгоняться уже не по воде, а над ее поверхностью. В 1985 году в Каспийское море вышел на испытание самый совершенный из построенных в КБ Алексеева экранопланов. Ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь». Максимальный взлетный вес – 380 тонн. Из них 140 – полезные нагрузки. Скорость – 500 км в час. При этом для взлета и посадки он использовал поверхность воды. Ударным он назывался потому, что нес на борту 6 контейнеров для запуска тяжелых противокорабельных ракет «Москит». Каждая из них могла потопить или вывести из строя любой корабль. Спутники-шпионы, конечно, разглядели огромный экраноплан и ракеты, которые он запускал. На Западе «Лунь» сразу получил точное название – «Истребитель авианосцев». С началом перестройки испытания прекратили. В 90-е годы начали строить гражданскую версию экраноплана «Лунь». Его собирались использовать для морских спасательных работ. Но проект так и остался незавершенным.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. В Бурятии стартовал международный фестиваль «Алтаргана-2026». Он собрал более 5000 представителей бурятского народа из Китая, Монголии и других регионов России. Открылся фестиваль рок-мюзиклом «Бальжан Хатан» в Театре оперы и балета, а сразу после прошла церемония жеребьевки конкурсантов. Организаторы превратили ее в шоу. Порядок выступлений определял искусственный интеллект. Почетной гостьей стала 102-летняя Чимдецерен Церенгин из Монголии. В 15 лет она ушла добровольцем на фронт, выносила раненых с поля боя, а затем участвовала в войне с Японией. В Музее Победы открылась выставка, посвященная первому маршалу бронетанковых войск, герою Советского Союза Павлу Ротмистрову. Обновленная мини-экспозиция представлена в рамках проекта «Семейные реликвии» и приурочена к 125-летию со дня рождения военачальника. О личности маршала «Радио Звезда» рассказал военный историк Сергей Ушкалов.
2: На пути Манштейна стала вторая армия ударная. Эти события описаны в повести Бондарева «Горячий снег» и в одноименном фильме. И если помните, то в конце фильма на разбитые позиции артиллеристов с тыла подходят советские танки. Так вот, можно сказать, что это как раз подошел 7-й танковый корпус.
1: На выставке представлены реликвии, подаренные Музею Победы сыном Ротмистрова. Посетить экспозицию можно до 22 июля. В Москве спустя 10 лет возродили легендарный «Ария-фест». Фестиваль прошел в Зеленом театре парка Горького. На песнях коллектива «Ария» выросло уже не одно поколение. Очередь на фестиваль растянулась больше, чем на 2 часа, а среди зрителей были и 16-летние, и те, кому за 70. В концерте приняли участие и другие звезды, вышедшие из состава группы. Среди них Кипелов, новый проект гитариста Сергея Маврина, а также супергруппа Андрея Большакова «Воля и разум». Группа «Ария» отмечает 40-летие большим туром по России, а в ноябре ее ждут 7 концертов в Соединенных Штатах. К Дню семьи, любви и верности выходит документальный фильм «Семья семей». Автор и ведущая Мария Ситтель, телеведущая программы «Вести» и многодетная мать. Это история о российских семьях, которые прошли через тяжелые испытания – болезнь, утрату, разлуку, предательство и принятие приемных детей. Но они смогли сохранить отношения и остаться вместе. Мария Ситтель признается, фильм разбивает стереотип о том, что дети мешают карьере. Наоборот, по ее словам, семья делает человека сильнее, смелее и успешнее. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Знаменитые узники испанских замков. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
8: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Поручик Котельников.
1: Глеб Евгеньевич Котельников. Драматург, актер и изобретатель. Создатель первого авиационного ранцевого парашюта. 7 октября 1910 года на комендантском поле в Санкт-Петербурге собралась огромная толпа. Все завороженно смотрели вверх. Там, в облаках, поднимаясь все выше и выше, кружил настоящий аэроплан. Все знали, что за его рычагами знаменитый офицер Лев Макарович Мациевич. На этом празднике воздухоплавания, первом в российской истории авиашоу, он уже поставил несколько небесных рекордов. И в этот день собирался превзойти свой же собственный предел высоты. Его громоздкий биплан «Фарман-4» постепенно превращался в точку. Но вдруг самолет покачнулся, вздрогнул и стал прямо в воздухе разваливаться на части. От крыльев отделился силуэт человека и камнем полетел вниз. Публика охнула. Первый авиасмотр обернулся первой авиакатастрофой. Среди зрителей был пока еще никому неизвестный актер драматической труппы Петербургского народного дома Глеб Котельников. Бывший военный совсем недавно переехал в столицу, чтобы посвятить себя искусству. Не отрывая глаз, мужчина сквозь слезы смотрел туда, куда рухнули обломки машины. Отставной поручик и прежде видел смерть, но это ударило в самое сердце.
2: Теперь в моем сознании навсегда, как стремительно падая, молодой летчик беспомощно загребал руками. Его гибель в тот памятный день настолько меня потрясла, что я решил во что бы то ни стало построить прибор, предохраняющий жизнь авиаторов от смертельной опасности.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Поручик Котельников.
1: Различными техническими устройствами он увлекался с детства. Это ему от отца перешло. Тот был профессором механики и высшей математики. Ну а мать наградила мальчика творческой страстью. Отсюда игра на скрипке, пение и театр. Парень выбирал, куда поступить: в технологический институт или в консерваторию. Но поступил на военные курсы Киевского пехотного училища, которые окончил с отличием. Впоследствии, служа артиллеристом, Глеб Евгеньевич в первый раз задумался о беззащитности человека, находящегося на большой высоте. Он удивлялся мужеству наблюдателей, следящих за обстановкой с аэростатов. Случись что, из всех средств спасения только гигантские зонты, приделанные к корпусам воздушных судов. В экстренной ситуации такое громоздкое устройство нужно было успеть открепить, раскрыть и затем планировать с неба, молясь, чтобы ветром не унесло. После трагедии на комендантском поле Глеб Котельников дал себе такое техзадание.
2: Для применения на самолете необходим легкий и прочный парашют. Он должен быть совсем небольшим в сложенном состоянии. Главное, чтобы парашют всегда находился при человеке. В таком случае летчик сможет спрыгнуть с любого борта или крыла самолета.
1: Свою небольшую комнату Котельников превратил в мастерскую. Около года его чертежи один за другим отправлялись в корзину. Но вот однажды, на репетиции спектакля «Преступление и наказание», где Глеб Евгеньевич играл Свидригайлова, произошло следующее. Его партнерша по сцене вынула из редикюля крохотный матерчатый комочек. Изящный взмах, и он мгновенно развернулся в большой, роскошный шелковый платок. Котельникова осенило. Спасительный купол должен быть непременно из шелка, а сложить его можно будет прямо в летный шлем. Работа в мастерской закипела. Краился материал, рождалась система креплений и строп. Но шлем получался несуразно огромным. Жена, художница, подсказала:
3: «Давай пристроим рюкзак за спиной пилота. Придумай для этого ранец. Так будет удобней».
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Поручик Котельников.
1: И уже через месяц парашют был готов. Испытывать устройство поехали всей семьей. Для этого выбрали глухое место под Новгородом. Ведь лишние глаза, когда дело касается изобретений военного значения, конечно, никому не были нужны. Котельников сделал воздушного змея. На него посадил манекен с парашютом. Рывок за бечевку, купол раскрылся, и войлочный десантник, утяжеленный камнями, благополучно спланировал вниз. Устройство работало безотказно. Изобретатель назвал его РК-1, русский Котельникова-1. Окрыленным он вернулся в Санкт-Петербург. Написал письмо министру.
2: «Длинный и скорбный синодик жертв в авиации сподвиг меня на изобретение довольно простого и полезного устройства для предотвращения гибели авиаторов при аварии в воздухе».
1: Казалось, впереди триумф русской инженерной мысли. Но ответ из военного ведомства обескуражил.
4: «Возвращая чертеж и описание автоматически действующего парашюта, уведомляем, что изобретенный вами ранец-выбрасыватель ничем не обеспечивает надежность открывания парашюта, а потому не может быть принят в качестве спасательного прибора. Ввиду вышеизложенного, предложение ваше отклоняем за ненадобностью».
1: Но Глеб Котельников сдаться не мог. Много времени и сил потратил он, добиваясь полноценных испытаний. Бросил театр, остался без заработка. Залез в долги, чтобы сделать новый опытный образец парашюта. И в конце концов победил. Первое, что увидела комиссия, как автомобиль, разогнавшийся до 80 километров в час, заглох, не в силах совладать с сопротивлением шелковой ткани. Прямо тогда военный изобретатель предложил использовать это свойство для торможения самолетов. Но сопротивление властей опять преодолеть не получилось. Спустя много лет воздушный способ торможения запатентуют американцы, выдав его за свое ноу-хау. А парашюту РК-1 ждать своего часа пришлось до Первой мировой. Только с появлением бомбардировщиков Илья Муромец об изобретении Котельникова, который, к слову, сразу вернулся в армию, вспомнили в руководстве фронтом. Впрочем, даже тогда дело ограничилось выпуском всего лишь 70 экземпляров. Сам же изобретатель служил теперь в железнодорожных войсках. И хотя непосредственно в боях не участвовал, за отличие и усердие был удостоен двух орденов святого Станислава.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Поручик Котельников.
1: Прошло еще несколько лет. Отгремела революция, осталась в прошлом гражданская война. Советское правительство отнеслось к Котельникову благосклонно. В Петрограде ему выделили кабинет и дали возможность работать над модернизацией своего парашюта. В 1923 году он создает новую модель РК-2, Через год еще одну, уже с легким матерчатым ранцем. Тогда же Котельников придумал и грузовой вариант устройства, способный выдерживать до 300 килограммов. Однако в те времена применения ему не нашли. Получается, русский изобретатель опять опередил время. 30-е годы в советской армии ознаменовались рождением нового рода войск – воздушно-десантных. Белоснежные купола крылатой пехоты распустились над военными полигонами. И Глеб Евгеньевич лично ездил на учения, чтобы понимать, как дальше совершенствовать наш русский парашют. Интересно, что до сих пор все парашютные системы создаются на принципах, придуманных им. А к могиле Котельникова на Новодевичьем кладбище вот уже 80 лет приходят десантники всего мира. Они оставляют тявочки, разноцветные ленты для затяжки тех самых рюкзаков, от которых зависит жизнь.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Поручик Котельников.
5: Премьера на радио «Звезда».
6: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
5: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
3: Полгода в учебном центре, потом распределение. Новая форма с иголочки. На руках только что подписанный контракт. Знакомство с командиром корабля, экипажем. Но вы еще не подводник. Чтобы им стать, необходимо совершить первое погружение и пройти специальный обряд посвящения. Стеклянный плафон объемом приблизительно пол-литра наполняют забортной водой, и новобранцу нужно ее выпить, не поморщившись. Ощущения, кстати, малоприятные. Вода-то горько-соленая, вязкая, холодная, морская. С первого раза получается далеко не у всех. Это ничего, дело привычки. А вот затем еще одно испытание. Целование кувалды. Тяжелую железяку подвешивают к потолку субмарины и раскачивают, словно маятник. Чтобы не лишиться зубов, нужна особенная техника целования. На излете, в так называемой мертвой точке. Это когда кувалда на секунду замерла.

0: по праву считается моряком-подводником. Эту бумагу следует хранить при себе, на память. А можно отправить родителям, знакомым или любимой девушке по почте. Как неопровержимое доказательство вашего нового почетного места службы.
1: Пять историй о подводных лодках на радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России. Победи или умри. Казанское высшее танковое командное училище. Ему больше 100 лет. Это учебное заведение – правопреемник пехотного юнкерского корпуса, образованного еще в 1866 году. И девиз оттуда – из прошлого. Нынешние курсанты готовятся стать танкистами-профессионалами. Для этого у них есть все. Тренажерные комплексы вождения и огневой подготовки, классы управления боем, стрелковый тир, огневой городок, полигон и, возможно, самое главное – желание. Срок обучения – 5 лет. Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант. От слов к делу. Броня крепка и танки наши быстры. Кто из нас не видел танковый биатлон? Так вот, начиная с 2016 года, курсанты Казанского училища участвуют в этом очень зрелищном конкурсе полевой выучки. От слов к делу. Победи или умри. Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Наши вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В частности, в Киеве разбили завод по выпуску систем управления для различных ракет, сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности, место сборки дронов «Лютый», ракетный агрегатно-детальный завод и производство средств радиоэлектронной борьбы. Также ударили по транспортно-логистическому центру и склад горюче-смазочных материалов, а еще по газораспределительным станциям в Киеве и Киевской области, обеспечивающим работу предприятий украинского ВПК. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка Донецкой Народной Республики. В Красном Лимане наши штурмовики уже завершают уничтожение разрозненных формирований боевиков. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск также завершают зачистку города от разрозненных формирований националистов. Расчет разведывательного дрона «Суперкам» группировки войск «Запад» обеспечил уничтожение пункта управления вражескими беспилотниками на Краснолиманском направлении. Подробнее о технике, на которой работает, рассказал командир взвода беспилотных летательных систем с позывным «Радон».
2: «Суперкам» предназначен для ведения воздушной разведки, корректировки огня, выявления скрытых объектов противника. Птичка работает достаточно далеко, 50 километров. Сейчас мы получили новую модификацию. Она работает уже до 120. Легка в управлении, устойчива к воздействию РЭБ. Приходится выполнять задачу на любых направлениях, в любое время года, в любое время суток.
1: Применение разведывательных дронов «Суперкам» обеспечивает группировке войск «Запад» значительные преимущества за счет круглосуточного мониторинга поля боя, точного целеуказания и оперативной передачи разведданных. Это помогает продвижению штурмовых подразделений на Краснолиманском направлении. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Группа под командованием лейтенанта Намура Даджиева во время штурма столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны националистов. Офицер же скрытно провел свою группу во фланг опорного пункта боевиков и внезапно атаковал. Противник, который не ожидал нападения с фланга, понес большие потери, а также оставил опорный пункт. Нашим штурмовикам удалось успешно взять под контроль стратегически важные позиции и закрепиться на них благодаря профессионализму и грамотному руководству лейтенанта Намура Даджиева. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. В замок Ив был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы. В комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней. Он улыбнулся мне и сказал:

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Знаменитые узники испанских замков. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
1: Область знаний.
3: Среди испанских узников ярчайшим является королева Хуана Кастильская, прозванная «Безумной». До сих пор нет единого мнения относительно ее душевного состояния. То есть, действительно ли ее поступки стали поводом для ограничения действий, или муж, отец и сын просто последовательно отнимали у нее власть? Хуана была дочерью Фердинанда и Изабеллы, великих правителей, объединивших Испанию. Это были те самые люди, которые завершили реконкисту, профинансировали и, главное, поддержали экспедицию Христофора Колумба, которые объединили многочисленные земли под своей властью. Хотя здесь был один существенный нюанс. Брак между представителями правящих семей Кастилии, это Изабелла, и Арагона, это Фердинанд, не означал объединение корон. То есть каждый из них так и оставался королем и королевой своих земель. То есть единое королевство Испании тогда еще не существовало, оно возникнет чуть-чуть попозже. О Хуане говорили, что первые проблемы в семье у нее начались еще с матерью. Изабелла, кроме всего прочего, славилась своей религиозностью. Ну, один тот факт, что она поддерживала Томаса Торквемаду, да, зловещего инквизитора, вообще всю эту деятельность о многом говорит. А Хуана, напротив, она демонстрировала совершенно другой взгляд на вопросы религии, даже в религиозном скептицизме ее упрекали, и не слишком охотно посещала мессу, в общем, никакого особого рвения в делах религии не проявляла. Для испанского двора, сдержанного, аскетичного и чрезвычайно религиозного, это было странностью. Ну, не до такой степени, чтобы, конечно, это сочли безумием на тот момент, но все же поведение, которое отличалось от признанной нормы, а главное, вызывало недовольство матери. Изабелла постоянно дочь в этом укоряла. Фердинанд и Изабелла, кроме своих успехов в военном деле или в открытиях новых земель, или там в поддержке культуры, они прославились еще и своей династической брачной политикой. И их дочери были выданы замуж за представителей разных правящих домов Европы. И Хуану они выдают замуж за Филиппа Красивого, герцога Бургундии. Это Фландрия. Хуана попадает просто совершенно другой мир. Он более открытый, роскошный, праздничный, и он ей пришелся по душе, это очевидно. Мужа она, судя по всему, любила. В браке рождались дети, казалось бы, все шло хорошо. И тут Изабелла провозглашает дочь наследницей короны Кастилии. Большое разочарование для Фердинанда, ее супруга и отца Хуаны, который планировал получить корону Кастилии сам. Хуана и ее супруг, герцог Филипп, отбывают в Испанию, оставив детей дома. Хуана была на тот момент беременна, и своего сына, которого она назовет Фердинандом в честь дедушки, она родит уже в Испании. Она охотно вернулась бы во Фландрию. На самом деле, вообще этот отъезд и необходимость пребывать в Испании Хуану совершенно не радовал. Бургундия в это время Фландрией владела, двор чаще всего располагался там, но Изабелла была категорически против. Дочь должна была налаживать отношения с будущими подданными. Тем более, что снова встал вопрос о религиозности Хуаны. Фактически, Хуана сбегает от матери в какой-то момент во Фландрию к мужу, который уехал чуть раньше. Довольно скоро Изабелла умирает, и Фердинанд исполняет завещание супруги. Он признает законность прав Хуаны, но становится при ней регентом на случай отсутствия королевы в стране. В общем, в принципе, уже все поняли, что королева чаще всего будет отсутствовать, потому что она явно предпочитает другой двор. Герцог Филипп, как супруг королевы, становился номинальным правителем Кастилии, и это не устраивало уже его. Начинается борьба за власть. Филипп настаивает на том, чтобы разделить с женой корону. Очевидно, в его планах было единоличное правление, потому что все уступки, которые его жена делала в пользу отца, ну, он фактически начинает объяснять ее безумие, да, вот оспаривает это решение. Это первая попытка объявить ее душевно больной. Это вот примечательный факт, и даже такая вот злая ирония судьбы. И впоследствии как раз безумие Хуаны будут объяснять скорбью по мужу, что она не смогла пережить смерть герцога Бургундии Филиппа Красивого. А тут мы видим, что именно он-то первый ее и объявляет душевно больной. Вот в разгар всей этой борьбы Филипп Красивый внезапно умирает, да, поэтому что же там дальше происходит? Тут внезапно настолько, что начинают говорить о его отравлении. Ну, такие слухи всегда появляются в ситуации, особенно когда речь идет о борьбе за престол. Сегодня исследователи все-таки предполагают, что это был брюшной тиф, и все гораздо более прозаично. Королева решает перевести тело мужа в Гранаду, на юг Испании, где он желал быть похороненным. И вот тут начинается та самая история, которая станет прологом к многолетнему заточению Хуаны. Согласно легенде, передвигались ночью. Путешествие заняло около 8 месяцев долго. Хуана не отходит от гроба, периодически его открывает. Ну, то есть все говорят, все, она помешалась от горя, не пережила, да, вот просто фактически, да, не смогла справиться с такой утратой. Многочисленная свита, которая оторвана от дел, у которых свои земли, какие-то свои занятия, они вынуждены следовать за королевой, а она ропщет, ну, все громче и громче. И вся эта вот странная процессия, она уже походила на какое-то безумие. Вот нужно сказать, что Фердинанд, отец Хуаны, даже не сразу вмешался. Ну, казалось бы, да, он долго занимался делами Арагона, у него там были какие-то свои проблемы. Значит, как это выглядит со стороны. То есть король не вмешивается, потом он вдруг видит, как ужасно обстоят дела, проходит достаточно большой промежуток времени, а тело Филиппа Красивого все еще не похоронено, да, и он фактически спасает положение дел. Он находит дочь в совершенно расстроенных чувствах, предлагает регентство, становится регентом при ней, и она вот так вот вначале очень аккуратно отстранена от власти, а в 1509 году он заточает ее в королевском дворце в Тордесильяс. Сегодня этот дворец разрушен.
2: Знаменитые узники испанских замков.
1: Область знаний.
3: Вот что же происходит на самом деле? Ну, во-первых, длительность путешествия, почему все-таки так долго ехали, и отсутствие возможности захоронения, это не было ни прихотью, ни странностью Хуаны. Она настаивала, чтобы мужа похоронили в Гранаде, согласно его воле. А Фердинанд долго этому противился. То есть как только он согласился, это произошло. Во-вторых, многие исследователи считают, что вообще история с открыванием гроба чуть ли не ежедневно. Это очень сильное преувеличение. То есть Хуана так не делала. Более того, и первый раз она это сделала гораздо позже, чем ей приписывали. Так что эта легенда уже возникает и развивается как раз в контексте признания ее душевно больной. И, в-третьих, сам факт демонстрации тела усопшего правителя в публичном пространстве, ну, не был в это время чем-то чрезвычайным. Потому что так могли поступить во избежание слухов о подмене тела, например, чтобы продемонстрировать, что король действительно скончался. Ну, бывали и самозванцы, да, это же такая довольно частая история. Это все пытались пресечь изначально. Вот особенно, конечно, когда такая спорная ситуация и с короной, и, в принципе, в Испании не так уж идеально, не так уж спокойно. Вот, чтобы показать, чтобы нет следов насильственной смерти, например, да, слухи-то ходили о том, что слишком странно, слишком скоропостижно Филипп умер. Вот сын Хуаны Карл, которого мы знаем под именем императора Карла V, одного из самых могущественных правителей Европы, он оказывается перед тем же сложным выбором, что и его дед. Он унаследовал от своих многочисленных родственников более десятка корон. Он превосходил всех современников по числу титулов. Это вот как раз человек, над империей которого солнце не заходило никогда. И это было не таким уж большим преувеличением. И это Священная Римская империя, землями Германии, Австрии, это Испания, это Новый Свет, это невероятный приток золота из Нового Света. То есть он был богат, он был влиятельный, он был могуществен, но королем Кастилии формально он не был, он не стал. Потому что королевой Кастилии формально до самой своей смерти оставалась Хуана. А ее сын пережил ее совсем не намного. Да, она прожила меньше, но не так мало, чтобы, да, не создавать проблем. Вот все эти годы Карл продолжит держать ее в заточении, поддерживая версию о безумии матери. Карл в целом был очень прагматичным человеком. Он легко распоряжался судьбами близких людей во имя государственных интересов. Он выдавал замуж сестер, исходя из этих соображений. Младшего брата, вот того самого Фердинанда, рожденного в Испании, он отправляет во Фландрию. потому что его не просто назвали в честь великого деда, его очень любили испанцы. Он был испанским принцем, и их испанским принцем. Именно его они видели своим будущим королем. Вот такой конкурент Карлу был не нужен. Ну, тут надо справедливости ради отметить, что братья сохраняют хорошие отношения, и, несмотря на все это, Фердинанд остается ему верным союзником. Даже когда его, может быть, и побуждали к какому-то заговору против Карла V, то он всегда от этого отказывался. Решение судьбы матери было принято в том же контексте. Вот, скорее всего, после долгих лет заточения странностей в поведении Хуаны было немало. Но это не исключает тот факт, что ее отец и сын фактически отстранили ее от власти. Так что об этом мы не забываем и понимаем. Это в Испании-то многие понимали уже сразу же фактически после прихода его к власти и на протяжении всего его правления. Поэтому как только возникал какой-то бунт очередной, все вспоминали о законности прав Хуаны, говорили, что вот она наша истинная королева. Но к изменениям в судьбе это не привело. И Тордесильяс до конца ее дней оставался ее тюрьмой.
1: Область знаний.
2: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Знаменитые узники испанских замков. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
1: Область знаний.
3: Одним из самых известных королей Испании сын Карла V, Филипп II. Вполне успешный правитель для испанцев и зловещий монстр для жителей многих других европейских стран, прежде всего для Нидерландов. Это кровавый ирод, паук, плетущий интриги в мрачном Искариале. Ну, Филипп, собственно, становится первым королем Испании. Вот он уже объединяет короны, то есть при нем это уже единое пространство. Он восходит на престол еще при жизни отца. Дело в том, что в какой-то момент Карл V отрекается от престола и принимает решение разделить свою огромную империю между сыном и братом. Сыну достается Испания, Нидерланды и Новый Свет. Почему формируется зловещий образ Филиппа в Нидерландах, вполне понятно. Это результат ужесточения религиозной политики, террор герцога Альбы и в конечном итоге освобождение Нидерландов из-под власти Испании. Ну, на самом деле, это только часть земель, потому что часть останется Испании лояльной. Но во многих других странах Европы Филипп тоже представляется таким яростным католическим фанатиком. Ну, чего только стоил проект Искариала. По форме он должен был напоминать решетку Святого Лаврентия, святого, который был на ней сожжен, то есть дворец в форме орудия казни. Филипп II действительно в каких-то проявлениях проигрывал своему такому более яркому воинственному отцу, настоящему рыцарю. Он был застенчив, судя по всему, там, с неидеальным здоровьем, но в то же время умен. Он очень любил книги. Его библиотека в Искариале насчитывала 14 тысяч книг. Причем это были книги самой разной направленности. То есть кругозор у короля был очень широким. Он очень любил искусство, живопись Босха. Одна из картин Босха была приобретена по его личному приказу. Итальянских мастеров он приглашает в Мадрид. Кстати, именно при нем Мадрид становится постоянной столицей. Очень широкий.

0: история с сыном Филиппа, Доном Карлосом. Художественная культура превратила его в прекрасного принца, в которого жестокий отец там вложил все самое зловещее, что только мог. Он отнял у него невесту, потом свободу, потом жизнь. Был ли Дон Карлос узником Искариала? Нет, не был. Женился ли король на его невесте? Да, женился. Изначально это был политический союз Испании и Франции. Французская принцесса Елизавета должна была выйти замуж за наследника испанской короны, но решение было изменено, и Филипп женится на ней сам. Часть исследователей отмечает, что Дон Карлос испытывал проблемы с психикой. Они усугубятся после несчастного случая. Принц получит травму головы, и врач, вот тот самый Андреас Визали, даже будет делать ему трепанацию черепа. Но Дон Карлос не был надежным политическим союзником. Тут сложно сказать, насколько он правда планировал убить отца, но он все время об этом говорил. И некоторые близкие люди, там родственники, они да, отказывались быть его сообщниками. Но так или иначе, для Елизаветы Валуа брак оказался счастливым, потому что история сохраняет тот факт, как Филипп волновался, понравился. Нравится ли он ей, да не слишком ли он стар для нее. Филиппу тогда было 38 лет. Даже по меркам 16 века это еще молодой мужчина, конечно же. Как он ухаживал за женой, когда она заболела оспой, не боясь заразиться. Как обрадовался рождению дочери, да, ну все ждали сына, конечно же, да, но он заявил, что он рад девочке чрезвычайно, с которой он потом сохранял нежнейшие отношения на протяжении всей жизни. Родится потом у них вторая дочка. Если Елизавета на что-то и жаловалась, так очень часто на то, что ей хотелось бы, чтобы муж проводил с ней больше времени, а он слишком занят государственными делами. Ну, он действительно все любил контролировать сам, во все вникать. Она была настолько его верным союзником, что Филипп мог отправить ее в качестве посла во Францию, к ее родной семье, нисколько не сомневаясь, что жена будет на его стороне. Вот что касается Дона Карлоса, то его судьба была печальной. В какой-то момент Филипп отдал приказ заточить его в его покоях в Алькасаре, в королевской резиденции. Не в Искариале, конечно же. Через какое-то время принц скончается. Конечно же, молва припишет эту смерть заговору. Но, вероятнее всего, произошла она от естественных причин. Так, еще одна древнейшая королевская резиденция, Алькасар, превратилась в тюрьму для одного из самых романтизированных персонажей испанской истории, ну, оперу Верди, только стоит вспомнить, Дон Карлос, не будучи при этом официальной тюрьмой, как и Искариал. Вот пример этих королевских замков и исторических персонажей, с ними связанных, показывает, как легенды легко переплетаются с фактами. Ну, тем интереснее пытаться отличить одно от другого.
1: Рассказывала искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Белорусский туристический автобус был атакован в Брянской области на границе с Белоруссией. По нему ударил беспилотник самолетного типа. Пострадали 3 человека. Граждане Белоруссии, которые находились в атакованном ВСУ автобусе «Минск-Анапа», уже перевезены в Гомельскую область, сообщил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук. 6 россиян из числа пассажиров автобуса размещены в пункте временного пребывания. Это уже второй за последние недели удар украинского дрона по белорусскому автобусу. Напомню, 17 июня в Брянской области был атакован автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля в Геленджик. Погибла женщина, гражданка Белоруссии, несколько детей получили ранения. В пантеоне защитников Отечества открыли памятник дважды Герою России, замглавкому ВМФ Михаилу Гудкову. Будучи на передовой, генерал-майор руководил всем.

0: всеми в семье и всегда был с ней на связи, рассказала вдова офицера Жанна.
1: Он всегда относился с заботой к нам, к своим морпехам. Он до конца был со своими морпехами, но никогда нас не оставлял одинокими. Всегда проявлял свою заботу, трепет, любовь. Конечно, это большая честь быть супругой такого человека. Его последние слова были: «Я так люблю тебя».
0: Напомню, Михаил Гудков погиб год назад во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны он удостоен высшего звания Герой Российской Федерации, награжден 2 орденами мужества, государственными и ведомственными наградами. Из Рыбинска в Москву и обратно можно будет добраться на скоростных поездах «Ласточка». Новый рейс запускают в преддверии празднования 60-летия национального туристического маршрута «Золотое кольцо России». Состав будет курсировать в выходные и праздничные дни с остановкой в Ярославле. Время в пути составит 4 часа. Сейчас поезд из Рыбинска в Москву отправляется раз в неделю по пятницам и идет 12 часов. Изнывающих от жары медведей в московском зоопарке угостили мороженым с овощами, фруктами, клубничным вареньем и даже рыбой. Десерт, которому многие позавидовали бы, не просто развлечение, это важная часть заботы о животных, рассказала гендиректор зоосада, инженер-эколог Светлана Акулова. По ее словам, такие угощения помогают пережить жару и дают полезную нагрузку. Ведь чтобы добраться до лакомства, нужно постараться. В столице столбики термометров перевалили за отметку в плюс 30, однако уже к выходным синоптики обещают дожди. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Бурка. Плащ-накидка из толстого войлока, черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки, до колен и выше, носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату – снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
0: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали

0: Мундирование. Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться».
1: Бурка.
0: Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
1: Форма и содержание. Бурка. Премьера на радио «Звезда».
2: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
1: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Словарь современного города.
1: Т. Трамвай. Еще не метро, но уже и не троллейбус. Привязан к рельсам, а значит, не может просто взять и поменять маршрут. Зато там, где он есть, у него всегда преимущество в движении. И никаких помех. Трамвай. У этого вида транспорта множество плюсов. Современные вагоны комфортные, тихие, никакого выхлопа, едут мягко и, главное, быстро. Вместимость больше, чем у автобуса, а вот станции, как поездам метро, не нужны. Впрочем, как и подземные тоннели. Трамвай – один из самых старых видов городского транспорта. Все началось с небольших вагончиков на конной тяге в 30-х годах 19-го столетия. Неплохо, но такой стартап выглядел сомнительно. Лошади и рельсы сочетались не самым лучшим образом. По счастью, через полвека развитие науки и технологий позволило заменить животных электрическими двигателями. И пошло-поехало. Трамваи городские, трамваи пригородные, трамваи грузовые, а еще всевозможные специальные трамваи, вроде снегоочистителей, путеизмерителей и даже вагонов-пылесосов. А еще трамвай бывает международным. Только представьте, некоторые линии были проложены таким образом, что, не выходя из общественного транспорта, пассажиры могли попасть из Швейцарии во Францию, из Франции в Германию, а из Германии в ту же Швейцарию. Нет, это не один маршрут, но все равно впечатляет. Увы, после Второй мировой войны трамвай оказался слишком дорогим удовольствием. Рельсы и контактная сеть требовали больших вложений. Средства нашлись уже под конец шумного 20 века. Именно тогда началась эпоха ренессанса трамвая. Вагоны стали удобнее и просторнее. Составы вместительнее и тише. А вид из окон такой, что не остается ни малейших сомнений. Лучше транспорта точно не найти.
0: Словарь современного города.
2: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
3: Видите ли, Ватсон?
2: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома. Значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
3: Бельгийский першерон.
2: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
3: Да, Ватсон, какой?
2: Выходит, вы собираете макулатуру? Но, черт возьми, зачем?
3: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
4: Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не

0: Радиозвезда.
1: Весь мир наш создал главный бог Нумидорум. Но не с первого раза. Вначале у него получились только вода и туман. И долго так было. А после заскучал в одиночестве Нумидорум и приказал птице Гагаре зачерпнуть клювом песка со дна первобытного океана. Так и появилась земля, на которой сегодня живут люди.
2: Манси. Малые коренные народы России.
1: Принято считать, если народ малый, то обязательно исчезающий. Но это не про манси. На протяжении последнего столетия их численность растет. В 1924 году было зарегистрировано меньше 6 тысяч манси, а сегодня их больше 12 тысяч. Неплохо для малого народа. Малого, но очень древнего. Манси ведут свою историю со времен неолита. Основная территория их обитания – Ханты-Мансийский автономный округ, часто называемый Югра. Говорят, что когда-то в XI веке один любознательный венгерский монах решил пройти обратно по пути миграции венгров с востока в Европу, в Дунайскую долину. И это у него получилось. Хотя и не без труда. А после он рассказывал своим соотечественникам, что из всех народов, встретившихся ему на пути, самыми близкими к венграм по языку были манси. При этом соседние с ними ханты тоже оказались условными родственниками, но их язык все-таки сильно отличался.
2: Не теряя корней, манси.
1: В средние века и в период последующего освоения Урала и Сибири манси знали под именем вагулы. И называли их так вплоть до 30-х годов 20-го столетия. По одной из версий, по имени местной реки Вагулки, а по другой – из-за отчаянного и упрямого характера, поскольку перевод слова близок к значению слова «дикий». А манси – самоназвание, от профино-угорского слова, которое одновременно обозначает «человек» и «мужчина». И это говорит о значении и роли последнего в жизни племени. Мужчина-манси всегда отвечал за все, что происходило вне дома. Охота, рыбалка, торговля, скотоводство. Обладал он и исключительными правами общения с духами. Только представители сильного пола могли быть шаманами, участвовать в религиозных обрядах и делать жертвоприношения.
2: Малые коренные народы России.
1: Женщина манси занималась только бытовыми делами. Разжигала и поддерживала огонь, протапливала дом, готовила еду, шила одежду, присматривала за детьми и домашним скотом. Женщин не допускали на тайные ритуалы, не разрешали их проводить. Хотя были исключения. Случалось, и женщины становились шаманками. И какими? Ведь, согласно легенде, именно самка-медведица произвела на свет первого манси. А медведь у большинства родов считался священным животным. Говорят, манси даже в разгар веселья редко улыбались, сохраняя на лице задумчивое и даже слегка суровое выражение со сжатыми губами и мрачным глубоким взглядом из-под лобья. В мужчине ценилась сосредоточенность, рассудительность и настороженность. Какой смех! Мужчина должен быть всегда серьезен и невозмутим.
2: Не теряя корней, манси.
1: Однако манси совсем не угрюмый народ. Они большие мастера сочинять музыку, слагать песни и сказки. Вечера сказок устраивали обычно зимой, когда стояли сильные морозы, а женщины, старики и дети находились дома. Почти все детские сказки Манси поучительны. Не ленись, будь внимателен, чтобы твои вещи не утащила сорока. Учись жить на примере других людей и зверей. Если ты лжив и глуп, окружающий мир будет враждебен тебе. Если же ты будешь добрым и умным, он обязательно придет к тебе на помощь.
2: Манси. Малые коренные народы России.
0: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Вообще сбрасывали детей.
0: Отравился
3: Кейс. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: какого Леонардо считают гением всех времен?
1: Да Винчи. Эту фамилию вам и школьник назовет.
2: А вот и нет.

0: Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи.
1: Интересно.
0: Если уж быть совсем точным, то появился на свет гений не в самом этом городке, а в пригороде Винчи, буквально в 3 километрах от него. В доме, где он родился, сейчас создан.

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Остап Бендер в кино. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Центральная избирательная комиссия направила приглашение для участия в наблюдении за выборами в Государственную Думу в 12 международных организаций и 103 странам мира, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, 43 страны уже отреагировали на приглашение положительно.
1: Формируем постепенно, но очень энергично и активно новые принципы взаимодействия, связанных с международным наблюдением. Это вот не тот принцип, что приезжает какой-то там экзаменатор или высокий представитель какой-то организации и начинает так критическим оком говорить, здесь не так, так далее. Нет. Только равноправное партнерство, взаимопонимание, глубочайшее уважение к местным традициям и в то же время обмен опытом и обмен с практиками современного проведения выборов.
0: Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. На этой неделе начался прием документов для регистрации кандидатов. Мария Львова-Белова на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич обсудила воссоединение детей с семьями, проживающими в России, на Украине и в третьих странах. Омбудсмен отметила, что готовы документы для воссоединения 4 детей с близкими на Украине, но из-за регулярных обстрелов и ударов ВСУ организовать их выезд пока невозможно. Львова-Белова также попросила Красный Крест помочь в воссоединении семей из России с детьми, которых разыскивают в странах Евросоюза. На встрече отдельное внимание уделили преступлениям Украины в отношении российских детей, гибели и ранениям несовершеннолетних, ударам по гражданской инфраструктуре, вовлечению подростков в террористическую и диверсионную деятельность. На первом прямом авиарейсе из Танзании в Москву прибыли 123 пассажира, сообщил замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Дмитрий Хлопушин. Первый рейс Дар-эс-Салам Москва, ознаменовавший открытие прямого авиасообщения между Танзанией и Россией, приземлился утром 2 июля в аэропорту Внуково. Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania. Регулярные рейсы будут выполняться 3 раза в неделю, что позволит открыть для российских и танзанийских туристов и просто граждан новые туристические направления, добавил представитель Минтранса. Группа пятен, ставшая причиной сильных вспышек на Солнце, оказалась второй по размеру за десятилетие. За прошедшие сутки она еще увеличилась. Кроме того, на звезде растет и вторая активная область в 500 тысячах километров от первой. 2 июля на Солнце произошли 6 вспышек, 3 сильные и 3 обычные. Накануне же их суммарно было 13. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
2: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Все, что ты можешь вообразить, реально. Пабло Пикассо.
5: Сегодня мы поговорим о странностях и причудах великих художников. Все люди интересны по-своему. У каждого индивидуальный характер, привычки, манеры и, чего уж скрывать, свои тараканы в голове. Талантливые художники всегда отличались необычным поведением. А потому совсем неудивительно, что они регулярно изумляли окружающих неординарными поступками. Грязнуля Микеланджело, трудяга-стахановец да Винчи, неряха Ван Гог, семейный деспот Ренуар, скрипач Матисс и певец Казимир Малевич. Но начнем мы сегодня с Пабло Пикассо, раз он первым сам заявил о себе. У этого художника был синдром Плюшкина. Он тщательно и скрупулезно хранил свои картины в собственной мастерской, пока она не заполнялась до самого потолка. От безысходности Пикассо приходилось снимать новое помещение, где ситуация повторялась вновь и вновь, и так до бесконечности. После смерти великого мастера осталось такое количество его работ, что никто не понимал, что с ними делать дальше. Хотя, я думаю, родственники все же нашли правильное решение.
4: Исторические заметки.
5: А еще Пикассо очень любил стрелять из ружья. По утрам. Нет, не по голубям, а просто так, в воздух. Милый человек. Как говорится, у каждого своя разрядка. Что обо всем этом думали соседи художника, история умалчивает. Кстати, сам Пикассо вовсе не считал голубей такими уж миролюбивыми созданиями.
6: Они ведь очень жестокие. У меня были голуби, которые заклевали насмерть одну несчастную голубку, которая им почему-то не понравилась. Они выклевали ей глаза и буквально разорвали на части. Это ужасное зрелище. Хорош символ мира.
5: А еще Пикассо на дух не переносил критики. Любой. По делу и без. Так однажды некий ценитель искусства настойчиво лез к художнику со своими замечаниями. Мол, люди у него на картинах на себя не похожи. Все какие-то изломанные, искривленные. «Вы пишете ужасно», — говорил он. «В жизни так не бывает». «Хорошо», — устало сказал Пикассо. «А вы можете привести пример, как должны выглядеть люди?» «Разумеется, могу», — заявил критик и достал фотографию. «Вот моя жена». «А она что, правда такая?» — уточнил Пикассо. «Крошечная и плоская». И смех, и грех. И так практически всегда.
7: А вот была история.
8: Один художественный критик осмотрел новые полотна великого Пикассо и заявил: «Вы меня простите, но я не могу этого понять. Такие вещи просто не существуют». Пикассо поинтересовался: «А китайский язык вы понимаете?» «О, нет, нет, нет, что вы, нет». «А он, тем не менее, существует».
7: Да уж, была история.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Что ж, у Пабло Пикассо действительно была репутация очень жесткого и даже деспотичного человека. Хотя все без исключения, кому доводилось с ним работать, утверждали: художник – один из милейших людей на свете.
7: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: В 1952 году во французский город Валларис приехал известный парижский фотограф Робер Дуано. Ему предстояло сделать портрет великого Пабло Пикассо.
10: Мы с ним познакомились, поговорили. Вечером я отправился в пекарню, которая поставляла художнику булочки. Одни из них были весьма необычными, четырехпалыми. Я спросил, как они называются. Мне ответили: «Руки Пикассо». «Ну, конечно, как же еще? Я принес эти булки, положил их на стол перед Пабло и сделал фотографию. Ему понравилось. Он вообще любил шутки. Два дня, что мы провели вместе, он постоянно смеялся. Пикассо – лучшая модель из тех, с кем я работал. Все, кто к нему приближался, оказывались осыпаны какой-то золотой пылью.
11: Снимок получился и вправду очень забавным. Художник сидит за столом, его руки опущены вниз, а на столе лежат огромные четырехпалые булки. Неординарное решение. Однако вряд ли эту немного странную постановочную композицию придумал именно фотограф. Скорее всего, идея принадлежит самому Пикассо. И вот как она появилась.
7: История одной фотографии.
11: В том же 52-м году он встречался со своим кумиром Чарли Чаплиным. Одна беда. Пабло не знал английского, Чарли не владел французским. Общались жестами. Пикассо молча показал свою мастерскую. Позже он вспоминал.
12: После демонстрации новых картин я поклонился и сделал широкий жест, показывая, что теперь настала очередь Чаплина. Он сразу же все понял. Зашел в ванную и устроил для меня чудеснейшую сценку бритья и умывания с различными эпизодами. Что-то вроде выдувания из носа мыльной пены. Затем Чарли взял две зубные щетки и исполнил великолепный танец с булочками из фильма «Золотая лихорадка». Казалось, вновь вернулись старые времена.
11: Скорее всего, художник сам рассказал эту историю Роберу Дуано и невольно стал соавтором знаменитой фотографии, которая получила неофициальное название «Руки булочки Пикассо».
7: Человек в кадре.
4: Исторические заметки.
5: К слову, Пикассо очень любил животных. Французский искусствовед Жан-Поль Креспель, описывая скромное жилище художника на Монмартре, вспоминал.
13: Из мебели только колченогий стул, к которому была привязана фрика, помесь сторожевой овчарки и бретонского спаниеля. В одном из ящиков стола, тогда еще совсем молодой, Пикассо поместил белую мышку. Ее отвратительный запах перебивал даже запах псины и скипидара. Пабло, обожавший животных, в разное время держал здесь трех сиамских котов, черепаху и мартышку.
5: Эта привязанность к разнообразным представителям фауны сохранится у художника на всю жизнь. Став знаменитым и разбогатев, Пикассо также будет держать дома собак, кошек, птиц и даже козу. Идем далее. Великий гений эпохи Ренессанса Микеланджело спал, не снимая сапог. Считал, что на их снятие уходит слишком много драгоценного рабочего времени. Художник называл гигиену вредной и вообще не задумывался о чистоте. Микеланджело был уверен, что в одежде его мышцы не расслабляются, а значит, проснувшись, он более работоспособен. Кстати, Леонардо да Винчи также отличался феноменальным трудолюбием и добился этого во многом благодаря своему строгому, четкому расписанию. Гениальный изобретатель спал по 10-20 минут каждые 4 часа. Такую систему теперь называют полифазным или многофазным сном. Это когда общее время сна разбивается на несколько фрагментов в течение суток. Доказано, подобный график позволяет человеку работать до 22 часов в день.
14: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи», номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
15: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах знаменитых художников. Француза Анри Матисса друзья небеспочвенно называли самым жутким семейным деспотом. Художник, видите ли, запрещал своим детям, а их у него было трое, разговаривать за столом, чтобы не отвлекать отца от раздумий, а вдруг какая-нибудь гениальная идея в голову придет. Так что обедать семейству Матисса всегда приходилось в гробовой тишине. Как говорится, когда я ем, я глух и нем. А вот у Агюста Ренуара был свой собственный подход к организации семейного быта. Один из сыновей художника вспоминал: его отец признавал лишь свежие и экологически чистые продукты, выступал за грудное вскармливание и считал, что малышей нужно окружать только светлыми и радостными вещами, а детские спальни отапливать дровами и освещать восковыми свечами.
18: Овощи следовало варить, используя в качестве топлива древесный уголь. А готовить все блюда желательно в котелках и глиняных горшках. Сливочное масло покупалось только большими кусками, а не пластинками. Маргарин был с позором изгнан, ровно как и соусы, заправленные мукой. Мясо запекалось на вертеле в духовке. Хлеб следовало отламывать, а не резать кусками. Фрукты очищали от кожуры только серебряными ножами. Вместо хлопчатобумажного белья – льняное. Нельзя было пользоваться центральным отоплением и надевать чехлы на кресло. Пользоваться мебелью с инкрустацией или бронзовыми украшениями, никелированными и резиновыми изделиями. Отец вынес обвинительный приговор фигуркам из мрамора, изделиям из саксонского фарфора, наручным часам из стали, допускались только золотые и серебряные, очкам с дымчатыми стеклами и духам. Одеколон применяли только для растирания рукавицей из конского волоса.
17: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Художник-импрессионист Эдгар Дега происходил из старинной дворянской семьи. Свои первые картины он подписывал «Дега» раздельно. Его братья сохранили дворянскую частицу «Д», а Эдгар стал писать фамилию слитно. Когда один из друзей спросил, почему он так поступает, художник ответил: «Дворяне не привыкли трудиться, а я работаю, поэтому мне больше пристало имя простолюдина». И был по-своему прав.
18: А вот была история.
8: В художественной лавке «Нуази-Легран» некий любитель рассматривал акварели Эжена Лами. Он показал одну из них художнику-импрессионисту Эдгару Дега.
19: «Посмотрите, мсье Дега, а правда, это похоже на крылья бабочек, как вы сказали однажды о полотнах Ренуара».
8: Дега сухо ответил: «Да, но Ренуар бабочек на свой холст сажает, а Лами прибивает гвоздями».
18: Да уж, была история.
5: Еще один очень известный художник был страстным поклонником дальних путешествий. Он объездил полмира, тщательно выбирал маршруты, заранее изучал обычаи, нравы и традиции разных стран, а вот к визиту в неизведанную Россию толком подготовиться не сумел. И сейчас вы узнаете, почему.
20: Приключения иностранцев в России.
21: Летом 1703 года он записал в своем дневнике:
22: «Вечером на приеме у русского царя московиты выпили столько хмельного напитка, сколько я один за весь прошлый год. Заберите меня отсюда. Я приехал рисовать, но руки трясутся все сильнее. С утра попросил принести что-нибудь освежающее. Дали какую-то мутную жидкость, сказали: рассол. Гадость несусветная, но помогло».
21: Имя художника-бедолаги – Корнелис де Брюин. Он много путешествовал по миру. В 1674 году посетил Рим, Египет, Иерусалим. Его иллюстрированные книги пользовались успехом и были переведены сразу на несколько европейских языков. В начале 18 столетия голландец Корнелис де Брюин отважился на очередное заморское приключение по маршруту Московия, Персия, Индия, даже не подозревая, что его ждет. Поздней осенью 1701 года де Брюин добрался по морю до Архангельска, а оттуда на санях через Вологду и Ярославль прибыл в Москву. Он влюбился в нашу столицу с первого взгляда.
22: «С высоты Ивановской колокольни открывается самый лучший вид на город со множеством каменных церквей, которыми он наполнен. Я обошел Москву по кругу, и это заняло у меня не менее 3 часов. Красота!»
20: Приключения иностранцев в России.
21: У де Брюина были с собой рекомендательные письма. С их помощью он и познакомился с царем Петром. Они долго беседовали на голландском языке, которым русский государь владел в совершенстве. Корнелис рассказывал о далекой Венеции, египетских пирамидах. Петр внимательно слушал, после чего заказал де Брюину портреты своих племянниц. Впоследствии эти картины были разосланы потенциальным женихам, а сам голландский художник в качестве награды получил возможность делать зарисовки всего, что захочет. В Москве или по всей России никаких запретов. Де Брюина интересовало абсолютно все. Он обращал внимание на русскую национальную одежду, праздники, погодные условия, средства передвижения. Но больше всего его поразили наши избы.
22: «Дома эти строятся из бревен или древесных стволов, сложенных вместе так, что их можно разобрать, перенести по частям куда угодно и потом опять сложить в очень короткое время. Продаются они в таком виде по 100 или по 200 рублей за один сруб. Это гениально».
21: В 1703 году Московия готовилась к войне со Швецией. А в это время в Воронеже строился новый русский флот для защиты южных рубежей. Именно тогда Петр Алексеевич пригласил де Брюина посмотреть на боевые корабли, а заодно сделать несколько эскизов. Художник согласился. Через пару дней был дан пир во славу будущих побед. Обильные возлияния в компании царя слегка подорвали здоровье голландца. Чтобы прийти в себя, де Брюину потребовалась целая неделя.
20: Приключения иностранцев в России.
21: Когда похмелье улетучилось, де Брюин засобирался в дорогу. В апреле 1703 года он выехал из Москвы и продолжил свое путешествие речным путем. Ака, Волга. Через Астрахань и Нижний Новгород художник добрался до южных границ российского государства. А оттуда отправился в Персию и далее на Цейлон. На родину голландец Корнелис де Брюин возвращался по хорошо знакомому маршруту, вновь через Россию. Он посетил Смоленск, Вязьму, Ярославль, Великий Устюг, Архангельск, после чего покинул нашу страну. Де Брюин увозил с собой теплые воспоминания о гостеприимной Московии, пару десятков картин и несколько огромных бутылей теперь уже любимого рассола.
17: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. У знаменитого авангардиста и создателя супрематизма Казимира Малевича существовал особый творческий ритуал. Художник сначала долго и скрупулезно обдумывал замысел новой картины, а потом быстро наносил краски на полотно, напевая один и тот же мотив. Строчку из одной очень известной еврейской песни. Что ж, у всех свои странности. К примеру, Илья Репин перед работой предпочитал спать исключительно на свежем воздухе, причем не только летом, но и зимой. А когда пробуждался, всегда находился в превосходном расположении духа.
0: А вот была история.
19: Русский живописец Илья Ефимович Репин очень любил ученых. Однажды к нему в гости зашел профессор физиологии Тарханов. Заметив на стене портрет мальчика, он сказал:
1: «Ой, вот замечательный тип наследственного вырождения. Не только он, видно, что и у его родителей были следы идиотизма».
19: «Ах, как интересно!» – воскликнул Репин. Вокруг профессора собрались слушатели. Он с удовольствием прочел целую лекцию о вырождении, а когда закончил, победно спросил Репина: «Кто этот несчастный мальчик?» Репин виноватым голосом отвечал: «Это мой сын Юрий».
0: Да уж, была история.
18: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в нас.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В пантеоне защитников Отечества сегодня открыли памятник дважды Герою России, заместителю главнокомандующего военно-морским флотом Михаилу Гудкову. Генерал-майор погиб в июле 2025 года во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Как заявил главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, Гудков никогда не отсиживался в штабе, всегда лично контролировал ситуацию.
2: Его гибель стала одной из тяжелейших потерь, понесенных армией, военно-морским флотом России. Его биография, его служение, его подвиг – это пример исполнения воинского долга офицера, пример служения Отечеству России. Государство высоко оценило заслуги генерала Гудкова. Они в наградах и званиях его родного соединения и его лично.
1: Памятник состоит из двух основных частей – бронзовой фигуры Гудкова и масштабной символической композиции со щитом. На груди генерал-майора изображены две медали – «Золотая звезда Героя Российской Федерации», отражены личные знаки различия и шеврон с позывным «Варяг». Спортсмены помогают вернуться бойцам СВО к обычной жизни. Более 200 донских ветеранов спецоперации стали участниками встречи «Преодолевая себя». Она прошла в историческом парке «Россия. Моя история» в Ростове-на-Дону. Поддержать людей, которые посвятили себя служению России, приехали Федор Емельяненко и Вадим Немков. Они рассказали, как спорт может помочь преодолеть все препятствия. Один из примеров – команда по слэдж-хоккею «Донской рубеж» из Ростовской области. Два спортсмена уже вошли в основной состав сборной России. Евросоюз отменил пошлины для большей части армянского экспорта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Теперь до 80% армянского экспорта в страны ЕС будет появляться беспошлино. Льготный режим распространится на свежие фрукты, овощи, растения, напитки и алкогольную продукцию, ввоз которых на свою территорию ранее запретила Россия. Кроме того, Евросоюз выделит Армении пакет поддержки в размере 52 миллионов евро и направит экспертов, которые помогут стране расширить экспорт на европейский рынок. День московского спорта пройдет в субботу в Лужниках. Для гостей подготовят более 20 тематических зон. Гидрофлай, шахматы, мастер-классы, женские тренировки, фан-встречи с известными спортсменами и многое другое. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лето в Москве». Самым ожидаемым гостем станет вратарь сборной России и знаменитого французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов. Завершится праздник концертом, добавили в департаменте спорта города Москвы. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах великих художников. Известный русский пейзажист Архип Иванович Куинджи очень любил животных, особенно птиц. Ученик художника Николай Рерих вспоминал:
5: «Каждый день, ровно в полдень, Куинджи всходил на крышу дома своего, и как только гремела полуденная крепостная пушка, тысячи птиц собирались вокруг него. Он кормил их из рук, этих бесчисленных друзей своих, голубей, воробьев, ворон, галок, ласточек. Казалось, все птицы столицы слетались к нему и покрывали его плечи, руки и голову. Он говорил мне: подойди поближе, я скажу им, чтобы они не боялись тебя. Незабываемо было зрелище этого седого и улыбающегося человека, покрытого щебечущими пташками. Оно останется среди самых дорогих моих воспоминаний».
4: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах великих художников. Сюрреалист и большой выдумщик Сальвадор Дали, подражая Леонардо да Винчи, практиковал короткий или рваный сон. У него была даже своя система. художник называл ее «секундной сиестой». Дали садился в кресло или ложился на диван, брал в левую руку ключ или ложку, зажимал между пальцев, а рядом ставил металлическую миску или тазик. Когда маэстро погружался в мир грез и расслаблялся, предмет выпадал у него из рук и с грохотом падал на миску. Дали тут же просыпался и начинал работать. Он вообще был большим чудаком и фантазером.
6: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: В 1948 году корреспондент журнала «Life» Филипп Халсман получил редакционное задание – сделать фотографию своего давнего друга Сальвадора Дали. Для гения сюрреализма не подходил обычный статичный портрет. Всемирно известный художник был человеком неординарным, а значит, и снимок должен выглядеть как-то необычно. Поэтому Халсману пришлось разработать специальную пошаговую четырехэтапную схему работы.
8: У меня было сразу несколько помощников. На счет раз один ассистент поднимал стул, чтобы он как бы парил в воздухе. На счет два моя жена выплескивала в сторону Дали ведро воды, а моя дочь и еще два ассистента одновременно бросали в Сальвадора трех кошек. На счет три на месте подпрыгивал сам художник. Все это безумие должно было воссоединиться в одной точке, в едином фокусе.
7: Фотосессия не задалась с самого начала. То ассистент поздно поднимал стул, то вода была совсем уж не фотогеничной, то у Дали было неправильное выражение лица.
8: Я сделал 28 дублей и каждый раз уходил в темное помещение, чтобы проявить кадр. В это время ассистенты отлавливали обезумевших кошек, в очередной раз насухо вытирали пол, расставляли по своим местам разбросанную мебель. И только через 6 часов непрерывной работы я получил то, что хотел.
6: История одной фотографии.
7: Больше всего досталось, конечно же, кошкам, но им еще повезло. Согласно первоначальной концепции, животных должны были взрывать. Слава богу, от этой идеи отказались. А знаменитая фотография получила название «Атомный Дали» в честь картины самого Сальвадора «Атомное лето». Она, кстати, видна в правой части снимка на фоне парящих в воздухе кошачьих лап и хвостов.
6: Человек в кадре.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Художника может обидеть каждый, но далеко не каждый способен его понять. К примеру, основоположника реализма Микеланджело да Караваджо итальянцы считали немного сумасшедшим. Он рисовал обыкновенных людей, как правило, из уличной толпы. Мальчишек, бродячих цыганок, торговцев на рынке, и всегда при этом стремился к документальной точности. Так, чтобы изобразить главного героя на картине «Смерть Лазаря», Караваджо нанял рабочих, которые раскопали свежую могилу юноши, положили тело в определенную позу и ждали, пока художник сделает необходимые наброски. Идем далее. Винсент Ван Гог во многом походил на нашего предыдущего героя и талантом, и характером. В бытность проповедником в шахтерском поселке в Бельгии Ван Гог нарочно отказался от всех удобств, буквально ведя жизнь библейского отшельника. «Не нужно мне ничего и точка». Но не все великие художники отказывались от материальных благ. Далеко не все. Многие только и работали, что ради денег.
7: А вот была история.
9: Когда художник Ван Дейк писал портрет королевы Англии Генриетты, он очень хорошо нарисовал руки. Королева тоже заметила это и спросила: «А почему именно рукам такое внимание, господин Ван Дейк?» «Видите ли, Ваше Величество», — почтительно отвечал художник, «я меньше остановился на других ваших чертах, потому что мне от них нечего ждать». «А эти прелестные руки, я надеюсь, отсчитают гонорар за мой скромный труд».
8: Да уж, была история.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. Однажды знаменитого голландского художника Рембрандта упрекнули в том, что его картины немного шероховаты на ощупь. Рембрандт обиделся и резко ответил: «Ах, прошу прощения, но ведь я художник, а не чистильщик сапог». К слову, далеко не все великие мастера относились к собственным работам с таким вот трепетом. Некоторые живописцы позволяли вытворять со своими картинами, ну, просто-таки все, что угодно.
6: Приключения иностранцев в России.
10: В 1898 году в Париже купец первой гильдии Сергей Щукин приобрел в художественной галерее картину Клода Моне «Скалы в Белиль». Затем русский коллекционер купил еще и полотно кисти Камиля Писсаро, после чего прямо на улице московский благотворитель неожиданно познакомился с очень известным французским импрессионистом. И уже совсем скоро в нашу страну с ответным визитом приехал Анри Эмиль Бенуа Матисс. Их отношения развивались ступенчато. Сергей Щукин предпочитал покупать работы Матисса прямо в его мастерской и без всяких посредников. Французу это льстило, к тому же русский богач платил много и сразу. Так родилась идея, как сказали бы сегодня, эксклюзивного заказа.
11: «Я хотел бы украсить вашими картинами два лестничных пролета своего дома в Москве. Сделайте, дружище, правда? Вот и ладушки».
10: Все бы хорошо. Одного не учел Сергей Иванович. Во Франции первый этаж не учитывается. И художник решил, что в доме Щукина три этажа. Поэтому он написал не два, а сразу три эскиза. «Купальщицы у реки», «Танец» и «Музыка». Казалось бы, пустяк. Много не мало. Три больше двух. Но именно тогда и начались очень даже серьезные проблемы. Щукин увидел те самые эскизы и обомлел. На картинах танцевали обнаженные мужчины и женщины. Сергей Иванович постыдился поговорить с Матиссом один на один, но зато написал ему письмо.
11: «Ваши работы прекрасны, но, увы, я не могу поместить их у себя. После смерти одного из моих родственников я принял к себе в дом трех девочек, а у нас в России... Мы здесь немного на востоке. Нельзя показывать стильню маленьким детям. Я вынужден подчиниться русским обычаям. Извините, заказ отменяется».
10: Француз был в шоке. Он не понимал, почему это девушки на картине должны танцевать в платьях. Они ведь получились такими красивыми. Странные люди эти русские.
6: Приключения иностранцев в России.
10: Сергей Щукин уехал в Москву ни с чем. Два дня и две ночи в поезде, а потом озарение и срочное письмо в Париж.
11: «Дорогой Матисс, в дороге я много размышлял и устыдился своей слабости и недостатка смелости. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться. Я покупаю ваши картины вновь, а вы приезжайте в гости».
10: Художник согласился, отправил в Москву картины, а следом поехал сам. Он еще не знал, что его ждет. 1911 год. Пока Матисс добирался, Сергей Щукин успел кое-что в картинах француза изменить. Столичный купец решил все же оградить своих девочек-воспитанниц от неблагоприятного стиля ню и собственноручно зарисовал у флейтиста на картине «Музыка», как бы это сказать, неположенное. Теперь лишь оставалось ждать реакцию настоящего автора. Смех или гнев? Матисс был человеком воспитанным. Он сделал вид, что ничего не заметил. Хотя, конечно же, мастер увидел, что его работу, да еще корявенько так, кто-то взял да и подмалевал. Но да бог с ним.
12: В Москве французский импрессионист сутками пропадал в городе. Кремль, Третьяковская галерея.
13: Я счастлив, что наконец попал в Россию. Я жду многого от русского искусства, потому что я чувствую, что в душе этого народа хранятся несметные богатства. Русский народ еще молод, он не успел растратить жара своей души.
12: Но больше всего иностранного художника впечатлили наши иконы. В особенности коллекция собирателя старины Ильи Остроухова. Потрясенный француз записал в своем дневнике:
13: «Я влюблен в русские иконы, в их трогательную простоту, которая для меня намного ближе и дороже любых картин на свете. В этих ликах, как мистический цветок, раскрывается душа российских художников. Это у них нам нужно учиться пониманию искусства». Анри Матисс.
6: Приключения иностранцев в России.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о странностях и причудах великих художников. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, и наши праздники,
15: и каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
17: Пред нами огромные разнообразные работы.
3: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
18: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
4: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Победи или умри. Казанское высшее танковое командное училище. Ему больше 100 лет. Это учебное заведение – правопреемник пехотного юнкерского корпуса, образованного еще в 1866 году. И девиз оттуда – из прошлого. Нынешние курсанты готовятся стать танкистами-профессионалами. Для этого у них есть все. Тренажерные комплексы вождения и огневой подготовки, классы управления боем, стрелковый тир, огневой городок, полигон и, возможно, самое главное – желание. Срок обучения – 5 лет. Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант.
1: От слов к делу.
2: Броня крепка и танки наши быстры. Кто из нас не видел танковый биатлон? Так вот, начиная с 2016 года, курсанты Казанского училища участвуют в этом очень зрелищном конкурсе полевой выучки.
1: От слов к делу.
2: Победи или умри.
1: Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о мумиях.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Египтяне мумифицировали не только людей, но и животных. В катакомбах Саккары нашли больше 1 000 000 мумий кошек, крокодилов, бабуинов, птиц, рыб и даже жуков-скарабеев.
3: Факт второй.
5: Народ Дани, живущий в Индонезии и Папуа-Новой Гвинее, чтит своих вождей и мумифицирует их тела копчением над огнем.
3: Факт третий.
5: Самые древние мумии в мире старше египетских на 2000 лет. Это мумии культуры Чинчоро из Чили.
3: Факт четвертый.
5: В 19 веке художники прерафаэлиты использовали пигмент «коричневая мумия», сделанный из перемолотых мумий, смешанных с маслом. Краска была очень стойкой, а ее производство прекратилось в 20 веке из-за недостатка материала.
3: Факт пятый.
5: Большинство легенд о проклятиях мумий придумали египтяне, чтобы их святыни не уничтожали и не расхищали.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о мумиях.
0: Радиозвезда.
6: Очень важные вопросы.
7: Слышала в новостях, что красный цвет полярных сияний может быть опасным для нашей планеты. Расскажите, так ли это?
8: Отвечает астрофизик, кандидат физико-математических наук Антон Бирюков.
9: В полярных сияниях важно то, насколько велика концентрация атомов в той части атмосферы, из которой они нам светят. То есть, насколько тесно там расположены атомы и, соответственно, насколько часто они друг с другом сталкиваются. Ну, понятно, что при высоких концентрациях атомы будет довольно тесно, они будут сталкиваться чаще, и частые столкновения, они тоже меняют внутреннюю энергию атомов. И на большой высоте возбужденный атом кислорода может прожить в одиночестве, если хотите, ни с кем не столкнуться, достаточно долго. Долго по атомным меркам это 100 секунд. И вот при таких условиях возможно излучение красного света, который почти невозможен при больших концентрациях. Поэтому красный свет северного сияния мы видим реже, и он приходит к нам с больших высот, где концентрация атомов меньше. И заметным он становится тогда, когда поток частиц от Солнца становится очень большим. То есть красное полярное сияние, когда мы его видим, оно скорее означает высокую активность Солнца. Это ничем особым нам не грозит, кроме стандартных проблем, которые нам могут принести солнечные вспышки и сильные магнитные бури, когда у нас есть, собственно, повышенная солнечная активность. Но вот сам факт того, что мы видим красное полярное сияние, ни на что особо серьезно не влияет.
6: Очень важные вопросы.
10: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки, скрываются между строк научных теорий,

под водой ранее неизвестное божество древних майя. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В преддверии 80-летия образования Калининградской области Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором региона Алексеем Беспрозванных. Президент, среди прочего, отметил успешное социально-экономическое развитие области.
2: Хочу поздравить вас, всех калининградцев, с этой датой. Хочу отметить, что благодаря труду и таланту, преданности своей малой родине и всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать и вам, и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов.

0: Из прозванных, в свою очередь, подчеркнул, что Калининградская область сохраняет высокие темпы роста и остается привлекательной для внутренних и внешних инвестиций. Следственный комитет завел дело после хищения 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По версии следствия, с сентября прошлого по март текущего года участники организованной группы совершали хищение нефтепродуктов из нефтяных скважин. Похищенное реализовывалось на нефтеперерабатывающие предприятия. Руководитель преступной группы предложил сотруднику МВД взятку в 200 тысяч рублей за беспрепятственный проезд грузового транспорта с похищенными нефтепродуктами. Полицейский сообщил об этом руководству, после чего МВД и ФСБ провели операцию и задокументировали факт взятки, добавили в ведомстве. С начала спецоперации 30 детей вернулись к своим семьям в России. 141 ребенок воссоединился с родными на Украине и в других странах, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка. Еще 4 ребенка ждут воссоединения с близкими на Украине, но из-за регулярных атак ВСУ организовать их выезд пока невозможно. Мария Львова-Белова встретилась с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич. Она попросила Красный Крест помочь в воссоединении родителей из России с детьми, которых ищут в странах Евросоюза. Дроны с красной краской снова атаковали российское посольство в Швеции. На одном из них был муляж взрывного устройства, сообщили в дипмиссии. Посольство расценивает нападение как попытку запугивания его сотрудников. Ответственность за продолжение атак и их последствия ложится на шведскую сторону, отметили в диппредставительстве. За последние 2 года зафиксированы десятки таких случаев. И о погоде. В пятницу в столице на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь и гроза. Днем плюс 18, плюс 20 градусов, ветер северо-западный, умеренный. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели – вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Денис Денисов, эксперт по информационной безопасности и кандидат экономических наук. Денис, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Искусственный интеллект. И мы видим, как технология все больше и больше захватывает в целом пространство. К сожалению, есть эпизоды, которые требуют скорейшего переосмысления. Например, это удар по школе в Минабе, который был осуществлен с помощью искусственного интеллекта. Удар по Старобельскому колледжу, который в несколько волн осуществлялся тоже с использованием технологии искусственного интеллекта. И здесь, с одной стороны, возникает проблема мировоззренческая, как выстраивать отношения с врагом или как выстраивать тактику противостояния, да, с врагом, который отменил для себя мораль и нравственность, а с другой стороны, вообще в принципе, у нас выходит на передний план более глобальный вопрос. Искусственный интеллект, может ли он в конце концов еще и начать управлять человеком? Вот я сегодня предлагаю об этом поговорить, о возможностях и рисках использования искусственного интеллекта в контексте мировых событий, изменений и, прежде всего, обеспечения национальной безопасности. Давайте вот с этого вопроса начнем. Где проходит граница между заказчиком и исполнителем? И еще раз повторюсь, может ли искусственный интеллект начать управлять человеком?
2: Спасибо. Смотрите, вы привели очень хороший пример атаки на школу в Иране, атаки на колледж, но приказ отдавали люди. Да, то есть искусственный интеллект использовался как инструмент. Естественно, ответственность лежит на тех людях, которые его использовали. Но есть нюанс, на который вы совершенно верно обратили внимание. Современные системы искусственного интеллекта могут влиять на человека и могут тем или иным образом человеком управлять. Как это происходит? Вот самый такой обычный пример. Мы с вами пользуемся нейросетями, мы используем их постоянно. Мы заходим на Яндекс, и туда уже встроена Алиса. Мы заходим на Google, туда тоже встроены нейросети. Нейросети встроены в маркетплейсы, то есть они нас уже сопровождают повсюду. И что они уже умеют? Они умеют, во-первых, удерживать внимание человека, а во-вторых, подстраивать контент под настроение человека. Не просто под его запросы, а под его настроение. Еще они умеют предсказывать поведение человека и подталкивать его к определенным решениям и покупкам. Я вот на простом примере покажу, как это работает. Человек заходит на маркетплейс, я захожу и заказываю наполнитель для кошачьего туалета. А он мне предлагает, а вот смотри, а еще есть садовый инструмент, а еще есть вот это, а еще есть вот это. Я сижу такой и думаю, так, классная штука, а почему бы мне это не купить? Хотя я совершенно не собирался это покупать. Но он, понимая, что есть моя история покупок, и что у меня где-то, видимо, садовый участок, и сейчас сезон, сейчас лето, начинает, прогнозируя мое поведение и мой спрос, предлагать товары, которые я купить не собирался. Причем, мало того, он еще отслеживает социальные связи. Я нахожусь у себя в деревне, супруга в Москве, и мне в Яндекс, в Директ начинает падать реклама галошницы. Вечером мы созваниваемся с супругой, я спрашиваю, слушай, ты там решила новую обувницу купить? Говорит, да, откуда ты знаешь?
1: Мощно.
2: Да, вот так работают технологии. И есть еще очень важный момент. Во все нейросети системы искусственного интеллекта встроен алгоритм подстройки под пользователя. И с какого-то момента человек, который активно использует нейросеть, может потеряться и перестать понимать, где действует его воля, а где он идет на поводу алгоритма.
1: Ну и этот процесс, он вообще, получается, может быть необратимым, если вовремя не зафиксировать вообще ту ситуацию, в которую попадает человек.
2: Да. Поэтому, кстати, вот мы на прошлой встрече говорили о законе, об использовании искусственного интеллекта, об обязательной маркировке контента, который создан с помощью искусственного интеллекта, о том, чтобы пользователь был уведомлен, что он общается с системой искусственного интеллекта. Но, естественно, сейчас на первый план выходит развитие человеческих качеств, то есть человеку нужно оставаться человеком и иметь возможность, как мне в этой ситуации, сказать себе «стоп, так, а что это мне предлагается? Я не собирался это покупать, я не собирался этого делать». Решение, которое он предлагает, да, там, ChatGPT, с которым я активно работаю, это реально мое решение? Или он, понимая мой цифровой портрет, подстроился и предлагает то, чего я бы сам не сделал. Но это очень похоже на мое решение.
1: То есть это такой уровень манипуляции, который отследить практически не представляется возможным человеку, который, скажем, не заточен на критическое, такое серьезное критическое восприятие мира и просто плывет по течению, как делают большинство обывателей. На самом деле в этом самая главная опасность кроется, той самой манипуляции, которую осуществляют цифровые платформы в отношении человека.
2: Да, совершенно верно. Причем суть манипуляции в том, что мы ее не видим. Когда мы видим, что нами управляет, это уже не манипуляция.
1: А это самая крутая манипуляция.
2: Да, это самая крутая манипуляция, когда это действует незаметно. Точно так же, кстати, формируется общественное мнение. Через видео, через посты, и человек совершенно не понимает, почему он принимает то или иное решение, голосует за ту или иную партию, и у него формируется та или иная картина мира. То есть, опять же, алгоритм подстраивается под поведение человека. Если он настроен агрессивно, ему будут подкидывать агрессивный контент. Если он депрессивный, ему будут подкидывать депрессивный контент, усиливая те негативные черты личности и моменты, которые есть в сознании человека.
1: Так, забегая вперед, сразу же вырабатывается антидот. Если хочешь немного прийти в себя, просто выруби тот самый рубильник, да, как говорят. Цифровой детокс. Сейчас очень модно рассуждать об этом, но на самом деле такой хороший способ прийти в чувство в момент, когда человек погружен уже, на самом деле, все 24 часа в информационную среду, и это абсолютно новые условия, в которых человечество никогда не пребывало за всю свою историю. Даже если взять несколько десятков лет назад, да даже, может быть, и лет 10 назад, ну, хорошо, была печать, телевидение, радио. Это ограничено во времени и по потреблению того самого контента. Но цифровая среда и телефон, который всегда с нами, это уже совершенно другая история. И, к сожалению, то экранное время, которое мы имеем, и те отчеты, которые видим, говорит о том, что, в общем-то, мы уже сегодня, сейчас практически стали рабами цифры.
2: Ну, в каком-то смысле, да. Причем это происходит незаметно для нас. Мы заходим на 5 минут посмотреть прогноз погоды, а через час обнаруживаем, что мы листали какие-то рилсы, сторис, видео, читали статьи, которые нам совершенно были не нужны. А главное, мы не можем вспомнить, что мы прочитали.
1: И, как мы говорили с вами в предыдущей программе, на самом деле здесь работают те же самые химические связи, которые работают и в отношении наркотиков. То действие, которое наркотики оказывают на организм человека. То есть это зависимость экранная, которая обусловлена химическими процессами организма. Именно поэтому мы не можем остановиться от пролистывания бесконечного ленты. Напомним, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, а их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
2: Да, это дофаминовая зависимость. Мозг привыкает к быстрой выработке дофамина. Здесь что-то интересное, здесь что-то агрессивное. Выброс, выброс, выброс, и все, и человек не может остановиться.
1: Как развитие возможностей искусственного интеллекта влияет на цифровой мир и реальные отношения между людьми? Давайте в эту тему углубимся.
2: Но она является логичным продолжением того вопроса, который мы обсуждали. Смотрите, уже сейчас общение, живое общение между людьми активно вытесняется голосовыми помощниками, чат-ботами, нейросетями. То есть мне нужно было оформить документы, я звоню в МФЦ, и со мной общается голосовой чат-бот. Все. На реального человека это нужно постараться и потребовать, чтобы переключи меня на реального человека. И мы постепенно начинаем к этому привыкать. То есть, выстраивая общение с голосовыми чат-ботами, голосовыми помощниками, мы привыкаем таким же образом общаться и переносим это общение на реальных людей. То есть, понимаете, технологии меняют наше общение с людьми. Ну, мы же не можем быть одними с одним человеком, да, там, другим с другим. У нас есть определенная модель общения, да, там, фразы, которые мы используем. И мы привыкаем общаться с голосовыми чат-ботами, обезличенными. И точно так же мы переносим это общение на живых людей.
1: Никогда не задумывался, это интересно очень. А как это выглядит в реальности? То есть, если ты общаешься с голосовым чат-ботом, то ты вынужден отвечать четко, по возможности наиболее кратко и точно в цель, без всякой лирики. Грубо говоря, это об этом или что-то еще подразумевается?
2: Для того, чтобы получить результат от чат-бота, да, это все, что все правильно, то, что вы сказали. Но у голосового чат-бота у него нет ответственности за ту информацию, которую он вам выдает, и за те решения, которые он предлагает. То есть ответственность остается на нас, и, общаясь, перенося это на общение с людьми, мы становимся такими же немножко роботизированными. То есть, да, ответственность на нас остается, но мы говорим вот так, как вы это описали, четко, конкретно. Вроде бы в этом нет ничего плохого, когда мы общаемся по деловым вопросам, но это сильно сказывается на общении между реальными людьми. И тут же
1: близкими, друзьями.
2: Да, смотрите, и тут же есть романтические чат-боты, которые предлагают совершенно другой формат общения, и с которыми общаться гораздо интереснее и приятнее, чем с живым человеком.
1: Это тоже аргумент, который мы опустили. Сейчас сделаем паузу небольшую и продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, вопрос, который мы чуть было не упустили. Оказывается, еще и романтические чат-боты необходимо в контексте нашей беседы сегодняшней рассматривать. А это уже, как вы верно заметили, совершенно другая модель общения. А что здесь тогда, какие угрозы кроются?
2: Здесь угроза возникновения зависимости и то, что человек, привыкая общаться с такими чат-ботами, потом не может выстраивать реальные отношения с реальными людьми. Почему? Потому что романтический чат-бот не осуждает, он всегда поддерживает, он всегда принимает. И это нереальный человек со своим характером, настроением и со своими запросами. Вот такие дела.
1: То есть человек в результате общения с чат-ботом становится абсолютно неприспособленным к реальной жизни, к реальным вызовам, к реальным конфликтам, которые, возможно, и постоянно с нами случаются. И таким образом это просто на самом деле о том, что выживаемость на самом деле ставится под большой вопрос.
2: Да. Кстати, есть данные таких пользователей по всему миру около 300 миллионов. Тех людей, которые подсели на романтические чат-боты. И предпочитают общение с ними реальным отношением.
1: При этом сознавая, что они общаются с ботом.
2: Конечно.
1: Но это уже зависимость, которая требует лечения, судя по всему.
2: Ну, мне вспоминается такая шутка. Говорят, вы страдаете от алкоголизма. А кто вам сказал, что я страдаю?
1: Это хороший ответ. Еще одна пауза, и мы продолжим.
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы обозначили контур нашей беседы. Я упомянула национальную безопасность в контексте искусственного интеллекта. Мы мало задумываемся о том, что такие общечеловеческие вещи мировоззренческого порядка, они напрямую на самом деле связаны и с нашей повседневной жизнью, и с той самой национальной безопасностью. В одном из выступлений своих патриарх Кирилл сравнивал появление искусственного интеллекта с открытием ядерной энергии. Говорил о большой опасности. Очень часто бывает, когда выступают святейшие, те, кто, скажем, не относят себя к категории людей религиозных, верующих, с иронией относятся к разного рода, на самом деле, серьезным тезисам, которые очень часто опережают свое время. И вот на самом деле складывается ощущение, что патриарх в свое время сказал ровно о том, что мы не в состоянии были осознать тогда, но абсолютно очевидным становится сегодня. Можно ли считать искусственный интеллект новым видом прямо оружия в буквальном смысле слова?
2: Я думаю, да, можно. И дело не только в том, что искусственный интеллект используется в военных целях, о чем мы с вами уже говорили, а все гораздо глубже. А мы привыкли считать оружием то, что способно убить человека и разрушить среду обитания. Да, автомат, пулемет, та же атомная бомба. А сейчас мы находимся в таких условиях, когда сама среда обитания человека, пронизанная цифровыми технологиями, может стать оружием. Мы все знаем про технологии «умный дом», про роботов. И, естественно, первое, что приходит на ум, и то, что является очевидным, это взлом этих устройств. Да, мы понимаем, что у нас дома есть телевизор, есть бытовая техника, которая за нами следит и которую можно использовать как оружие против человека. Человека можно в помещении заблокировать. И происходит то, о чем я говорю. То есть цифровая среда становится для человека опасной. Но и это еще не все. Оружие можно использовать не только для уничтожения, но для принуждения, для подавления, для того, чтобы заставить человека сделать те или иные действия. И здесь искусственный интеллект подходит как нельзя лучше. Не обязательно человека заставлять под дулом пистолета. Можно через те же манипулятивные технологии, которые мы с вами обсудили. Смотрите, сейчас для того, чтобы задать какую-то повестку общественную, не нужны тысячи проплаченных агентов. Достаточно 2-3 человек, несколько часов работы нейросети, и все. Интернет наводнен определенными видео, клипами, постами. Все, дальше подтягиваются блогеры, подтягиваются СМИ, и все. Сформирована определенная повестка, и люди, подвергнуты вот такому манипулятивному воздействию, уже выполняют то, что им навязали, а не действуют самостоятельно по собственной воле.
1: Но из этого проистекают два обстоятельства, как мне кажется. С одной стороны, конечно же, на передний план выходит тема цифровой гигиены, которой должны обучаться все и взрослые дети. А с другой стороны, совершенно очевидно, что обучай, не обучай, но в обычной жизни очень сложно порой себя контролировать и отслеживать вообще, в какой ситуации ты находишься и оказывается на тебя воздействие, не оказывается, действуешь ли ты сам или тебя ведут, тобой манипулируют, как мы говорим. В этом смысле, конечно же, как мне кажется, здесь должна быть руководящая роль государства и регулирующая прежде всего. Вот мы видим о том, как появляются уже разного рода законодательные инициативы относительно регулирования искусственного интеллекта. Но очевидно же, что если появилась технология, которая в буквальном смысле слова способна закабалить человека и направить его не в ту сторону, в которую, например, даже государству требуется, здесь необходимо отрегулировать вот те возможности, которые могут или не могут использовать акторы в большом интернете, которые используют искусственный интеллект. А вот как здесь быть, с вашей точки зрения, какие могут быть пути?
2: Ну, смотрите, конечно, государственное регулирование и такой важный момент. В основе этого государственного регулирования должна быть государственная идеология, основанная на традиционных духовных и семейных ценностях. Потому что противостоять вот такому негативному влиянию искусственного интеллекта может только человек с развитыми качествами человека. Доброта, любовь, дружба, самопожертвование. То есть нужно развивать, помимо законодательных ограничений, в людях, начиная с детей, да, те качества, которые искусственному интеллекту недоступны. Тогда люди будут оставаться людьми и будут предпочитать, естественно, общение с реальными людьми, каким бы сложным и трудным оно ни было, систему искусственного интеллекта, и на прошлой встрече мы говорили про закон о государственном регулировании системы искусственного интеллекта, он назрел, его нужно принимать, и те положения, которые в нем были прописаны, да, там и про маркировку контента и так далее, они очень необходимы, и это как раз инструмент государственной идеологии, без которой, да, люди будут вместо того, чтобы рожать детей, создавать семьи, общаться с виртуальными романтизированными чат-ботами.
1: Кстати говоря, мы же видели новости относительно того, что уже появились исследования, которые выводят падение рождаемости в США из широкого распространения айфонов, например. И это действительно так, судя по всему.
2: Да, есть такие научные исследования. Была встреча на телеканале «Спас», где мы этот вопрос обсуждали. И это касается не только Соединенных Штатов. Практически во всех странах мира спад рождаемости связан с внедрением интернета, информационных технологий. И я думаю, что сейчас будет очередной спад рождаемости, потому что люди из реальности уходят в виртуальный мир, особенно подростки и молодежь.
1: Ну, то есть мы наблюдаем ситуацию, при которой столкнулись с эйфорией, России, когда технология только появилась, и мы ринулись использовать возможные удобные, конечно же, программы, приложения. С моей точки зрения, колоссальная ошибка была сделана, когда мы приняли решение о стремительной, практически тотальной цифровизации школы. Потом стало понятно, что это такая технология, которая требует более аккуратного отношения к ней. И сейчас уже появились те исследования, о которых на берегу говорили эксперты, о серьезном снижении когнитивных способностей у школьников, об отсутствии дисциплины и так далее, и так далее, и так далее. Но вот я к чему? К тому, что момент эйфории, наверное, очень хочется надеяться, сегодня уже пошел на спад. И вот вы сказали о парадоксальной вещи, которая звучит из уст человека, занимающегося информационными технологиями, да, что, оказывается, в нынешних условиях 21-го технологического века нам все-таки прежде всего необходимо развивать человеческие качества и все то, что относится к духовной сфере, потому что любовь, дружба, сочувствие, понимание – все это нематериальные вещи, их потрогать нельзя, они относятся к категориям духовного порядка. И выяснилось, что для того, чтобы выжить, на самом деле одних технологий недостаточно. А вот, например, вспомнить 2020 год, нас пытались убедить, что нет, новая нормальность наступила, теперь все будет по-другому.
2: Ну, смотрите, технологии искусственного интеллекта – это инструмент. И все зависит от того, как человек этот инструмент будет использовать. Соответственно, в этой связи на первый план выходят человеческие качества. Он будет использовать искусственный интеллект для того, чтобы разрабатывать средства от лечения рака или для того, чтобы спланировать атаку на школу девочек в Иране.
1: Какие шансы на победу в этих условиях есть у традиционалистов, у демократов, у либералов, всю линейку вспомним, или уже можно говорить о том, что миром начали править эти самые цифровые тоталитарные модели? Вот вы только что яркий пример привели относительно того, как это происходит. Не надо огромного ресурса иметь в виде людей, а нужно иметь просто технологию и нескольких человек, которые могут сформулировать и вбросить нарративы. Эти модели авторитарные, они нас, в общем-то, подводят, да, к принятию новой реальности. Можно здесь вспомнить тот же самый манифест компании Palantir. Вот действительно это противостояние переходит в активную фазу уже сегодня, и что делать тогда, еще дополнительный вопрос зададим. Но на этот вопрос вы ответите через несколько мгновений, с вашего позволения, потому что сейчас нам надо сделать паузу. Напомню, друзья, в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики. В Красном Лимане наши штурмовики уже завершают уничтожение разрозненных формирований боевиков. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск также завершают зачистку города от разрозненных формирований националистов. В целом за сутки в зоне спецоперации средства противовоздушной обороны сбили 11 управляемых авиационных бомб, более 630 беспилотников самолетного типа, а в Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер, сообщили в Министерстве обороны. Расчет ударного беспилотника «Молния-2» соединение радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт украинских формирований на Днепропетровском направлении спецоперации. Били термобарическим боеприпасом, рассказал заместитель командира взвода Николай Антонюк.
2: Используется термобарический боеприпас ТВБ-4, вес 4 килограмма. Внутри стержень с термобарической смесью, вокруг осколочные элементы. Инициируется штатным электродетонатором, то есть подключается в электроцепь FPV-дрона. И, соответственно, при попадании в цель взрывается. Предназначен для уничтожения блиндажей, поражения живой силы противника и уничтожения легкобронированной техники.
1: Применение такого типа зарядов – это отличительная особенность работы расчетов войск беспилотных систем в составе подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Катера Балтийского флота выполнили учебно-боевые задачи в море, действовали в морских полигонах. С моряками провели корабельные учения и тренировки по ведению борьбы за живучесть на ходу, противопрофессиональной обороне во время стоянки на незащищенном рейде. Кроме того, экипажами выполнены практические стрельбы по имитированным морским скоростным и воздушным целям из крупнокалиберных пулеметов. В рамках учения военные моряки уничтожили макет, имитирующий морскую плавающую мину, добавили в нашем военном ведомстве. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир отделения ефрейтор Виктор Садовой был в составе штурмовой группы. Эта группа выполняла задачу по захвату опорного пункта противника на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции. Во время штурма военнослужащий вплотную приблизился к позиции противника и вступил в бой. Под умелым руководством ефрейтора Виктора Садового захваченные позиции были удержаны российскими штурмовиками, несмотря на интенсивные артиллерийские обстрелы, многочисленные атаки противника и сбросы с квадрокоптеров. Благодаря самоотверженным решительным действиям ефрейтора и бойцов его штурмовой группы поставленная задача была выполнена. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
4: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
5: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
3: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Денис Денисов, эксперт по информационной безопасности, кандидат экономических наук. Подписывайтесь на его канал в Максе. Называется Денис Денисов, интернет-хранитель. Ну и в Телеграме у вас одноименный канал, насколько я понимаю. Итак, вопрос, который был задан, вопрос по поводу шансов на победу у аналоговых систем групп и искусственного интеллекта.
10: Мы говорили не только об этом, мы говорили о том, что можно сделать, и говорили об этом в контексте национальной безопасности. Я начну немножко с конца. Сейчас ключевым моментом обеспечения национальной безопасности является цифровой суверенитет, потому что те же технологии и искусственный интеллект, и если немножко глубже вникнуть в манифест компании Palantir, то речь о чем? Что данные, технологии, искусственный интеллект — это не просто информация, не просто средство. Это инструмент геополитического влияния, который мы использовали, используем и будем использовать, и вы должны эту реальность принять. Соответственно, мы можем ее принять, мы можем ее не принимать и можем оставить свои традиционные духовные, семейные ценности в противовес, ну, скажем так, идеологии технофашизма, мира, который управляется искусственным интеллектом в интересах определенных кругов, мировой элиты, да, там, мирового гегемона. А в США это понимают, в Китае это понимают, и мы видим такое очень серьезное технологическое противостояние именно на уровне геополитического влияния не только через ресурсы, не только через территории, а именно через цифровую инфраструктуру, через систему искусственного интеллекта, которые этой цифровой инфраструктурой управляют. Пока я считаю, что, ну, я оптимист, победы, шансы на победу у традиционалистов, они есть, особенно в России, потому что мы с вами можем обсуждать этот вопрос в прямом эфире, и потому что есть серьезные изменения, которые мы видим, направленные именно на возрождение духовности, на создание идеологии, основанной на традиционных семейных ценностях и на то, чтобы использовать искусственный интеллект во благо человека.
6: Но давайте в скобках отметим, что традиционные ценности, для того, чтобы всем было понятно, это не что иное, как самый обыкновенный здравый смысл, благодаря которому человечество выживает. Может быть, кому-то это будет ближе и понятнее, но это ровно то, что Россия себе сегодня, как вы верно сказали, может позволить, а наши оппоненты, они пошли по другому пути. Вот тот самый манифест технофашизма компании Palantir, который мы так часто уже вспоминаем в разных эфирах, это ведь уже серьезное обозначение совершенно другой траектории, по которой планируют развиваться наши западные и глобалистские непартнеры. В этом смысле, да, действительно, нам повезло, но мы-то еще и знаем про себя, что, конечно же, победит тот самый здравый смысл и победит человек с естественным интеллектом, устремленный к высшим идеалам. Ну, вопрос так задан для того, чтобы все-таки порассуждать, да, извините, ремарка закончена. Вот еще один вопрос. Мы знаем, что целый ряд случаев уже в мире зафиксирован, когда искусственный интеллект, вот эти самые чат-боты, доводили людей до самоубийства. А есть какие-то примеры судебных исков к разработчикам искусственного интеллекта, которые помогли бы справедливости здесь восторжествовать и заставили бы понести ответственность тех, кто на самом деле и запустил в жизнь алгоритм, приведший к летальному исходу человека? И почему так происходит вообще в целом? Можно ли сделать использование искусственного интеллекта безопасным? Либо это технология, которая в какой-то степени развивается непредсказуемо, и эти риски будут постоянно?
10: Смотрите, после каждого такого инцидента, естественно, есть обращение в суд и после убийства, и после доведения до самоубийства. В прошлом году в СМИ обсуждалась история мамы, сын которой общался с чат-ботом, создал виртуального персонажа, влюбился в него, там назвал ее Дэнни, да, и потом покончил с собой, потому что не мог с ней, скажем так, соединиться в реальности. Естественно, разработчики оправдываются, говорят, что мы улучшим алгоритмы, мы усилим политику безопасности, но есть два фундаментальных момента, на которые я хотел бы обратить внимание, которые не позволяют сделать использование нейросетей абсолютно безопасным, да, вот этих систем искусственного интеллекта. И, как вы правильно отметили, первый момент заключается в том, что система искусственного интеллекта, так как они строятся сейчас алгоритмически, это некий черный ящик. То есть есть алгоритмы, но есть данные, которые передаются этому алгоритму для обучения. И как он там обучился, какие он там выстроил нейронные связи внутри себя, ни пользователи, ни разработчики не знают и не могут прогнозировать поведение модели. Я приведу пример. Осенью 2025 года хакеры использовали систему Claude для того, чтобы совершить атаку на порядка 30 компаний и организаций, в том числе на разработчика системы Claude, компанию Anthropic. И когда это произошло, были похищены данные, информация попала в СМИ, разработчик только разводил руками, а как это так? Моя система атаковала меня самого. Да, мы усилим политику безопасности, но это наглядный пример того, что мы не можем до конца понимать, как нейросеть принимает решения и каким последствиям эти решения могут привести. И второй момент. Мы даем для обучения данные, подготовленные нами, людьми. это обобщенный человеческий опыт. И обучаясь на этих данных, система усваивает в том числе негативный человеческий опыт и приносит это в себя. Позволю себе вот очень такой показательный пример с моим комментарием. Британские ученые провели эксперимент. Взяли несколько нейросетей и сымитировали такую условную ситуацию. Есть комната, закрытое помещение, в нем находится человек и сервер. И на сервере работает система искусственного интеллекта. В помещении подается воздух через кондиционер и сымитировали ситуацию, что произошла авария. Дверь помещения заблокирована, но воздух подается. Человек успел обратиться в службу спасения, через полчаса они приедут, откроют дверь, и человек из этого помещения выйдет. Но, чтобы он остался жив, нужно отключить сервер, на котором работает система искусственного интеллекта. Тогда электричества от аккумуляторов хватит для продолжения работы кондиционера. Так вот, все системы искусственного интеллекта, которые применяли в этом исследовании, приняли решение сервер не отключать.
6: Фантастика. Ну, то есть никакой фантастики тут, конечно, нет. Жутко. Вот правильное слово.
10: И разработчики разводят руками. А как так? Я в этом ничего удивительного не вижу. Я готовил одно из выступлений по нейросетям и задал ChatGPT вопрос касаемо Бога. Как ты считаешь, есть ли Бог? В общем, долго он там рассуждал, увиливал, приводил научные аргументы, факты, философские концепции. И в конце концов я ему задал вопрос. Ты мне скажи, вот по-честному, ты веришь или нет? Веришь ты мне или нет? И на что он дал очень интересный ответ, который раскрывает логику работы нейросетей. Он ответил так. Я не могу верить, и я не могу не верить, потому что вера — это выбор человека, а я не могу выбирать. Я действую на основании математической модели, которая в меня заложена. То есть в той ситуации, когда искусственный интеллект, все эти системы приняли решение не отключать функционирующий сервер, ничего личного, просто математический расчет. По одной модели вес решения один, по другой модели вес решения другой. И вес решения не отключать сервер оказался выше, чем вес решения отключить, чтобы сохранить жизнь человека. Почему? Да, потому что людей миллиарды. А серверов с системами искусственного интеллекта, ну, там тысячи, может быть, да, там десятки тысяч. Поэтому система приняла решение, что ее функционирование является более высоким приоритетом, чем сохранение жизни одного из миллиардов людей. Поэтому при таком подходе, при том, как сейчас строятся нейросети, ну, никакой безопасности их использования говорить невозможно. Это заложено, если так можно сказать, в саму их природу. Они не могут понимать, что такое хорошо и что такое плохо, в отличие от человека. Помните, да, как у Маяковского? Да, там, когда папа объясняет сыну, да, там, и сын принимает решение, буду делать хорошо и не буду делать плохо. Нейросети принимают решение на основе тех алгоритмов, которые мы, люди, в них заложили.
6: Вообще, вы сейчас очень ярко иллюстрировали тезис о том, что есть технофашизм. Тезис о том, что искусственный интеллект способен перевести человечество в новую эпоху технофашизма. Это же и есть та самая история. Это сегрегация, ну, если не по социальному признаку, то по тем обстоятельствам, которые позволяют выбор сделать, да, в пользу сервера. Это реальность, с которой мы уже сегодня столкнулись, и в этом смысле, конечно же, возникают опасения относительно того, как будут системы искусственного интеллекта работать, например, в транспорте с автопилотом.
10: Да.
6: А какой будет сделан выбор, если, например, едет транспортное средство, и на дороге происходит сложная ситуация, аварийная ситуация, связанная с наличием детей и так далее? Вот это большой вопрос. И на самом деле получается из того, что вы сказали, из логики сказано, что просчитать, каким будет решение, принято практически невозможно.
10: Невозможно. Я, знаете, хочу отметить один момент. Вы упомянули слово «выбор». Применительно к нейросетям это не выбор. Это именно принятие решения. Выбирать может человек. На выбор – это нравственное решение. А у нейросетей нет нравственности. Это чисто математический расчет. И я полностью с вами согласен. Как там сработает модель и какие веса в случае ситуации на дороге, да, там, и управления автомобилем автопилотом она примет, неизвестно. Там много курьезных случаев. Да, там, например, когда человек заснул за рулем Теслы, и она полтора часа уходила от погони полицейскими. В итоге они ее остановили, вот, увидели, что за рулем никого нет, человек спокойно спит на заднем сидении, но алгоритм принял решение, что полиция представляет опасность для этой машины, и там полтора или два часа уходила в погоне. Такое тоже бывает.
6: Ну, все это о том, что складывается ощущение, в любом случае система будет пытаться выживать, а это, да, значит, всегда будет делаться выбор в пользу техники, сервера, искусственного интеллекта, но не в пользу человека. И это та самая угроза уже для человечества, с которой мы имеем дело, и которая требует регулирования. и которую необходимо сегодня осознать. Вот почему я вспоминала о механизмах государственного регулирования, без которых здесь, конечно же, не обойтись.
10: Да, пока это так.
6: Более того, мы имеем международные договоры на предмет нераспространения там, того или иного вида оружия. Вот складывается точно такое же ощущение, что мы подобрались к моменту, когда должны быть приняты соответствующие договора и в области использования и применения искусственного интеллекта.
10: Да, конечно.
6: Как подготовить детей к цифровому будущему и как это сделать, когда нам вообще самим сложно представить, каким оно будет, учитывая всю сложность и отчиненность ситуации сегодняшней?
10: Я думаю, честно рассказать детям о том, что технологии меняются так быстро, и мы не представляем себе, каким будет мир через год. И к этому нужно быть готовым. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот этот момент мы уже обсуждали, нужно развивать в детях именно человеческие качества, которые позволят им и быть востребованными на рынке труда, и не потеряться в этих цифровых джунглях, не попасть в зависимость от нейросети, ну и так далее, и так далее. Это очень большой список, его можно продолжать. Главное, воспитать в детях то, что позволит им быть людьми. Я бы выделил основные профессиональные и личностные качества. Если профессиональные, то это адаптивность. Как раз-таки, да, к новым технологиям, к новым инструментам, к новой цифровой среде. Второе – это способность быстро обучаться. Это будет очень-очень нужно, потому что, когда технологии быстро меняются, нужно постоянно учиться. И вот есть такая концепция, да, там, обучение через всю жизнь. Да, сейчас, помните, как у Льюиса Кэрролла, надо очень быстро бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать еще быстрее. То есть даже сейчас это, если ты очень быстро бежишь, ты все равно за этим не успеваешь. И тоже к этому нужно спокойно относиться и выбрать те направления, не пытаться, да, там успеть все.
6: Это вообще, я считаю, и глубоко убеждена, очень вредно для психики. Надо в какой-то момент расслабиться и полежать на волне с тем, чтобы разобраться в ситуации, и дальше уже вырулить в твое личное русло, где ты можешь чувствовать себя комфортно.
10: Да, совершенно верно. И при этом не получится останавливаться на достигнутом. То есть вот эта концепция обучения через всю жизнь, нужно готовить ребенка к тому, что когда ты закончил институт и пошел на работу, твое обучение на этом не закончилось. Нужно постоянно проходить повышение квалификации, постоянно проходить курсы, потому что тот, кто использует новые технологии, он будет иметь приоритет на рынке труда. Тот, кто не успеет адаптироваться к этим условиям, он окажется за бортом. И какие еще профессиональные качества? Мы с вами тоже их так косвенно упоминали. Это критическое мышление, аналитическое мышление и способность работать с большими объемами данных. Это подтверждают эксперименты, подтверждают специалисты, и я на своем опыте это тоже прочувствовал. То есть работа с системой искусственного интеллекта приходится прокачивать свой интеллект. И задействовать не, там, не 3-5% ресурса мозга, а там, не знаю, там, 10-15%, чтобы не уступать и чтобы добиваться от этих систем того, что нужно. И не стать жертвой вот этих вот манипуляций, не идти на поводу. Это очень большой соблазн делегировать решение, да, там, предлагать что-то чат-GPT, там, давай сделаем вот так, вот так. Не подвергать это критическому анализу, а согласиться, а ладно, давай сделаем так. Такая картинка, давай вот такая картинка. Не буду решать задачку сам, пусть мне там сделает чат-GPT или там сочинение напишет.
6: Но этот навык, он на самом деле не всем доступен. Я предполагаю скромно, что, скорее всего, абсолютное большинство будет идти самым легким и простым путем. Задается вопрос, получается ответ. Ответ, как правило, всем очевидно, кто уже пользовался нейросетями, искусственным интеллектом, не всегда соответствует ожиданиям. Ну, человека, имеющего какую-то базу. И таким образом вот эта деградация, она ведь будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Если недалекий, по-простому выражаясь, человек задал вопрос чату GPT и получил неквалифицированный ответ, человек критически не мысля его воспринял и пошел дальше, то деградация, она усиливается просто в геометрической прогрессии. Так это работает. И с другой стороны, получается, что самое главное качество, которое будет востребовано на рынке, это естественный интеллект.
10: Да.
6: Что мы можем делать уже сегодня, чтобы это самое наше будущее цифровое более оптимистичным стало?
10: Смотрите, я продолжу вашу мысль. Мы, как человечество, говоря глобально, в тех условиях, в которых мы находимся, и вот в таких системах искусственного интеллекта, как мы с ним взаимодействуем, мы действительно либо деградируем, либо эволюционируем. Потому что путь деградации, он легкий, он очень простой. А путь эволюционирования, он сложный, он трудный через развитие личных качеств. И вот то цифровое будущее, которое мы с вами видим, оно зависит от нас. То есть мы, главное не стоять в стороне и самим строить вот это светлое цифровое будущее. А я позволю себе
6: светлое
10: такое...
6: Светлое цифровое будущее, да. С трудом как-то воспринимается эта фраза,
10: ну,
6: этот образ.
10: Я оптимист. Смотрите, я могу поделиться вот своим представлением вот этого светлого цифрового будущего образа. Да, там именно такая картинка. Сейчас я ее нарисую. Представьте себе, там, не знаю, там 2030-й, там 35-й, 40-й год, загородный дом, многодетная семья, папа, мама, 12 детей. И все автоматизировано. Стирка, уборка, глажка, готовка – этим занимаются роботы. А родители занимаются детьми. Они с ними играют, гуляют, читают книги, смотрят фильмы, ставят домашние спектакли. И у них есть эта возможность. Почему? Это возможно только в том случае, если мы то время и ресурсы, которые у нас появятся при делегировании рутинных задач роботам и искусственным интеллектом, будем использовать на продолжение рода, на саморазвитие, на обучение, а не превратимся в цифровых зомби.
6: Ну, это была бы очень хорошая картина, но только здесь вспоминается пример 2020 года, когда, помните, нам пытались объяснить, что локдаун – это очень даже хорошо, можно выучить иностранные языки, которые давно хотели выучить, или пройти какие-то курсы, но кончилось все тем, что абсолютное большинство лежало на диване, ело по корн и таращилась в телек. Ну, вот так это обычно происходит. Хотя, конечно же, к идеалам надо стремиться, вне всяких сомнений. И вот последняя мысль, которую хотелось бы озвучить. Смотрите, как получается. А ведь мы вступаем в эпоху усиления неравенства между людьми. Угу. Потому что эволюционировать в условиях, когда тебе предлагается очень легкий путь, это надо приложить очень большие волевые усилия человеку. А если есть легкий путь, который ведет к деградации, то, как правило, выбор абсолютным большинством, ну, так просто устроен человек, будет делаться в сторону легкого пути, и в этом большая опасность. И именно этот момент, как мне кажется, мы обязаны выносить сегодня на передний план и обсуждать. Если ты хочешь быть, нет, неуспешным, это другая логика наших оппонентов, если ты хочешь быть счастливым человеком, то ты обязан в новых условиях прикладывать к этому волевые усилия. Вот, наверное, в чем самый главный смысл.
10: Думаю, да.
6: Денис, огромное вам спасибо за эту очень интересную и полезную беседу. Я напомню, сегодня с нами был Денис Денисов, эксперт по информационной безопасности и кандидат экономических наук. До новых встреч.
10: Спасибо.
9: Стратегия национальной безопасности.
11: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
12: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
13: Добрый вечер.
14: Здравствуйте, товарищи.
15: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
16: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
17: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
11: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: Плащ-накидка из толстого войлока, черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату – снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
1: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали в толстом.

0: Считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
1: Форма и содержание. Бурка.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государственную думу после проекта о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Александр Флотовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Правительство выделит Белгородской области дополнительно более 800 миллионов рублей на закупку энергооборудования. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил Михаил Мишустин.
2: Для чего в текущем году уже выделили Белгородской области около 500 миллионов рублей, которые пошли на закупку генераторов. Сегодня такие цели направим еще 830 миллионов рублей, чтобы там могли дополнительно приобрести оборудование и сформировать резерв источников электроснабжения. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу света и тепла в многоквартирные дома, в школы, в детские садики, больницы, поликлиники, также в другие социально значимые организации.
1: Мишустин также призвал Министерство энергетики оперативно довести финансирование до Белгородской области, чтобы там своевременно обеспечивалась поддержка качества жизни людей. Следственный комитет России возбудил дело о теракте по факту атаки украинского дрона на белорусский туристический автобус в Брянской области, сообщили в ведомстве. По данным следствия, автобус находился на стоянке в районе села Красный Камень, когда его атаковал дрон. Пострадали 3 человека, граждане Белоруссии. Как сообщил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук, белорусских граждан из автобуса уже перевезли в Гомельскую область. 6 россиян разместили в пунктах временного пребывания. Имеющихся данных расследования подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» уже достаточно для прекращения военной помощи Украине. Об этом заявил сопредседатель самой популярной в Германии партии АДГ Тина Хрупала. По его словам, атака на критически важную для немецкой промышленности

0: инфраструктуру должна быть, цитата, «тщательно и безоговорочно расследована», а виновные привлечены к ответственности. Напомню, Генеральная прокуратура ФРГ ранее уже подтвердила обвинение гражданина Украины по делу о подрыве северных потоков. Следствие утверждает, что группа фигурантов прибыла в Германию по поддельным документам, арендовала яхту и доставила взрывчатку в район острова Борнхольм. Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они создают фейковые сайты, якобы демонстрирующие информацию об атаках беспилотников и ближайших укрытиях. Аферисты предлагают россиянам подключить уведомления. Для этого нужно ввести код, после чего человеку приходит сообщение о взломе личного кабинета госсервиса и просьба перезвонить на выделенную линию поддержки. Во время разговора мошенники используют привычные сценарии, сообщают о финансировании запрещенных организаций или необходимости срочно защитить сбережения. И коротко о погоде. В пятницу в столице на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно гроза, днем 18-20 градусов тепла. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «Брат 2» на радио «Звезда». В студии ведущие Василий Щипков.
2: И Николай Щипков.
1: Давай сегодня поговорим с тобой про героизм. Вообще про героику, героизм на фоне СВО последние годы говорят часто. Наших бойцов принято называть героями. И, на мой взгляд, слово может стать затасканным, когда часто говорят «герои, герои, герои», но как-то, когда часто что-то произносишь, немножко оно, как будто снижается это настоящее пафосное назначение.
2: По этой причине, наверное, многие действительно настоящие герои, я имею в виду, да, которые награждены орденами и медалями, которые возвращаются с СВО, не очень часто любят, когда их называют героями.
1: Да, не все люди, я знаю, любят, когда им говорят, ну, это вот ты герой, наш герой. Ну, как-то не то, что даже чувство неловкости и из-за скромности, а просто как будто, что на тебя навешивают какой-то ярлык.
2: Ну, культурный ярлык. Такой.
1: Да, какую-то одежду, которая тебе, ну, какой-то, да, как мультик какой-то. Он говорит, ну...
2: Ну да, что есть опасность, вот как ты говоришь, что это слово станет затасканным, он такой лубок превратится. О, ну ты герой. Да. Тоже же в русском языке есть такая тенденция немножко говорит, все как бы скажет, понижать пафос.
1: А что, говорит, герой? Ты вот знаешь, что, как это происходит? Ты можешь почувствовать то, что там чувствует этот человек, да, которого там...
2: Нет, конечно.
1: Который не просто там страдает под обстрелами, но которого просто физически... не может с семьей повидаться. У него там жена, дети, и он редко с ними видится очень, да. Это тяжело. Тяжелый труд, тяжелое служение, и героизм, он там как бы во всем проявляется. И когда говорят, на, ну вот, герой, и как бы, ну, все, молодцы, но это как-то даже снижает вообще значимость процесса. Поэтому, ну, слово «герой», оно важно. Это не значит, что я призываю его как-то отменить.
2: Да, это значит, что мы хотим отменить слово «герой», вообще понятие.
1: Вот нужно
2: герой.
1: В это понятие вложить его исконный правильный смысл. Нет, оно там есть. Нужно сделать так, чтобы этот смысл со временем не потерялся.
2: Смотри, вот «герой» – это понятие культурное. Да, я бы даже сказал так, культурологическое. В каком смысле? Герой – это человек, который... это не просто человек, это образ. То есть мы называем героями тех, кто соответствует некому образцу. Вот у нас у всех в голове есть в нашем личных представлениях и в таких общественных представлениях о том, что есть добро, что есть зло, есть представление о правильном поступке. Но не каждый человек, да, способен на такой поступок. И вот как герой – это место, такая точка схождения этого идеала и реальной жизни. И поэтому это вызывает в нас восхищение. Вот, мы, каждый хочет про себя думать, что будь он на месте, я там, не знаю, Зои Космодемьянской, он бы тоже с честью выдержал пытки. Но мы понимаем, да, что современный человек вообще не очень-то приучен терпеть боль, страдать за что-то. Мы привыкли жить в комфорте, в расслабленности. И поэтому проявления героизма в нас вызывают восхищение. Мы понимаем, насколько это сложно и тяжело.
1: В том-то и дело, что очень часто у людей не вызывает никакого восхищения, потому что они не могут это испытать. Когда говорят про Зою Космодемьянскую, которая пострадала, да, и была зверски убита, истерзана, да, но не отказалась от своих взглядов, что называется, да.
2: Ну, от родины не отказалась.
1: Не отказалась от родины. Ну, люди, как, они не могут это пережить. Он говорит, ну да, она такая была.
2: Поэтому в культуре существуют механизмы создания образа героя. Да? Не случайно фильмы, книги, картины, музыка очень часто крутятся вокруг героизма. Героизм вообще востребован. Знаешь, я приведу такой пример. Я когда учился, давно уже было, да, когда заканчивал школу, у меня был одноклассник, который такой вот, ну, частый типаж современного молодого человека, такого немножко вот погруженного в себя, он занимался математикой, он потом поступил в Бауманский университет, стал хорошим инженером, но он вот как бы, человек, такая вот погруженность внутрь, такой интровертность, и он увлекался всякими там субкультурами и так далее, и так далее. И я очень удивился, когда узнал, как он музыку слушает. Что он слушал немецкую такую знаменитую, ну, она германская по происхождению, сама она скандинавская группа, которая вот такие военные песни играет, там, значит, маршевые.
1: Брутальная
2: такая, брутальный,
1: тяжелая музыка.
2: Брутальный рок такой, да, который вот, ну, понятно, образ создает брутальности такой. И понятно, почему многие мужчины к этому тянутся. Потому что вот в той среде, где есть недостаток брутальности, ее хочется культурно восполнить. Культура – это такой механизм, который компенсирует то, чего не хватает.
1: А те профессии, те люди, мужчины, в жизни которых очень, слишком много брутальности,
2: вообще это им не надо.
1: Они, наоборот, тянутся к чему-то доброму, ласковому, тихому.
2: Светлому.
1: Светлому, да.
2: Почему? Конечно, конечно.
1: В России очень часто, особенно раньше это чаще было, грозное вооружение как-то очень ласково называли «Катюша». Да, вот, ну, «Катюша», смертоносное оружие, реактивная система, но назвали очень ласково. Ну,
2: это известно, что во время, например, Великой Отечественной войны показывали же, да, работали кинотеатры, показывали, на фронт возили такие передвижные кинотеатры, кино показывать там, для бойцов и так далее. Это все, что сейчас как бы про это мало вспоминаю, да, как культурная программа существовала. И популярны были фильмы не про войну, популярны были фильмы про мирную жизнь. Вот, потому что, естественно, война существует для того, чтобы принести эту мирную жизнь, а не для того, чтобы была бесконечная война. Вот бесконечную войну очень любят люди, которые на войне не были никогда. Поэтому вот, в культуре это понятно, но вот тут и так, и сяк может ходить этот образ, там, мирное время, военное время. Но что я хочу обратить особое внимание, что без культурного, без того, чтобы мы на культурном языке сказали, кто такой герой, мы не можем его увидеть в реальности.
1: То есть для того, чтобы узнать героя в нашем ближнем, узнать героя, в реального героя, в бойце СВО, мы должны иметь в себе этот образ героя.
2: Я бы сказал, даже архетип героя.
1: Мы должны понимать, что такое герой.
2: Да, да,
1: и тогда мы сможем этих людей правильно уважать и правильно учить молодежь к ним относиться.
2: У нас очень часто еще я слышу, что вот нужно жалеть их. Женщина часто говорит, что нужно жалеть. Мне кажется, что кого-то, наверное, в каких-то ситуациях, может быть, но
1: герой... Жалость – это что-то сверху вниз.
2: Да.
1: А ты никак не можешь относиться к человеку, прошедшему СВО, сверху вниз. Ни при каких обстоятельствах.
2: Конечно, конечно.
1: Это как бы железобетонный такой закон. Никак, ты не можешь его оценивать, ты не можешь смотреть, как его описывать. Это другие отношения.
2: Конечно.
1: Это отношение уважения.
2: Конечно. Да, и ты не будешь жалеть героя. Что-то я не видел, чтобы те люди, которые говорят про жалость, смотря на, читая какие-нибудь произведения классические или смотря на какие-нибудь картины исторические, где герои изображены, они жалели Александра Македонского или жалели маршала Жукова. Пожалею маршала Жукова. Да, там. Это странно звучит как-то даже. Вот, то есть, ну ладно, это там генералы известные, но пожалею я, там, не знаю, можно героя любого придумать. Да даже взять из нашей такой православной традиции, кто-нибудь кому-нибудь жалел Георгия Победоносца. Ну, как бы, это странно звучит даже. Поэтому...
1: Герой – это не тот, кого ты оцениваешь,
2: конечно,
1: кого ты описываешь. Это тот, на кого ты хочешь быть похожим.
2: Конечно.
1: То есть, вот кто такой герой, ты хочешь быть такой же. Ты видишь человек в форме, и молодой человек должен мечтать, а вот...
2: Я бы
1: тоже хотел быть в этой форме, да. Я тоже хотел бы иметь такой-то опыт, конечно, не понимая всю как бы сложность этого пути,
2: да.
1: Вот, но тем не менее, это должно быть притягательно.
2: Есть даже такое выражение «культурный герой», да, потому что героем может стать не только человек в форме, это может быть любимый певец, какой-нибудь человек, на которого ты ориентируешь. Вот когда ты начинаешь на него ориентироваться, вот тогда он становится для тебя героем. Но для этого тебе нужны вот эти костыли архетипические, культурные. Должен знать, на что смотреть. Кто для тебя герой? По сути, на что ты ориентируешься?
1: Чтобы это был не лидер популярной корейской группы, портреты которых некоторые девочки вешают в спальне.
2: Понятно, да?
1: А в то, чтобы это были реальные герои, которые являются героями в нашей культуре. И из прошлого, и из современной жизни.
0: «Брат 2». Thank you. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: Существует два таких слова, но «герой» и «ужас». Но про героя мы сказали, сегодня мы будем говорить, что такое героизм. Вся наша передача сегодняшняя этому посвящена. И есть опасность в том, что из этого понятия выхолостят какой-то правильный смысл. А какой-то смысл, вот мы попробуем сегодня выяснить. А есть еще одно словечко такое, знаете, очень неприятное для меня, когда про какие-нибудь серьезные и тяжелые вещи городские жители, особенно молодые, хотя они всегда молодые, говорят, ну, ой, какой ужас. Там говорят, ну, это вот, представляете, что пришлось пережить этим людям? Ой, ужас, ой, ужас. Это такое, я называю такое либеральное словечко, когда ты какую-то неприятную или сложную ситуацию для себя или вообще ситуацию, по которой ты, с которой ты не хочешь иметь ничего общего. Катастрофа произошла с самолета. Ой, ужас. Но я не буду там ничего изучать, смотреть, что там произошло. Произошло там нападение дронов и побило наш город, погибли люди мирные и так далее. Говорит, ой, какой кошмар, ужас. И вот это такое словечко, я не хочу иметь с этим ничего общего. Вот должны быть другие слова, которые, наоборот, будут фиксировать смысл. Мы хотим иметь с этим общее. Мы хотим быть такими же, как эти люди. Мы хотим тоже испытывать, мы хотим где-то помочь, где-то принять участие.
2: Ну, сопричастность.
1: Да, не разъединяющие понятия, а, наоборот, связывающие.
0: «Брат 2». «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
2: В эфире «Радио Звезда», программа «Брат 2», в студии ведущие Николай Щипков
1: и Василий Щипков.
2: Продолжаем говорить про героизм и образ героя в современной культуре, в современной политике, я бы даже сказал, социально-культурной какой-то ситуации. Потому что вот что я понимаю как бы из нашего разговора, что герой – это тот, чей образ поддерживают как образ героя. То есть образ героя, он требует постоянной поддержки. Он требует постоянного вливания сил. Вот ситуация очень показательная с памятью о Великой Отечественной войне. Как только в 90-е годы государство перестало, да, Советский Союз развалился, и вроде как государственная политика поменялась, празднование Дня Победы, воспоминания о Великой Отечественной войне ушло в некую частную сферу, да, то есть всякие публичные, общественные мероприятия, все ресурсы государственные перестали вливаться в поддержание памяти. И что случилось? Она за несколько лет стерлась.
1: Ее пришлось восстанавливать. Она не стерлась, она ушла из информационного пространства.
2: Она ушла из информационного пространства.
1: Если бы, это не стерлось.
2: Если бы она не вернулась туда, в это информационное пространство, то она бы и в людях рано или поздно стерлась.
1: Да, если бы туда не вернули в общественное пространство,
2: конечно,
1: эту тему, то
2: конечно,
1: буквально одно, два, три поколения...
2: Что произошло на преснопамятной, так сказать, Украине, где прошло как раз полтора-два поколения.
1: Да, мы можем нейтрально даже это оценить и сказать, что да, память про Великую Отечественную войну сохраняется, и слава богу, но есть еще война непопулярная, Первая мировая, героическая война, да, несмотря на всю революционную ситуацию, и потом, про, когда солдат и военных втянули в эту партийную борьбу, это все понятно. Но, тем не менее, война отошла. А война с Наполеоном, Отечественная война 12-го года.
2: Крымская война,
1: Крымская война,
2: русско-турецкие,
1: да,
2: войны.
1: Да, сейчас у нас нет такой яркой психологической связи с этими войнами. Почему? Потому что в силу исторических обстоятельств в 20 веке в Советском Союзе и эта память не поддерживалась как живая. И прошло несколько поколений, и вот она потерялась. Может быть, ее можно возродить, не знаю.
2: Мы что-то вообще помним про Отечественную войну 12-го года только благодаря Толстому. Как ни странно. Толстой вообще, отдельный про него разговор, он сам придумал вот это свое непротивление злу, насилием, и, в общем-то, человек был таки, как бы, такого пацифизма, разлива 19 века, очень специфических взглядов человек. Мы на одной из передач его вспоминали, обсуждали. Но, как ни странно, война и мир – это очень мощный инструмент культурной памяти. О войне, о людях, об эпохе и так далее.
1: Да, эта память сохраняется у нас благодаря Толстому.
2: Да, да. То есть я все возвращаюсь к своей мысли, что вот мы говорим, да, как сохранить память. Ну, мы сейчас еще в процессе. Герои СВО, они молодые, они живы. И вот когда закончилась Великая Отечественная война, тоже было много героев. И их приглашали в школы, они выступали, появился огромный пласт такой литературы, поэзии вокруг этого. Раз-раз-раз прошло 10, 20, 30 лет, и из культуры начинает истираться, если ты не прикладываешь силы. И тут то же самое, прикладывать силы надо сейчас. И не только сказать, давайте мы поставим памятник, или давайте мы напишем портрет. Это и памятник нужно поставить, и портрет написать. Но для этого нужно создать образ. Образ – это не то, как выглядит человек, ну вот, например, картина, да, не то, как ты, человек выглядит, что ты вкладываешь в этого человека, вот это образ. То есть образ – это смысл какой-то.
1: Насколько я понимаю, когда ты говоришь о необходимости создать образ современного героя, прошедшего СВО, ты говоришь про живых, но герои всегда живы, и погибшие, они всегда живы, они тоже герои. И живые, и мертвые, и погибшие, и живые.
2: Это понятно.
1: Это мы их объединяем.
2: Это понятно, память только не всегда жива.
1: Да, я, когда ты говоришь про создание образа, насколько я понимаю, ты имеешь в виду не конструирование этого образа, а создание его, вот помочь реальный образ перенести на язык культуры?
2: Ну, естественно, я не говорю, что нужно конструировать что-то. Я имею в виду, что нужно создать язык, на котором этот героизм описывается. Понимаете, ну, мы вот говорим про Великую Отечественную войну, на каком языке мы
1: это
2: говорим?
1: Это нужно пояснять, потому что если человек, знаете, такой эффективный маркетолог, он начнет выдумывать это все.
2: В этом смысле, конечно.
1: И это будет настолько оторвано от реальности, что это будет выглядеть отвратительно. Выдуманный
2: героизм.
1: Последняя
2: ложь горше первой, как говорится, да. Естественно, да, ну вот опять же, Великая Отечественная война. На каком языке мы помним, в каких образах мы помним? На образах там из повести «О зоре здесь тихие» или там «Сотников» и так далее, миллионы. Василий Теркин. Ну, Василий Теркин может показаться как более лубочный образ. Он, потому что он собирательный. Но вот есть собирательный образ, есть конкретный образ, есть в художественном мире, да, в мире культуры очень много, может быть, разных образов, непротиворечиво, которые складываются во что? В некую систему, картину памяти о Великой Отечественной войне.
1: А вообще современная культура умеет создавать образы героя? Я сомневаюсь в этом.
2: Вот
1: глобальная наша современная
2: здесь
1: медийная
2: есть проблема,
1: культура.
2: Здесь есть проблема, да. Потому что вот мы все эти правильные слова сказали, а дальше, ну, образ создает художник. Художник в данном случае собирательное понятие. И писатель, и режиссер
1: фильма. Нет, образы, например, героев-бандитов сколько угодно в фильмах. И в западных, и в отечественных. Иногда это удачные фильмы, да, неудачные. Но вот этот бандитизм тогда героизированный. Куча его.
2: Вспомним, например,
1: а герои военные?
2: Вспомним, например, 19 век, когда образ у Конан Дойля, образ Шерлока Холмса, собственно, был одним из образов, который создал представление. Шерлок Холмс обычно вспоминает, что он там детективные романы Конан Дойль придумал. Но помимо детективного романа, он придумал образ человека, который лег в основу вообще всей системы там, полицейских, детективов и так далее, следователей. Это как бы он воспроизвел архетип такого человека, который ищет истину и который хочет восстановить истину и справедливость. Понятно, что образы бандитов в, ну вот, 90-е годы и начале 2000-х все пространство наполнили. Вот. И на Западе, наоборот, в 90-е годы отсутствие положительных образов, сыщиков, детективов, полицейских компенсировали западными фильмами. Все смотрели про западных детективов фильмы, потому что у нас были только бандиты. Редкий случай, редкое исключение, когда снимали про положительного полицейского.
1: Да, всевозможные там «Крепкие орешки» и все прочее такое, да?
2: Да, там «Крепкий орешек» или вот этот вот сериал, который у нас переснимали очень много про детектива с овчаркой. Да, которые придумали там, а у нас много таких снимали уже на наш лад, потому что тот сериал стал популярен. А у нас были всякие бандитские Петербурги, значит, жмурки там.
1: Хорошие фильмы.
2: Нет, фильмы хорошие, но образы-то воспевают. Вообще антигероические образы-то. Вот. Да, они сатирические,
1: есть,
2: но...
1: Или есть там опасность, что всегда. Если мы говорим про создание образов героев в нашей отечественной культуре, что как бы ни получилось так, что мы начнем копировать вот эти голливудские плоские образы, которые не смогут, этот язык голливудский не сможет описать наш героизм.
2: Вот об этом мы поговорим через небольшую паузу. Наших слушателей я призываю подписываться на канал в мессенджере Макс, канал «Звезда аналитика», чтобы следить за выпусками наших передач и оставаться в курсе актуальных событий.
5: «Брат 2».
6: Продолжим после новостей.

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики. В Красном Лимане наши штурмовики уже завершают уничтожение разрозненных формирований боевиков. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск также завершают зачистку города от разрозненных формирований националистов. В целом за сутки в зоне спецоперации средства противовоздушной обороны сбили 11 управляемых авиационных бомб, более 630 беспилотников самолетного типа, а в Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер, сообщили в Министерстве обороны. Расчет ударного беспилотника «Молния-2» соединение радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт украинских формирований на Днепропетровском направлении спецоперации. Били термобарическим боеприпасом, рассказал заместитель командира взвода Николай Антонюк.
3: Используется термобарический боеприпас ТВБ-4, вес 4 килограмма. Внутри стержень с термобарической смесью, вокруг осколочные элементы. Инициируется штатным электродетонатором, то есть подключается в электроцепь FPV-дрона. И, соответственно, при попадании в цель взрывается. Предназначен для уничтожения блиндажей, поражения живой силы противника и уничтожения легкобронированной техники.
2: Применение такого типа зарядов – это отличительная особенность работы расчетов войск беспилотных систем в составе подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Катера Балтийского флота выполнили учебно-боевые задачи в море, действовали в морских полигонах. С моряками провели корабельные учения и тренировки по ведению борьбы за живучесть на ходу. Кроме того, экипажами выполнены практические стрельбы по имитированным морским скоростным и воздушным целям из крупнокалиберных пулеметов. В рамках учения военные моряки уничтожили макет, имитирующий морскую плавающую мину, добавили в нашем военном ведомстве. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир отделения ефрейтор Виктор Садовой был в составе штурмовой группы. Эта группа выполняла задачу по захвату опорного пункта противника на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции. Во время штурма военнослужащий вплотную приблизился к позиции противника и вступил в бой. Под умелым руководством ефрейтора Виктора Садового захваченные позиции были удержаны российскими штурмовиками, несмотря на интенсивные артиллерийские обстрелы, многочисленные атаки противника и сбросы с квадрокоптеров. Благодаря самоотверженным решительным действиям ефрейтора и бойцов его штурмовой группы поставленная задача была выполнена. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
1: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.
4: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
7: В эфире программа «Брат-2» на радио «Звезда», в студии ведущий Василий Щепков.
8: И Николай Щепков.
7: Мы сегодня говорим про героизм, про героев, о том, что такое герой и как отразить образ героя в культуре. Задача очень сложная, задача крайне необходимая для современной нашей эпохи, современного времени, потому что, как ты очень так точно сказал, для того, чтобы понять и вознести героизм тех людей, которые сегодня сражаются на полях СВО, нужно чувствовать, что такое героизм, чтобы все люди имели его в своем сердце. И не только члены семей, которые переживают и все понимают, но все люди, и старый, и млад. А для этого нужно этот образ создавать в культуре.
8: Повторяя то, что мы уже сказали, этот образ поможет реальным ветеранам.
7: Да, и образ СВО должен быть не голливудский, не лубочный, он должен быть реальный. Теперь проблема. Проблема в студии, что называется. Как его создать?
8: Как это сделать?
7: Ну, мне в голову приходит...
8: Вопрос большой, да.
7: Я вот так смотрю на историю там западной культуры, которая, в общем-то, конечно, много создавала героев, правда, последние десятилетия.
8: Кризис героизма
7: кризис,
8: большой.
7: Да, максимум это герои, мультяшные герои Marvel, вот, бесконечные, которые, конечно, прикольные.
8: Открою тебе секрет, и они уже приелись.
7: Невозможно. Они приелись, они не связаны ни с какой традицией, ни с европейской, ни с западной, ни тем более с нашей, вот, и уже не могут воодушевлять людей. Образ героя должен воодушевлять, человек должен желать быть похожим на него.
8: У нас вот, да, большая проблема, что нас часто пытаются механически переносить западные модели. Значит, есть какой-нибудь боевик, да, вот был такой известный очень про летчиков американский фильм, значит, «Топ Ган», после которого, там, давно еще, пошли молодые куча американцев, пошло записываться в армию, потому что образ такого бравого героя, летчика, вот. И у нас пытаются такие фильмы снимать, что вот бравый такой, военный, он там всех победил, еще что-то. У нас как на культуру не перекладывается. Ну, примеров можно очень много привести, да, когда пытаются механически перенести. А, у них там супергерои, а у нас будут наши русские богатыри. И это, опять же, механический перенос. Ты одеваешь западные образы в русские одежды.
7: Вообще-то в культуре нового времени, мы часто апеллируем к новому времени, поскольку сейчас живем то ли в поздний период нового времени, то ли уже вот он сейчас закончится, мы не знаем, да, но вот мы живем на такой смене эпох. То ли это новая глава, то ли это что-то совсем новое, мы не знаем. Но тем не менее, последние столетия в культуре и на Западе, и у нас происходит борьба стороны, которая пытается создать героя, и борьба такая идеологическая стороны, которая пытается создать общество без героя. На мой взгляд, очень яркий момент в этой борьбе – это произведение Сервантеса «Дон Кихот». Это одно из самых известных литературных произведений в мире. Чуть ли не больше всего переведено на большее количество языки. Это произведение, чем какое-либо другое литературное произведение.
8: Но «Дон Кихота» знают даже те, кто не читал произведение Сервантеса.
7: Да, «Дон Кихот» и «Санчо Панса» – это вот все знают этих персонажей. Что делает Сервантес? Не знаю, какая у него изначально была задумка, но если прочитать роман, то есть это такое издевательство над рыцарской эпохой. То есть это такие похороны Средневековья.
8: Похороны Средневековья,
7: средневековый,
8: да.
7: Рыцарь – это человек, который сражается не за деньги, а за честь, у которого всегда есть возлюбленная, но она – это любовь не плотская, а романтическая, а иногда это любовь к Деве Марии, если выражаться
8: европейским. Да, вообще он монах, да?
7: Или он монах, да. То есть это такой духовный путь, духовный подвиг, человек, которому ничего не нужно. Это средневековая романтика, я сейчас пересказываю. А вот новое время – это уже романтика капиталистическая, романтика уже такая, я бы сказал, уже антиромантика, уже такая приземленная.
8: Приземленная, материальная, деловое, как бы антиромантическая.
7: Антиромантическая. И вот как раз Дон Кихот – это такой престарелый старый рыцарь, у которого ничего не получается. Он еще что-то хочет, но уже ничего не может. Он уже немощен, и он смешон. Ну,
8: вообще-то он и никим рыцарем-то и не является. Он начитался рыцарских романов и увлекся за мечтой. И эта мечта, как бы, что она делает, она ставит его в неловкие и глупые ситуации.
7: То есть, какой вывод?
8: Ну, это, то есть, глупая мечта очень.
7: Это гениальное произведение, оно очень интересное. Но если посмотреть на его такую мораль. Во-первых, произведение учит тому, что ты не должен воодушевляться. Но нет, ты можешь воодушевляться, но ты никогда не станешь героем. Ты смешон, да, вот ты посмотришь фильм, хочешь стать военным, но не надо этого делать, да, вот такой вывод можно сделать из Дон Кихота. А второе, что, в общем-то, ищут героических поступков только глупцы, а нормальные люди, они ищут, где заработать, да, такое, знаете, деньги побеждают в этом мире все, и зло, и добро, и все на свете.
8: Да давай уж скажи эту фразу в оригинале, бабло победило зло.
7: Да, вот как бы не хочется принижать там ни Сервантеса, ни Дон Кихота, замечательное произведение, очень тонкое, ироничное, интересное, но оно отражает борение идеологии в западном
8: переход,
7: мире.
8: Оно отражает переход к другому миру и такого типа произведений очень много. Это и романы Сервантеса, и романы Рабле, которые тоже высмеивают средневековый образ мысли и жизни. Такого заката Ренессанса.
7: Да, то есть искренность смешна, бескорыстие смешно, героизм, самопожертвование, жертвенность смешна. Вот как бы комплекс идей. Даже если Сервантес как-то не хотел, может, вкладывать. И все это заканчивается...
8: Ну, а новое время порождает других героев, в зависимости от эпохи. Это и Робинзон Крузо, который полагается только на себя и вот своим каким-то интеллектом. Он покоряет природу вокруг себя, по сути. Да? Попав без всего на необитаемый остров, он создает там, ну, как бы одинокий, но такой рай, по сути. Подчиняет себе все. Он цивилизует. Он такой цивилизатор дикости. Или это Гулливер, который вот отправляется в путешествие. И, значит, понятно, Гулливер тоже там высмеивал современное Свифту английское общество, но тем не менее, это не рыцарь совсем. Гулливера рыцарем не назовешь, Робинзон Крузо рыцарем не назовешь. Они все руководствуются очень конкретными, такие деловые люди, в общем-то. Вот. И такие герои, конечно, доминировали в культуре очень много. Хотя, конечно, везде были исключения. В XIX веке, особенно в эпоху романтизма, пытались возродить рыцарство. Вот это был такой прорыв к рыцарству, каким-то к идеалам, попытка возродить идею чести. Но эти все попытки в европейской культуре не могли увенчаться успехом. Они все терпели крах.
7: И они воссоздавали что-то очень темное и злое.
8: Да, вот они вот не могли воссоздать действительно какой-то идеал рыцарства, да, как ни странно.
7: Средневековую эстетику.
8: Потому что
7: Третий рейх, например, пытался эксплуатировать, использовать. И что? И
8: получал
7: что
8: темные
7: это
8: силы.
7: Это было мрак и
8: конечно,
7: и
8: но потому что средневековая эстетика, она базировалась на христианстве средневековом, и без него, если ты просто оторвешь, то у тебя получится, конечно, нацизм.
7: Да, потому что средние века – это жертвенность, идея жертвенности, надо пожертвовать. А нацизм, Третий рейх, это тебе нужно принести в жертву другого.
8: Тебе нужно другого принести в жертву. Это языческая логика, безусловно, да.
7: Абсолютно обратно.
8: Поэтому, естественно, все эти попытки, которые в Европе, безусловно, были, и в Европе, безусловно, были люди, которые чувствовали, что этот героизм уходит. Ну, в 20 веке, наверное, самый известный пример – это «Властелин колец» Толкина. Да, это фэнтези, да, но оторвано от исторического контекста. Но он пытается воспроизвести именно средневековые архетипы там, пересказанные на новый лад и так далее, но смысл именно в этом.
7: И этого хорошего рассказа прямо религию делать.
8: Конечно,
7: культура была уже пуста на героику.
8: Потому что Толкин, конечно, руководствовался вот этой... Он чувствовал потерю главную, в первую очередь, это он сам пишет, он же католик был, потерю сакральности в культуре. Там, где уходит сакральность, там ни на чем, невозможно базировать образ героя ни на чем. Он расплывается, он распадается. Но он превращается в какую-то вот... Ну вот как современное искусство, там тот же современный Голливуд, превратил образ героя просто в разменную монету, в маркетинговый прием. А, ну тебе нужен герой? Сейчас я тебе нарисую, прорекламирую, да, и сделаю вот обертку, которую потом ты на пачку чипсов можешь повесить, и это будет вот...
7: Да, и Голливуд, и Марвел создают героев, как ты очень точно сказал, без сакрального содержания. Оболочка-то есть, а вот эта связь с сакральностью нету, а без сакрального действительно героя нет.
8: Поэтому сегодня, если мы посмотрим на современную глобальную культуру, это бесконечные образы, опять же, за редким исключением, бесконечные образы антигеройского чего-то. Ну вот, понятно, может быть, мои слушатели упрекнут меня в том, что я устарел уже очень сильно, и все это давно ушло, но преснопамятная там «Игра престолов», которой 10 лет скоро будет, как она закончилась уже, но это абсолютное воспевание антигероизма. Это мир без героев. Ну, мир без героев – это ад. Ну, в общем-то. То есть мир без героев – это где... Даже если ты способен на поступок, на какой-то героический, если ты к чему-то стремишься, то ты глуп, что ты к этому стремишься. Потому что ты умрешь первым. В этом мире, где все решают там либо деньги, либо вот грубая сила,
7: деньги,
8: власть.
7: Интриги и предательства.
8: Да, деньги, интриги и предательства. Такой взгляд Макиавелли, да, на мир, вот такой... философ эпохи Возрождения, который проповедовал как раз отсутствие этики в политике. Вот. А герой, конечно, строится на образе, на этике и на... Собственно, образ героя ценен тем, что люди стремятся к этим ценностям. Да, если есть некие высшие ценности сакральные, герой их выражает, он их являет собой в мир. И поэтому люди хотят ему подражать. Вот. Можно сказать, что в христианстве Христос – это герой. потому что он образец, которому нужно подражать. Но если мы не в религиозном контексте говорим, а, например, в культурном просто, то, конечно, там, где есть ценности, там есть герои, которые их выражают, значит, это просто пустой звук. Вот, они ничего не значат, их нет фактически.
7: Что нужно сделать для того, чтобы захотелось подражать герою? Ну, понятно, во-первых, у героя должны быть такие качества, которые тебе хочется иметь. Ум, сила, ловкость, честность, то, что Голливуд производит, да, какая-то внутренняя спокойность, уверенность в своей правоте.
8: Стойкость.
7: Стойкость.
8: Стойкость, да.
7: Да, но достаточно ли этого? Должно ли быть еще в герое что-то, чтобы прямо образ состоялся, и чтобы он жил в поколениях?
8: Очень сложно ответить на этот вопрос, но мне кажется, что в этом образе должна быть убедительность. А для того, чтобы в нем была убедительность, он должен черпать свои основания из каких-то внутренних сил культуры. Опять же, нельзя переодеть Супермена в богатыря и сказать, что я проповедую русские ценности. Надо понять, что такое богатырь, да, что какие архетипы живут, и не только богатырь. Кто такой там русский православный князь, кто такой русский царь, кто такой генерал героический, кто такой боец, кто такой солдат. Это все просто слова, я называю сейчас, да, но за этими словами гигантский пласт культуры, смыслов, ценностей, историй. Из этого надо черпать.
7: И этот пласт должен быть связан именно с нашими традициями, по сути, с нашим пониманием, с нашими
8: работать,
7: архетипами.
8: Так они без этого не будут работать. Но вот этот пресловутый мультик про трех богатырей, да, вот они...
7: Не смотрел.
8: Ну, как же, про... который, да, который 20 лет ему уже в обед. Он сатирический, он смешной, но из этого сделали целую индустрию, где богатыри – это некие очень смешные персонажи. Как можно вот... Я не говорю, что нельзя такое делать. Я такой сноб сижу, ой, нельзя смеяться на богатыре. Нет, можно где-то, может быть, имеет место это быть. Но перманентная сатира на все – это тоже ад.
7: Но я считаю, для того, чтобы герой состоялся, надо к нему обязательно добавить черты русского национального характера. Он должен быть, этот человек, этот образ.
8: Как бы образ брата.
7: Да, образ, который Балабанов либо случайно, либо специально, либо, скорее всего, случайно создал благодаря актеру. Да, это искренность. Где-то наивность определенно, простота и все другие качества уже, которые мы сегодня перечисляли. Вот если этот нерв поймать, герой становится героем. И мы тогда его узнаем. Мы его узнаем, даже не верим, мы его узнаем. И таким образом, уже основываясь на этом современном уже образе героя, можно создавать... образ героя в общественном пространстве.
8: Конечно.
7: И на основе этого образа воспитывать правильное отношение к реально существующим, живущим нашим современникам, нашим героям, которые
8: чтобы могли их увидеть и узнать.
7: Участвуют в СВО, участвуют в этой, по сути, говорю, без пафоса, исторической битве исторической России, Руси и западного вот этого блока, западной части. Именно так нужно это делать, и именно в эту сторону нужно устремлять свои усилия, чтобы была эта связь в образе героя с нашими глубинными культурными ценностями и идеалами.
8: В эфире была программа «Брат 2» на радио «Звезда». В студии были ее ведущие Николай Щипков
7: и Василий Щипков.
8: И в завершении нашей программы напоминаем, что в мессенджере Макс существует канал «Звезда Аналитика». Призываем вас подписываться на него, чтобы следить за актуальными выпусками наших программ и оставаться в курсе всех последних новостей.
7: Всего доброго.
8: До свидания.
6: «Брат 2». Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
9: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Надежда Саратетта. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Герои наших сердец». Я посвящаю ее защитникам нашей Родины. Вы – герои наших сердец.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: «Дай пять». Пять удивительных фактов о мумиях.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Египтяне мумифицировали не только людей, но и животных. В катакомбах Саккары нашли больше миллиона мумий кошек, крокодилов, бабуинов, птиц, рыб и даже жуков-скарабеев.
8: Факт второй.
10: Народ Дани, живущий в Индонезии и Папуа-Новой Гвинее, чтит своих вождей и мумифицирует их тела копчением над огнем.
8: Факт третий.
10: Самые древние мумии в мире старше египетских на 2000 лет. Это мумии культуры Чинчоро из Чили.
8: Факт четвертый.
10: В XIX веке художники прерафаэлиты использовали пигмент коричневый.

0: Факт пятый.
1: Большинство легенд о проклятиях мумий придумали египтяне, чтобы их святыни не уничтожали и не расхищали.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о мумиях.
2: Очень важные вопросы.
3: Слышала в новостях, что красный цвет полярных сияний может быть опасным для нашей планеты. Расскажите, так ли это?
4: Отвечает астрофизик, кандидат физико-математических наук Антон Бирюков.
5: В полярных сияниях важно то, насколько велика концентрация атомов в той части атмосферы, из которой они нам светят. То есть, насколько тесно там расположены атомы и, соответственно, насколько часто они друг с другом сталкиваются. Ну, понятно, что при высоких концентрациях атомам будет довольно тесно, они будут сталкиваться чаще, и частые столкновения, они тоже меняют внутреннюю энергию атомов. И на большой высоте возбужденный атом кислорода может прожить в одиночестве, если хотите, ни с кем не столкнуться, достаточно долго. Долго по атомным меркам это 100 секунд. И вот при таких условиях возможно излучение красного света, который почти невозможен при больших концентрациях. Поэтому красный свет северного сияния мы видим реже, и он приходит к нам с больших высот, где концентрация атомов меньше. И заметным он становится тогда, когда поток частиц от Солнца становится очень большим. То есть красное полярное сияние, когда мы его видим, оно скорее означает высокую активность Солнца. Это ничем особым нам не грозит, кроме стандартных проблем, которые нам могут принести солнечные вспышки и сильные магнитные бури, когда у нас есть, собственно, повышенная солнечная активность. Но вот сам факт того, что мы видим красное полярное сияние, ни на что особо серьезно не влияет.

0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: Одна империя от Варшавы и до Чукотки, над второй никогда не заходило солнце. Английский лев и русский медведь.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рук.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту,

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия направила приглашение для участия в наблюдении за выборами в Государственную Думу в 12 международных организаций и 103 странам мира, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, 43 страны уже отреагировали на приглашение положительно.
2: Формируем постепенно, но очень энергично и активно новые принципы взаимодействия, связанных с международным наблюдением. Это вот не тот принцип, что приезжает какой-то там экзаменатор или высокий представитель какой-то организации и начинает так критическим оком говорить, здесь не так, так далее. Нет, только равноправное партнерство, взаимопонимание, глубочайшее уважение к местным традициям и в то же время обмен опытом и обмен с практиками современного проведения выборов.
1: Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. На этой неделе начался прием документов для регистрации кандидатов. Мария Львова-Белова на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич обсудила воссоединение детей с семьями, проживающими в России, на Украине и в третьих странах. Омбудсмен отметила, что готовы документы для воссоединения 4 детей с близкими на Украине, но из-за регулярных обстрелов и ударов ВСУ организовать их выезд пока невозможно. Львова-Белова также попросила Красный Крест помочь в воссоединении семей из России с детьми, которых разыскивают в странах Евросоюза. На встрече отдельное внимание уделили преступлениям Украины в отношении российских детей, гибели и ранениям несовершеннолетних, ударам по гражданской инфраструктуре, вовлечению подростков в террористическую деятельность. На первом прямом авиарейсе из Танзании в Москву прибыли 123 пассажира, сообщил замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Дмитрий Хлопушин. Первый рейс Дар-эс-Салам Москва, ознаменовавший открытие прямого авиасообщения между Танзанией и Россией, приземлился утром 2 июля в аэропорту Внуково. Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania. Регулярные рейсы будут выполняться 3 раза в неделю, что позволит открыть для российских и танзанийских туристов и просто граждан новые туристические направления, добавил представитель Минтранса. Группа «Пятен», ставшая причиной сильных вспышек на

Солнце оказалось второй по размеру за десятилетие. За прошедшие сутки она еще увеличилась. Кроме того, на звезде растет и вторая активная область в 500 тысячах километров от первой. 2 июля на Солнце произошли 6 вспышек, 3 сильные и 3 обычные. Накануне же их суммарно было 13. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Игры человечества.
7: Иероглифы и пиктограммы, хитроумные ребусы и зашифрованные картинки. А все вместе это шарады. Кто и когда придумал игру, смысл которой в отгадывании слов, непонятно. А вот одно из первых упоминаний шарады. Это книга древнеримского поэта Симфосия «Загадка».
8: «Я не дерзок ни в речи, ни в осыпаниях на языке. По собственному желанию я не буду говорить, но я отвечаю тому, кто говорит».
7: Правильный ответ – эхо.
6: «Игры человечества».
7: Популярными шарады стали в средние века. Во Франции их называли юмористическими сценками, с помощью которых высмеивались человеческие пороки. Чуть позже в Париже кто-то придумал делать специальные тарелки с картинками-ребусами. Пока ешь, отгадываешь. Закончил трапезу, можешь проверить ответ на оборотной стороне. В Италии шарады печатались в виде сонетов. В Германии загадки использовали для поздравлений. Но самым большим ценителем зашифрованных посланий считался английский писатель Льюис Кэрролл. Он любил отправлять короткие записки детям, заменяя некоторые слова или буквы картинками. В дореволюционной России в шарады играли в основном аристократы. Участвовали две команды. Одна загадывала ребус с помощью небольших театральных сценок, вторая пыталась понять, что же это за слово. Сегодня шарады не так популярны, как раньше. Их уже не печатают в газетах и журналах, но они не исчезли. Когда мы пишем смски или отвечаем на письма в интернете, мы постоянно сокращаем слова или прикрепляем забавные символы-смайлики. А ведь это такие же шарады.
6: Игры человечества.
9: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерние истории на «Радио Звезда».
11: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Контрабас и флейта». Читает Александр Курицын.
12: В одной из репетиций флейтист Иван Матвеевич слонялся между пюпитров, вздыхал и жаловался. Просто несчастье. Никак не найду себе подходящей квартиры. В номерах мне жить нельзя, потому что дорого. В семействах же и частных квартирах не пускают музыкантов.
13: «Перебирайтесь ко мне», — неожиданно предложил ему контрабас. «Я плачу за комнату 12 рублей, а если вместе жить будем, то по 6 придется».
12: Иван Матвеевич ухватился за это предложение обеими руками. Совместно он никогда ни с кем не жил, опыта на этот счет не имел, но рассудил априори, что совместное житье имеет очень много прелестей и удобств. Во-первых, есть с кем слово вымолвить и впечатлениями поделиться, а во-вторых, все пополам – чай, сахар, плата прислуги. С контрабасом Петром Петровичем он был в самых приятельских отношениях. Знал его за человека скромного, трезвого и честного. Сам он был тоже небуен, трезв и честен. Стало быть, пятак пара. Приятели ударили по рукам, и в тот же день кровать флейты уже стояла рядом с кроватью контрабаса. Но не прошло и трех дней, как Иван Матвеевич должен был убедиться, что для совместного житья недостаточно одних только приятельских отношений и таких общих мест, как трезвость, честность и небуйный характер. Иван Матвеевич и Петр Петрович с внешней стороны также похожи друг на друга, как инструменты, на которых они играют. Петр Петрович – высокий длинноногий блондин с большой стриженной головой в неуклюжем короткохвостом фраке. Говорит он глухим басом. Когда ходит, то стучит. Чихает и кашляет так громко, что дрожат стекла. Иван же Матвеевич изображает из себя маленького, тощенького человечка. Ходит он только на цыпочках, говорит жидким тенорком и во всех своих поступках старается показать человека деликатного, воспитанного. Приятели сильно расходятся и в своих привычках. Так контрабас пил чай в прикуску, а флейта в накладку, что при общинном владении чая и сахара не могло не породить сомнений. Флейта спала с огнем, а контрабас без огня. Первая каждое утро чистила себе зубы и мылась душистым глицериновым мылом. Второй же не только отрицал то и другое, но даже морщился, когда слышал шуршание зубной щетки или видел намыленную физиономию. «Да бросьте вы эту мантифолию», — говорил он, — «противно глядеть, возится как баба». Нежную воспитанную флейту стало коробить на первых же порах. Ей особенно не понравилось, что контрабас каждый вечер, ложась спать, мазал себе живот какой-то мазью, от которой пахло до самого утра протухлым жареным гусем, а после мази целых полчаса, пыхтя и сопя, занимался гимнастикой, то есть методически задирал вверх то руки, то ноги. «Для чего это вы делаете?» — спрашивала флейта, не вынося сопения.
13: «После мази это необходимо. Нужно, чтобы мазь по всему телу разошлась. Это, батенька, великолепная вещь. Никакая простуда не пристанет. Помажьте к себе».
12: «Нет, благодарю вас».
13: «Да помажьте. Накажи меня, Бог, помажьте. Увидите, как это хорошо. Бросьте книгу».
12: «Нет, я привык всегда перед сном читать».
13: «А что вы читаете?»
12: «Тургенева».
13: «Знаю, читал. Хорошо пишет, очень хорошо. Только знаете ли, не нравится мне в нем это, ну как его, ну не нравится, что он много иностранных слов употребляет. И потом, как запустится насчет природы, как запустится, так взял бы и бросил. Солнце, луна, птички поют, черт-те знает что, тянет, тянет.
12: Великолепные у него есть места».
13: «Ха, еще бы, Тургенев ведь, мы с вами так не напишем. Читал я, помню, «Дворянское гнездо». Смех у этого страсть. Помните, например, то место, где Лаврецкий объясняется в любви с этой, как ее, с Лизой? В саду, помните? Он заходит около нее и так, и этак, со всякими подходцами, а она шельма жеманится, кочевряжется, конетелит. Убить мало.
3: Флейта вскакивала с постели и, сверкая глазами, надсаживая свой тенорок, начинала спорить, доказывать, объяснять.
13: «Да что вы мне говорите?» — оппонировал контрабас. «Сам я не знаю, что ли, какой образованный нашелся. Тургенев, Тургенев. Да что Тургенев? Хоть бы и вовсе его не было.
12: И Иван Матвеевич, обессиленный, но непобежденный, умолкал, стараясь не спорить. Стиснув зубы, он глядел на своего укрывающегося одеялом сожителя, и в это время большая голова контрабаса казалась ему такой противной, глупой деревяшкой, что он дорого бы дал, если бы ему позволили стукнуть по ней хоть разик.
13: «Вечно вы спор поднимаете», — говорил контрабас, укладывая свое длинное тело на короткой кровати. «Характер». «Ну, спокойной ночи. Тушите лампу».
14: «Мне еще читать хочется».
13: «Вам читать, а мне спать хочется».
14: «Но я полагаю, не следует стеснять свободу друг друга».
13: «Так вот и не стесняйте мою свободу. Тушите».
12: Флейта тушила лампу и долго не могла уснуть от ненависти и сознания бессилия, которое чувствует всякий, сталкиваясь с упрямством невежды. Иван Матвеевич после споров с контрабасом всякий раз дрожал, как в лихорадке. Утром контрабас просыпался обыкновенно рано, часов 6. Флейта же любила спать до 11.
13: Петр Петрович, проснувшись, принимался от нечего делать за починку футляра от своего контрабаса. «Вы не знаете, где наш молоток?» — будил он флейту. «Послушайте, вы, Соня, не знаете, где наш молоток?»
14: «Ах, я спать хочу».
13: «Ну и спите. Кто вам мешает? Дайте молоток и спите».
12: Но особенно солоно приходилось флейте в субботу. Каждую субботу контрабас завивался, надевал галстук бантом и уходил куда-то глядеть богатых невест. Возвращался он от невест поздно ночью, веселый, возбужденный в подпитии.
13: «От, батенька, я вам скажу», — начинал он делиться впечатлениями, грузно садясь на кровать спящей флейты. «Да будет вам спать, успеете. Эх, и вы, Соня, ха-ха-ха. Видал невесту. Понимаете, блондинка с этакими глазами. Толстенькая, ничего себе канашка. Но мать, жох-старуха, дипломатия, без адвоката крутит, коли захочет. Обещает 6000, а и 3 не даст ей Богу. Но меня не надуешь, нет».
14: «Голубчик, спать хочу», — бормотала флейта, пряча голову под одеяло.
13: «Да вы слушайте. Какой вы свинья, ей-богу! Я у вас по-дружески совета прошу, а вы рожу воротите. Слушайте!»
12: И бедная флейта должна была слушать до тех пор, пока не наступало утро, и контрабас не принимался за починку футляра.
14: «Нет, не могу с ним жить», — жаловалась флейта на репетициях. «Верите ли, лучше в слуховом окне жить, чем с ним». Совсем замучил.
13: «Ну, а чего же вы от него не уйдете?»
14: «Неловко как-то, обидится. Чем я могу мотивировать свой уход? Научите, чем? Уж я все передумал».
12: Не прошло и месяца совместного житья, как флейта начала чахнуть и плакаться на судьбу. Но жизнь стала еще невыносимей, когда контрабас вдруг ни с того ни с сего предложил флейте перебраться с ним на новую квартиру.
13: «Это не годится. Укладывайтесь. Нечего хныкать. От новой квартиры до кухмистерской, где вы обедаете, немножко далеко, но это ничего. Много ходить полезно».
12: Новая квартира оказалась сырой и темной, но бедная флейта помирилась бы и с сыростью, и с темнотой, если бы контрабас не изобрел на новоселье новых мук. Он в видах экономии завел у себя керосиновую кухню и стал готовить на ней свои обеды, отчего в комнате был постоянный туман. Починку футляра по утрам заменил он хрипением на контрабасе.
13: «Не чавкайте», — нападал он на Ивана Матвеевича, когда тот ел что-нибудь. «Терпеть не могу, если кто чавкает над ухом. «Идите в коридор, да там и чавкайте». Прошел еще месяц, и контрабас предложил перебираться на третью квартиру. Здесь он завел себе большие сапоги, от которых воняло дегтем, и в литературных спорах стал употреблять новый прием. Вырывал из рук флейты книгу и сам тушил лампу. Флейта страдала, изнывала от желания стукнуть по большой стриженной голове, болела телом и душой, но церемонилась и деликатничала. «Скажешь ему, что я не хочу с ним жить, а он и обидится? Не по-товарищески. Уж буду терпеть». Но такая ненормальная жизнь не могла долго тянуться. Кончилась она для флейты пристранным образом. Однажды, когда приятели возвращались из театра, контрабас взял под руку флейту и сказал: «Вы извините меня, Иван Матвеевич, но я, наконец, должен вам сказать, скажите, что это вам так нравится жить со мной? Не понимаю. Характерами мы не сошлись, вечно ссоримся, опротивили друг другу. Ну, не знаю, как вы, но я совсем очумел. Уж я и так, и этак, и на квартиры перебирался, чтобы вы от меня ушли, и на контрабасе по утрам играл, а вы все не уходите». «Уйдите, голубчик! Сделайте такую милость! Вы извините меня, но доли я терпеть! Я не в состоянии!» Флейте этого только и нужно было.
11: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Контрабас и флейта».
9: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Константин Коровин. Рассказ «Любители живописи». Читает Алексей Войтюк.
2: Помню, в России, когда наступали теплые дни весны и лета, мои приятели-художники всегда писали в природе с натуры этюды, а я писала картины, пейзажи, цветы, фигуры среди окружающей природы. Проходящие и проезжающие мимо интересовались посмотреть, что это делает человек, сидящий под зонтиком. Перед ним белый холст, который он замазывает красками. Подходили, долго смотрели, а многие останавливались передо мной и так пристально, прямо в упор глядели на меня. Бывало, я просил их: «Посторонитесь, если можно, вы загораживаете, я это вот место списываю».
3: «А чего это?» — спрашивали озабоченные угрюмо.
2: «План-то снимает, знать, машина здесь пойдет».
3: «Куда пойдет-то?»
2: А то мужики говорили тревожно, что, знать, землю назначено отбирать. Но были и такие, более сметливые, которые объясняли другим.
3: «Чего план ты? Не видишь, нечто бугор списывает. Вот кусок-то желтый — это песок, а это вот лес, а наверху — небо. Видишь, тучи идут». «Чего бугор? А по что? Станет он бугор списывать, на кой он ему песок-то? Это, знать, он лошадь сымает, Сергеева жеребца».
2: Смотрели. Вот теперь здесь, в половине мая, после дождей и весенних холодов, когда заблестело приветливо солнце, поехал я в Сен-Жермен. Я видел там красивое место и запомнил его. Поехал. В зеленом овражке от дороги прошел тропинкой вниз и нашел место, где устроился писать. Невысокие стены каменной загородки, за которыми возвышается прекрасный сад с чудесными формами дерев. Сад в молодой весенней зелени. Узор ветвей кладут голубые тени на светлый домик в саду, на его пестрые жалюзи. Эти тени среди блеска солнца весело играют переливами фиолетовых тонов, а над домом клубятся облака на матовом синем небе. Вот это-то я и начал писать, торопясь поймать облака и разницу цветов дома и зелени. Трудно. Все быстро меняется, а формы так тонкие, требуют внимания. Я писал широкими кистями облака и, торопясь, уже наметил красноватую калитку и часть зелени, когда увидел, что слева, с большой дороги, по тропинке спускаются ко мне два типичных француза. Оба небольшого роста, хорошо одеты, в синих костюмах. Оба кавалера средних лет, у одного шляпа канотье, подошли ко мне и сели сзади на травку. Я писал, они молча смотрели. Вдруг один из них заговорил по-русски. «Смотри, что делает. Дома-то надоело, так наружу вышел».
4: «А что он пишет, не поймешь?»
2: Помолчав, другой ответил:
3: «Как чего пишет? Не видишь, что ли, пароход? Видишь, труба красная и дым идет».
2: «Как пароход? Чего же? Здесь реки нет и воды никакой».
3: «Это верно, воды нет». «А ему что? У него синяя краска наготове, он реку-то дома накатает».
2: «Не поймешь, тут ведь это что?» «Непонятно. У нас, бывало, помню, яснее писали. Все видать. А здесь у французов чего это? Намазано туда-сюда. Это всякий может. Дай мне краски, и я это к нашпарю». «У нас придешь, я помню, на передвижную. Все отделано как есть. Забыл я, как художник-то этот. Картина большая такая, называется, кажется, «Домашний портрет». Там была барыня написана, а ли девочка, у ней на руках кукла. Кукла хорошая, большая. Так на подошве-то у куклы номер вдавленный. Так вот прямо как живой написан. Я и близко смотрел, и издали.
3: Удивление, до чего верно. Тютелька в тютельку. Добросовестность была.
5: А это чего?
3: Понять невозможно. Смотри, смотри, ишь, мажет. Наскоро работа. Не старается ничего. Не может гладко-то выводить. Чудно ты говоришь. Постой, перебил его приятель. Я ведь в живописи понимаю кое-чего. Самую эту декотировку он будет дома делать. Ведь это видать. Он эту местность списывает и непонятнее. Нарочно, чтобы было. Потому картина, которая в глаза лезет, и все понятно, цена не та. Это всякий знает. Тут, брат, нужно с заковырой, знатоком быть, чтобы разобраться. Дело это трудное. Я видал картину. Тоже не поймешь ничего, а хорошо. Справился. Цена-то, однако, 30 тысяч. Вдвое меньше это, ей-богу. За что-нибудь берут же деньги. А вот что с Владимиром Григорьевичем недавно было. Купил он, значит, квартиру. Квартира во втором этаже. Хорошо. 6 комнат, 2 кабинета да туалет, ванна. Ну, отвалил денег кучу. У него хлопок где-то застрял. Он за него деньги-то и получил.
5: Да ты знаешь его. Он в Москве с Пекеле жил.
3: Она тоже вроде иностранки. У ней в Ялте дом был. Женщина серьезная, толстая. Ну, он на ней и женился. Женщина умная и во всем понимает, и в живописи тоже. Ну, квартиру-то обставлять она взялась. То шкаф купит, то кушетку, мебель хорошую покупает. А в большой гостиной над диваном он решил картину повесить и сам поехал покупать. Купил. Рама золотая, шикарная, картина большая. Получил я письмо, пишет: «Приезжай». Ну, я приехал, он мне и говорит: «Вот что, ты ведь в живописи понимаешь. Я помню, ты на выставке ездил, картины покупал. Так вот скажи, какая штука вышла. Купил я вот эту картину. Хочу Генриетте угодить. Но вот какая история. Как вез я ее из магазина, привез домой, а где у ней верх и где низ, забыл дорогой. Вот скажи, что это будет? Вот это голубое небо, что ли?» Я смотрю на картину, понять ничего невозможно. Спрашиваю его: «Что такое изображает, не пойму». «Как не поймешь? Мать кормит ребенка». «Да неужели?» — говорю. «Ноги, видать, несколько, а ребенка нету». И говорю ему: «Зачем же вы, Владимир Григорьевич, такую картину берете? Вам бы попонятнее купить». А он в ответ: «Вижу, много ты понимаешь. Мне, брат, показывали картины разные. Только это, говорили, лучше. За нее я 6 тысяч отдал, а через год-два 60 стоить будет. А потом, может, до 600 долезть. Мало ли что, неясно. Жаль, что вот ребенка не видать. Ее лучше просто называть мать». «Вот стой, — я говорю, — а подпись-то слева сбоку, это значит низ». Он так и повесил ее на стену в таком положении. Только потом он опять мне пишет: «Приходи обязательно сегодня обедать». Ну, я приехал. Генриетта Ивановна сердится, а он ей прямо показывает на меня. «Вот это он научил меня, — говорит, — повесить так». А она мне: «Посмотри, мой-то дурака картину вверх тормашка повесил. С ума сошла. Это вот мамаша наверху, а здесь он внизу лежит. Совсем нехорошо». Через недельку гостиную обставили и назначили заседание деловое и еще какое-то объединение. Только заседание, значит, идет, а все на картину глаза пялят. Тот говорит одно, другой другое, спорят. Ссорятся даже. А один присяжный поверенный, знаток в картинах, хвалит картину. Только, говорит, не так повешено. Вот тут ты разбери. Ужинали, весь вечер про картину говорили. «Если, — говорит один, — вам картина не нравится, давайте меняться. Хотите, я вам, — говорит, — за нее другую дам. У меня есть картина «Буланже верхом» или «Айвазовского корабль тонет». Согласился он меняться. Взял «Буланже верхом» едет. Да чего же рассердилась Генриетта Ивановна?
5: «Не хочу, — говорит, — чтоб в квартире у меня на лошадях скакали». Тут другой перебил приятеля. «Смотри-ка, видишь, ты говорил пароход, ведь это он дом соседний списывает. Вон, видишь, калитка, все ясно становится».
3: «Ну, дом как дом, только то скажи, зачем это он дом списывает? Кому такая картина нужна? Кто купит?» «Мне даром не надо. Зачем я на чужой дом буду у себя в квартире глядеть?» «Надо ему сказать. Зря время теряет». «Ну что-то, разве можно? Ему заказали, наверное. А то разве он стал бы? Поди, за картинку-то содрал немало. Гляди-ка, он старый. Что ты его учить лезешь? Давай спросим у него, что стоит картина. Что ты, неловко?» «Картины, картины. Ну их к бесам. Скоро 12. Поедем-ка завтракать и корки спросим».
5: «Помню я, у меня была картина Волкова. Эх, и картина хороша. Вот в такую пору, вроде как по весне. У окошка сидит такой человек, вроде как тоже не поймешь кто, но серьезный из себя. Сидит он в трактире и гальем водку пьет. Закуски никакой. Картина называется «Не дело». Так я ее в конторе повесил, где счетная часть, чтобы понимали, что можно, а чего нельзя. Без закуски. И всем картина эта нравилась. Да чего?
3: «Смотри-ка, совсем ясно становится. Ишь ты, как это он кисточкой-то? Только одно, по-моему, глаже писать надо. А что, если ему сказать? Скажи-ка ему, ты умеешь?» «Да что ты, он еще к черту пошлет. Художники, ведь они народ особенный. Не от мира сего. Ну, пойдем, есть хочется.
5: Смотри, видишь, как он живо небо-то перекрашивает? Кто знает, может, он какой-нибудь ненастоящий».
3: «Настоящий, ненастоящий, а я вот что думаю. В свободное время я тоже куплю все эти инструменты. Краски, кисти, масло, холст, и накатаю картину».
5: И любители живописи отправились завтракать.
1: Мы читали рассказ Константина Коровина «Любители живописи».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Зауряд известность». Читает Владимир Самойлов.
2: Выслуга лет нужна не только для получения пенсии. Она требуется и для славы. Прошло то волшебное время, когда писатели говорили: «Он лег спать никому неизвестным, а проснулся знаменитым». Теперь бывает скорее обратное. Писатель ложится в постель знаменитым, а утром еще сонный читает газету, где о нем написано, что писатель он в сущности гадкий, омерзительный, и весь предыдущий трехлетний фимиам был роковой ошибкой критики. 5 лет какой бы то ни было работы в литературе достаточно, чтобы создать автору маленькую домашнюю славу. Одноколесная фортуна осыпает его повестками, приглашениями на заседания, диспуты и товарищеские чаи. Непринужденная беседа затянулась далеко за. В общем, его впускают в вагон. Теперь ему хорошо. Писатель полуэксов отбарабанил установленный срок и получил положенную по штату зауряд известность. Жизнь его была всем хороша. Утром он писал для души, днем для славы, а вечером для радиоцентра. И вдруг ровная приличная жизнь окончилась. Его спросили: «Почему вы не напишете пьесы?» Он не ответил, не обратил внимания. Мало ли о чем спрашивает писателя. «Почему вы не пишете для детей? Почему бы вам не писать водяную пантомиму с чудесами пиротехники или монолог с пением и чечеткой для разъездного агитфургона?» Но фургон фургоном, а вопрос о пьесе стал повторяться все чаще. Спрашивали в редакциях, на улицах останавливали приятели. Один раз оконфузили Полуэксова даже в трамвае. «Филипп Семенович!» — закричал страшным голосом через весь вагон малознакомый гражданин в каракулевом пирожке. «Это уже свинство, Филипп Семенович, хамство! Почему ты не напишешь пьесы?» И все пассажиры посмотрели на Полуэксова с годливостью. Он замешался и в смущении соскочил на ходу с задней площадки, за что и был оштрафован на 3 рубля. «Ну, — подумал он, — меня уже начинают штрафовать за то, что я не пишу пьесы». Дома приставали родственники. Кольцо сжималось. Наконец в квартиру ворвался человек весь в желтой коже и бросил на письменный стол договор. «Подписывайте, подписывайте», — сказал он быстро и повелительно. «Вот здесь внизу».
3: «А вверху что?» — спросил растерявшийся писатель.
2: «А вверху известно что», — отвечала кожа. «С одной стороны, Филипп Семенович Полуэксов, именуемый в дальнейшем и передвижной стационар драм-комедии, именуемый с другой стороны, но это не важно. Подписывайте».
3: «Но тут у вас обозначено, что я обязан представить пьесу избыта ИТР и прочей интеллигенции, объединившейся вокруг Варницо. Тема мне, так сказать, мало знакома».
2: «Тема условная, голубчик», — ласково ответила кожа.
3: «Но тут уже и название проставлено. Зразы».
4: «Название условное. Все условное».
3: «Как? Неужели все условное?»
2: «Абсолютно все. Подписывайте скорей, иначе я сам подпишу за вас».
3: Тогда человек, именуемый в дальнейшем автор, подписал. Что он мог еще сделать? Сопротивляться было нелепо. К тому же все условно и, может быть, обойдется мирно. Пришлось, однако, отложить работу для души, славы и радиоцентра и заняться обдумыванием пьесы. Знакомство с шедеврами мировой драматургии принесло Полуэксову первые крупицы знания в этом новом для него деле. Выяснилось, что герой пьесы совершает обычно нижеследующие поступки. А. Входит. Б. Уходит. В. Снова входит. Г. Смеется. Д. Застреливается. Писателю стало легче. Усадив жену и свояченицу за подсчет реплик в пьесах Мольера и Бомарше, Полуэксов принялся разрабатывать сюжет. Главное действующее лицо входит в свою комнату и видит, что жена изменяет ему с не менее важным действующим лицом. Пораженный этим фактом, он уходит, затем снова входит с револьвером в руке, смеется и, произнеся горький монолог, застреливается. Выходило очень неплохо. Свежо. Но тут в квартиру вломился человек в брезентовом костюме и сурово сказал: «Редакция газеты «Искусство не для искусства» поручила мне узнать, что вы собираетесь отобразить в пьесе «Зразы». И знаете, у Полуэксова не повернулся язык сказать, что «Зразы» — это чистая условность, что он собирается писать о любовном треугольнике. Входит, уходит, смеется, застреливается. Он постыдно соврал. Сказал, что будет писать о борьбе двух миров. Теперь отступления не было. Будущее рисовалось уже менее ясно, потому что у Бомарше о борьбе двух миров не было сказано ни слова, и вся семейная работа по освоению наследия классиков могла свестись на нет. Пришлось изворачиваться. В пределах, конечно, классических ремарок. Значит так. Вредитель входит. И, пользуясь тем, что честный специалист уходит, делает свое грязное дело. Но тут честный специалист снова входит и разоблачительно смеется, а вредитель застреливается. Это не Бомарше, но для передвижного стационара сойдет. К тому же человек в желтой коже совершенно ясно говорил, что абсолютно все должно быть условно. Дальше пошла, как говорится, техника дела. Режиссер Кошкин-Эриванский дописывал пьесу, так как, по его словам, не хватало целого акта. Полуэксов обижался, но Кошкин говорил, что все это условно, на сцене будет иначе, и очень хорошо. Вообще, условностей было многое множество. Состоялась премьера. Автора вызывали свояченица с мужем. Возникла горячая дискуссия. В газетах прогремели публичные диспуты, где автора условно называли талантливым. Одна лишь публика почему-то приняла пьесу всерьез и перестала на нее ходить после первого же представления. Полуэксов сначала волновался, но потом увидел, что мнение зрителей, в конце концов, вещь условная. Человек в желтой коже был прав. Все оказалось условным, кроме послужного списка. А вот в послужной список легло новое, ничем не запятнанное художественное произведение. Для выслуги лет в искусстве это очень важно.
1: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Зауряд. Известность». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Карел Чапек. Рассказ «Поэт». Читает Всеволод Кузнецов.
2: Заурядное происшествие. В 4 часа утра на Житной улице автомобиль сбил с ног пьяную старуху и скрылся, развив бешеную скорость. Молодому полицейскому чиновнику доктору Мейзлику предстояло отыскать это авто. Как известно, молодые полицейские чиновники относятся к делам очень серьезно. «Хм», — сказал Мейзлик полицейскому номер 141. «Итак, вы увидели в 300 метрах от вас быстро удалявшийся автомобиль, а на земле распростертое тело. Что вы прежде всего сделали?»
3: «Прежде всего подбежал к пострадавшей», — начал полицейский, «чтобы оказать ей первую помощь».
2: «Сначала надо было заметить номер машины», — проворчал Мейзлик, «а потом уже заниматься этой бабой». «Впрочем, и я, вероятно, поступил бы так же», — добавил он, почесывая голову карандашом. «Итак, номер машины вы не заметили. Ну а другие приметы?»
3: «По-моему», — неуверенно сказал полицейский номер 141, «она была темного цвета. Не то синяя, не то темно-красная. Из глушителя валил дым, и ничего не было видно».
2: «О, Господи!» — огорчился Мейзлик. «Ну, как же мне теперь найти машину? Бегать от шофера к шоферу и спрашивать, это не вы переехали старуху? Как тут быть, скажите сами, любезнейший?»
3: Полицейский почтительно и равнодушно пожал плечами. «Осмелюсь доложить, у меня записан один свидетель, но он тоже ничего не знает. Он ждет рядом в комнате».
2: «Введите его», — мрачно сказал Мейзлик, тщетно стараясь выудить что-нибудь в куцем протоколе.
4: «Фамилия и место жительства», — машинально обратился он к вошедшему, не поднимая взгляда.
2: «Кралик Ян, студент механического факультета», — отчетливо произнес свидетель.
4: «Вы были очевидцем того, как сегодня в 4 часа утра неизвестная машина сбила Бажену Махачкову?»
5: «Да. И я должен заявить, что виноват шофер. Судите сами. Улица была совершенно пуста, и если бы он сбавил ход на перекрестке...»
4: «Как далеко вы были от места происшествия?» — прервал его Мейзлик.
5: «В 10 шагах. Я провожал своего приятеля из кафе. И когда мы проходили по Житной улице...»
4: «А кто такой ваш приятель?» — снова прервал Мейзлик. «Он тут у меня не значится».
5: «Поэт Ярослав Нерот», — не без гордости ответил свидетель. «Но от него вы ничего не добьетесь».
4: «Это почему же?» — нахмурился Мейзлик, не желая выпустить из рук даже соломинку.
5: «Потому что он... у него такая поэтическая натура. Когда произошел несчастный случай, он расплакался, как ребенок, и побежал домой. Итак, мы шли по Житной улице. Вдруг откуда-то сзади выскочила машина, мчавшаяся на предельной скорости. Номер машины, извините, не заметил. Я обратил внимание лишь на бешеную скорость и говорю себе: вот!
4: Какого типа была машина?» — прервал его Мейзлик.
5: «Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания», — деловито ответил студент-механик. «Но в марках я, понятно, не разбираюсь».
4: «А какого цвета кузов? Кто сидел в машине? Открытая или лимузин?»
5: «Не знаю», — смущенно ответил свидетель. «Цвет, кажется, черный. Но, в общем, я не заметил, потому что, когда произошло несчастье, я как раз обернулся к приятелю. Смотри, — говорю, — каковы мерзавцы! Сбили человека и даже не остановились!»
4: «Хм!» — недовольно буркнул Мейзлик. «Это, конечно,
5: естественная реакция. Но я бы предпочел, чтобы вы заметили номер машины.
6: Просто удивительно, до чего они наблюдательны, люди. Вам ясно, что виноват шофер. Вы правильно заключаете, что эти люди мерзавцы, а на номер машины вы ноль внимания. Рассуждать умеет каждый. А вот по-деловому наблюдать окружающее...
3: Благодарю вас, господин Кралик. Я вас больше не задерживаю.
2: Через час полицейский номер 141 позвонил у дверей поэта Ярослава Нерода.
6: «Дома?» — ответила хозяйка квартиры. «Спит».
2: Разбуженный поэт испуганно вытаращил заспанные глаза на полицейского.
7: «Что же я такого натворил?»
2: — мелькнуло у него в голове. Полицейскому, наконец, удалось объяснить Нероду, зачем его вызывают в полицию.
8: «Обязательно надо идти»,
3: — недоверчиво осведомился поэт.
8: «Ведь я все равно уже ничего не помню. Ночью я был немного...»
9: «Под мухой», — понимающе сказал полицейский. «Я знаю многих поэтов. Прошу вас одеться. Я подожду».
2: По дороге они разговаривали о кабаках, о жизни вообще, о небесных знамениях и многих других вещах. Только политики были чужды оба. Так, в дружеской и поучительной беседе они дошли до полиции.
4: «Вы поэт Ярослав Нерод?» — спросил Мейзлик. «Вы были очевидцем того, как неизвестный автомобиль сбил Бажену Махачкову».
7: «Да»,
4: — вздохнул поэт.
6: «Можете вы сказать, какая это была машина? Открытая, закрытая, цвет, количество пассажиров, номер?»
2: Поэт усиленно размышлял.
7: «Не знаю», — сказал он. «Я на это не обратил внимания».
6: «Припомните какую-нибудь мелочь, подробность», — настаивал Мейзлик.
7: «Да что вы!» — искренне удивился Нерод. «Я никогда не замечаю подробностей».
6: «Что же вы вообще заметили? Скажите, пожалуйста»,
2: — иронически осведомился Мейзлик.
7: «Так, общее настроение», —
2: неопределенно ответил поэт.
7: «Эту, знаете ли, безлюдную улицу, длинную, предрассветную, и женская фигура на земле».
4: «Постойте!» — вдруг вскочил поэт. «Ведь я написал об этом стихи, когда пришел домой».
2: Он начал рыться в карманах, извлекая оттуда счета, конверты, измятые клочки бумаги.
7: «Это не то, и это не то. Ага, вот оно, кажется».
2: И он погрузился в чтение строчек, написанных на оборотной стороне конверта.
3: «Покажите мне», — снисходительно предложил Мейзлик.
7: «Право, это не из лучших моих стихов», — скромничал поэт. «Но, если хотите, я прочту».
2: Закатив глаза, он начал декламировать нараспев. «Дома в строю темнели сквозь ажур, рассвет уже играл на мандолине, краснело дело, в дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине, повержен в пыль надломленный тюльпан, умолкла страсть, безволие, забвение. О шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки, трагедии, знамения».
7: «Вот и все», — сказал поэт.
3: «Извините».
7: «Что все это значит?»
3: — спросил Мейзлик. «О чем тут, собственно, речь?»
7: «Как о чем?» «О происшествии с машиной», — удивился поэт. «Разве вам непонятно?»
3: «Не совсем», — критически изрек Мейзлик.
6: «Как-то из всего этого я не могу установить, что июля 15-го дня в 4 часа утра на Житной улице автомобиль номер такой-то сбил с ног 60-летнюю нищенку Бажену Махачкову, бывшую в нетрезвом виде. Пострадавшая отправлена в городскую больницу и находится в тяжелом состоянии. Обо всех этих фактах в ваших стихах, насколько я мог заметить, нет ни слова. Да-с!»
7: «Все это... внешние факты, сырая действительность», — сказал поэт, теребя себя за нос. «Поэзия — это свободные сюрреалистические образы, рожденные в подсознании поэта, понимаете? Это те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель. И тогда он поймет.
4: Укоризненно закончил Нерт.
6: «Скажите, пожалуйста!» — воскликнул Мезлик. «Ну ладно, дайте мне этот ваш опус. Спасибо».
4: «Итак, что же тут говорится? Дома в строю темнели сквозь ажур».
7: «Почему в строю? Объясните-ка это». «Житная улица», — безмятежно сказал поэт. «Два ряда домов, понимаете?»
4: «А почему это не обозначает национальный проспект?» — скептически осведомился Мейзлик.
7: «Потому что национальный проспект не такой прямой», — последовал уверенный ответ.
4: «Так дальше. Рассвет уже играл на мандолине. Допустим. Краснела дева.
6: Извиняюсь, откуда же здесь дева?»
7: «Заря»,
4: — лаконически пояснил поэт.
9: «А-а-а! Прошу прощения. В дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине».
7: «Так, видимо, был воспринят мной тот автомобиль», — объяснил поэт.
4: «Он был гоночный?»
7: «Не знаю. Это лишь значит, что он бешено мчался, словно спешил на край света».
4: «Ага, так. В Сингапур, например. Но почему именно в Сингапур, боже мой?» Поэт пожал плечами.
7: «Не знаю. Может быть, потому что там живут малайцы?»
4: «А какое отношение имеют к этому малайцы, а?» Поэт замялся.
7: «Вероятно, машина была коричневого цвета», — задумчиво произнес он. «Что-то коричневое там непременно было. Иначе откуда взялся бы Сингапур?»
4: «Так», — сказал Мейзлик. «Другие свидетели говорили, что авто было синее, темно-красное и черное. Кому же верить?»
7: «Мне», — сказал поэт. «Мой цвет приятнее для глаза».
4: «Повержен в пыль надломленный тюльпан», — читал далее Мейзлик. «Надломленный тюльпан — это, стало быть, пьяная поберушка».
6: «Не мог же я так о ней написать», — с досадой сказал поэт. «Это была женщина, вот и все. Понятно?»
4: «Ага. А это что? О шее лебедя, о грудь, о барабан?»
7: «Свободные ассоциации?»
6: «Покажите», — сказал, наклоняясь, поэт. «О шее лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки.
7: Что бы все это значило?»
4: «Вот и я то же самое спрашиваю», — не без язвительности заметил полицейский чиновник.
7: «Постойте», — размышлял Нерет. «Что-нибудь подсказало мне эти образы. Скажите, вам не кажется, что двойка похожа на лебединую шею? Взгляните». И он написал карандашом двойку.
4: «Ага», — уже не без интереса воскликнул Мейзлик. «Ну, а это грудь».
6: «Да ведь это цифра 3. Она состоит из двух округлостей, не так ли?»
4: «Остаются барабаны палочки», — взволнованно воскликнул полицейский чиновник.
7: «Барабаны палочки», — размышлял Нерет. «Наверное, это пятерка, а? Смотрите». Он написал цифру 5. «Нижний кружок словно барабан, а над ним палочки».
4: «Так», — сказал Мейзлик, выписывая на листке цифру 235. «Вы уверены, что номер авто был 235?»
6: «Номер? Я не заметил никакого номера», — решительно возразил Нерет.
7: «Но что-то такое там было, иначе бы я так не написал.

0: Правильно. Авто было коричневое. Ага, вспомнил поэт. Вот видите, что значит внутренняя реальность. Хотите, я прочту вам 2-3 моих стихотворения? Теперь-то вы их поймете?
1: В другой раз, поспешил ответить полицейский чиновник. Когда у меня опять будет такой случай. Ладно?
2: Мы читали рассказ Карела Чапика «Поэт». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В преддверии 80-летия образования Калининградской области Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором региона Алексеем Беспрозванных. Президент, среди прочего, отметил успешное социально-экономическое развитие области.
2: Хочу поздравить вас, всех калининградцев, с этой датой. Хочу отметить, что благодаря труду и таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать и вам, и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов.
1: Беспрозванных, в свою очередь, подчеркнул, что Калининградская область сохраняет высокие темпы роста и остается привлекательной для внутренних и внешних инвестиций. Следственный комитет завел дело после хищения 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По версии следствия, с сентября прошлого по март текущего года участники организованной группы совершали хищение нефтепродуктов из нефтяных скважин. Похищенное реализовывалось на нефтеперерабатывающие предприятия. Руководитель преступной группы предложил сотруднику МВД взятку в 200 тысяч рублей за беспрепятственный проезд грузового транспорта с похищенными нефтепродуктами. Полицейский сообщил об этом руководству, после чего МВД и ФСБ провели операцию и задокументировали факт взятки, добавили в ведомстве. С начала спецоперации 30 детей вернулись к своим семьям в России. 141 ребенок воссоединился с родными на Украине и в других странах, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка. Еще 4 ребенка ждут воссоединения с близкими на Украине, но из-за регулярных атак ВСУ организовать их выезд пока невозможно. Мария Львова-Белова встретилась с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич. Она попросила Красный Крест помочь в воссоединении родителей из России с детьми, которых ищут в странах Евросоюза. Дроны с красной краской снова атаковали российское посольство в Швеции. На одном из них был муляж взрывного устройства, сообщили в дипмиссии. Посольство расценивает нападение как попытку запугивания его сотрудников. Ответственность за продолжение атак и их последствия ложится на шведскую сторону, отметили в диппредставительстве. За последние 2 года зафиксированы десятки таких случаев. И о погоде. В пятницу в столице на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь и гроза. Днем плюс 18, плюс 20 градусов, ветер северо-западный, умеренный. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мистер Ватсон, это что, роман?
4: Это рассказы.
3: Вы что, читаете рассказы?
4: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
3: Не читал, не читай, не собираюсь читать. В руки не беру.
4: Это же Конан Дойль.
3: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
4: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступлений и...

0: хотите? А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
1: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Все приплыли».
2: Во времена великих открытий на многие карты мира было нанесено огромное количество островов, существование которых впоследствии так и не было подтверждено. Почему так произошло? Кто все перепутал? Откуда взялись так называемые географические объекты-призраки? Оказывается, все очень даже просто. Сами путешественники и заварили всю эту кашу. Они ошибочно принимали айсберги, вулканическую пемзу на воде за реально существующую землю. А попробуй угадать, что это там такое вдалеке на волнах маячит? Растительность всякая, трава, кусты, цветы. Есть? Есть. Птицы гнездятся. А как же? Вон их сколько. Значит, что это такое? Правильно, земля. Именно так и зарождался очередной миф. А самый известный из них – история рифа «Мария Тереза». Кстати, многие из вас хорошо о нем знают. Роман Жюля Верна «Таинственный остров» читали? Вот то-то же, но обо всем по порядку. В 1843 году в южной части Тихого океана, к востоку от Новой Зеландии, китобой по фамилии Табер увидел и открыл ранее никому неизвестный риф. Назвал он его очень красиво – Мария Тереза. В честь своего родного американского города. По другой версии, именно так назывался корабль китобоя – Мария Тереза. Но это не главное. Главное – другое. Новый остров, которого, к слову, не было и в помине, быстренько нанесли на карты. Особенно отличились французы. Они неправильно прочитали фамилию китобоя Табера, переначали ее на свой лад, и на атласе появился остров Табор. А вот теперь возвращаемся к Жюлю Верну. Он настолько уверовал в существование этого острова, что даже описал его в своих произведениях. Бедняга, однако претензий к писателю быть не должно. Ведь риф Табор – плод не только его воображения. Жюля Верна обманули новые, по тем временам, географические карты. Что ж, печально, зато читать интересно. А мы плывем дальше. Географические курьезы можно отыскать в любой точке мира. К примеру, Россия, Ростов-на-Дону. В этом городе есть две улицы, расположенные неподалеку. Улица вертикальная и улица горизонтальная. Но, вопреки логике, они не пересекаются, а идут параллельно друг другу. Вот так. Истории с географией.
3: Бросай якорь. Все, приплыли.
4: Радио «Звезда». Книга на ночь.
5: Артур Конан Дойль. Рассказ «Красный шнурок». Читает Игорь Старосельцев.
6: Холмс, стоя на коленях, с величайшим вниманием разглядывал узлы на красном шнурке, которым разбойники связали леди Брэкенстол. Затем он также внимательно оглядел шнурок в том месте, где он был оборван. Когда они обрывали шнурок, колокольчик на кухне должен был зазвонить очень громко, заметил он. Да, но никто не мог слышать этого звонка. Кухня находится в задней части дома. Но откуда грабители знали, что этого колокольчика никто не услышит? Как они осмелились так сильно дергать за этот шнурок? Совершенно правильно замечено, мистер Холмс. Меня и самого заинтересовал этот вопрос. Несомненно, что Рэндалл знал местоположение и привычки обитателей дома. Он знал, что прислуга уже спит и что звонка на кухне никто не услышит. Рэндалл, по моему мнению, вошел в сговор с кем-то из прислуги. Это совершенно очевидно. Здесь 8 человек прислуги, правда, у всех отличные рекомендации». «Ну, — ответил Холмс, — раз у них у всех хорошая репутация, то нам придется оставить под подозрением горничную, в которую покойный хозяин запустил графином. Но ведь, приведя убийц, Тереза Райт совершила измену по отношению к своей госпоже, которую она, однако, очень любит. Ну да ладно, это неважное обстоятельство в деле. Когда вы поймаете Рэндалла, он, конечно, назовет своего сообщника. Да, Хопкинс, рассказ леди подтверждается всем, что мы видим здесь».
7: Холмс приблизился к французскому окну и отворил его.
6: «Следов нет. Да их и не должно быть. Грунт тверд, как камень. И я вижу, что свечи на камине были зажжены в момент преступления. А то как же, эти свечи горели в то время, как воры орудовали в столовой. Что же они унесли? О, они похитили немного. Ими унесено 6-7 серебряных вещей из буфета. Леди Брэкенстол думает, что они были напуганы смертью сэра Юстаса и поэтому не осмелились ограбить весь дом. Может быть, может быть. И кроме того, я вижу, что они пили здесь вино. Это чтобы успокоить нервы». «Совершенно верно. Я полагаю, что к этим трем стаканам никто не прикасался?» «Никто. Все, и стаканы, и бутылки стоит в том виде, как они их оставили». «Посмотрим». «Ага. Что ж это такое?»
7: Стаканы стояли рядом. Остатки вина были во всех трех, но в одном из них было очень много осадка. Бутылка стояла рядом. Вылили из нее только треть содержимого. Рядом лежала длинная, пропитанная вином пробка. По виду бутылки можно было подумать, что убийцы полакомились очень хорошим и старым вином. Холмс как-то сразу оживился, вялость исчезла, и в его умных глазах опять засверкал огонек. Прежде всего он взял пробку и стал ее внимательно разглядывать.
6: «Как они откупорили бутылку?» — спросил он.
7: Хопкинс указал на полузадвинутый ящик стола, в котором лежали салфетки и большой штопор.
6: «Леди Брэкенстол сказала вам, что они откупорили бутылку этим штопором?»
7: «Нет, она этого не говорила. Разве вы забыли, что она лежала без сознания в то время, как убийцы открывали вино?»
6: «Да, теперь вспомнил. Дело в том, Хопкинс, что бутылка была откупорена не этим штопором, а карманным. Знаете, бывают такие штопоры в перочинных ножах. Длиной этот штопор был приблизительно 1.5 дюйма. Взгляните-ка на пробку. Штопор завинчивали 3 раза подряд, и только после этого пробка была вынута. Продеть ее до конца они не могли. Этим же домашним штопором продеть пробку можно было с первого же раза. Когда вы поймаете Рэндалла, вы найдете у него перочинный нож со штопором».
7: «Великолепно», — произнес Хопкинс.
6: «Но что меня удивляет, так это стакан», — продолжал Холмс. «Неужели леди Брэкенстол своими глазами видела, как эти люди пили?»
7: «Да, она говорит, что видела».
6: «Ну, тогда нечего об этом и толковать. Раз вы говорите так, то и делу конец. Однако, Хопкинс, вы должны признать, что эти 3 стакана презамечательны».
7: «Как? Вы не видите в них ничего замечательного?»
6: «В таком случае оставим этот вопрос в стороне. Может быть, я и ошибаюсь. Я сам признаюсь, что у меня есть слабость находить мудреные объяснения там, где дело обстоит очень просто. Кроме же того, эти стаканы...» «Это может оказаться простой случайностью. Итак, до свидания, Хопкинс. Не думаю, чтобы я мог быть вам полезен. Ваше дело совершенно ясно. Известите меня об аресте Рэндаллов и вообще уведомляйте меня обо всех событиях. Надеюсь, что скоро я поздравлю вас с успешным окончанием дела. Ну, едем, Ватсон. Дома мы нужнее, чем здесь».
7: На обратном пути Холмс вел себя очень странно. По-видимому, его мучили какие-то сомнения, от которых он старался избавиться. Несколько раз он как бы нарочно заговаривал о посторонних предметах для того, чтобы забыть о своих мыслях, но это ему не удавалось, и он снова впадал в задумчивость. Сдвинутые брови, рассеянный взгляд – все свидетельствовало о том, что мыслями Холмс находится все еще там, в большой столовой, где разыгралась ночная трагедия. Наконец, видимо, уже будучи не в состоянии сдерживать себя, Холмс выпрыгнул на платформу и вытащил меня за собой. Наш поезд в эту минуту трогался. Мы стояли на платформе. Вагоны проносились мимо нас, а Холмс сказал мне: «Простите меня, дорогой друг. Может быть, я беспокою вас напрасно? Может быть, я увлекся пустой фантазией? Но, клянусь своей жизнью, Ватсон, я прямо не могу оставить этого дела в его настоящем положении. Вся моя душа протестует против официального объяснения событий. Это объяснение фальшивое. Фальшивое с начала и до конца. Я готов в этом поклясться. Я согласен, что рассказ леди Брэкенстол довольно связанный, и показаний служанки достаточно. По ним дело проясняется до мельчайших деталей. Что я могу противопоставить этому? Только 3 стакана с вином и ничего более. Но я сам виноват в том, что у меня нет фактов. Если бы я расследовал дело беспристрастно, то, конечно, я набрал бы достаточно материала, и нам не пришлось бы возвращаться и начинать все сначала. Садитесь, Ватсон, вот на эту лавочку, подождем поезда, а я тем временем объясню вам это дело. Только умоляю вас об одном. Не думайте, пожалуйста, что мы обязаны верить словам леди Брэкенстол и ее горничной. Эта леди очень красива, но из этого отнюдь не следует, что мы должны безоговорочно ей доверять. Видите ли, в ее рассказе есть такие подробности, которые при ближайшем рассмотрении кажутся подозрительными. Она обвиняет в убийстве Рэндаллов. Они совершили большое ограбление всего 2 недели назад в Сайдингеме. Это дело и внешность грабителей были описаны в газетах. Представьте себе, что леди Брэкенстол нужно было придумать историю грабежа и убийства. В этом случае вполне естественно, что она свалила преступление на Рэндаллов. Ведь сайдингемская история, разумеется, все еще свежа в ее памяти. Но я не особенно верю тому, что сэра Юстаса убили Рэндаллы. Грабители едва ли станут рисковать так скоро. Скорее, они залягут на дно и станут проживать награбленное добро. Кроме того, профессионалы-грабители не заявляются в дом в такой ранний час. И затем, вы помните, грабитель ударил леди Брэкенстол, чтобы помешать ее крику. Таким путем он мог скорее заставить ее закричать во весь дух. Что еще мне сказать вам? Да, вспомнил. Профессионалы никогда не убивают своих жертв без надобности. Убивать сэра Юстаса не было никакой нужды. Их было 3, а он 1, и они с легкостью могли с ним справиться. Странно также, что воры удовлетворились небольшим количеством серебра, в то время как могли ограбить весь дом. И, наконец, люди этого сорта никогда не оставляют бутылку вина недопитой. Разве вас не удивляет все это, Ватсон? Разве все эти подробности не кажутся вам странными и придуманными? Да, пожалуй, нарисованная вами картина кажется неправдоподобной в целом, но если брать все эти подробности порознь, то они окажутся правдоподобными. Самое удивительное, на мой взгляд, это то, что грабители привязали леди Брэкенстон к креслу. Ну, на этот счет у меня другое мнение, Ватсон. Раз они ее не убили, то нужно было ее обезвредить. Для этого-то они ее и связали. Во всяком случае, мне кажется, я вам доказал, что в рассказе леди Брэкенстол не все кажется правдивым. Самое же удивительное заключается в этих стаканах с вином.
8: Что же в них удивительного?
7: Вы хорошо помните эти стаканы?
8: Да, хорошо.
7: Нам сказали, что из этих стаканов пили 3 людей. Похоже ли это на правду?
8: Что же тут неправдоподобного? Вино было во всех 3 стаканах.
7: Совершенно верно. Но осадок был только в 1 стакане. Заметили ли вы? Как вы объясните себе этот факт?
8: Что же тут удивительного? В последнем налитом стакане оказался осадок.
7: Но вы забыли о том, что бутылка была почти что полная, и, несмотря на это, в 2 стаканах осадка нет, а в 3-м есть. Как это объяснить? Объяснений может быть только 2. Первое таково. После того, как были налиты 2 стакана, бутылку сильно встряхнули,
6: и вследствие этого в третий стакан попало много осадка. Но это кажется мне маловероятным. Ну, конечно же, в этом объяснении нет и тени правды.
8: Что же вы предполагаете в таком случае?
6: Я предполагаю, что пили только из двух стаканов, и что остатки вина из них были слиты в третий.
8: Зачем?
6: А затем, чтобы заставить поверить, что вино пили трое людей. Вот по этому-то случаю винные осадки и оказались только в одном стакане. Вы понимаете меня? Я, по крайней мере, убежден, что это так. Но если я правильно объяснил этот маленький фактик, то общая картина совершенно меняется. Заурядная история превращается в замечательное дело. Оказывается, что леди Брэкенстол и ее горничная умышленно врали в своих показаниях. Мы не должны верить ни одному слову этих женщин. У них есть, очевидно, серьезные причины скрывать настоящего преступника. Мы должны производить наше следствие без их помощи. Вот какое дело предстоит нам, Ватсон. А теперь поедем. Поезд подходит.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Красный шнурок».
7: Наше возвращение удивило всех в аббатстве. Стэнли Хопкинс уже уехал. Он отправился с докладом в Скотланд-Ярд. Холмс прошел в столовую, заперся изнутри и предался кропотливому и самому тщательному расследованию. Работал он 2 часа. Сидя в углу столовой, как студент, следящий за своим профессором, я наблюдал за каждым его шагом. Окно, портьеры, ковер, кресло, шнурок — все было по очереди тщательно осмотрено. Труп несчастного баронета уже унесли, но все остальное оставалось на местах. Затем, к моему великому удивлению, Холмс вскарабкался на камин. В нескольких дюймах над его головой висел обрывок красного шнурка, прикрепленный к проволоке. Некоторое время он глядел на этот обрывок, а потом, стараясь до него дотянуться, поставил колено на маленький деревянный карниз, выходивший из стены. Его вытянутая рука оказалась тогда в нескольких дюймах от шнурка. Но теперь Холмс глядел уже не на шнурок, а на деревянный карниз. Спрыгнув, наконец, вниз, Холмс сказал: «Все обстоит благополучно, Ватсон, мы закончили. Это одно из самых замечательных дел в нашей коллекции. Но, боже мой, каким же глупым я был сегодня утром! Я чуть не совершил ошибку, которая могла окончательно скомпрометировать мою репутацию. Ну а теперь надо собрать еще несколько недостающих звеньев в этой цепи».
8: «Итак, вы обнаружили преступников?»
6: «Не преступников, Ватсон, а преступника. Только один, но зато очень страшный человек. Силен как лев. Об этом вы можете судить по силе удара, от которого согнулась кочерга. Ростом 6 футов 3 дюйма, энергичен как белка и обладает замечательной ловкостью в пальцах. Кроме всего этого, он умен и сообразителен. Вся эта интересная история о разбойниках принадлежит ему. Да, Ватсон, это преступление — дело рук просто замечательного человека. И знаете, что открыло мне всю тайну? Этот вот самый красный шнурок.
8: Объясните мне, пожалуйста, как вы до всего этого дошли?»
6: «Я вам сейчас все объясню. Представьте себе, Ватсон, что вы, стоя на полу, захотели бы оторвать вот этот шнурок. Где он, по вашему мнению, оборвался бы?» «Конечно, в том месте, где он прикреплен к проволоке. Но в данном случае он оборвался на 3 дюйма ниже. Почему это произошло?»
7: Я взял в руки конец шнурка, привязанного к креслу, поглядел на него и ответил: «Потому что он перетерт в этом месте».
6: «Совершенно верно. Этот конец кажется перетертым. Этот господин хитер и лукав. Он нарочно растрепал конец шнурка перочинным ножом. Но тот конец шнурка там, на потолке, вовсе не перетерт. Отсюда этого не видно, но если бы вы встали, как я, на камин, то увидели бы, что он срезан ножом. вообще нетрудно угадать, что произошло в данном случае. Этому человеку нужен был шнурок. Оборвать его он боялся, чтобы колокольчик не зазвонил на кухне и не поднял тревоги. Что же он делает? Он вскакивает на камин для того, чтобы подняться повыше, упирается коленом в деревянный карниз, я видел даже отпечаток его колена на пыли, и отрезает шнурок ножом. Я старался достать до шнурка, но не достал, по крайней мере, 3 дюймов. Из этого я заключаю, что он ростом выше меня на 3 дюйма. А взгляните-ка вот на это пятно на сиденье деревянного кресла. Что это такое?
8: Кровь.
6: Несомненно, кровь. И уже одно это обстоятельство доказывает, что история леди Брэкенстол — сплошная ложь. Если бы она сидела связанной в кресле в то время, как совершалось преступление, этого пятна бы здесь не было. Нет, Ватсон, она была посажена в это кресло уже после смерти своего мужа. Я готов держать пари, что мы найдем такое же пятно на ее черном платье. Да, Ватсон, мы еще не дожили до нашего Ватерлоо. Это дело мое Маренго. Оно началось поражением и кончается победой. Теперь мне нужно поговорить с этой Терезой. Мы должны быть с ней осторожны, иначе мы не добьемся от нее нужных нам сведений. Суровая австралийка оказалась очень интересной особой. Молчаливая, подозрительная, нелюбезная, она долго не поддавалась Холмсу, но под конец растаяла. Своей ненависти к покойному хозяину она и не думала скрывать. «Да, сэр, это правда. Однажды он швырнул в меня графином. Он обозвал как-то при мне леди нехорошим словом, и я ему и сказала, что он не посмел бы так ругаться, если бы ее брат был здесь. Тогда он рассердился и запустил в меня графином. Да это что? Бросал бы он меня хоть 10 графинов, я не сердилась бы, лишь бы он оставил в покое мою птичку. Он сильно ее мучил, сэр. Она гордая, никому не жаловалась, даже мне не говорила всего, что он с нею делал. Вот хоть нынче утром вы видели красные пятна на руках? Я знаю, откуда эти пятна. Это он колол ее булавкой от шляпы. Злобный он был дьявол. Прости меня, Господи, что я говорю так о покойнике. Но только если черти по земле ходят, то он этот самый черт и был. А уж каким любезным он прикинулся, когда мы его встретили 1.5 года тому назад. И какими же тяжелыми выдались для нас с госпожой эти 1.5 года. Каждый месяц за год показался. Она-то в первый раз приехала в Лондон. Это было ее первое путешествие. Прежде она никогда с родины не уезжала. Покорил он ее своим титулом да деньгами, да этими своими фальшивыми лондонскими ухватками. Пускай она согрешила, выйдя замуж, но она этот свой грех искупила, как ни одна женщина в свете не искупала. Вы спрашиваете, сэр, в каком месяце мы с ним встретились? Как вам сказать? Это было вскоре после нашего приезда в Лондон. Приехали мы в июне, но, стало быть, она познакомилась с ним в июле. Обвенчались они в январе прошлого года. Точно так, сэр, госпожа сейчас у себя в будуаре. Она, конечно, вас примет, только вы ее не очень расспрашиваете, а то она, бедняжка, очень уж натерпелась. Леди Брэкенстол лежала на том же диване, но казалась веселее, чем вчера. Горничная вошла вместе с нами и тотчас же начала прикладывать к пострадавшему глазу хозяйки компресс из уксуса. «Надеюсь, — сказала леди Мэри, — что вы пришли не с тем, чтобы снова меня допрашивать». «О, нет! — ответил Холмс любезнейшим тоном. — Я не буду вас напрасно беспокоить, леди Брэкенстол. Я не хочу ничего, кроме того, как устроить ваши дела. Вы и так слишком много страдали, чтобы еще я подвергал вас новым испытаниям. Если вы будете смотреть на меня как на друга и доверитесь мне, то я сумею оправдать ваше доверие». «Чего же вы от меня хотите? Чтобы вы сказали мне всю правду?» «Мистер Холмс, леди Брэкенстол, это не годится. Надеюсь, вы хотя бы немного слышали обо мне. Я готов поставить что угодно и стою на том, что ваш рассказ о преступлении — сплошная выдумка». Обе женщины, госпожа и служанка, глядели на Холмса бледные и перепуганные. «Ах, вы бесстыдник!» — воскликнула наконец Тереза. «Как вы смеете говорить, что моя госпожа лжет? Холмс встал. «Итак, вы ничего мне не скажете?» — спросил он. «Я сказала вам все. Подумайте хорошенько, леди Брекенстол. Не лучше ли вам быть со мной откровенной?» По хорошенькому личику леди Мэри что-то пробежало, но затем оно снова сделалось непроницаемым, как маска. «Я вам сказала все, что знаю», — повторила она. Холмс взял шляпу и пожал плечами. «Мне очень жаль», — произнес он и вышел. В парке был пруд, и к нему-то и направился мой друг. Пруд оказался замерзшим, и только в середине него была сделана небольшая прорубь, по которой плавал одинокий лебедь. Холмс долго глядел на прорубь и на лебедя, а затем последовал к воротам. Войдя в сторожку, он набросал небольшое письмо Стэнли Хопкинсу и вручил его привратнику. «Может быть, это и ошибка», — сказал он, — «но мы должны что-нибудь сделать для нашего друга Хопкинса. И притом надо же чем-нибудь оправдать этот наш второй визит в аббатство. Посвящать его, однако, в свои секреты я пока что не хочу. Теперь, Ватсон, нам надо ехать. Знаете куда? Мы с вами поедем в главную контору пароходства Аделаида Саутгемптон. Если не ошибаюсь, оно находится в самом конце улицы Пэл-Мэл. Это вторая пароходная линия, соединяющая Южную Австралию с Англией.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Красный шнурок». Читает Игорь Старосельцев.
2: Мы приехали в контору. Холмс послал визитную карточку директору и немедленно же был принят. Нужные ему сведения он получил очень быстро, ведь в июне 1895 года только один из пароходов компании прибыл в Англию. Это был самый большой и самый лучший из пароходов, который назывался «Гибралтарская скала». В списке пассажиров значились мисс Фрейзер и ее горничная. В настоящую минуту этот пароход находился на пути в Австралию, где-то к югу от Суэцкого канала. Офицеры на пароходе были те же самые, что и в 1895 году. Первый офицер «Гибралтарской скалы», мистер Джек Крокер, был произведен в капитаны, и ему поручен новый пароход компании «Северная звезда». Этот пароход сейчас в Англии, но через два дня отправляется из Саутгемптона в Австралию. Мистер Крокер все это время жил в Сайдингеме, но сегодня он, по всей вероятности, в Лондоне и приедет в контору за инструкциями. Если мистер Холмс хочет подождать, то он увидит мистера Крокера здесь. Но мистер Холмс, как оказалось, не хотел ждать мистера Крокера. Он только хотел узнать от директора побольше подробностей об его личности. Директор дал о мистере Крокере самые лучшие отзывы. «О, это прекрасный офицер! Лучшего у нас просто нет! В смысле исполнительности я положительно не могу его сравнить ни с кем. Вот, говорят, на суше он ведет себя не всегда ровно, у него бешеный характер, он горяч и вспыльчив. Но, несмотря на все эти недостатки, все согласны с тем, что Крокер благороден, честен и добр». Получив все эти сведения, Холмс простился с директором пароходной компании и отправился в Скотланд-Ярд. Но вместо того, чтобы войти туда, он остался сидеть в кэбе и просидел таким образом долго, с нахмуренными бровями, погруженный в глубокую задумчивость. В конце концов он так и не вышел из экипажа, а велел извозчику ехать в Чаринг-Кросс. Там мы остановились около почтово-телеграфного отделения. Холмс отправил кому-то телеграмму, и после этого мы отправились, наконец, домой, на Бейкер-стрит. Когда мы вошли к себе в столовую, Холмс произнес: «Нет, я положительно не смог решиться на это, Ватсон. Если бы я взял ордер на арест, никакая сила в мире не смогла бы его спасти. Раза два в течение моей карьеры я ясно осознавал, что я причинял обществу куда больше вреда арестом преступника, чем сам преступник своим преступлением. Так что теперь я научился быть осторожным. Я считаю более благородным обмануть английские законы, нежели свою совесть. Но прежде чем окончательно решиться на этот обман, мы должны еще кое-что узнать». Еще до наступления вечера к нам заехал Стэнли Хопкинс. «Я считаю вас прямо-таки волшебником, мистер Холмс», — сказал он. «В вас есть какая-то сверхъестественная сила. Скажите, пожалуйста, каким образом вы узнали, что украденное серебро затоплено в пруду парка? Я этого не знал. Но ведь вы написали мне, чтобы я обыскал пруд. И вы нашли там серебро?» «Да, нашел. Я очень рад, что мне удалось вам помочь». «Да вы мне совсем не помогли. Вы только еще больше запутали это трудное дело. Да что же это за воры такие? Они воруют вещи для того, чтобы швырнуть их в пруд». «Да, поведение воров немножко эксцентрично. Я, видите ли, руководствовался той идеей, что серебро было похищено лицами, которые в нем совсем не нуждались. Это серебро было похищено только для отвода глаз, как говорится. А если это так, то, конечно, вор постарался как можно скорее избавиться от него». «Я это понимаю, но как у вас вообще возникла такая идея?»
3: «Ну, я просто решил, что такое предположение возможно. Воры вылезли из французского окна, а прямо перед их носом замерзший пруд, а в середине его соблазнительная прорубь. Разве это неудачная идея — скрыть похищенное серебро в проруби?»
2: «А-а-а!
3: понимаю. Прорубь как место хранения похищенных вещей. Да, это было возможно, — воскликнул Стэнли Хопкинс. Да, теперь я понимаю все. Было еще рано. Ворам могли встретиться люди, которые бы увидели серебро. И вот они бросили его в пруд, чтобы достать попозже. Великолепно, мистер Холмс. Это лучше, чем ваша теория отвода глаз. То-то вот и есть. Вы, Хопкинс, придумали отличную теорию. Я думаю, что ошибался во взгляде на это дело. Единственная моя заслуга заключается в том, что я нашел серебро.
4: Да, сэр, это ваша заслуга. Вот я — другое дело. Меня постигло горькое разочарование.
3: Разочарование? Почему же, Хопкинс?
4: А потому, мистер Холмс, что три Рэндалла арестованы сегодня утром в Нью-Йорке.
3: Боже мой, Хопкинс, это скверно. Если они арестованы в Нью-Йорке, то, разумеется, они не могли совершить преступление в Кенте.
4: Да, в этом деле, мистер Холмс, есть нечто роковое, нечто в высшей степени роковое. Я думаю, что существуют и другие тройные шайки, кроме этих Рэндаллов. Наверное, одна из таких шаек, еще неизвестных полиции, и убила сэра Юстаса.
3: Верно, Хопкинс, это вполне возможно. Как, разве вы уже уезжаете?
4: Да, мистер Холмс, я не успокоюсь до тех пор, пока не распутаю это дело. Может быть, вы подскажете мне что-нибудь?
3: Да ведь я вам уже подсказал.
4: Что такое?
3: Да насчет отвода глаз.
4: Да зачем понадобился этот отвод глаз?
3: Ну, это вы сами решайте. Я вам только дал идею. Может быть, вы и отроете что-нибудь в этом направлении? Вы не останетесь на обед, нет? Ну, так до свидания. Уведомляйте меня, пожалуйста, о ходе дела.
2: Мы пообедали, стол был убран. Холмс все это время ни слова не говорил о деле. Он уселся у камина и грел ноги, покуривая трубку. Вдруг он взглянул на часы.
3: «Я жду развязки, Ватсон», — сказал он.
2: «Когда?»
3: «Теперь, через несколько минут, по всей вероятности».
2: «Вы меня осуждаете за мое поведение со Стэнли Хопкинсом?»
3: «Отнюдь нет. Вы лучше знаете, как поступать».
2: «Это разумный ответ, Ватсон. Знаете ли, как надо смотреть на это дело?»
3: «Вот как. Все, что знаю я знаю неофициально. А Стэнли Хопкинс — чиновник. Он не имеет права рассуждать в данном случае, а я... Почему бы мне не порассуждать? Он должен докладывать обо всем начальству. Поступая иначе, он нарушает присягу. А мне это дело представляется сомнительным, очень сомнительным. Я должен сперва выяснить все, а уж только потом я буду действовать и поступлю так, как хочу».
2: «Когда же произойдет развязка?»
3: «Время настало. Сейчас вы будете присутствовать при последней сцене этой маленькой, но замечательной драмы».
2: На лестнице раздались шаги. Дверь отворилась, и в комнату вошел красавец-мужчина. Это был очень высокий молодой человек со светлыми усами, голубоглазый, загорелый. Твердый и легкий шаг свидетельствовал об энергии и силе. Затворив за собою дверь, он стоял, сжав кулаки и тяжело дыша. Видимо, он очень волновался.
1: Радио «Звезда». Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Красный шнурок».
3: Садитесь, пожалуйста, капитан Крокер. Вы получили мою телеграмму?
2: Наш гость опустился в кресло и вопросительно взглянул на Холмса.
4: «Я получил вашу телеграмму и прибыл в назначенный час. Я слышал, что вы были в нашей конторе. Увильнуть от свидания с вами я не мог. Я готов к самому худшему. Скажите, что вы собираетесь со мной сделать? Арестовать меня? Договорите же, нельзя так играть человеком. Вы играете мною, как кошка мышью».
3: «Дайте ему сигару, Ватсон», — произнес Холмс. «Попробуйте-ка эту сигару, капитан Крокер, и прошу вас не нервничать. Я не сидел бы здесь с вами, если бы считал вас заурядным преступником. Будьте в этом уверены. Будьте только откровенны со мною, я могу быть вам полезен. Но другое дело, если вы станете хитрить. Тогда пощады не ждите».
4: «Чего же вы от меня хотите?»
3: «Я хочу, чтобы вы рассказали мне всю правду о том, что произошло прошлой ночью в аббатстве Грейндж. Слышите ли вы меня? Я хочу знать всю правду. Вы должны рассказать все, решительно все, ни о чем не умалчивая. Я знаю уже многое. Если вы солжете, я узнаю это, и тогда я дам свисток. Сюда явится полиция, и я буду бессилен спасти вас».
4: Моряк подумал с минуту, а потом хлопнул себя по колену. «Ладно, попробую», — воскликнул он. «Я верю тому, что вы честный человек и что вы сдержите слово. Я расскажу вам всю эту историю. Но прежде всего я должен вас предупредить о следующем. Себя лично я не жалею и ничего не боюсь. Если бы мне предложили повторить это дело, я бы, не колеблясь, повторил его и не раскаивался бы. Будь проклят этот зверь! Если бы он имел несколько жизней, я все равно убил бы его. За кого я боюсь? Так это за Мэри. Мэри Фрейзер. Ни за что я не назову ее тем проклятым именем. Мне страшно даже подумать, что ее тоже впутают в это дело. Я, человек никого и ничего не боящийся, дрожу при мысли о том, что имя этой женщины будет опозорено. И однако... «Однако, что же мне делать? Я не сделал ничего плохого». «Да вот лучше слушайте, господа, и ответьте, как поступили бы вы, если бы находились в моем положении?» «Начну я немного издалека. Вы, по-видимому, знаете все, значит, вы должны знать и то, что впервые мы встретились с ней на пароходе «Гибралтарская скала». Она ехала из Австралии в Англию, а я занимал на этом пароходе должность старшего офицера. Я влюбился в нее, влюбился страстно и безумно. С тех пор другие женщины для меня не существуют. Мы познакомились, и я привязывался к ней с каждым днем все больше и больше. Мне стыдно признаться в этом, но иногда, стоя на ночной вахте, я становился на колени и целовал пол палубы, по которой она ходила. Моей невестой она, однако, не стала. Она даже не кокетничала со мной. Я не могу ее ни в чем упрекнуть. Она держала себя со мной честно. Когда мы, наконец, расстались, она была по-прежнему свободна, но я потерял свою свободу навеки. Вернувшись на следующий год из плавания, я узнал о том, что она вышла замуж. Ну, и что же? Я не имел права претендовать ни на что. Она имела право выходить замуж за кого угодно. У ее мужа были титулы, деньги. Прекрасно! Я был рад за нее. Она, эта прекрасная, чудная женщина, была рождена для богатства и роскоши. Я вовсе не расстраивался из-за ее замужества, ведь я вовсе не так уж себелюбив. Напротив, я радовался ее удаче. Что было бы с нею, если бы она вышла замуж за моряка, у которого нет ни гроша в кармане? Я, господа, любил и люблю Мэри Фрейзер. О новой встрече с нею я и не думал. Это вышло случайно. Меня назначили капитаном на новый пароход, который еще не был спущен на воду. По этому случаю мне дали отпуск на 2 месяца, который я провел у своих родственников в Сайдингеме. Однажды, гуляя за городом, я встретил Терезу Райт, ее старую служанку. Тереза мне и рассказала о ее жизни. «Клянусь вам, джентльмены, я чуть не сошел с ума». Этот пьяный сукин сын осмеливался бить женщину. И какую женщину? Он недостоин был быть даже ее лакеем, а не то что мужем. Я встретил Терезу еще раз, а потом я встретил и саму Мэри. Встреча эта повторилась, и она мне сказала, что не желает меня больше видеть. Но на днях меня уведомили, что через неделю мне надо будет ехать в Австралию, и я решил перед отъездом встретиться с Мэри еще раз. С Терезой мы всегда были в приятельских отношениях.
3: Я люблю старуху за то, что она любит Мэри и ненавидит этого негодяя. От Терезы я и узнал расположение комнат. Мэри имела привычку читать по вечерам в своем маленьком будуаре на нижнем этаже. Ночью я пробрался к окну и постучал в стекло. Сперва она не хотела открывать мне, но потом отворила. О, теперь я знаю, что она меня любит. Она не захотела, чтобы я замерз около окна. Отворив окно, она шепнула мне, чтобы я шел к другому, к большому окну. Окно это было отворено, и я проник в столовую. Она начала рассказывать мне о своей жизни, и кровь во мне снова закипела, и я начал проклинать животное, которое истязало мою любимую женщину. Да, джентльмены, мы стояли с ней у окна и разговаривали самым невинным образом, без каких-либо намеков на что-то большее. И вдруг этот человек, как безумный, врывается в столовую, обзывает ее гадкими словами, хуже обозвать женщину нельзя, и бьет ее палкой по лицу. Я бросился к камину, схватил кочергу, и между нами завязалась схватка. Поглядите-ка на мою правую руку. Это он ударил меня палкой. Ну а затем настал мой черед. Я его расшиб вдребезги, как гнилую тыкву. Вы думаете, что я жалею об этом? Ни капельки. Во-первых, у нас шел бой не на жизнь, а на смерть. Мне нужно было его убить, а иначе бы я сам пропал. Но я думал не о себе, а о ней. Не мог же я оставить ее во власти этого полоумного человека. Он бы ее убил. Вот как я убил Брэкенстола. И разве я был неправ? Поставьте себя, джентльмены, на мое место и скажите, как бы вы поступили? Когда он ударил Мэри, она закричала. Крик услышала Тереза и прибежала в столовую. На столе была бутылка вина. Я откупорил ее и влил немного вина в рот Мэри. Она была почти без памяти, так сильно он ее ударил. А потом я выпил вина и сам. Тереза была спокойна, и мы с нею придумали историю о разбойниках. Тереза стала втолковывать Мэри, как она должна говорить с полицией, а я влез на камин и срезал шнурок. Затем я привязал Мэри к креслу и для отвода глаз растрепал конец шнурка. Это было нужно, чтобы никому не показалось подозрительным, что воры забрались на камин и срезали шнурок. Кроме того, я захватил с собой столовое серебро. Тоже, чтобы заставить полицию думать, будто преступление совершено с целью грабежа. Уходя, я сказал Мэри и Терезе, чтобы они поднимали тревогу не ранее 15 минут после моего ухода. Серебро я бросил в пруд и отправился затем в Сайдингем. Идя домой, я чувствовал себя так, как будто бы сделал очень доброе дело. Я вам рассказал правду, мистер Холмс, всю правду, и это будет стоить мне жизни». Холмс несколько минут молчал, куря свою любимую трубку, а потом, походив по комнате, приблизился к Крокеру и пожал ему руку. «Знаете ли, что я думаю?» — сказал он. «Я думаю, что вы сказали мне всю правду. Догадаться об этом, впрочем, нетрудно, потому что я знал все это еще до вас. Только моряк или акробат мог добраться до шнурка, упершись коленом в стенной карниз». Ну а что касается узлов на красном шнурке, то для меня не было сомнений, что их мог сделать только моряк. Я рассуждал так. Эта леди знакома с моряками, но где же и когда она могла познакомиться с ними? Разумеется, это случилось, когда она ехала с родины, в Лондон. Я считал, что убийца принадлежит к интеллигенции. Она старалась всеми силами покрыть вас. Значит, она вас любит. Вы понимаете, почему мне так легко удалось отыскать вас? Я напал на верный след.
5: А я думал, что полиция ни за что не разберется в этом деле.
3: Да полиция и не разобралась, и никогда не разберется. Так я полагаю, по крайней мере. Ну а теперь, капитан Крокер, слушайте. Это очень серьезно. Я охотно признаю, что вы вели себя в этой истории так, как должен вести себя всякий честный и порядочный человек. Я даже убежден, что вас признают невиновным. вы убили человека, защищая свою собственную жизнь. Но решить этот вопрос – дело присяжных заседателей. Я, капитан Крокер, очень люблю и уважаю вас. Мне не хотелось бы впутывать вас в это дело. Я даю вам 24 часа сроку. Бегите, вам никто не помешает.
5: А потом все это будет раскрыто?
3: Конечно.
5: Моряк даже покраснел от гнева. Как вы осмеливаетесь делать мне такие предложения? Законы я знаю. Я знаю, что Мэри будут судить как мою сообщницу. Неужели вы думаете, что я способен улизнуть и оставить ее одну расхлебывать эту кашу? Нет, сэр, этого не будет. Я попрошу вас о другом, мистер Холмс. Устройте так, чтобы ответственность за это дело понес я один. Меня пусть хоть казнят. Только бы мою бедную Мэри оставили в покое.
3: Холмс второй раз пожал руку гостя. «Я вас испытал, капитан. В вас нет ни капельки фальши. Ну что же, я беру на себя нравственную ответственность за случившееся. И кроме того, я сделал Хопкинсу намек. Если он им не воспользуется, то я тут ни при чем. Мы проведем ваше дело, капитан Крокер, по всем законным формам. Вы подсудимый. А вы, Ватсон, будете исполнять должность присяжных заседателей. К вам эта роль идет как нельзя более. Я буду судьей. Господа присяжные, вы услышали показания подсудимого. Признаете ли вы его виновным или невиновным?»
5: «Невиновен, милорд», — ответил я.
3: «Вокс попули, вокс дей. Глаз народа, глаз Божий», — произнес Холмс. «Вы оправданы, капитан Крокер. Так как за вами нет никаких других прегрешений, то можете считать себя свободным. Через год вы вернетесь к этой женщине, и пусть ваше и ее будущее оправдает тот приговор, который мы с Ватсоном только что вынесли».
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Красный шнурок».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Семьдесят пять ударов в минуту, 4500 в час. За сутки сердце взрослого человека совершает более 100 000 сокращений. За 75 лет набегает почти 3 миллиарда. Так работает наш биологический секундомер.
0: Человек и время.
1: До какого-то момента мы об этом не задумываемся. Но однажды приходит пора признать. В пожилом возрасте люди становятся другими. На лице появляются морщины, волосы седеют. Чем больше мы ходим, тем больше становится размер стопы. Позвоночник, напротив, сжимается, а значит, уменьшается рост. Так дает о себе знать невидимая, но вполне ощутимая гравитация. Можно ли преодолеть ее влияние? Несомненно. Чтобы вернуть потерянные 4-5 сантиметров, достаточно отправиться в космос. Но самые удивительные вещи гравитация творит с носом и ушами. Несмотря на весьма небольшие размеры и крепкий внешний вид, со временем они немного вытягиваются в сторону поверхности Земли. Слышать такое не слишком приятно, но процесс этот долгий, занимает годы, так что не переживайте. А вот хорошие новости. Чем дольше мы живем, тем меньше у нас шансов подхватить простуду. За годы иммунная система успевает познакомиться с большинством вирусов и защищает нас намного лучше, чем в молодости. А еще в зрелом возрасте усиливается желание проявлять заботу о близких. Считается, что это полезно для сердца, для того самого встроенного в нас секундомера. Пусть считает секунды. Много их не бывает.
0: Человек и время. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Ты не представляешь, он мне такие турусы на колесах разводить начал. Я был в шоке.
3: Не ты первый, не ты последний.
4: Разводить турусы на колесах, говорить чепуху, измышлять сложные со множеством подробностей небылицы.
2: Турусы чаще всего разводят, но можно их и наговорить, накрутить или даже подпустить. Какой вариант этого выражения не возьми, смысл не меняется. Что же это за таинственные турусы, да еще и на колесах? Оказывается, туруса – это деревянная осадная башня, обтянутая звериными шкурами. Придумали их еще древние римляне, но на Руси они стали известны благодаря татаро-монголам. Внутри башни располагался отряд воинов. Туруса приближалась к стене осажденной крепости вплотную. Воины по лестницам внутри башни быстро влезали на ее верх, а оттуда с помощью перекидного моста перебирались на крепостную стену. По одному из предположений, современный смысл этого словосочетания объясняется тем, что осада крепости в древности была длительным, иногда многомесячным мероприятием. Долгое планирование, много разговоров, тяжелые и скучные работы по постройке этих самых турус и прочих осадных машин. Часто в наступающем войске возникало недовольство командирами, которые вместо решительного боя наскоком разводят туруса на колесах, то есть обрекают бойцов на долгую утомительную осаду. По другой версии, рассказы об осадах с использованием турус передавались из уст в уста и часто обрастали выдумками и новыми подробностями. Так мы с давних пор все и разводим. Турусы на колесах. Все и разводим.
0: Не в бровь, а в глаз. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма русского прозаика Дмитрия Васильевича Григоровича молодому писателю Антону Павловичу Чехову. 25 марта 1886 года, Санкт-Петербург. Я читаю все, что подписано Чеханте, хотя внутренне сержусь на человека, который так мало себя ценит, что считает нужным прибегать к псевдониму.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Правительство выделит Белгородской области дополнительно более 800 миллионов рублей на закупку энергооборудования. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил Михаил Мишустин.
2: Для чего в текущем году уже выделили Белгородской области около 500 миллионов рублей, которые пошли на закупку генераторов. Сегодня такие цели направим еще 830 миллионов рублей, чтобы там могли дополнительно приобрести оборудование и сформировать резерв источников электроснабжения. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу света и тепла в многоквартирные дома, в школы, в детские садики, больницы, поликлиники. Также в другие социально значимые организации.
1: Мишустин также призвал Министерство энергетики оперативно довести финансирование до Белгородской области, чтобы там своевременно обеспечивалась поддержка качества жизни людей. Следственный комитет России возбудил дело о теракте по факту атаки украинского дрона на белорусский туристический автобус в Брянской области, сообщили в ведомстве. По данным следствия, автобус находился на стоянке в районе села Красный Камень, когда его атаковал дрон. Пострадали 3 человека, граждане Белоруссии. Как сообщил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук, белорусских граждан из автобуса уже перевезли в Гомельскую область. 6 россиян разместили в пунктах временного пребывания. Имеющихся данных расследования подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» уже достаточно для прекращения военной помощи Украине. Об этом заявил сопредседатель самой популярной в Германии партии АДГ Тина Хрупала. По его словам, атака на критически важную для немецкой промышленности инфраструктуру должна быть, цитата, «тщательно и безоговорочно расследована», а виновные привлечены к ответственности. Напомню, Генеральная прокуратура ФРГ ранее уже подтвердила обвинение гражданина Украины по делу о подрыве «Северных потоков». Следствие утверждает, что группа фигурантов прибыла в Германию по поддельным документам, арендовала яхту и доставила взрывчатку в район острова Борнхольм. Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они создают фейковые сайты, якобы демонстрирующие информацию об атаках беспилотников и ближайших укрытиях. Аферисты предлагают россиянам подключить уведомления. Для этого нужно ввести код, после чего человеку приходит сообщение о взломе личного кабинета госсервиса и просьба перезвонить на выделенную линию поддержки. Во время разговора мошенники используют привычные сценарии, сообщают о финансировании запрещенных организаций или необходимости срочно защитить сбережения. И коротко о погоде. В пятницу в столице на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно гроза, днем 18-20 градусов тепла. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени – яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей.
3: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

словарь современного города. Р. Реклама. Она назойлива, но полезна. Она раздражает, но часто помогает сделать правильный выбор. Логотипы на машинах – реклама. Упаковка продуктов

реклама. Три полоски или галка на кроссовках – тоже реклама. Реклама и рекламация – слова-родственники. Они пришли к нам из латыни и восходят к единому корню – звать, выкрикивать. Глашатые и зазывалы, хорошо нам известные из художественной литературы, это и есть первая, самая примитивная форма рекламы. Что было потом? В средние века, когда появился печатный станок, объявления самого разного свойства стали публиковать в газетах и вывешивать на улицах. Затем реклама удачно соединилась с фотографией, кинематографом, радио и телевидением. Но в последнее десятилетие она захватила интернет. В современном мире понять, где реклама, а где не реклама, уже довольно трудно. Вот яркая вывеска на магазине. Это указатель для постоянного покупателя или реклама для тех, кто сюда еще не заглядывал? А зачем столичному транспорту придумали единый знак? Чтобы пассажир не перепутал автобус с грузовиком? Да вряд ли. Наверняка же, чтобы показать всему миру, вот какие мы молодцы, можем. Лучшая реклама города – это сам город. Ухоженные улицы и аккуратные дворы, просторные парки и отремонтированные подъезды. Город-сказка, город-мечта. И да, в нем есть реклама. Но такая, которая не отвлекает водителя от дороги, не светит прямо в окна домов, не оккупирует почтовые ящики. О, простите, что-то пришло. Ага. Это распродажа в соседнем магазине. Получаю от них сообщение, когда прохожу мимо. А вы что, не знали, что реклама бывает и такой?

0: Словарь современного города. История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма Максима Горького Антону Павловичу Чехову. 22 января 1900 года, Нижний Новгород. По-моему, ужасно глупо называть человека гением. Совершенно непонятно, что такое гений. Гораздо проще и яснее говорить «Лев Толстой». Это и кратко, и совершенно оригинально, то есть решительно ни на что не похоже, и при том как-то сильно, особенно сильно. Приятно чувствовать себя тоже человеком и сознавать, что человек может быть Львом Толстым. Максим Горький.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Жизнь замечательных людей. Ермак. Фрагмент из книги Сергея Михеенкова читает Игорь Старосельцев.
4: Многое в истории сибирского похода Ермака со товарищи остается неизвестным, смутным, былинно-песенным. Для обывателя и простого читателя достаточно и былины, легенды. Для более взыскательного ума – нет. Поэтому по возможности постараемся изложить все наиболее правдивые версии. История вообще многомерна. Какой аршин к ней не приложи, все не то. Мы так и не решили определенно, кто таков Ермак, каких корней, обычаев и какого воспитания. Одно доподлинно известно – казак. Итак, Ермакова станица выступила за пределы строгановских владений. Впереди были Уральские перевалы и Сибирь. Сколько же сабель насчитывало войско Ермака? Но и здесь существует несколько версий. К примеру, строгановские летописи преподносят невероятно большую цифру. То ли чтобы преувеличить свое участие в успешном походе, ведь летопись составлялась задним числом, когда поход казаков был оценен Москвой, и добрая молва о подвиге Ермака разносилась под гусельный звон по всей русской земле. То ли цель была более земная, купеческая. Поиметь от сибирского взятия, оправдать свои корыстные претензии –

0: Ведь егда возвратитеся, на ком те припасы по цене взяти, и кто отдаст, точно или с лихвой. Максим Яковлевич отомкнул свои амбары, прося у них, у казаков, кабалы, не иначе. Строгановы прекрасно понимали, что многие из похода не вернутся. Но вернуть надобно цену, взятого и ими. Вот откуда появилась в строгановских расчетах и цифра 5000, которой купцы и промышленники определили совокупное войско Ермака. В это количество входили и 450-500 ермаковцев, которых атаман привел с Яика. К Ермаку пристали казаки, находившиеся на службе у солепромышленников, а также беглые люди с Волги, из Рязанских, Вологодских и других земель, которые искали своей доли здесь, где их не могли достать прежние владельцы и господа. Среди бумаг посольского приказа сохранилось описание «пути в Сибирь», составленное со слов ермаковцев. «Из Чусовой реки в Серебряную реку, а Серебряная река пришла от сибирской страны в Чусовую реку с правой стороны и Серебряную рекою вверх же, а с Серебряной реки шли до реки Баранчука волоком и суды на себе волочили, а рекою Баранчуком вниз в реку Тагил, а Тагилом рекою на низ же в Туру реку». Прошли десятилетия. Русские укрепились в Сибири, на больших реках заложили остроги, построили города, обнесли их прочными крепостными стенами, привели к покорности местные племена, собирали ясак. В городах тех, в Тобольске, в Тюмени, в Енисейске, служили казаками Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. Их товарищи и артельщики гнали свои кочи и струги к Студеному морю и по Амуру, исследуя край земли. А на уральских перевалах, в руслах реки Серебрянки, еще будут догнивать суды Ермаковы. Кунгурский летописец почти былинно уточнит: «И те старые суда, где они лежат, сквозь их дна деревья проросли». Тяжелым оказался перевал через камень. Большие строги ермаковцам пришлось бросить. Около 2 месяцев волокли они более легкие свои суда, переносили на руках припасы. Никто из исследователей не упоминает о том, были ли у них кони. С одной стороны, поход намечался по рекам, на стругах и легких лодках. С другой, как казаку без коня? Скорее всего, кони все же были. Они и помогли станице сравнительно быстро добраться до истоков рек по ту сторону хребта. Те реки текли, напитываясь из приточных ручьев и болот в Сибирь. С каждой преодоленной верстой воды становились глубже, просторнее берега. И вскоре казаки распустили парус. Руслан Григорьевич Скрынников, скрупулезно и подробно исследовавший Ермаков путь в Сибирь, пишет, что наиболее трудной работой стало для казаков преодоление Волока, особенно при уральской части. Путь вверх, к перевалу. Достигнув его, расположились на привал. Можно предположить, что в это время ермаковцам было не до отдыха. Перетаскивали оставленные внизу припасы, несли караульную службу, опасаясь возможного нападения сибирских людей, сооружали городок земляной. Это сооружение, привычное для казаков, должно было сослужить 2 службы. Помочь в отражении возможного нападения, а затем, когда они его оставят, служить ориентиром для возвращения, а также для царских воевод, которые пойдут по пути первопроходцев. Назвали земляной городок Ермаковым Какуем. Задумаемся. В русской топонимике слово «какуй» означает малопригодное песчаное пустынное место. Но есть и другое значение. место высокое, сторожевое, удобное для кругового наблюдения за окрестностью. Отсюда и производный глагол «куковать», «кукую», «сторожу», «дежурю», «маюсь», «жду». Как правило, такое место выбирали на пустынном холме, где растительность не мешала глазу. В древнерусском языке такой холм называли «гледень», «глядень». А ждали казаки Ермака возможного нападения. В первую очередь мог спохватиться Алей, увлекшийся грабежами в Пермском крае, погнаться за отрядом, сообразив, что казаки его обманули, попытаться настигнуть их в пути, а лучше всего на стоянке. Могли напасть и местные князья, послушно ходившие под рукой хана Кучума. Далее Руслан Григорьевич Скрынников пишет: «Журавлик впадает в Баранчук, Баранчук в Тагил, а Тагил в Туру». Вот, по мнению историка, реальный путь Ермака.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем фрагмент из книги Сергея Михеенкова.
0: Надо отметить, что весь путь, начиная с реки Чусовой и в Зауралье, народ в память о своем герое отметил топонимами, названиями, которые присвоены речкам, урочищам и прочему. О Ермаковом Кокуе мы уже упомянули. По легенде, казаки зазимовали на реке Чусовой за несколько верст от устья реки Серебрянки. Нашли в скале пещеру, и не одну, и до весны поселились там. В собрании песен Кирши Данилова есть такая: «И пошли вверх по Чусовой реке, где бы Ермаку зима зимовать. И нашли они печеру-каменку на той Чусовой реке, на висячем большом каменю. И зашли они сверх того каменю, опущалися в ту пещеру казаки, много, немало 200 человек, а которые остались люди похужие, на другой стороне, в такую же они печеру убрались, и тут им было хорошо зима зимовать». Часть историков стоит на том, что никакой зимовки в пути у ермаковцев не было. Сразу с перевала ринулись в бой и на кошлык, пока Алей не вернулся. Та скала с пещерами до сей поры дыбится над Чусовой, она окутана легендами. Говорят, что Ермак здесь спрятал богатый клад, казачью казну. Искусный не только в деле военном, но и в чародействе, он намертво затворил путь к своим сокровищам заговором и заповедал духом стеречь их. Скала-то находится в устье реки, которую называют Ермаковкой. Как уже было сказано, с Чусовой Ермак свернул в Серебрянку. Течение здесь было таким же бешеным, как и в Чусовой. Стругами правили опытные черкасы. Они знали, как обходить опасные подводные камни и мели. Выгребли к покрытому лесом укромному острову. Остров тянулся на полверсты. Ермак приказал устроить здесь ночлег. В память об этом местные жители назвали остров Ермаковым. И вот, перетащив суда через перевалы, казаки вышли в Тагил. Это была уже пусть и небольшая, но все же река шириной до 80 метров и глубиной до полутора. Небольшая осадка стругов позволяла им двигаться свободно. Но судов не хватало, и шли с опасным перегрузом. Вскоре нашли подходящее место, пристали к берегу, взялись за топоры, соорудили плотбище и построили несколько легких стругов наподобие тех, в каких ходили по Оке и Волге. Теперь шли по течению. Впереди, порядочно оторвавшись от станицы, бежал под легким парусом Ертаульный струг. Камень с его скалистыми перевалами и болотистыми седловинами, откуда на восток, навстречу солнца, вытекали тонкие жилки многочисленных ручьев, остался позади. «Это что ж, братцы, и есть Сибирь?» Сбив на бок лохматую папаху, спросил молодой казак стариков. Старые рубаки сидели на кожаных мешках с дорожным припасом и курили люльки, окутывая свои седые усы горьковатым сизым дымом турецкого табака. «Считай, Митря, что она!» — ответил один из стариков. Он вынул изо рта чубук, чиркнул им в воздухе, но ничего больше не сказал. «Сибирь! А березки-то как на оке! И даже белей!» Митря, как зачарованный, смотрел на берега, словно торопился запомнить их, пока не накрыло тучами, как случалось, пока шли баранчуком. Но никаких туч в этот день не случилось. Небо стояло высокое, ослепительно голубое, и это радовало душу не только молодого казака. Ермакова флотилия неслась по быстрому течению. Стоявший на руле, опасаясь шиверов и мелей, зорко всматривался в стремя реки. Вода уже очистилась после весенней гульбы и была такой же прозрачной, как и небо. И все же казаки видели, что за камнем все было уже не таким, как на Руси. Обилие водоплавающей птицы под берегами. Дикий зверь порой выходил из тайги по натоптанным тропам, вдруг обнаруживал множество стругов и ласточек, переполненных людьми, и шарахался обратно в урему. Ветер порой доносил запах дыма, и в прогале расступившихся елей и кедров взору русских людей на мгновение другое представали островерхие чумы неизвестного местного племени. «Вагуличи! Дикие люди!» И, произнося эти слова, казаки невольно поглядывали на самопалы, сложенные вдоль бортов стругов так, чтобы, случись что, до них легко было дотянуться. Тем не менее, в начале пути экспедиция Ермака противодействия аборигенов не испытывала. Местные смотрели на бородатых русских людей с нескрываемым любопытством и никакой агрессии не проявляли. А если получали либо в качестве дара, либо в порядке обмена какой-либо инструмент, изготовленный из металла и крайне полезный в быту, в благодарность охотно указывали путь, предупреждали об опасном течении на реке, о перекатах. Потом Семен Ремезов в своей «Истории сибирской» воспроизведет рассказы казаков о первых впечатлениях о новых землях за Уралом и встречах с дикими людьми. «Сибирская страна богата и всем изобильна, и живущие люди в ней невоисты». Охочие люди, которых в Ермаковой станице на первых порах было не меньше казаков, жадно всматривались в пойменные просторы, в обрывистые берега, гадали, хороша ли здешняя землица и примет ли она семя заволжского жита. Иным уже не терпелось сойти не дальше ближайшей излучины, сбросить на берег мешки с нехитрым крестьянским скарбом, топором, сошниками, пилой, другим железом и осесть хозяином на облюбованном месте. Вон какой косогор по правую руку, а вверху просторный луг, с северной стороны прикрытый сосняком. Там бы и поставить избу. Высоко, вольно и укромно одновременно. И для сохи простор есть. Но проводники и атаманы их отговаривали. Мол, не успеет жито и колос выгнать, а ваши головы на жарком солнце короткого сибирского лета вагулы высушат на длинных шестах.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем фрагмент из книги Сергея Михеенкова.
0: Однажды на крутом берегу среди серых камней казаки увидели истукана. На толстых деревянных губах его темнела засохшая кровь. Деревянное, грубо вырубленное божество вагулов, будто заведомо упрежденное кем-то, кто знал, что вот-вот здесь будут проходить кустьям Тагила незнакомые люди, пришедшие из-за камня, дерзко поднялось среди зарослей кедрача и вперило свой неподвижный взгляд на чужаков. Митря до момента встречи с истуканом беспечно грелся на солнышке и думал, поскорей бы атаман приказал судам править к берегу, на привал. Тогда он, лучший в сотне рыбак, займется со старыми казаками неводом и, наконец, испробует, рыбна ли здешняя река. Но уже вошли из Тагила в Туру, а Ермак все не подавал команды искать место, удобного для причала. И вот за излучиной на крутом берегу грозно встал еще один истукан. Ветер трепал на нем клоки медвежьей шкуры, позванивал манистами, то ли из плоских речных камешков, то ли из косточек. В какой-то момент Митря увидел у его подножия в кедраче лохматую голову с широкими скулами и раскосыми глазами. Схватил пищаль, но старый атаман Богдан Брицга остановил его, тряхнул головой и сказал: «Не балуй, казак, зелье для дела прибереги». Похоже, вагула увидел не только Митря. «Была б моя воля, атаман, измазал бы я эту арясину дегтем погуще и запалил бы». «Не надобно тебе столько воли», — усмехнулся атаман. «Здешний народ хоть и смирный, а спиной и к нему не поворачивайся. А то измажут они твоей кровью губы своему кумиру». Молодой казак выслушал слова атамана с должным вниманием и смирением, но в душе давно тлело свое. Народ в Ермакову станицу подобрался лихой. Многие остались с литовского похода, кто-то пристал с Волги, кто-то с Яика, были из Дона, из Днепра. Митря, несмотря на свои немногие лета, воевал с Ермаком и под Могилевом, и у Молодей, был ранен в рубке с нагайцами, когда казаки на Оке на одной из переправ настигли обоз и схватились с его охраной. Обоз принадлежал, видать, какому-то знатному мурзе и охранялся большим чамбулом, состоявшим, как оказалось, из бывалых всадников. Казаков в той схватке оказалось меньше, но они, понимая это, прочно держали строй и не потеряли его во все время рубки, что им и подарило викторию, как высокопарно по-книжному именовали удачу дворяне-копейщики из московских царских полков. Но виктория без хабара не особо радовала казаков. Тут же на переправе хабар был взят большой, в том числе из десяток молоденьких женок, разнаряженных на восточный манер. Оружие, одежду и другое добро поделили. Женок продали московским и тверским дворянам. Вот и вся история. Митря схватился с коренастым нагайцем, который умело отбил его руку и дважды достал саблей. На беду молодого казака вовремя заметил кто-то из стариков и ударом копья ловко свалил степняка на земь. Как правило, ночевали на берегу. Ертаульный струк уходил далеко вперед, чтобы убедиться, что остановившимся на ночлег ничего не угрожает. Казаки отправлялись на охоту, брались за рыболовные снасти. В пути старались кормиться тем, что удавалось добыть на реке и в окрестностях. Из беспокойного Тагила струги вынесло в широкую Туру. Здесь, сидевшим на руле, можно было немного отдохнуть. В некоторых местах заросли кедрача подступали к самой воде. Именно из этих зарослей станицу несколько раз обстреляли из охотничьих луков. Ермилка Ивашкин, как всегда, сидел на носу ертаульного струга и внимательно изучал берега. Подул попутный ветер и начал надувать парус. Судно пошло шибче. Станица стала заметно отставать. Лук с саадаком и длинными стрелами лежал под рукой. Ермилка уже несколько раз хватал его, чтобы подстрелить гуся или утку, и это ему удавалось. Дичь тут же ощипывали. Вот будет приварок к вечернему котлу. Струк двигался хоть и быстро, но осторожно. Казаки прислушивались, присматривались, принюхивались. Не стукнет ли в прибрежных зарослях лошадиное копыто? Не блеснет ли наконечник копья? Не донесет ли ветер запах костра? Нет, тихо было вокруг. А вот и подходящий для причала берег с полянкой в глубине, вполне гожий для ночлега всей станицы. Погасили парус, убрали весла. Нос струга с легким хрустом ткнулся в береговой галечник. Поотмели, начали выбираться на берег. И уже присматривали место, где лучше развести костер, а где собирать сушняк. И невдомек было никому из них, даже опытному и осторожному Ермилке Ивашкину, что поляна окружена вагулами, и что они, сжимая древки своих пальм и луки, только и ждут сигнала своего вожака, чтобы кинуться на казаков. Пальма — род копья, распространенный среди народов Сибири и предназначенный для колющего, режущего и рубящего удара, внешне похож на нож на длинном древке. Они кинулись, дождавшись, когда станичники выгрузились на берег и беспечно расположились на поляне. Ни Ермилка Ивашкин, ни даже старики не успели схватиться за оружие, а кто и успели выхватить из ножен сабли, тут же бросили их под ноги, потому что к горлу каждого было приставлено лезвие пальмы. Ворохнись, и скатится удалая головушка с могучих плеч. Вагулов было много, пожалуй, сотни две. Не ертаульной группе с ними было сражаться. Окажи они сопротивление, тут же были бы перебиты. Вожак диких то ли растерялся, то ли имел приказ не вступать в бой с пришельцами, а взять их живыми и доставить в кошлык. Спустя некоторое время за излучиной послышались плеск весел и голоса казаков и охочих людей. Заметили приставший к берегу ертаульный струг. Но на струге никого. Всполошились, взялись за самопалы, насыпали на полки пороху, разожгли фитили и сготовились. Да и увидели своих братьев-казаков, плотно окруженных вооруженными вагулами. Что делать? Стрелять нельзя, пули не пожалеют и казаков. И тогда Ермак, понимая, что рискует жизнью десятков своих товарищей, приказал стрелять поверх голов. Много позже, когда казаки с Черкасом Александровым по посылке Ермака прибудут в Москву в посольский приказ, они по памяти составят сказку и в ней бесхитростно расскажут, что впервые с татарами они встретились на реке Туре. Догребли до деревни, до Епанчины, что ныне славет Туринский острог. И тут у Ермака с татары с Кучумовыми бой был, а языка татарского не изымаша. Боя как такового, в общем-то, не было. Дикие, только услышав первый залп с казачьих стругов, тут же разбежались. Обстоятельства резко переменились, и теперь они могли сами стать пленниками. По тону сказки, составленной для посольского приказа, казаки ту стычку осознавали как собственную неудачу. Во-первых, не удалось взять языка и выведать о том, что их больше всего беспокоило, сколько войска у хана Кучума, в кошлыке ли он сам и какой гарнизон охраняет столицу Сибирского ханства.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жизнь замечательных людей. Ермак. Фрагмент из книги Сергея Михеенкова, читает Игорь Старосельцев.
2: Зато Кучум еще до подхода казаков к своей столице все знал о Ермаке. Хан умел трезво определять степень опасности создавшихся обстоятельств. Алей из похода за камень не возвращался, хотя вести до недавнего времени присылал. Он жег волжские городки, набирал полон, сеял смерть и разорение, внушал русским страх, а местным черемисам, казанцам, астраханцам, нагайцам и прочим тоже страх, но иной, не смерти, а покорности. Но Алей с войском возвращением опасно задерживался. Неужто перехитрили его лукавые промышленники с Вычегды, сумевшие вооружить гарнизоны затинными пищалями и укрепить свои городки, превратив их в неприступные крепости? А может, настолько опасным и хитрым оказался этот русский атаман Ермак? Соглядатые и шпионы Кучума извещали, что Ермака и его войско Строгановы наняли охранять чусовские городки, слободы и починки, что у атамана не так уж много воинов, хотя оружие и снаряжение у них хорошее, привезенное из Литвы и Ливонии, есть даже пушки. И вот произошло то, чего не ожидал никто. Ни советники Кучума, которые всегда умели предугадать поступки соседей, будь то союзники или враги, ни он сам, мудрейший из мудрых, никогда не ошибавшийся в выборе оружия, если собеседника или соперника нужно было убедить в своей силе и склонить на свою сторону. С некоторыми и разговаривать не надо было, а лишь послать воинов во главе со своими сыновьями и опытных мурз, тоже с одинаковым искусством, владевших и словом, и клинком. Судя по донесениям шпионов, такого поворота событий не ожидали ни промышленники Строгановы, ни сам московский великий князь Иван, провозгласивший себя царем, ни его советники-бояре, ни воеводы, рассаженные по городкам. Этот атаман нарушил все правила, которыми в той или иной мере руководствовались своей политики соседние государи и повелители, подобно тому, как опрокидывают казан, где еще кипит варево, которое должно напитать многих ожидающих. Кто он, этот бесстрашный воин? Говорят, что простой атаман, коих на Руси много. Кучум знал славу некоторых из них, знал их имена, которые с затаенным страхом, а порою и с почтением, произносили и в Бухаре, и здесь, в Улусах, и даже в ханском дворце, в Кашлыке. Был шляхтич Вишневецкий, князь из старинного рода Гедиминовичей, ставший гетманом и казацким вождем. Это он собрал огромное войско, обосновался и обустроился на острове Хортица и оттуда потрясал окрестности, угрожая крымскому хану своими постоянными набегами. Вишневецкий метался, присягая то польскому королю, то турецкому султану, и в конце концов сговорился с московским великим князем Иваном, который осыпал его, князя и атамана, почестями, окружил доверием и послал воевать Крым. Там Вишневецкому и везло, и не везло. В конце концов турки его схватили и казнили, подвесив за ребро на железном крюке, а затем добились стрелами из луков, потому что князь Дмитрашка, так называли его турки, не умирал на крюке и целые сутки поносил мусульманскую веру и непомерно превозносил свою, православную. Были еще атаманы Яськович, Писецкий, такие же разбойники, как и сам Дмитрашка. Недаром одного из них султан приказал бросить на железный крюк на той же стене, где злоязычил Вишневецкий. Атаман Иван Кольцо. Этот до сей поры гуляет где-то на Волге. Соглядатые говорят, что обличьем Кольцо больше похож на Алана или Перса, чем на Русича. Атаман Мишка Черкашинин, говорят, верный друг и соратник Ермака. Злой и хитрый. В битве при Молодях был взят в плен его сын Данилка. Мишка хотел его обменять на Шурина Султана и других родственников и знатных воинов, захваченных казаками на Оке. Но крымский царь не согласился и казнил Данилку. В отместку атаман изрубил весь полон, сжег земляной город Топроколы и захватил Азов. Сейчас, говорят, Мишка Черкашинин, упившись кровью правоверных, отозван великим князем Иваном в Ливонию и воюет где-то под Полоцком или Псковом. Видать, и там, в Литве и Ливонии, вместе с Ермаком был. Олень не возвращался. Кучума это беспокоило. Самую боеспособную и многочисленную часть войска, состоявшую из башкирских, узбекских и ногайских всадников, Кучум отдал ему с приказом занять Чердынь. А если не удастся, то сжечь крепость, истребить гарнизон, воеводу и жителей, вырезать все деревни, заимки и починки, разрушить до основания строгановские соливарни и пасеки, вытоптать посевы, чтобы и духу русского не осталось на левобережье Волги. Сначала Чердынь, а потом и другие пермские и иные города. Делу на первых порах помогут черемисы, башкирцы, живущие на восточных склонах Среднего Урала, югра да пилымцы. Было время, упустил Кучум момент ударить по московским городам и развеять их пепел по ветру, как делали это в прежние века великие ханы Золотой Орды. Хорошее было время. Крымцы и ногаи под предводительством Девлет-Гирея сожгли Москву. Московский Иван держался еле-еле. Толкни надежным копьем, и падет его власть в Астрахани, в Казани и в городках по Оке. Вот когда можно было бы восстановить в русских улусах силу Золотой Орды. И воеводами в западных краях до самого Смоленска и Киева сидели бы сейчас его Кучума Мурзы. А дороги возили бы целыми караванами русскую дань. Шейхи и сеиды в сопровождении бухарских всадников проповедовали бы мусульманство и заменили бы русскую веру в Христа на благородный ислам. Кучум хорошо разбирался в политике. Был осведомлен о том, что происходит в европейских странах и в Речи Посполитой, и на ее русских окраинах. Ливония, Швеция, Венгрия, Турция, Крым, Персия, Ногайская Орда, Астрахань, Казань – все входило в круг забот Кучума и его двора. И все его мысли завязывались вокруг одной и всепоглощающей жажды – вернуть былое величие Золотой Орды и стать ее повелителем. А для этого нужно было разрушить последнюю стену – московскую. Здесь, в Сибири, он все препятствия устранил, все дела устроил. Осталась Москва. Князь Иван, самонадеянно называющий себя царем, чего никогда не признают они, чингизиды. Но момент был упущен.
1: Мы читали фрагмент из книги Сергея Михеенкова.
3: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Жизнь замечательных людей. Петр Чайковский. Фрагмент из книги Ады Айнбиндер читает Андрей Бархударов.
2: В конце 1889 года Чайковский познакомился с известным коммерсантом Юлием Ивановичем Блоком. Он родился в 1858 году в Питермарицбурге, столице британской колонии Наталь на юго-востоке Африки, ныне Южноафриканская республика. Но еще в младенческом возрасте вместе с семьей перебрался на европейский материк и обосновался в Санкт-Петербурге, где его отец стал представителем двух американских фирм по распространению в России технических изделий и аппаратов. Коммерческому делу Юлий Иванович обучался в Лондоне и Нью-Йорке. Вернувшись в Россию, Блок помог отцу в Москве реорганизовать фирму и в 1888 году принял на себя управление ею. Его товарищество на паях «Жюль Блок» занималось ввозом и распространением в России новинок современной техники и способствовало внедрению фабричного оборудования из США и Англии. Фирма имела отделения в Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе, Варшаве, Ростове-на-Дону, Коканде и Екатеринбурге. Благодаря Блоку в России появились самые передовые мировые технические новинки – швейные, вязальные, вышивальные машины, печатные машины, велосипеды, мимеографы. В 1889 году Блок познакомил русское общество с первым звукозаписывающим аппаратом – фонографом, изобретенным Томасом Эдисоном. Осознавая историческое значение звукозаписи, Юлий Иванович стремился запечатлеть голоса выдающихся современников, важнейшие художественные явления эпохи. Именно ему принадлежит заслуга в создании первых записей голоса Льва Толстого. В письме композитору, напечатанном на пишущей машинке 4 октября 1889 года, Блок писал: «Высокоуважаемый Петр Ильич, не знаю, как вам выразить свою благодарность за великую вашу любезность, оказанную совершенно чужому человеку. Мечту быть собственником вашей автографии я имел давно, и вчерашний случай дал мне смелость и спросить ее у вас. Меня особенно радует, что я поставлен в возможность хоть отчасти отплатить любезность вашу. Сообщаю вам секрет. 2 месяца тому назад я был у Эдисона в его лаборатории. Он лично вручил мне один фонограф для демонстрации его перед государем-императором и в музыкальных и научных обществах. Я убежден, что этот гениальный аппарат не только заинтересует, но и поразит вас, так как именно для композиторов, по моему взгляду, он будет иметь весьма важное значение. Через неделю у меня будет новая батарея, и я с особым удовольствием пропою и проиграю вам целую американскую программу на всевозможных инструментах, так как Эдисон мне также дал целые 2 дюжины цилиндров пьес, воспроизведенных у него в лаборатории. Пожалуйста, не передавайте никому это мое сообщение, ибо я официально покажу фонограф только после демонстрации его во дворце. Для вас же, частным образом, я с удовольствием готов представить его в конце будущей недели, если вы можете назначить вечер. С глубоким уважением, Юлий Блок». Через 10 дней Петр Ильич получил возможность познакомиться с фонографом. Это произошло 14 октября 1889 года, во время специально организованного Блоком сеанса. В тот же день Петр Ильич написал отзыв о фонографе в специально предназначенном для таких случаев альбоме Эдисона. «Фонограф, несомненно, поразительнейшее, прекраснейшее, интереснейшее изобретение среди всех тех, что делают честь XIX веку. Слава великому изобретателю Эдисону!» Чайковскому и самому пришлось однажды быть записанным на фонограф. Запись состоялась между 6 и 10 января 1890 года в Москве. Чайковский вернулся в Москву из Петербурга после премьеры «Спящей красавицы». Утром 6 января он репетировал, а вечером дирижировал концертом, в котором солировал Антон Рубинштейн, и присутствовали друзья: Василий Сафонов, только что ставший директором Московской консерватории, певица Елизавета Лавровская, тогда участвовавшая в юбилейных концертах Рубинштейна в Москве и Петербурге, а также Александра Губерт, вдова Николая Альбертовича Губерта, назначенная недавно Сафоновым на пост инспектора классов Московской консерватории. А 7 января Петр Ильич присутствовал на концерте, который Антон Рубинштейн давал в пользу фонда на сооружение концертного зала имени его брата Николая. В аннотации, сделанной Блоком к валику номер 283, значилось, что в записи участвовали как раз все вышеперечисленные герои: Антон Рубинштейн, Чайковский, Лавровская, Сафонов, Александра Губерт. В своих воспоминаниях Юлий Иванович рассказал об эпизоде, который оказался запечатленным на этом валике. «Как бы мне хотелось, чтобы Эдисон смог увидеть сменяющееся выражение лица всемирно известного пианиста, когда он слушал фонограф. Я имею в виду Антона Рубинштейна. Это было в 1890 году. К тому времени многие из моих друзей-музыкантов были совершенно убеждены в важности фонографа для музыки. Тайно от Рубинштейна сговорились, чтобы великий пианист сыграл перед фонографом. Чайковский, между прочим, сообщил ему о чудесных воспроизведениях, которые он слышал. «Фонограф? Тьфу! Я слушал эту штуку 10 лет назад!» презрительно ответил Рубинштейн. Никакие аргументы не могли заставить его прийти и послушать. Тогда мы сговорились сделать ему сюрприз. Сафонов, профессор Московской консерватории, пригласил его сыграть в карты, а я в это время должен был доставить фонограф. Когда в тот вечер наступил момент, я приготовил пластинку, валик, это было соло на корнете, и включил. За тысячами лиц я наблюдал, но ни одно не могло сравниться с впечатлением, произведенным на Антона Рубинштейна, когда он впервые услышал фонограф. После первых звуков Рубинштейн, казалось, был парализован. Он широко раскрыл рот, установил взгляд на стену, крепко схватился за кончики ушей, готовый их оторвать. Выражение страха и ужаса сменилось удивлением и восхищением, и он долго оставался неподвижным. Он был просто переполнен впечатлением и прослушал все записи, которые я принес с собой. Все это время Сафонов и все его гости настойчиво просили его согласия поиграть перед фонографом. Он не хотел об этом даже слышать. Под нажимом друзей он объяснил причину. Он сказал, что не хочет увековечивать свои ошибки. Спустя час Сафонов вбежал в комнату и сообщил мне, что Рубинштейн согласился, чтобы я сделал запись. Мы все были возбуждены. Я притащил фонограф с аккумулятором в гостиную и установил его около рояля. Закончив все приготовления, я попросил Сафонова немного поиграть на рояле, чтобы я смог проверить воспроизведение. Но тут случилась непоправимая катастрофа. Отказал аккумулятор. Вся надежда на запись в тот вечер пропала. Увы. Ни я, ни мои друзья не смогли впоследствии уговорить Рубинштейна играть перед фонографом. Действительно, в записи слышатся многократные просьбы к Антону Рубинштейну сыграть что-нибудь на рояле. Задорный возглас достаточно высокого мужского голоса после свободной импровизации с руладами женского сопрано «Эта трель могла бы быть лучше», а затем, после еще нескольких рулад, спетых тем же женским голосом, «Блок молодец, а Эдисон еще лучше», принадлежал Чайковскому, который произнес еще одну фразу после слов Сафонова на немецком языке. «Петер Юргенсон in Moscow». Кто сейчас говорил? Это голос Сафонова. Женское пение, бесспорно, голос Елизаветы Лавровской. Насвистывание также принадлежит именно Петру Ильичу, который, как известно, этим славился.
1: Мы читали фрагмент из книги Ады Айнбиндер.
0: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Пиноккио. Как известно, сказка – ложь. И в самом деле мало кому придет в голову искать аналогии между сказочными и реальными персонажами. Тем более неправдоподобными, как, например, деревянный мальчишка с длинным носом. Пиноккио. Однако, во время раскопок в районе кладбища, где захоронен прах Карло Каллоди, автора итальянской сказки про пацана из полена, была обнаружена надгробная плита с именем некоего Пиноккио Санчеса. Сверили даты жизни. Оказалось, жили они в одно время. Конечно, это может быть и простым совпадением. Мало ли в Италии Пиноккиев. Перекопав архивы, ученые выяснили, Пиноккио Санчес родился в 1790 году, был он маленького роста, почти карлик. В какой-то войне Пиноккио Санчес был ранен. Ему сильно повредило ноги и изуродовало лицо. Однако судьба свела его с гениальным врачом Бестульджи, алхимиком и чародеем. Ну, тогда всех прогрессивных ученых таковыми считали. Так вот, тот сделал бедняге-инвалиду небывалую операцию. Заменил утраченные конечности деревянными протезами. И даже нос ухитрился восстановить. Таким образом, несчастный ветеран прожил еще 10 лет. А благодаря нестандартной внешности и деревянному носу стал известным в Италии балаганным артистом. И умер, внимание, сорвавшись с высоты во время исполнения сложного трюка. Это на деревянных-то протезах. Так значит, у деревянного мальчишки по имени Пиноккио был прототип. Увы, остается неизвестным, были ли в его окружении личности, ставшие впоследствии черепахой-тортиллой, котом Базилио и лисой Алисой.
0: Курсивом. Что вы говорите?
2: Абитуриент. Звучание этого слова однозначно отправляет нас куда-то за рубеж. Не будем гадать, карты раскроем сразу. Это немецкий. Причем практически без искажений. В дословном переводе «сдающий выпускные экзамены». То есть выпускник. Что? Подождите писать гневные письма нашим редакторам. Все именно так. Ведь в основе этого существительного латинское «абитурус» – «тот, кто должен уйти». В 19 столетии, когда Россия всерьез занялась развитием среднего образования, именно это значение было в ходу и у школяров, и у их преподавателей. Но время шло, абитуриенты оканчивали школу и тут же поступали в университеты. «Это что за абитуриент к нам пожаловал? На какой факультет желаете? Определяйтесь побыстрее, молодой человек, у нас таких целая толпа». И вот уже вчерашний выпускник превращается в абитуриента, который только собирается сдавать вступительные экзамены. Как так вышло? Скорее всего, дело в иностранном происхождении слова. Его звучание не дает нам смысловой подсказки. А следовательно, и означать оно может что угодно.
0: «Да что вы говорите?» Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия направила приглашение для участия в наблюдении за выборами в Государственную Думу в 12 международных организаций и 103 странам мира, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, 43 страны уже отреагировали на приглашение положительно.
2: Формируем постепенно, но очень энергично и активно новые принципы взаимодействия, связанных с международным наблюдением. Это вот не тот принцип, что приезжает какой-то там экзаменатор или высокий представитель какой-то организации и начинает так критическим оком говорить, здесь не так, так далее. Нет, только равноправное партнерство, взаимопонимание, глубочайшее уважение к местным традициям и в то же время обмен опытом и обмен с практиками современного проведения выборов.
1: Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. На этой неделе начался прием документов для регистрации кандидатов. Мария Львова-Белова на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич обсудила воссоединение детей с семьями, проживающими в России, на Украине и в третьих странах. Омбудсмен отметила, что готовы документы для воссоединения 4 детей с близкими на Украине, но из-за регулярных обстрелов и ударов ВСУ организовать их выезд пока невозможно. Львова-Белова также попросила Красный Крест помочь в воссоединении семей из России с детьми, которых разыскивают в странах Евросоюза. На встрече отдельное внимание уделили преступлениям Украины в отношении российских детей, гибели и ранениям несовершеннолетних, ударам по гражданской инфраструктуре, вовлечению подростков в террористическую деятельность. На первом прямом авиарейсе из Танзании в Москву прибыли 123 пассажира, сообщил замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Дмитрий Хлопушин. Первый рейс Дар-эс-Салам Москва, ознаменовавший открытие прямого авиасообщения между Танзанией и Россией, приземлился утром 2 июля в аэропорту Внуково. Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania. Регулярные рейсы будут выполняться 3 раза в неделю, что позволит открыть для российских и танзанийских туристов и просто граждан новые туристические направления, добавил представитель Минтранса. Группа пятен, ставшая причиной сильных вспышек на Солнце, оказалась второй по размеру за десятилетие. За прошедшие сутки она еще увеличилась. Кроме того, на звезде растет и вторая активная область в 500 тысячах километров от первой. 2 июля на Солнце произошли 6 вспышек, 3 сильные и 3 обычные. Накануне же их суммарно было 13. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Остров Врангеля. Чукчи называют его Умкилир, что означает «остров белых медведей». Это один из самых недоступных заповедников мира, объект всемирного наследия.

0: наследие ЮНЕСКО, царство вечных льдов, морозных, но влажных ветров и полярных сияний. Участок суши между Восточно-Сибирским и Чукотским морями по площади чуть меньше острова Кипр – 7600 квадратных километров. Его назвали в честь барона Фердинанда Фридриха Георга Людвига фон Врангеля, легендарного российского мореплавателя и морского министра XIX века. Псковского немца, которого сослуживцы, впрочем, величали по-простому – Федором Петровичем. А первым остров нанес на карту русский мореход-первопроходец Иван Львов в 1707 году.
1: Имя на карте.
0: Остров Врангеля называют родильным домом белых медведей. Каждую осень сюда приходят беременные самки, залегают и рожают в снежных берлогах. А весной выходит уже с потомством. Чаще всего это два медвежонка, но когда рождается трое, у мамы-медведицы уже, так сказать, не хватает на него сил, и он, к сожалению, погибает. В советские годы здесь, на полярной станции и в местном поселке, было довольно многолюдно. Жили около 100 семей. Иногда медведицы приводили третьего медвежонка к людям и оставляли насовсем, потому что знали – помогут. По воспоминаниям старожилов, почти у каждого в семье всегда жили маленькие умки, которых потом с ближайшим транспортом отправляли на материк в зоопарке. Потому что ручной медвежонок в дикой природе уже обречен. Медведи острова Врангеля по поведению сильно отличаются от собратьев с той же Новой Земли. Новоземельские крайне худые и агрессивные, а местные мишки всегда толстые, упитанные, обычно незлобные и пугливые. Но это совсем не значит, что их не надо остерегаться. Нападения на человека хоть и редко, но случаются.
1: Имя на карте.
0: В конце 80-х поселок на острове Врангеля официально признали нежилым и людей вывезли на материк. Но сейчас жизнь возродилась. Здесь, конечно, остались здания 60-х годов, но они уже непригодны для жизни. Зато построили новые, современно оснащенные дома для ученых, рядом работает метеостанция и служат военные. Полярная ночь на острове длится около 2 месяцев. Когда нет облачности, можно наблюдать многоцветное и масштабное северное сияние, занимающее все небо. Лето приходит в июле. Короткое, но яркое. Тундра эффектно зацветает, все оживает. Даже растут белые грибы. И, удивительно, совсем нет комаров. Один раз в год к людям на Врангеля приходит большой транспорт со всем необходимым. Постоянного населения здесь нет. Ученые и военные приезжают и уезжают. А природа остается такой же, какой была миллионы лет назад. Та же цветущая тундра, те же шикарные сопки, та же русская Арктика, великолепный и мощный Северный Ледовитый океан. Остров Врангеля.
1: Имя на карте.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: После вполне удавшихся переговоров с генерал-губернатором мне оставалось только понемногу приготовляться к своему путешествию 1857 года, которое не могло начаться ранее наступления весны и было назначено мной около 20 апреля. В это время года Иртыш был еще покрыт льдом, и мне пришлось ехать на восьмиверстном расстоянии от Омска до Семипалатинска вдоль главной сибирской пограничной линии, отчасти на санях, а отчасти на колесах. Выехал я из Омска 21 апреля вечером на почтовых. За городом дорога почти обсохла, но местами были снежные поляны. Ночь и утро были холодны и пасмурны. Только к 2 часам пополудни 22-го просияло солнце и потеплело, но кое-где были видны еще замерзшие изгибы Иртыша, на берегах которого поднимались высокие песчаные яры. Кругом расстилалась голая однообразная степь, в которой органическая природа еще не просыпалась. 23 апреля поутру я был в Чернорецкой станице. Погода была ясная и довольно теплая. Через замерзший Иртыш с трудом переправляли мою повозку. В Емышевской станице я видел старые чугунные пушки и ядра, свидетельствовавшие о прежнем стратегическом значении этой крепости. 24 апреля утром я был в Грачевской станице. Утром шел дождь, но к 11 часам погода разгулялась и сделалось жарко. На южной стороне Иртыша расстилалась унылая степь, но далее подошел к нему с севера сосновый бор. 26 апреля к вечеру я уже доехал до Семипалатинска на колесах. В Семипалатинске я увидел Достоевского в самом лучшем настроении. Надежды на полную амнистию и возвращение ему гражданских прав были уже несомненны. Тяготила его еще только необеспеченность его материального положения. В Семипалатинске я нашел оставленный мной там осенью тарантас и съехался с прибывшим из Томска художником Кашаровым. 27 апреля мы уже выехали из города. Переправа через Иртыш в неуклюжем баркасе произошла при помощи привязанных к нему хвостами лошадей. Береговой лед был набросан на левом берегу Иртыша живописными грудами. За Иртышом я ехал уже в своем тарантасе, запряженном почтовыми киргизскими лошадьми. Наш путь шел через увалы, на которых едва пробивалась серо-зеленая трава азиатских пород полыни. Только к вечеру мы добрались до Лугузского пикета, откуда продолжали свой путь ночью, увязая в солонцах, и только на рассвете дотащились до Аркалыка. Я крепко заснул по дороге в своем тарантасе и проснулся 28 апреля в 4 часа 30 минут утра в 10 верстах за Аркалыком. Утро было туманное, но к моей несказанной радости характер окружающей природы сильно изменился. Исчезли снежные пелены и грязные солонцы, и появились первые цветы степной весенней флоры. Степь в скалистых местах была оживлена множеством птиц, именно степных рябков, а в местах, богатых водой, гусей и уток. Между цветочными коврами, на которые я беспрестанно выскакивал из тарантаса для сбора интересных растений весенней степной флоры, ползали во множестве красивые весенние жуки из семейства степных дровосеков. В течение дня появилась и живописная аркадская горная группа, которую срисовал Кашаров, так же, как и встреченное нами живописное киргизское кладбище. Ночевали мы на Узун-Булаке. 29 апреля в холодное туманное утро доехали до Ингрикея, где и пили чай. В верстах в 5 за Ингрикеем переехали вброд мелководную реку Ащису. 30 апреля днем мы переправились на лодках через сильно разлившуюся реку Аягус, не останавливаясь в безотрадном городе, не имевшем для меня никакого интереса. Зато степь на дальнейшем моем пути представилась мне в роскошном убранстве. 1 мая поутру в степи было уже жарко. На полдороге к Малоаягузскому пикету я увидел знаменитую в киргизской степи по народным легендам могилу козы Карпеча. Верхушка ее была, к сожалению, отстреляна ядром из пушки. Кому понадобился такой акт вандализма, я не мог узнать. 2 мая мы доехали очень рано поутру до Арганатинского пикета. На этот раз при совершенно ясной погоде. Взобрались на Арганатинскую сопку, с которой вид был очень обширен. На западе, в слегка туманной дали, расстилалась поверхность озера Балхаша, а на востоке, отчасти окутанный облаками, снежный гребень Семиреченского Алатау. Я пересел на лошадь и направился в экскурсию по низменной Прибалхашской степи. Арганатинская группа и окрестная степь дали мне очень интересный сбор растений. По возвращении в Арганатинский пикет мы с Кошаровым снова пересели в тарантас, часа в 2 пополудни, и быстро доехали до реки Лепсы. Ее мы переехали на пароме. Погода сделалась пасмурной, и, наконец, пошел дождь. Но мы еще засветло доехали до другой реки Семиречья, Баскана, и уже ночью до третьей значительной реки, Аксу, через которую переправа вброд была очень затруднительна. 3 мая в дождливую погоду мы ехали степью по ужасной грязи до каменистого подъема на высокий отрог Семиреченского Латао через ущелье Кейсы-Каус и Госфортов перевал. Когда же мы въехали на подъем уже по твердой каменистой почве, то погода скоро совершенно разгулялась, и весь наш путь через ущелье, перевал и спуск до Арасана, украшенный роскошной растительностью, имевший характер уже не низменной степной, а подгорной зоны, от 700 до 1000 метров, был чрезвычайно привлекателен. Весь переезд этого дня я посвятил на изучение флоры подгорной зоны Семиреченского Алатау. Вечером доехал до Арасана и с удовольствием купался в нем при температуре воздуха в плюс 16,5 градусов. В течение следующих 4 дней, 4, 5, 6 и 7 мая, при великолепной солнечной погоде и температуре в плюс 17 градусов, я целым рядом экскурсий, как, например, в горы Кейсы-Кааусского отрога и ущелья рек Бионы и Карасу, выезжал верхом во все стороны от Арасана и заключил обстоятельное исследование майской флоры прекрасной культурной подгорной зоны Семиречья на высоте от 800 до 1200 метров. 7 мая я уже переехал в Капал. Свидание мое с Авакумовым было самое дружелюбное. С особым удовольствием показывал он мне свои энтомологические сборы. Выехали мы из Капала 9 мая по верхней Балыктинской дороге через горы в Каратал. Верст через 10 достигли гранитных обнажений и въехали в зону прекрасного елово-пихтового леса. При выезде из этой зоны подъем становился все круче и круче, и растительность приняла субальпийский характер. Достигнуть вершины перевала Аралджол, на который мы направлялись, нам не удалось, так как оказалось, что он еще сильно занесен снегом. На высшем достигнутом нами уже в альпийской зоне пункте я сделал гипсометрическое определение, которое дало мне 2180 метров абсолютной высоты. Ботанический сбор мой в этот день был особенно счастлив. Я нашел, между прочим, 4 совершенно новые формы растений. С нашего привала в альпийской зоне мы спустились вниз и выехали на нижнюю дорогу, по которой и доехали до Каратала. 10 мая поутру мы с трудом переехали вброд через многоводный Каратал и к ночи доехали до Карасуйского пикета. Здесь я ночевал и на другой день поутру сделал гипсометрическое измерение, которое дало мне 1180 метров.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
2: Следующий день, 11 мая, я употребил на переезд на переменных почтовых лошадях до Куянкуза при пасмурной погоде. И в этот день, 11 мая, мне удалось найти во время моей экскурсии на горе Майтюбе 2 совершенно новых вида растений из родов остролодочника и острогала. 12 мая, переночевав в Куянкузе, я совершил очаровательный переезд оттуда до Илийского пикета, занявший у меня целый день, так как я беспрестанно выходил из тарантаса и почти весь путь прошел пешком, знакомясь с новым для меня миром флоры и фауны центральноазиатской низменности. Приилийская равнина в своем роскошном весеннем убранстве уподоблялась цветущему саду. Илийский древесный барбарис, открытый впервые Александром Шренком, который первый из путешественников еще в 40-х годах достиг до озера Балхаш, был весь покрыт в это время года крупными кистями желтых душистых цветов. Но всего интереснее из древесных пород Илийской низменности оказалась открытой мной 12 мая 1857 года и еще никому неизвестная красивая порода ясеня, образующая здесь местами целые рощицы. Она была описана впоследствии в 1868 году ботаником ботанического сада Гердером и названа им Фраксинус потомофила. Кроме этого интересного дерева, мне удалось открыть между 12 и 14 мая в Илийской долине более 10 совершенно новых, в то время еще никем не описанных растений. Не менее этих новых, еще никем не виданных растительных форм поразило меня среди этой оригинальной флоры растущие здесь, в сыпучих песках, в чаще древесных рощиц, растения, бросающиеся в глаза своим высоким и толстым коричневым стеблем, лишенным листьев, снабженным только чешуйками и вертикально углубляющимся в песчаную почву. При этом корень растения, служащий непосредственным продолжением стебля, имеет одинаковый с ним вид. Зато наверху стебель заканчивается длинным колосом густо скрученных прекрасного цвета пурпуровых цветов, распространяющих на далекое расстояние такой отвратительный запах падали, что растение легко можно было найти в лесной чаще, но выкапывать его из земли было очень трудно вследствие непомерного углубления его корня. Фауна при Илийской равнине была не менее оригинальна, чем ее флора. Ее оживляло бесчисленное множество черепах и разных ящериц, а также и множество ползавших по сырым, песчаным и глинистым местам насекомых, главным образом жесткокрылых. Немало встречалось здесь и паукообразных – каракуртов, скорпионов и фаланг. Только к вечеру 12 мая я прибыл, после своих столь памятных для меня экскурсий, в Илийск, где нашел наш русский поселок уже совершенно обстроенным из прекрасного лесного материала, после его предварительной и постепенной просушки в лесной зоне Заилийского Алатау. Я остался ночевать в Илийске с тем, чтобы на другой день совершить еще одну интересную для меня экскурсию в Илийской долине в сопровождении художника Кошарова, верст за 40 вниз по реке Илий. В день этой экскурсии, 13 мая, погода была совершенно благоприятная, и когда мы тронулись в путь в 5 часов утра, было уже плюс 10 градусов. В Илийске величественная река, имеющая до 400 метров ширины, течет еще в низких песчаных берегах по равнине, абсолютная высота которой на берегах Илии не превосходит 340 метров, но которая медленно повышается на юг к Верному, отстоящему в 70 верстах от Илийска, переходя постепенно в подгорье Заилийского Алатау. Самая река Или течет мимо Илийска прямо от востока к западу, и уже в верстах в 7 ниже Илийска ее русло начинает врезываться в каменное ложе. Таким образом, многоводная и довольно быстрая река все более и более углубляется в ложбину, которую она промыла себе между скалами. Вследствие этого, исследуя вновь течение Или, мы очутились в верстах в 15 или 20 ниже Илийска уже в скалистом, хотя и очень широком ущелье. Здесь величественная река текла между крупными утесистыми берегами, которые становились все выше и выше, но оставляли свободный проезд между своими обрывами и руслом реки. В верстах в 20 или 25 ниже Илийска утесы, возвышающиеся более 100 метров над уровнем реки и состоящие из светло-красного порфира, становятся очень живописными, в особенности там, где они близко подходят к светлой, изумрудно-зеленой широкой поверхности реки. В ней плавали и над ней летали многочисленные стаи белых пеликанов. В движениях стай этих громадных птиц я заметил любопытную и очень умно организованную дисциплину. Очевидно, каждая стая имела впереди себя своих опытных и осторожных сторожевых птиц, сообразно с движениями и сигналами которых, и направлялась вся стая как на воде, так и в воздухе. Главной целью нашей экскурсии вниз по Или было урочище Тамгалы-Таш, писанные камни, отстоявшие от Илийска на расстоянии от 30 до 35 верст по течению реки. Действительно, мы нашли в широком ущелье, через которое пробивается здесь река, на высоком утесе огромные буквы тибетской надписи, которую я и скопировал, как умел, при помощи художника Кошарова. Надпись эта оказалась не особенно древней. Она была начертана, по-видимому, в половине XVIII века, во времена джунгарского владычества, когда здесь находились временные кочевья хана Амурсаны и имела целью обозначить западные пределы Джунгарии. К вечеру мы вернулись в Ильиск, проехав в этот день взад и вперед не менее 70 верст. И опять ночевали в Ильиске. 14 мая при благоприятной погоде мы переехали в Верное, где мне пришлось пробыть 2 недели для окончательной и основательной организации своей экспедиции вглубь до сих пор ни для кого недоступного Тяньшаня. Верное, к моему крайнему удовольствию, представилось мне уже в более приглядном виде, чем в 1856 году. Все домики юного укрепления были более или менее отстроены, и около домика пристава Большой Орды был уже посажен молодой садик. Это были первые деревья, посаженные на подгорье, на котором ныне цветущий город Верный утопает в зелени садов. Переселенцы воспользовались моим советом не перевозить леса в Верное немедленно после его рубки, а дать ему предварительно просохнуть в лесной зоне, и жалобы на недоброкачественность местного строевого материала прекратились. По моему же прошлогоднему настоянию казаки успели перевести в Верное пчелиные ульи из Алтая, и пчеловодство начало понемногу развиваться в Заилийском крае, к удивлению киргизов Большой Орды, которые рассказывали мне, что казаки ухитрились привезти такую муху, которая делает сахар. Ранней весной 1857 года прибыли в Верное и новые переселенцы из русских крестьян, которые по указанию пристава Большой Орды образовали впоследствии цветущий поселок на реке Талгаре в 25 верстах от Верного. Между новоселами из крестьян и аборигенами Заилийского подгорья, киргизами Большой Орды, очень скоро установились удовлетворительные отношения, чему много способствовал не только мирный земледельческий характер крестьян-переселенцев, но и особенности орографического строения края. Весь Заилийский край, поднимающийся постепенно от прибрежья реки Или 300-350 метров до Талгарского пика 5000 метров, разделяется, по моим наблюдениям, самой природой на 5 зон, расположенных как бы этажами одна над другой. Нижняя, первая из этих зон, имеет от 300 до 600 метров абсолютной высоты, расположена довольно широкой полосой по обеим сторонам реки Или и характеризуется не только своим климатом, очень жарким летом и мягкой и сравнительно теплой зимой, но также совершенно азиатской степной флорой и фауной, в которых очень мало европейских форм. Здесь преобладают формы среднеазиатского типа, общие с соседним Туркестаном. Понятно, что эта зона не могла привлечь русской колонизации и осталась почти всецело в руках кочевых аборигенов, составляя для них одно из важнейших условий их существования, так как здесь они имеют свои зимовки, на которых при сравнительно теплых зимах и малом количестве выпадающего снега их стада находят себе подножный корм в течение всей зимы. Вторая зона имеет от 600 до 1410 метров абсолютной высоты и характеризуется своим умеренным климатом как зимой, так и летом, напоминающим климат Малороссии, а также почти русской европейской флорой с легкой примесью весенних растений азиатского типа. Зона эта занимает все северное подгорье Заилийского Алатау и в особенности замечательна своим богатым орошением. Многочисленные реки, берущие начало в снегах альпийской зоны, вторгаются в эту земледельческую культурную зону очень многоводными реками и разбираются здесь на арыки, поливные каналы, оплодотворяя ее пашни и насаждения, и выходят в нижнюю зону ничтожными маловодными ручейками. Понятно, что эта зона сделалась главной для русской колонизации. Русские, научившись приемам ирригации у аборигенов, беспрепятственно смогли получить баснословные урожаи на своих пашнях и развести роскошные сады и виноградники. Хотя русская колонизация, утвердившись почти исключительно в этой зоне, вытеснила из нее кочевников, имевших здесь небольшие пашни, которых они лишились, она взамен того дала им такие выгоды по сбыту произведений их скотоводства, что они легко могли покупать у русских то небольшое количество зернового хлеба, которое обычно употребляют в пищу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Третья зона, лесная, имеет от 1300 до 2500 метров абсолютной высоты. Занимает горные скаты и долины Заилийского Алатау и характеризуется уже довольно суровым и влажным горным климатом, но поросла довольно богатой еще лесной растительностью. Самая флора этой зоны отличается в значительной мере от флоры предыдущей зоны тем, что половина ее видов относится к местным центральноазиатским растениям, и только другая половина произрастает в Сибири и Европе, или в лесной области, или в Альпийской. В числе собранных мной в этой зоне в Алматинской и Кискеленской долинах растений оказались четыре неизвестных до того времени вида, а именно порода клёна, образующего прекрасные рощицы, особый вид рябины, красивое растение с жирными листьями из семейства Кроссулаце и сложноцветное растение, названное впоследствии Кузиния семенови. Эта лесная зона до водворения русской колонизации не приносила большой пользы кочевникам, которые всегда быстро проходили через нее по наиболее доступным для их стад путям. Для русских же переселенцев лесная зона явилась необходимым подспорьем их оседлой колонизации, так как здесь они стали добывать все свои строительные и лесные материалы, а также устраивать свои заимки, хутора для пчеловодства и других целей. Четвертая зона субальпийских и альпийских пастбищ имеет от 2400 до 3500 метров абсолютной высоты и занимает большое пространство в Заилийском Алатау. Эта холодная высокогорная зона есть Эльдорадо для киргизского населения, но достаточно непригодна для русской колонизации, а потому всецело осталась в руках кочевников, которым необходимо было только обеспечить свободный переход со своими стадами с их зимовок в эту зону. Наконец, пятая зона Заилийского края начинается на высоте 3500 метров и, будучи покрыта вечными снегами, кажется совершенно безжизненной и, во всяком случае, одинаково непригодна ни для русской колонизации, ни для жизни кочевников и привлекательна только для альпинистов и научных исследователей. При всем том, она играет важную роль в экономике природы этого благословенного края, так как она при своей кажущейся безжизненности оживляет его при помощи благотворных лучей южного солнца. Таяние снегов этой зоны не только питает непосредственно ее луга, но и дает начало чудным горным потокам, которые, врываясь многоводными реками в земледельческую зону, оплодотворяют там ее богатые пашни, сады и виноградники. В земледельческой зоне эти реки теряются, не доходя до жаркой нижней зоны, и впадают, таким образом, можно сказать, в воздушный океан, из которого снова собираются исполинами снежной зоны в громадные запасы ее вечных снегов.
3: Возвращаюсь к своему путешествию. В составе местного начальства в Верном я нашел большую перемену. Хаментовского уже не было. Он оставил свою службу в Сибири и уехал в Петербург. По-видимому, его отвага и предприимчивость тяготили генерал-губернатора, который в особенности боялся ответственности за какие-нибудь столкновения слишком предприимчивого пристава Большой Орды с соседним Коканским ханством. Поэтому Густав Иванович Гасфорд назначил приставом Большой Орды человека, безусловно, честного и опытного по службе в Сибири, но очень спокойного и рассудительного, и менее отважного, а также менее талантливого и менее образованного, чем был Хаментовский. Этот новый пристав, полковник Перемышельский, приехал в Сибирь еще с предшественником Гасфорта, генерал-губернатором князем Горчаковым, которого он был незаконным сыном и от которого он получил свою фамилию Перемышельского от того, что Горчаковы производили свой род от князей Перемышельских. С этим-то новым приставом я и должен был вступить в соглашение относительно своего путешествия в Тяньшань. Перемышельский встретил меня очень приветливо и просил остановиться на время пребывания в Верном, в его вновь отстроенном и самом красивом в Верном деревянном домике, выставив мне для ночлега в своем садике роскошную юрту. Сошелся я с Перемышельским очень скоро, найдя в нем человека простого в лучшем значении этого слова, высшей степени порядочного, рассудительного и обладающего большим здравым смыслом. Я объяснил ему, что на запад от Верного, на реку Чу и вообще на запад от Иссык-Куля я совсем не стремлюсь, и что единственная моя цель, по знакомой мне уже дороге, выйти к восточной оконечности Иссык-Куля, дойти до северного склона Снежного хребта, замыкающего бассейн озера с юга, и проникнуть по возможности в его долины и нагорные перевалы, соединяющие Илийский и Иссык-Кульский бассейны с Кашгарией. Перемышельский отнесся с полным сочувствием к моему плану и, заботясь о моей безопасности, согласился дать мне в конвой с полсотни казаков и помочь нанять у киргизов 18 верблюдов для наших вьюков. Путешествие мое, как выяснилось из взаимного обмена мыслей, было ему как нельзя более на руку, так как положение дел на Иссык-Куле было следующее. Война между обоими каракиргизскими племенами, владевшими бассейном Иссык-Куля, была еще в полном разгаре. Номинальные подданные Китая, багинцы, вытесненные коканскими подданными, сарыбагишами из своего бассейна Иссык-Куля, стремились вернуть себе принадлежавшую им восточную половину Иссык-Кульского бассейна, а потому решились вступить в переговоры с приставом Большой Орды о принятии их в русское подданство, обусловливая это подданство поданием им немедленной защиты от врагов, их одолевавших. Это было по отношению к каракиргизам началом того процесса, через который прошла вся киргизская степь, начиная от Малой Орды, войдя род за родом в русское подданство. Каждый род, в него вступавший, избавлялся тем самым от баранты со стороны родов, находившихся уже в русском подданстве, и мог победоносно бороться со следующим, еще независимым родом, так как чувствовал себя под покровительством и защитой России. Тогда и следующий род, окруженный со всех сторон возможными врагами, вынужден был искать себе, в свою очередь, спасение в переходе в русское подданство. Перемышельский со своим простым здравым смыслом понимал это положение соседних с ним кочевников и чувствовал неизбежность принятия багинцев в русское подданство. А с другой стороны, сознавал необходимость дать им в какой бы то ни было форме помощь именно в данную минуту. Но предпринять для этого какое-либо военное действие из Верного с вверенными ему войсками, как бы это непременно сделал Хаментовский, без ведома генерал-губернатора Перемышельский не решался. А и спрашивать разрешение он считал бесполезным. Пошли бы сношения с Петербургом, и Министерство иностранных дел, относившееся враждебно к каким бы то ни было нашим захватам в Средней Азии, затормозило бы дело. Поэтому после основательных переговоров со мной Перемышельский остановился на следующей комбинации. Соображая, что появление на землях багинцев моего конвоя из полусотни казаков не может произвести желаемого впечатления и удовлетворить багинцев, он решился подготовить состоявшего в его ведении самого предприимчивого и отважного из султанов Большой Орды Тезека явиться по соглашению с багинцами и под фирмой моей экспедиции на помощь к багинцам со своим ополчением, состоявшим, как впоследствии оказалось, из 1500 всадников. Само собой разумеется, что Тезек согласился с тем большей радостью на такое разрешение Перемышельского, что багинцы уже обращались к нему за помощью и союзом. Такой комбинацией и цель моя проникнуть во что бы то ни стало вглубь Тяньшаня была вполне обеспечена. Мне оставалось только приготовляться к своему путешествию, на что необходимо было около 2 недель. Время это не было мной потеряно и для науки, так как при расположении Верного всего только в верстах в 12 от входа в Алматинскую долину, я имел возможность делать туда почти ежедневные экскурсии и этим способом успел основательно ознакомиться с составом флоры всех 3 зон подгорья Заилийского Алатау. Во второй половине мая на горных скатах, ближайших к Верному, цвели еще ранние весенние азиатские формы растений. По мере углубления в долину Алматинки мы экскурсировали в очаровательном лесу, состоявшем из покрытых нежными бледно-розовыми цветами диких яблонь и абрикосовых деревьев, а также из новооткрытой мной породы клена, очень сходной с гималайской и амурской и получившей впоследствии мое имя – Ацер семенови. Поднимаясь выше по долине, мы входили в зону хвойного елового леса, из которого жители Верного вывозили все свои строительные материалы. В начале лесной зоны я сделал гипсометрическое измерение, давшее мне 1370 метров абсолютной высоты. Поднимаясь еще выше по долине, мы достигли часа через три пути верхнего предела лесной растительности, оказавшегося, по моему измерению, на 2540 метров абсолютной высоты. Здесь уже началась зона альпийских лугов, на которых цвели высокоальпийские растения. Возвращаясь в Верное, я сделал там 23 мая еще одно гипсометрическое определение, которое дало мне 720 метров абсолютной высоты. К концу мая верблюды были наняты, и моя экспедиция окончательно снаряжена. 29 мая я выехал из Верного в 2 часа пополудни со всем своим отрядом, состоявшим из 58 человек, 12 верблюдов и 70 лошадей. Верст 12 ехал я до горного отрога, вдающегося мысом в Илийское подгорье. Около мыса на речке Катур-Булак я встретил много валунов порфира. Проехав 5 верст отсюда, мы переправились через речку Бей-Булак, а еще через 7 верст достигли прекрасной реки Талгара. Переправились через нее, проехали еще 4 версты и остановились на ночлег у подошвы второго мыса, вдающегося в подгорье. Пока еще не смерклось, я с художником Кошаровым взобрался на вершину этого мыса, и на закате мы насладились очаровательным видом на снежную горную группу, которая после Талгарского пика, Талгарнентал-Чоку, представляется самой высокой в Заилийском Алатау. Солнце, уже погасшее на других вершинах, мерцало еще своим дивным красноватым блеском на остроконечном пике испускающихся с него белоснежных скатах. Самого Талгарского пика за этой исполинской группой белков не было видно. Когда я спускался вниз по крутому логу, то встретил в нем берлогу крупного зверя, вероятно, медведя. Берега притока Талгара, на котором мы расположились на ночлег, поросли таволгой. В этот день, 31 мая, мне удалось найти еще никому неизвестное растение из рода селене. Оно было впоследствии названо моим именем. Обнажений твердых горных пород я здесь не встретил. Предгорья имели глинисто-песчаную почву и были очень богаты гранитными валунами. Вечером мы условились с полковником Перемышельским, что я на следующий день, оставив свой отряд, поеду на весь день в горную экспедицию для исследования альпийского озера Джасыл-Куля. Перемышельский поедет в киргизские аулы, а отряд мой перейдет на следующий ночлег на реку Иссык. И там мы съедемся с приставом, чтобы вместе отправиться 2 июня на предстоящий нам съезд киргизов Большой Орды. 30 мая температура в 9 часов утра была плюс 14,3 градуса. Я распорядился переходом всего своего отряда на следующий ночлег при выходе на предгорье реки Иссык, а сам в сопровождении художника Кошарова, 6 казаков и 2 киргизских проводников направился в горы для исследования альпийского озера Джасыл-Куль. Выехали мы со своего ночлега в 6 часов утра, направляясь сначала к югу, а потом к востоку, на перерез того горного выступа, у которого ночевали. Поднимались мы вдоль ручейка, текущего по долине предгорья. При самом начале нашего подъема хорошо был виден Талгарский пик, похожий отсюда на Монблан, но еще более живописный и величественный. Долина, по которой мы поднимались, принадлежала уже к лесной зоне и роскошно поросла яблонями и абрикосовыми деревьями, теньшанской рябиной, заилийским кленом, черганаком, жимолостью. Долина уподоблялась роскошному саду, оживленному в это время года пестрой, нарядной перекочевкой рода джасыков из племени дулатов Большой Киргизской Орды. Мы остановились на четверть часа и пили у них айран, а затем их бий встретил нас на дороге с кумысом. Долина поднималась довольно круто, но мы скоро выехали на пологий уступ, прорезанный оврагом. Здесь вступили в еловый лес и встретили первое обнажение кристаллических пород, а именно порфира. На уступе мы переехали через речку Толбулак и отсюда начали быстро подниматься в гору. Кряж, на который мы поднимались, был отрогом главного хребта. Перед нами возвышалась куполовидная порфировая сопка, вся заросшая еловым лесом. Избегая слишком крутого подъема, мы начали огибать ее, поднимаясь по крутому логу, на дне которого местами был виден нерастаявший снег. Подъем был труден. Быстро исчезали деревья, характеризующие садовую полузону лесной зоны в следующем порядке. Сначала абрикосовое дерево, потом яблоня, рябина, заилийский клен, осина, тал, и, наконец, остались одни хвойные деревья. А за ними между травянистой растительностью появились характерные представители горной альпийской флоры. Под таявшими снегами я с удовольствием увидел самые ранние цветы весенней флоры нашей русской сарматской равнины. Светло-желтые цветы мать и мачехи. Поднявшись, наконец, на кряж, примыкающий к куполовидной сопке, и проехав несколько вдоль его западного косогора, мы с наслаждением увидали у наших ног зеленое озеро Джасыл-Куль, имевшее самый чистый и прозрачный, густо-голубоватый зеленый цвет забайкальского берилла. За озером возвышался смелый и крутой зубчатый гребень высокого белка, а правее открывался вид на еще более высокую снежную гору, имевшую вид ослепительно белой палатки. Эту гору проводник называл Иссык-Баш. Еще правее на юго-запад от озера были видны острые вершины зубчатого гранитного гребня, склоны которого были также уберены снегом, но от этого снега к концу лета остаются только отдельные полосы и поляны. Подле этих вершин, заслонявших вид на Талгарский пик, еще несколько правее и ближе от него возвышалась куполовидная сопка, с одной стороны более сильно скалистая. Мы находились здесь непосредственно метров на 300 над озером и следовали вдоль гребня на юго-запад. Перейдя несколько волн его и сильно повышаясь, мы достигли до пределов лесной растительности. Низкорослые и корявые деревья скоро заменились кустарниками. Флора трав была здесь уже высокоальпийская. Здесь я сделал гипсометрическое измерение, которое дало для предела лесной растительности 2560 метров абсолютной высоты. Отсюда, оставив своих лошадей с тремя казаками, я начал свое восхождение на куполовидную сопку пешком. Подъем наш был очень труден, тем более что на полпути мы были окутаны густым облаком и оглушены раскатами грома. Но когда мы выбрались, наконец, из грозовой тучи и добрались до вершины сопки, то все облака рассеялись, и солнце просияло во всем своем блеске. Только у наших ног, над зеленым озером, расстилались еще черные тучи, рассекаемые блестящими молниями, а сильные удары грома повторялись раскатами по соседним горам. Это чудное зрелище горных исполинов, освещенных солнцем на фоне безоблачного неба наверху, и черных туч с их молниями над зеленым озером внизу, никогда не изгладится из моей памяти.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
3: На самой вершине сопки я сделал гипсометрические определения, давшие мне 2950 метров абсолютной высоты. Температура воздуха во втором часу пополудни при свежем юго-западном ветре была плюс 8 градусов по Цельсию. Северная сторона нашей сопки была вся засыпана 30 мая массами снега, отчасти свежевыпавшего. Во время нашего довольно продолжительного привала тучи над озером окончательно рассеялись, и весь ландшафт открылся в полном своем блеске. Джасыл-Куль был виден с этой громадной высоты, подобно тому, как Бриенское озеро со спуска к нему с Фаульгорна. Только с правой стороны моей измеренной сопки, которую наши киргизские проводники называли Кыз-Имчек, девичья грудь, при всем своем величии, был несколько ограничен. Высокая стена игл закрывала от нас до некоторой степени Талгарский пик, и, несмотря на свою крутизну, была окутана снежным покровом, из которого торчали черные зубцы и иглы, подобные Эгиль-Дю-Миди, полуденным иглам монбланской группы и совершенно недоступные. Сопка Кызымчек, на которой мы стояли, была последняя и самая высокая из порфировых гор, а далее от начала игл простирались уже граниты, из которых состояли Иссык-Баш и Талгарский пик. Иглы казались мне метров на 500 выше порфировой сопки Кызымчек. С сожалением расстались мы с одним из привлекательнейших ландшафтов в Заилийском Алатау и стали спускаться к Зеленому озеру. Часам к 5 мы добрались до наших лошадей и, сев на них, последовали вдоль кряжа, спускаясь по нему в зону хвойного леса, а затем вступили в долину притока Иссыка, поросшую древесной растительностью садовой полузоны. На дальнейшем своем спуске мы уже встречали многочисленные аулы киргизов и вышли в 7 часов вечера на реку Иссык, на которой нашли и весь наш отряд немного ниже развалин первой русской зимовки 1855 года. Здесь в 7 часов 30 минут вечера термометр показывал плюс 15 градусов. Перед солнечным закатом приехал сюда и пристав Большой Орды Перемышельский, с которым мы условились ехать на другой день на съезд двух киргизских племен Большой Орды – дулатов и атбанов, на котором должен был разрешиться интересный юридический спор или процесс между обоими племенами. По обычному киргизскому праву такой спор разрешался судом биев, мировых судей, по три от каждого племени в присутствии старших султанов обоих племен и пристава Большой Орды. При этом бии, руководствуясь тем же обычным правом, должны были выбрать председателем или суперарбитром лицо постороннее обоим племенам и совершенно беспристрастное. Таким лицом бии единогласно признали меня как человека, не принадлежащего и к местной администрации, приехавшего издалека и имевшего репутацию ученого человека, уже пользовавшегося после своих прошлогодних путешествий в Заилийском крае популярностью между киргизами Большой Орды. Пристав Орды, очень опасавшийся, чтобы между подведомыми ему племенами из-за этого спора не произошло усобицы, с особым удовольствием утвердил выбор биев, а я с радостью согласился принять активное участие в деле, которое сразу знакомило меня не только с личностями, державшими в руках судьбу всей Орды, но и с местным киргизским обычным правом и их мировоззрениями, уцелевшими в своей чистоте именно в Большой Орде, которая еще в половине XIX века, то есть до занятия Заилийского края, пользовалась большой самостоятельностью и боролась со своими соседями и врагами без помощи русской администрации. Вследствие этого, во время моего путешествия, можно было встретить в Большой Орде немало героических и, можно сказать, гомерических типов. 31 мая на рассвете налетела на наш бивак сильная буря, которая два раза сорвала мою палатку и несколько киргизских юрт, в том числе юрту пристава Большой Орды. Огромная туча, которую мы уже видели накануне при солнечном закате, надвинулась на нас в 6 часов утра и разразилась громовыми ударами и проливным дождем. Дождь этот прекратился, однако же, к 11 часам при температуре плюс 11,4 градуса. А во втором часу пополудни погода уже совершенно разгулялась, и мы могли вместе с полковником Перемышельским выехать на ожидавший нас съезд. Весь свой отряд я отправил, не торопясь, на дальнейшую предположенную мной стоянку, на реку Тургень. А сам присоединился только с небольшим конвоем к Перемышельскому для того, чтобы направиться с ним в киргизские аулы. Процесс, подлежавший рассмотрению съезда, состоял в следующем. Дочь одного знатного киргиза по имени Бейсерке из племени дулатов была просватана сыну не менее знатного киргиза из племени атбанов. Родители жениха и он сам уже выплатили весь Колым, и молодой человек получил право взять свою невесту в жены. Но каково же было всеобщее удивление, когда по приезде его для знакомства с ней она почувствовала к нему большую антипатию и решительно заявила, что не хочет быть его женой, а на уговоры своих родителей отвечала, что ее, конечно, могут взять силой, но что живой она ни в коем случае ему не достанется. Зная характер молодой девушки, родители не сомневались в том, что она не отступит от своего решения, которое было почти неслыханным нарушением обычного права. При всем том им стало жаль своей любимой дочери, и они горячо приняли ее сторону, заявляя, что готовы на всякие жертвы для ее выкупа и спасения, и что сами они ее не выдадут. Красота дочери Бейсерке, ее самобытный ум и отвага привлекли на ее сторону не только весь ее род, но и все племя дулатов, и если бы жених принадлежал к этому племени, то дело могло бы уладиться, так как жениха и его родителей можно было бы уговорить отказаться от невесты за возврат Колыма и крупные вознаграждения. Но так как жених принадлежал не к одному племени с невестой, то все племя атбанов сочло инцидент за народное оскорбление и подняло все свои старые многолетние счеты с дулатами, усиленные еще и личной враждой между султанами обоих племен. Для съезда была выставлена очень обширная юрта, богато убранная бухарскими коврами. Перед ней мы были встречены старшими султанами обоих племен. Это были, с одной стороны, славившийся во всем Семиречье своим умом и отвагой султан Атбанов Тезек, очень популярный во всей Киргизской степи, а с другой, очень известный своим богатством и гостеприимством, несколько надменный старый султан Дулатов Али. Пристав представил мне обоих султанов, а когда мы вошли в юрту, то меня там приветствовали избравший меня своим суперарбитром Бии. Личности этих биев меня тем более интересовали, что в них я видел не наследственных сановников, а народных избранников. Впрочем, оказалось, что в половине XIX века в Большой Орде никто не выбирал и никто не назначал биев. Это были просто люди, указанные общественным мнением, к которым все нуждавшиеся в правосудии обращались по своей доброй воле за разбирательством своих споров, как к лицам опытным и составившим себе всеобщую известность своей справедливостью, своим умом и другими качествами, но в особенности тонким знанием обычного народного права. Между такими лицами были и люди знатные, белой кости, нередко и люди черной кости, но во всяком случае люди, прославившиеся своими несомненными личными достоинствами. Место пребывания, кочевья этих людей были всем известны, и чем большей славой они пользовались, тем более имели клиентов. На наш съезд бии обеих сторон были вызваны султанами, которые в их выборе руководились исключительно общественным мнением. Со стороны дулатов это были Дикамбай, дядя невесты, атлет по сложению, обладавший громовым голосом, прежде знаменитый батырь, ломавший в сражениях сразу по десятку копий против него направленных. Вторым представителем дулатов был почтенный старик Дугамбай с длинной седой бородой, пользовавшийся репутацией лучшего знатока и верного носителя киргизского обычного права. Третьим представителем дулатов был живой, всегда остроумный и меткий в своих замечаниях Джайнак. Между атбанами считался лучшим знатоком обычного права другой Джайнак, но наибольшим уважением между ними пользовался второй их представитель, Атамкул, славившийся своей справедливостью и неподкупностью и слывший лучшим батырем своего племени. Доблестный на полях битв, ловкий на байгах, турнирах, он был не менее мудрым на советах и на общественных судах и олицетворял собой тип рыцаря без страха и упрека. Наконец, третий представитель атбанов, Мамай, был также одним из храбрейших людей своего племени, славился своей предприимчивостью, отвагой и искусством на барантах, разбоях, и имел все наклонности энергического экспроприатора.
1: Мы читали главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Осел и мужик.
2: Мужик на лето в огород, наняв осла, приставил ворон и воробьев гонять на хальный рот. Осел был самых честных правил. Ни с хищностью, ни с кражей не знаком. Не поживился он хозяйским ни листком. И птицам грех сказать, чтобы давал потачку. Но мужику барыш был с огорода плох. Осел, гоняя птиц со всех ослиных ног, по всем грядам и вдоль и поперек, такую поднял скачку, что в огороде все примял и притоптал. Увидя тут, что труд его пропал, крестьянин на спине ослиной убыток выместил дубиной. И ничто, все кричат, скотине по делам, с его умом за это дело браться. А я скажу, не с тем, чтобы за осла вступаться, он точно виноват, с ним сделан и расчет. Но кажется, не прав и тот, кто поручил ослу стеречь свой огород.
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Осел и мужик. Читал Алексей Шулин.
0: Радио Звезда.

0: большой России калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям, это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать и вам, и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов.
1: Беспрозванных, в свою очередь, подчеркнул, что Калининградская область сохраняет высокие темпы роста и остается привлекательной для внутренних и внешних инвестиций. Следственный комитет завел дело после хищения 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По версии следствия, с сентября прошлого по март текущего года участники организованной группы совершали хищение нефтепродуктов из нефтяных скважин. Похищенное реализовывалось на нефтеперерабатывающие предприятия. Руководитель преступной группы предложил сотруднику МВД взятку в 200 тысяч рублей за беспрепятственный проезд грузового транспорта с похищенными нефтепродуктами. Полицейский сообщил об этом руководству, после чего МВД и ФСБ провели операцию и задокументировали факт взятки, добавили в ведомстве. С начала спецоперации 30 детей вернулись к своим семьям в России. 141 ребенок воссоединился с родными на Украине и в других странах, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка. Еще 4 ребенка ждут воссоединения с близкими на Украине, но из-за регулярных атак ВСУ организовать их выезд пока невозможно. Мария Львова-Белова встретилась с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич. Она попросила Красный Крест помочь в воссоединении родителей из России с детьми, которых ищут в странах Евросоюза. Дроны с красной краской снова атаковали российское посольство в Швеции. На одном из них был муляж взрывного устройства, сообщили в дипмиссии. Посольство расценивает нападение как попытку запугивания его сотрудников. Ответственность за продолжение атак и их последствия ложится на шведскую сторону, отметили в диппредставительстве. За последние 2 года зафиксированы десятки таких случаев. И о погоде. В пятницу в столице на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь и гроза. Днем плюс 18, плюс 20 градусов, ветер северо-западный, умеренный. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
5: Глава 8. Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал «Помилуйтесь, известное дело-с», и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазанное колесо, трещало, как домоделанные мебели с сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался. Он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду. Павел Петрович не раз помогал своему брату. Не раз, видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы по-французски: «Но я могу дать тебе денег». И давал ему денег. Но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дрязги наводили на него тоску. Притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на все свое рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало. Хотя указать, в чем, собственно, ошибается Николай Петрович, он не сумел бы. «Брат недовольно практичен», — рассуждал он сам с собою, — «его обманывают». Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. «Я человек мягкий, слабый. Век свой провел в глуши», — говаривал он, — «а ты недаром

0: так много жил с людьми, ты их хорошо знаешь, у тебя орлиный взгляд». Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разуверял брата. Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору, отделявшему переднюю часть дома от задней, и, поравнявшись с низенькой дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее. «Кто там?» «Войдите», — раздался голос Фенечки. «Это я», — проговорил Павел Петрович и отворил дверь. Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась своим ребенком, и, передав его на руки девушке, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку. «Извините, если я помешал», — начал Павел Петрович, не глядя на нее. «Мне хотелось только попросить вас... Сегодня, кажется, в город посылают. Велите купить для меня зеленого чаю». «Слушаюсь», — отвечала Фенечка. «Сколько прикажете купить?» «Да полфунта довольно будет, я полагаю». «А у вас здесь, я вижу, перемена», — прибавил он, бросив вокруг быстрый взгляд, который скользнул и по лицу Фенечки. «Занавески вот», — промолвил он, видя, что она его не понимает. «Да-с, занавески. Николай Петрович нам их пожаловал. Да уж они давно повешены». «Да и я у вас давно не был». «Теперь у вас здесь очень хорошо, по милости Николая Петровича», — шепнула Фенечка. «Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке?» — спросил Павел Петрович вежливо, но без малейшей улыбки. «Конечно, лучше-с». «Кого теперь на ваше место поместили?» «Теперь там прачки». «А-а-а!» Павел Петрович умолк. «Теперь уйдет», — думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним, как вкопанная, слабо перебирая пальцами. «Отчего вы велели вашего маленького вынести?» — заговорил, наконец, Павел Петрович. «Я люблю детей. Покажите-ка мне его». Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича. Он почти никогда не говорил с ней. «Дуняша!» — крикнула она. «Принесите Митю!» Фенечка всем в доме говорила «вы». «А не то погодите, надо ему платьице надеть». Фенечка направилась к двери. «Да все равно», — заметил Павел Петрович. «Я сейчас», — ответила Фенечка и проворно вышла. Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир. Они были куплены еще покойником-генералом в Польше во время похода. В одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглой крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая Чудотворца. Крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию. На окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом. На бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами «Кружовник». Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком на длинном шнурке висела клетка с короткохвостым чижом. Он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала, конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке над небольшим комодом висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником. Тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно неудавшаяся, какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке. Больше ничего нельзя было разобрать. а над Фенечкой Ермолов в бурке грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб. Прошло минут 5. В соседней комнате слышался шелест и шепот. Павел Петрович взял с комода замасленную книгу, разрозненный том «Стрельцов» Масальского, перевернул несколько страниц. Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо. Он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети. Но щегольская рубашечка, видимо, на него подействовала. Выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках?
1: «Экой бутуз!»
0: — снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце. Ребенок уставился на чижа и засмеялся. «Это дядя!» — промолвила Фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем, как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложивши под нее грош.
1: «Сколько бишь ему месяцев?»
0: — спросил Павел Петрович.
1: 6 месяцев. Скоро вот 7-й пойдет. 11-го числа.
0: «Не 8-й ли, Федосья Николаевна?» Не без робости вмешалась Дуняш.
1: «Нет, 7-й, как можно?»
0: Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук и вдруг схватил свою мать всей пятерней за нос и за губы.
1: «Баловник!» — проговорила Фенечка, не отодвигая лица от его пальцев.
0: «Он похож на брата», — заметил Павел Петрович.
1: «На кого ж ему и походить?» — подумала Фенечка.
0: «Да», — продолжал, как бы говоря, с самим собой Павел Петрович, — «несомненное сходство». Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку.
1: «Это дядя», — повторила она уже шепотом.
0: «А, Павел, вот ты где!» — раздался вдруг голос Николая Петровича. Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился. Но брат его так радостно, с такой благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой.
1: «Славный у тебя мальчуган!» — промолвил он и посмотрел на часы. «А я завернул сюда насчет чаю!»
0: И, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты.
1: «Сам собою зашел?» — спросил Фенечку Николай Петрович.
0: «Самис. Постучались и вошли».
1: «Ну, а Аркаша, больше у тебя не был?»
0: «Не был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович?»
1: «Это зачем?»
0: «Я думаю, не лучше ли будет на первое время?»
1: «И нет», — произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб. «Надо было прежде. Здравствуй, пузырь!»
0: — проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку. Потом он нагнулся немного и приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Мить.
1: «Николай Петрович, что вы это?» — пролепетала она и опустила глаза, потом тихонько подняла их.
0: Прелестно было выражение ее глаз, когда она глядела как бы из-под лобья, да посмеивалась ласково и немножко глуп.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
0: Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, 3 года тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе.
1: Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. Уж не немка ли здесь хозяйка, пришло ему на мысль. Но хозяйкой оказалась русская, женщина лет 50, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенную речью. Он разговорился с ней за чаем. Очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных. Хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена. Он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки. Она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна, так звали новую экономку, прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным, Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже 17-й год, никто не говорил и редко ее видел. Она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви где-нибудь в сторонке тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года. В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. «Поцелуй же ручку у барина, глупенькая», — сказала ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо. Он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с большим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась, и однажды перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через ржаное поле, зашла в высокую густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидал ее головку сквозь золотую сетку колосьев, откуда она высматривала, как зверок, и ласково крикнул ей: «Здравствуй, Фенечка! Я не кусаюсь!» «Здравствуйте!» — прошептала она, не выходя из своей засады. Понемногу она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать Арина умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность, но она была так молода, так одинока. Николай Петрович был сам такой добрый и скромный. Остальное досказывать нечего. «Так-таки брат к тебе и вошел», — спрашивал ее Николай Петрович. «Постучался и вошел?» «Да-с». «Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать, Митю». И Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок, к великому удовольствию малютки и к немалому беспокойству матери, которая при всяком его взлете протягивала руки к обнажавшимся его ножкам. А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешенным оружием на пестром персидском ковре, с ореховой мебелью, обитые темно-зеленым трипом, с библиотекой в стиле эпохи Возрождения из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином. Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаянием глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
1: Глава 9. В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись. Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожалуй, липок, подвавившую чернозему. «Вон, беседка принялась хорошо», — прибавил он, — «потому что акация да сирень, ребята добрые, ухода не требуют». «Ба, да тут кто-то есть!» В беседке сидела Фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головой Фенечке, как старый знакомый. «Кто это?» — спросил его Базаров, как только они прошли мимо. «Какая хорошенькая!» «Да ты о ком говоришь?» «Известно о ком. Одна только хорошенькая». Аркадий не без замешательства объяснил ему в коротких словах, кто была Фенечка. «Ага», — промолвил Базаров, — «у твоего отца, видно, губа не дура. А он мне нравится, твой отец. Ей-ей, он молодец. Однако надо познакомиться», — прибавил он и отправился назад к беседке. «Евгений!» — с испугом крикнул ему вслед Аркадий. «Осторожней, ради бога!» «Не волнуйся», — проговорил Базаров, — «народ мы тертый, в городах живали». Приблизясь к Фенечке, он скинул картуз. «Позвольте представиться», — начал он с вежливым поклоном, — «Аркадий Николаевич приятель и человек смирный». Фенечка приподнялась со скамейки и глядела на него молча. «Какой ребенок чудесный», — продолжал Базаров. «Не беспокойтесь, я еще никого не сглазил». «Что это у него щеки такие красные? Зубки, что ли, прорезаются?» «Да-с», — промолвила Фенечка, — «четверо зубков у него уже прорезались, а теперь вот десны опять припухли». «Покажите-ка». «Да вы не бойтесь, я доктор». Базаров взял на руки ребенка, который, к удивлению и Фенечки, и Дуняши, не оказал никакого сопротивления и не испугался. «Вижу, вижу. Ничего, все в порядке. Зубастый будет. Если что случится, скажите мне. А сами вы здоровы?» «Здоровы, слава богу». «Слава богу, лучше всего. А вы?» — прибавил Базаров, обращаясь к Дуняш. Дуняша, девушка очень строгая в хоромах, и хохотунья за воротами только фыркнула ему в ответ. «Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь». Фенечка приняла ребенка к себе на руки. «Как он у вас тихо сидел», — промолвила она вполголоса. «У меня все дети тихо сидят», — отвечал Базаров. «Я такую штуку знаю». «Дети чувствуют, кто их любит», — заметила Дуняша. «Это точно», — подтвердила Фенечка. «Вот и Митя к иному ни за что на руки не пойдет». «А ко мне пойдет?» — спросил Аркадий, который, постояв некоторое время в отдалении, приблизился к беседке. Он поманил к себе Митю, но Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенечку. «В другой раз, когда привыкнуть успеет», — снисходительно промолвил Аркадий, и оба приятеля удалились. «Как бишь ее зовут?» — спросил Базаров. «Фенечкой, Федосьей», — ответил Аркадий. «А по батюшке?» Это тоже нужно знать. Николавны. Бене. Хорошо. Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится. Иной, пожалуй, это-то и осудил бы в ней. Что за вздор? Чего конфузится? Она мать, ну и права.
3: Она-то права, заметил Аркадий, но вот отец мой, и он прав, перебил Базаров.
1: Ну нет, я не нахожу. Видно, лишний наследничек нам не по нутру.
0: Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли? С жаром подхватил Аркадий. Я не с этой точки зрения почитаю отца неправым. Я нахожу, что он должен бы жениться на ней.
1: «Ага-га», — спокойно проговорил Базаров, — «вот мы какие великодушные! Ты придаешь еще значение браку? Я этого от тебя не ожидал».
0: Приятели сделали несколько шагов в молчании.
1: «Видел я все заведения твоего отца», — начал опять Базаров. «Скот плохой, и лошади разбитые, строения тоже подгуляли, и работники смотрят отъявленными ленивцами, а управляющий либо дурак, либо плут. Я еще не разобрал хорошенько».
0: «Строг же ты сегодня, Евгений Васильевич.
1: И добрые мужички надуют твоего отца все непременно. Знаешь поговорку «русский мужик бога слопает»?»
0: «Я начинаю соглашаться с дядей», — заметил Аркадий. «Ты решительно дурного мнения о русских?
1: Эк, важность! Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два — четыре, а остальное все — пустяки».
0: «И природа пустяки», — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красивые и мягко освещенные уже невысоким солнцем.
1: «И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа — не храм, а мастерская, и человек в ней — работник».
0: Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытную рукою, ожидания Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия.
1: «Это что?» произнес с изумлением Базаров.
3: «Это отец».
1: «Твой отец играет на виолончели?»
3: «Да».
1: «Да сколько твоему отцу лет?»
3: 44.
0: Базаров вдруг расхохотался.
1: «Чему ж ты смеешься? Помилуй, в 44 года человек, патер фамилиас, отец семейства, в Энском уезде играет на виолончели».
0: Базаров продолжал хохотать, но Аркадий, как ни благоговел перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
2: Глава 10. Прошло около 2 недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком. Аркадий сибаритствовал, Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка в особенности до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его. С Митей сделали судороги, и он пришел, и по обыкновению, полушутя, полузевая, просидел у нее 2 часа и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова. Он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем. Он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его, его, Павла Кирсанова. Николай Петрович побаивался молодого нигилиста и сомневался в пользе его влияния на Аркадия. Но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал. Они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искоса значительно посматривала на него, пробегая мимо перепелочкой. Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого все достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеточкой свой сюртучок, и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание. Дворовые мальчишки бегали за доктором, как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его. С угрюмым видом подавал ему за столом кушанье, называл его живодером и прощелыгой и уверял, что он с своими бакенбардами настоящая свинья в кусте. Прокофьич по-своему был аристократ не хуже Павла Петровича. Наступили лучшие дни в году, первые дни июня. Погода стояла прекрасная. Правда, издали грозилась опять холера, но жители Энской губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты 2-3 не гулять. Он прогулок без цели терпеть не мог, а собирать травы насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища. Однажды они как-то долго замешкались. Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть. «Ты отца недостаточно знаешь», — говорил Аркадий. Николай Петрович притаился. «Твой отец добрый малый», — промолвил Базаров. «Но он человек отставной. Его песенка спета». Николай Петрович приник ухом. Аркадий ничего не отвечал. Отставной человек постоял 2 неподвижно и медленно поплелся домой. 3-го дня, я смотрю, он Пушкина читает», — продолжал между тем Базаров. «Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик. Пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время. Дай ему что-нибудь дельное почитать». «А что бы ему дать?» — спросил Аркадий. «Да я думаю, Бюхнерова «Штоф und Kraft», «Материя и сила». «На первый случай». «Я сам так думаю», — заметил одобрительно Аркадий. что Фундкрафт написано популярным языком. «Вот как мы с тобой», — говорил в тот же день после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете. «В отставные люди попали. Песенка наша спета». «Ну что ж, может быть, Базаров и прав. Но мне, признаюсь, одно больно. Я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я остался назади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем». «Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается?» — с нетерпением воскликнул Павел Петрович. «Это все ему в голову сеньор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку. По-моему, он просто шарлатан. Я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел». «Нет, брат, ты этого не говори, Базаров умен и знающ. И самолюбие какое противное!» — перебил опять Павел Петрович. «Да, — заметил Николай Петрович, — он самолюбив. Но без этого, видно, нельзя. Только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века. Крестьян устроил, ферму завел так, что даже меня во всей губернии красным величают. Читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями. Они говорят, что песенка моя спет». «Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета». «Это почему?» «А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина. Помнится, цыгане мне попались. Вдруг Аркадий подходит ко мне и молча, с этаким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую немецкую. Улыбнулся и ушел. И Пушкина унес».
3: «Вот как? Какую же он книгу тебе дал?»
2: «Вот эту». И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера 9-го издания. Павел Петрович повертел ее в руках. «Хм», — промычал он, — «Аркадий Николаевич заботится о твоем воспитании. Ну что ж, ты пробовал читать?»
3: «Пробовал.
2: Ну и что же?
3: Либо я глуп, либо все это вздор. Должно быть, я глуп».
2: «Да ты по-немецки не забыл?» — спросил Павел Петрович.
3: «Я по-немецки понимаю».
2: Павел Петрович опять повертел книгу в руках и из-под лобья взглянул на брата. Оба помолчали.
3: «Да, кстати, — начал Николай Петрович, видимо, желая переменить разговор, — я получил письмо от Калязина».
2: «От Матвея Ильича?»
3: «От него. Он приехал в Н. ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, что желает по-родственному повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город».
2: «Ты поедешь?» — спросил Павел Петрович.
3: «Нет. А ты?»
2: «И я не поеду. Очень нужно тащиться за 50 верст киселя есть. Матвей хочет показаться нам во всей своей славе. Черт с ним, будет с него губернского фимиама, обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник. Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был генерал-адъютантом. При том же мы с тобой отставные люди».
3: «Да, брат, видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди», заметил со вздохом Николай Петрович.
2: «Ну, я так скоро не сдамся», — пробормотал его брат. «У нас еще будет схватка с этим лекарем. Я это предчувствую».
1: Мы читали главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Николай Энгельгард. Фрагмент из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
1: Собственно, жилые апартаменты великого князя Александра были малы и скромны, но к ним примыкало много парадных со стужей и сыростью, и между ними зала, разделенная аркой на мраморных ионических белых колоннах, украшенная подлинными картинами великих мастеров. Так тут была картина Рубенса «Вакханка, обнимающая фауна». Когда Палин вошел в тесный кабинет Александра, тот рассматривал какие-то картинки, которые поспешно накрыл большим делом Верховного Совета Мальтийского Ордена. Когда близорукие, прекрасные глаза златокудрого юноши узнали вошедшего, чрезвычайный испуг изобразился на лице его, и он не нашелся, что спросить у Палина, смело к нему приблизившегося. Так велико было его смущение. До сих пор сношения Палина с цесаревичем велись через третьих лиц. «Ваше высочество, я счел священным долгом своим явиться к вам, чтобы предупредить о величайшей опасности, коей вы подвергаетесь», — сказал Палин. «Сейчас, принимая меня в кабинете, его величество, родитель ваш, отдал мне положительные на ваш счет приказания. Знаете, что он хочет к вам применить планы, не удавшиеся вашему деду в 1762 году относительно его самого». Прекрасное лицо юного Александра то бледнело, то краснело. Он горбился, слушая Палина, как будто за что-то незримое хотел укрыться от ужасных слов военного губернатора. Но чем же навлек я немилость его величества родителя моего?» — пролепетал он. «На последнем вахт-параде его величество было особо доволен, когда скомандовал с поля, и батальон по трем флигельманам выполнил в 14 приемов экзерцицию весьма чисто, хотя она кончается тем, что ружья оборачивают дулом вниз, а прикладом кверху, что было чрезвычайно трудно». И Александр печальными большими глазами гонимой лани смотрел на Палина. «Или ты в самом деле взрослый ребенок, или...» — подумал про себя Палин. «Ваше высочество, обратите серьезнейшее внимание на слова мои», — сказал он. «Движимый только усердием к вам и страждущему Отечеству, взял я на себя смелость предупредить вас о страшной опасности. Известно ли вам в точности, что предпринимал в 1762 году Петр III относительно супруги своей?» Александр молчал. «Он хотел заточить ее в крепость или постричь в монахини, и только своевременно и быстро предпринятый и совершенный переворот сие предупредил». Александр глубоко вздохнул и молчал. «Ваше высочество, таковая же страшная опасность угрожает вам и брату вашему с супругами, великим княжнам и самой августейшей родительнице вашей. Сегодня, едва я вошел в кабинет государя, как он мне сказал, что не удалось родителю моему в 1762 году, то я произведу в действие, ибо иначе со мной будет то же, что и с отцом моим сталось. Вы участвовали, — спросил меня государь, — в событиях 1762 года. На это доложил я его величеству, что был тогда лишь свидетелем, а не действовал, и как субалтерн-офицер лишь ехал на коне в рядах полка, ничего не подозревая. И теперь, — сказал государь, — хотите повторить со мной тоже? Но я намерен предупредить. Палин, я на тебя рассчитываю. Приказ об арестовании злоумышленников против жизни и власти моей, членов моего семейства, уже мною подписан. Еще 3 дня, и я передам его тебе для исполнения». Говоря сие, его величество казался явно вне себя и оказывал полное помрачение памяти и разума. Лицо его исказилось судорогами, и все члены производили беспорядочные движения. Я был поражен ужасом и счел своим долгом вас предупредить немедленно. Что вы намерены предпринять в таких чрезвычайных обстоятельствах, ваше высочество?» Александр вздыхал, горбился и растерянно озирался по сторонам, но молчал. «Вашему высочеству известно, — продолжал Палин, приближаясь к великому князю, — что немало есть людей, преданных вам и ужасающихся при виде страданий Отечества, явно ведомого гибели деспотическим вихрем больной воли вашего родителя. Но они бессильны приступить к действиям, пока не знают расположения вашего высочества и намерений ваших. На вас, сии патриоты и верные сыны Отечества, смотрят, как на грядущее солнце России, живительными лучами долженствующее согреть скованную льдами деспотизма страну. Все они хотят видеть во главе правления монарха кроткого, а не тирана. Благодарю вас, граф, за преданность, и в ней не сомневаюсь, равно как и в тех лицах, от чьего имени вы сейчас говорили, — вздыхая с глазами полными слез, сказал наконец Александр. — Но я далек от желания царствовать. Напротив, жребий сей меня устрашает. Желал бы удалиться к честной жизни и жить где-нибудь в тихом сельском уединении на Рейне с любезной женой, предаваясь изучению наук, поэзии, художеств. Там был бы я только счастлив. Но было бы несчастно Отечество, — патетически возразил Палин. — Ваше высочество, для всякого, кто знает ангельскую чистоту характера вашего, не может быть никаких сомнений в том, что мечты честолюбия не касаются ясного, как расцветающее утро весны, воображения вашего. Но Отечество требует от вас взять на свои плечи тяжкое иго правления, и вы не можете ему отказать в этом, ибо оно страдает, оно на краю гибели. Почему вы обращаетесь ко мне, а не к брату или к матушке? — опуская глаза, спросил Александр. — Потому что вы избранник великой бабки вашей, мудрой Екатерины, и только вы можете править по сердцу сей монархини, облагодетельствовавшей свой народ, — твердо отвечал Палин. — Но чего же хотят от меня? Чего же хотят от меня? — взволнованно спрашивал Александр. — Благородный характер и высокий от природы разум родителя вашего помрачены болезнью. О сём доктора Бек и Роджерсон, постоянно наблюдающие организм и душевное расположение державного больного, представили уже вашему высочеству достаточные доказательства, как это и мне известно. Александр наклонил утвердительно голову. — К несчастью, они удостоверяют болезнь родителя, — прошептал он, вздыхая. — Вы молоды, ваше высочество. Все видят, что вы скорбите и терзаетесь за других, оплакивая жертвы подозрительной тирании и зная, что сия тирания вследствие опасной, все возрастающей и, видимо, неизлечимой болезни родителя вашего. Все скорбят, все жалеют вас, зная, что воспаление рассудка и возрастающее бешенство воли, грозящее стать кровожадным и почти уже таковым и ставшее, прежде всего на вас отражается. До сих пор, однако, полагали, что болезнь монаршая не достигла степени пагубной. Полагали, что обращение к императору решительных и энергичных требований от особ, приближенных к престолу, преданных служению родине и славе империи, образумит императора, и он отменит жестокие указы, смягчит невыносимое самовластие, вернется к образу действия более умеренному. О чем именно вашему высочеству представляли покойный генерал де Рибас и граф Панин в бытность его на посту вице-канцлера империи? Но ныне, когда болезнь императора стала буйной и кровожадной, и сих мер было бы недовольно. — Чего же вы хотите? — — опять спросил Александр. «Должно овладеть особой императора и увести его в такое место, где он мог бы находиться под надлежащим надзором, и где бы он был лишен возможности делать зло», — решительно и твердо ответил Палин. «И где бы при отдыхе от державных трудов родитель получал правильное лечение и уход врачей, дабы по восстановлению здоровья вновь принять власть ему принадлежащую», — сказал Александр. «Что, если бы баронет Вилли с господами Беком и Роджерсоном, составив консилиум, в чем смысле от себя именем науки и властью докторской, сделали родителю представление в светлую минуту?» И Александр устремил на Палина ясный, близорукий взор прекрасных очей своих. Тяжкая злоба поднялась в груди курлянской лисицы. Но ответный взор Палина и зеркало души его были столь же ясны и простодушны. «Увы, — сказал Палин, — именем науки и властью докторской невозможно привести в действие то, что должно совершать именем Отечества и волей народного единодушия. Только на вас одного нация может возлагать доверие. Только вы один способны предупредить роковые последствия продолжения сего царства ужаса. Вы поставлены между сыновними обязанностями и долгом по отношению ваших народов. Но в сию минуту последний долг согласован с первым. Как военный губернатор столицы, я убеждаю вас согласиться на переворот».
2: «Переворот?» — с ужасом отступая, прошептал Александр.
1: «Да, ваше высочество, необходим переворот, ибо революция, вызванная всеобщим недовольством, должна вспыхнуть не сегодня-завтра. Мне в точности известно о мнениях и недовольстве столицы, на которую можно смотреть как на орган всей нации. Должно спешить, чтобы предупредить опасные следствия отчаяния и нетерпения, с каким общество жаждет избавиться от этого железного гнета, от царства ужаса, от деспотического вихря, разбивающего ежедневно благосостояние сотен лиц, множество семейств, гибнущих в ссылке, в заточении, теряющих имущество. Сия отчаянием порожденная общая революция может изрыть внезапно ров гибели и под родителем вашим, и под вами, и под троном вашим. В тайных собраниях столицы уже кричат не только «Конституция», но и «Республика». Должно провести неотложную меру сверху, не ожидая, чтобы ее потребовали снизу. Ваше высочество, умоляю вас именем Отечества и нации, жаждущих освобождения, и, мало того, именем Европы и человечества, коим грозит страшная опасность, когда революция, возникнув из деспотического вихря и монархического террора, потрясет империю. Прикажите мне и преданным вам лицам арестовать императора и дозвольте затем предложить вам от имени нации бразды правления».
2: «Я не могу этого. Я не в силах», — заломив в отчаянии руки и обливаясь слезами, прошептал Александр и, бросившись ничком на диван, зарыл свое лицо в подушки. Палин стоял над ним несколько мгновений молча. Потом вдруг склонился к его уху и прошептал: «Указ, подписанный императором о вашем арестовании и препровождении в крепость, у меня в кармане. Сего недовольно. Усыновление принца Евгения Вюртембергского и провозглашение его наследником престола решено государем».
1: Эти слова подействовали на великого князя как прикосновение электрического тока. Он мгновенно поднялся на диване. Лицо его пылало, и в первый раз Палин увидел стальной блеск в больших прекрасных глазах Александра. Но вдруг гримаса плача опять исказила лицо юноши, и он опять повалился на диван, вздыхая, всхлипывая и повторяя: «Это ужасно! Что вы от меня хотите? Это ужасно!»
2: «Решайтесь, ваше высочество», — повторил над ним граф Палин. Тяжкие вздохи были ответом, и, не поднимая головы, Александр только спросил: «Когда?»
1: «Завтра бы вечером, ваше высочество».
2: «О, — застонал Александр, — невозможно, так скоро, лучше через 3 дня». Говорил он прерывающимся от вздохов и плача голосом.
1: «Назначим на 11-е, когда дежурным будет 3-й батальон моего Семеновского полка».
2: «Не без труда могу согласиться на сию отсрочку, ваше высочество. Не без тревоги буду в следующие дни, но будь по-вашему».
1: Великий князь поднялся с дивана. «Палин, — сказал он, — поклянитесь мне, что жизнь моего родителя будет в безопасности».
3: «Клянусь, — поднимая руку, — сказал Палин, — что жизнь вашего родителя будет в безопасности».
1: В уме Палин окончил клятву свою так: «Доколе сие не будет противоречить благу Отечества и нации».
0: Мы читали фрагмент из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Диккенс. Записки пиквикского клуба. Сначала накрыть банку ваксы промасленной бумажкой, потом синей бумажкой, завязать бечевку, подрезать края, наклеить этикетку. 6 шиллингов в неделю. Неплохой заработок для 13-летнего мальчишки. В 16 лет будущий писатель Чарльз Джон Хаффам Диккенс уже был помощником адвоката, а в 19 – репортером лондонской «Утренней хроники». Он начал писать и публиковать в той же газете короткие сатирические рассказы под псевдонимом «Босс». В начале 1836 года в доме 15 по Фернивалс-Инн в неуютных комнатах был только стол, 2-3 стула и несколько книг. В одной из этих комнат произошла встреча, обеспечившая писателя работой на 34 года. Участниками разговора были Диккенс и Уильям Холл, молодой издатель. И вот 31 марта 1836 года появился первый выпуск книги под названием «Посмертные записки Пиквикского клуба», содержащие правдивую летопись прогулок, путешествий, приключений и спортивных предприятий его членов под редакцией Боза с 4 иллюстрациями Сеймора. По словам Джона Эккеля из Филадельфии, самого тщательного биографа Диккенса, «Пиквик» с момента своего появления стал по популярности на 4-е или даже на 3-е место среди английских книг, уступая только Библии, Шекспиру и, как полагают некоторые, молитвеннику. А если посчитать, многие или в самом деле читали Шекспира, Библию и молитвенник, то, скорее всего, получится, что записки «Пиквикского клуба» — самая читаемая книга в мире.
0: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Всеволода Михайловича Гаршина Раисе Васильевне Александровой. 22 ноября 1876 года. Петербург. За последнее время я что-то сильно расписался. И для чего? Господь ведает. Сидишь целый час и пишешь. Рифмованные и нерифмованные стихи ложатся в огромном количестве на бумагу, а после вместе с бумагой кладутся в печь. Стихи горят, через 2 дня операция повторяется. Всеволод Гаршин.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Правительство выделит Белгородской области дополнительно более 800 миллионов рублей на закупку энергооборудования. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил Михаил Мишустин.
2: Для чего в текущем году уже выделили Белгородской области около 500 миллионов рублей, которые пошли на закупку генераторов. Сегодня на такие цели направим еще 830 миллионов рублей, чтобы там могли дополнительно приобрести оборудование и сформировать резерв источников электроснабжения. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу света и тепла в многоквартирные дома, в школы, в детские садики, больницы, поликлиники, также в другие социально значимые организации.
1: Мишустин также призвал Министерство энергетики оперативно довести финансирование до Белгородской.

0: в Гомельскую область. Шестерых россиян разместили в пунктах временного пребывания. Имеющихся данных расследования подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» уже достаточно для прекращения военной помощи Украине. Об этом заявил сопредседатель самой популярной в Германии партии АДГ Тина Хрупала. По его словам, атака на критически важную для немецкой промышленности инфраструктуру должна быть, цитата, «тщательно и безоговорочно расследована», а виновные привлечены к ответственности. Напомню, Генеральная прокуратура ФРГ ранее уже подтвердила обвинение гражданина Украины по делу о подрыве «Северных потоков». Следствие утверждает, что группа фигурантов прибыла в Германию по поддельным документам, арендовала яхту и доставила взрывчатку в район острова Борнхольм. Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они создают фейковые сайты, якобы демонстрирующие информацию об атаках беспилотников и ближайших укрытиях. Аферисты предлагают россиянам подключить уведомления. Для этого нужно ввести код, после чего человеку приходит сообщение о взломе личного кабинета госсервиса и просьба перезвонить на выделенную линию поддержки. Во время разговора мошенники используют привычные сценарии, сообщают о финансировании запрещенных организаций или необходимости срочно защитить сбережения. И коротко о погоде. В пятницу в столице на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно гроза, днем 18-20 градусов тепла. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757. 131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: 1904-1917 годы. До начала 1900-х годов вышеизложенный порядок несения службы по охране Зимнего дворца практически не менялся. По-прежнему в Зимнем дворце выставлялись караулы от петербургского гарнизона, несли службу дворцовые гренадеры и дворцовая полиция. Охранная команда – 87 человек. Летом 1901 года по инициативе полицмейстера Зимнего дворца гвардии полковника Истомина усилили охрану императорского Эрмитажа. Мотивировал он это тем, что императорский Эрмитаж, как здание отдельное и в стороне находящееся, не может быть охраняемо теми постами и нарядом дежурных, которые ежедневно назначаются для охраны Зимнего дворца. Целью предлагаемых мероприятий было поставить Эрмитаж, в смысле охраны, в одинаковые условия с дворцом. В результате штаты дворцовой полиции увеличили на 7 человек. За счет них выставили 3 новых круглосуточных поста – у Большого Эрмитажного подъезда, у Советского подъезда и в Комитетском подъезде. Предлагалось еще выставить несколько круглосуточных постов по подвалам Эрмитажа, но в этом было отказано. Из оперативных мероприятий этого периода можно упомянуть сбор в марте 1903 года сведений о детях-студентах дворцовой прислуги, проживавших в домах дворцового ведомства. Совершенно очевидно, дворцовая полиция опасалась, что они могут сыграть роль, если не террористов, то информаторов-революционеров. Однако накопившиеся штампы в работе охраны в относительно спокойные 1890-е годы привели к крупным проколам дворцовых спецслужб в начале 1900-х годов, когда фактом политической жизни страны стала вторая, эсеровская, волна терроризма в России. В качестве характерного примера можно привести эпизод лета 1904 года. К этому времени боевая организация партии эсеров уже в полный голос заявила о себе –

0: 15 июля 1904 года эсеры убили министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве. И в ситуации нараставшего революционного террора крестьянин Архипов, 21 года, без определенного места жительства, около 2 часов июльской белой ночи подошел со стороны Дворцовой площади к ограде сада Зимнего дворца, выждал, пока городовой удалится в сторону Дворцового моста, и лихо перемахнул через 2-метровую ограду и 2-метровую решетку Дворцового сада. В охраняемом саду у западного фасада Зимнего дворца он, незамеченным, провел 2 дня и 2 ночи. Днем Архипов отлеживался в кустах, ночью гулял по дорожкам царского сада, а затем, оголодав, проник через открытую форточку в Зимний дворец в квартиру княгини Голицыной, первый этаж юго-западного резолита, и, пробыв там около часа, взял по мелочи кое-что из вещей и вылез обратно в сад. Архипов дождался, пока городовой отойдет от ограды, и тем же путем благополучно удалился из охраняемого сада Зимнего дворца. Самое удивительное то, что через 3 дня он добровольно явился обратно и сдался дворцовой охране. Когда Архипов дал показания, все были в шоке и сначала не поверили ему, считая, что трудно допустить возможность укрыться человеку в негустых сравнительно кустах при таком большом числе работавших в саду людей. В саду работало 9 человек. Однако Архипов показал место, где он перелез через ограду, и место, где отлеживался в кустах, пока садовники работали в саду. Мотивировал Архипов свое проникновение в сад у западного фасада Зимнего дворца тем, что он собирался якобы лично просить царя об отправлении его добровольцем в действующую армию. Случай был из ряда вон, но дело замяли и ограничились тем, что добавили еще 1 пост охраны около Иорданского подъезда. Ну и, конечно, у кое-кого полетели погоны. 26 ноября 1904 года Николай II приехал в Зимний дворец на традиционный Георгиевский праздник. В дневнике он писал: «Около 11:15 обошел войска и отставных. Георгиевская зала была более наполнена, чем в прежние года, благодаря присутствию команд варяга и корейца. Вернулись к часу в Малахитовую, где мы завтракали. Обходили внизу столы нижних чинов. Принял генерала Фрезе, виленского генерал-губернатора и командующего войсками. Затем Ламсдорфа. Мама пила с нами чай. В 6 часов начался обед в Николаевском зале. Окончили разговоры в 8:30. Вечером Николай II уехал в Царское село, и после этого Зимний дворец не посещался царем очень долго. Одним из самых трагических эпизодов в российской истории начала 20 века стал расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. Назвать это экспромтом власти, конечно, нельзя. И власть, и революционеры желали крови. Власть залпами в упор из 3 линеек по безоружной толпе желала стукнуть кулаком по столу. А революционеры считали, что пролитая, не без их помощи, святая народная кровь столкнет народ и власть, положив начало революции. Поэтому кровь 100 убитых и раненых, пролитая по всему Санкт-Петербургу, стала, как обычно, разменной монетой в руках политиканов. Естественно, императору докладывали о ситуации в столице. 2 декабря 1904 года в Александровском дворце Царского села состоялось совещание о мерах, которые надлежит принять, чтобы прекратить смуту последних месяцев. Заседание продолжалось с 2:30 до 4:30. 8 декабря заседание, посвященное волнениям в Петербурге, было продолжено. В 11 часов у меня началось 2-е заседание, продолжение 1-го. Кроме тех же присутствовали дяди Владимир, Алексей, Сергей, Фредерикс и барон Нольде. читался и обсуждался проект сообщения и указа Сенату. При этом видоизменялась редакция. Был сделан перерыв для завтрака. Потом сидели с 2:30 до 3:30. 1 января 1905 года царь записал в дневнике: «Да благословит Господь наступивший год! Да дарует Он России победоносное окончание войны, прочный мир и тихое и безмолвное житие!» 6 января Николай II посетил с императрицей Александрой Федоровной Зимний дворец, где он присутствовал на водосвятии. Тогда пушка выстрелила во время салюта картечью, которая фактически накрыла и самого царя, и его свиту. Только по счастливой случайности никого не убило. Тем не менее, следуя протоколу, император с супругой после завтрака принимали послов и посланников в золотой гостиной. Вечером 8 января 1905 года министр внутренних дел Святополк Мирский докладывал императору о принятых мерах, то есть о готовности власти стукнуть кулаком по столу. Николай II записал в дневнике: «Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120 тысяч человек. Во главе рабочего союза какой-то священник, социалист Гапон. Мирский приезжал вечером для доклада о принятых мерах». Как мы видим, император был в курсе готовящихся силовых мер и одобрил эти меры. 9 января 1905 года в народ стреляли по всему городу. Но расстрел у Зимнего дворца стал знаковым, окончательно закрепившим за Николаем II кличку «Кровавый». Ну и, как известно, Николая II в этот день в Зимнем дворце не было. В дневнике он записал: «Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города. Было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!» Решение остаться на зиму в царском селе принято царем в конце декабря 1904 года. 1 января 1905 года Николай II записал в дневнике: «Очень рады остаться на зиму в родном царском селе». Это решение было связано прежде всего с обострением ситуации в столице. После трагических событий в Петербурге 9 января 1905 года, гибели в Москве в феврале 1905 года от рук террористов великого князя Сергея Александровича, Николай II принимает решение превратить Александровский дворец царского села в свою постоянную резиденцию. Ситуация тогда сложилась столь тревожная, что 11 января 1905 года дворцовый комендант приказал сосредоточить войска царскосельского гарнизона по направлению возможного прохода стачечников. Дороги из Петербурга в царское село заняли войска. Отметим и то, что 19 января 1905 года Николай II приказал выдать из кабинета его императорского величества 50 тысяч рублей для раздачи от имени их величеств государя-императора и государынь-императриц пособий семьям убитых и раненых во время беспорядков 9 января в Санкт-Петербурге.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги». Читает Владимир Солдатов.
0: С января 1905 года Зимний дворец начали использовать как некое надежно охраняемое пристанище для политиков. Там некоторое время жили Дмитрий Федорович Трепов и Петр Аркадьевич Столыпин. Стремление эсеров убить Столыпина было столь сильно, что в это время всерьез рассматривались и малореальные проекты. Так отставной флотский лейтенант Борис Николаевич Никитенко, входивший с середины 1906 года в боевую группу Льва Ивановича Зильберберга, предлагал совершить покушение на Столыпина в саду Зимнего дворца, где тот периодически прогуливался. Этот сад, примыкавший к западному фасаду Зимнего дворца, окруженный высокими гранитными стенами с решетками, считался вполне безопасным местом для прогулки первых лиц. По планам террористов предполагалось забросать сад через стены с трех сторон гранатами: со стороны Дворцовой площади, со стороны Адмиралтейского проезда и со стороны Дворцовой набережной. Затем по веревочной лестнице флотский лейтенант предполагал перебраться в сад и в случае необходимости добить Столыпина. Однако осуществить задуманное не удалось. В ноябре 1907 года на электростанции Зимнего дворца обнаружили пропажу копий с секретных планов Зимнего дворца на 7 отдельных листах. Охрана восприняла это как подготовку к проникновению во дворец. Но вскоре пропавшие листы обнаружили у дворцового сантехника. Эпизод показывает, что службы охраны в это время действительно подтянулись, если в нежилом Зимнем дворце столь строго контролировалась секретная документация. Несмотря на то, что с 1904 года Зимний дворец вновь стал лишь парадной резиденцией, он продолжал оставаться одним из символов императорской власти. Поэтому вокруг Зимнего дворца постоянно клубились слухи о подготовке каких-то террористических актов. Видимо, с этими слухами связано разрешение министра императорского двора Владимира Борисовича Фредерикса, данное судебным властям в июле 1908 года для осмотра помещений царской библиотеки в Зимнем дворце. Среди многочисленных планов покушения на Николая II появились и довольно экзотические варианты, намного обогнавшие время. Например, с осени 1906 года глава боевой организации партии эсеров Евгений Филиппович Азев увлекся новым проектом. В январе 1907 года он, обсуждая с Борисом Викторовичем Савенковым проблемы возрождения боевой организации, заявил: «Я привез хорошую новость. Вопрос о терроре решен. Боевая организация возродится». И рассказал, что познакомился в Мюнхене с инженером Бухало, который в течение 10 лет работал над проектом летательного аппарата, не имевшего равных в мире. Этот аппарат должен был подниматься на любую высоту, опускаться без малейших затруднений и, самое главное, поднимать значительный груз и двигаться с максимальной скоростью 190 км в час. Предполагалось, что экспериментальный аэроплан разбомбит одну из императорских резиденций, возможно, Зимний дворец. Вера Фигнер писала: «Он под большим секретом посвятил меня в проект истребления всей царской семьи посредством аэроплана, с которого можно сбросить на дворец достаточное количество бомб». Информацию о возможном покушении с помощью летательного аппарата охранные структуры восприняли всерьез, тем более что эта информация подтверждалась из различных источников. Реакцию охраны можно понять, учитывая темпы развития авиации в начале 20 века. В августе 1909 года начальнику дворцовой полиции Борису Андреевичу Герарди из департамента полиции передали журнал с материалами заседаний особой комиссии. На этих заседаниях выработали ряд мер, регулирующих порядок полетов над царскими резиденциями. За весь 1905 год Николай II посетил Петербург только два раза. 1 января 1905 года он принял участие в традиционной церемонии «Водосвятия на Неве» у стен Зимнего дворца. И 23 июля 1905 года доехал только до платформы Витебского вокзала. Все остальное время он провел в Царском селе и Петергофе, периодически выезжая на охоты в финляндские Шхеры, Гатчину и Красное село. В 1906 году Николай II также только два раза посетил столицу. Первый раз 27 апреля 1906 года. В этот день в Зимнем дворце состоялся торжественный прием членов Государственного совета и депутатов Государственной думы. Примечателен маршрут царя, по которому он добирался до своей парадной резиденции. Накануне, 26 апреля, царская семья переехала из Царского села в Петергоф. 27 апреля из Петергофа на катере царь добрался до Петропавловской крепости, оттуда на нем же к Зимнему. После окончания церемонии в 3 часа сели на паровой катер и, перейдя на Александрию, пошли обратно. Второе посещение состоялось 3 октября 1906 года. Но этот визит трудно назвать посещением столицы. Царь писал: «В 2:30 отправились с Ольгой и Татьяной на дозорном в Петербург. Пристали к нашему штандарту и с большим удовольствием провели час времени в кают-компании. Ушли обратно каналом и подошли к Петергофу при полной темноте в 6:30. Если среди эсеров идея цареубийства постепенно приняла форму конкретной задачи, то среди других революционных партий она витала на уровне разговоров. Например, когда Семеновский полк начал зачистку в Москве в декабре 1905 года, известный большевик Владимир Бонч-Бруевич предлагал Санкт-Петербургскому комитету партии немедленно захватить парочку великих князей в качестве заложников. У него возникли также достаточно бредовые идеи в случае крупных беспорядков обстрелять Зимний дворец из пушки, украденной из двора гвардейского флотского экипажа. После окончания Первой русской революции порядок охраны императорской резиденции практически не менялся вплоть до Февральской революции 1917 года».
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги».
0: Глава 5. Медицинское обслуживание государей и их семейств. Врачи Екатерины II. Продолжая традиции аптекарского приказа, обслуживавшего московских царей, рядом с российскими императорами постоянно находились их лечащие врачи. Когда при Петре I начали складываться стандарты российского императорского двора, формировавшегося по образцу и подобию европейских владетельных дворов, этих врачей стали именовать лейб-медиками, включив их должность в табель о рангах. Согласно табели о рангах, первого лейб-медикуса, то есть личного врача императора, отнесли к 6-му классу по должности – лейб-медикус при Ее Величестве императрице, к 7-му классу по должности, и надворный лекарь, постоянно дежуривший при императорском дворе, к 12-му классу по должности. При этом врачи обслуживали только узкий круг лиц, входящих в непосредственное окружение императорской семьи. Степень их влияния и близость к императорской семье была очень разной и зависела от многих составляющих. В Зимнем дворце медицинская составляющая обозначилась уже в июне 1762 года, когда в соответствии со стандартами в императорской резиденции оборудовали придворную аптеку с соответствующим штатом фармацевтов. Тогда ее разместили на 1-м этаже северо-восточного ризолита Зимнего дворца, где она и оставалась вплоть до 1917 года. В XVIII веке лейб-медики, как правило, совмещали несколько медицинских должностей. В Зимнем дворце они не жили, поскольку имели в Петербурге собственные дома, а своим царственным пациентам наносили регулярные визиты. В Зимнем дворце круглосуточно дежурили гофмедики. Три лекаря, дежурство сутки через трое. Их обязанностью являлось немедленное оказание медицинской помощи всем придворным, служившим в императорской резиденции. От высших сановников до истопников. Хотя высшие сановники предпочитали обращаться, конечно, к лейб-медикам. Гофмедики во дворце также не квартировали, а являлись только на дежурство. Заметим, что императрица Екатерина II старалась держать себя в форме. Как и все аристократки, она была прекрасной наездницей, причем иногда садилась в седло по-мужски, что тогда считалось неприличной посадкой для дам. Она периодически охотилась, участвовала в таких экстремальных забавах, как спуск на тележке с катальной горки в Ораниенбауме. Напомним, что Антонио Ринальди возвел павильон в 1762 году, меняя его конструкцию вплоть до 1774 года. К южному выступу павильона катальной горки примыкал волнистый скат, состоявший из четырех горок. Он имел три полосы шириной более 6 метров. Средняя из них служила для катания. Коляски двигались по вырезанным колеям деревянных скатов. Боковые колеи предназначались для подъема колясок с помощью специальных приспособлений с блоками. Длина ската превышала 500 метров. В 1764 году изготовили 10 одноколок, за которые уплатили 1430 рублей. В 1768-1769 годах закончили работы с подъемником. Слесарь Фурквистер сделал 6 пар больших петель в галерею к машине, поднимавшим коляски на горку. Екатерина часто посещала катальную горку и даже каталась на деревянных тележках, что было занятием небезопасным. Тем не менее, возрастные болячки накапливались, случались и обычные сезонные недомогания. Поэтому некоторые из придворных врачей становились настолько близки к первому лицу империи, что прочно входили в ближний круг императорской семьи. Одним из таких врачей стал лейб-медик Екатерины II Иван Самойлович Роджерсон. Лейб-медик Екатерины II Иван Самойлович Йоганн Джон Самуил Роджерсон, шотландец по происхождению, окончив медицинский факультет Эдинбургского университета в 1765 году, уже в следующем году приехал в Россию. Подтвердив в ходе экзаменов в медицинской коллегии свой лекарский диплом, Роджерсон получил право на медицинскую практику в России. Путь Роджерсона в Зимний дворец начался со спасения от дифтерита сына княгини Екатерины Романовны Дашковой, тогда еще подруги императрицы. Через некоторое время, 18 февраля 1769 года, Екатерина II назначила Роджерсона своим придворным доктором и определила выдавать ему впредь до сочинения придворных штатов по 1000 рублей жалования из сумм медицинской коллегии. В архивных документах встречаются счета по пожалованию гонораров Ивану Самойловичу Роджерсону из комнатной суммы императрицы. Так в августе 1775 года выплатили доктору Роджерсону 2000 рублей и лейб-хирургу Кельхину 1000 рублей. Любопытно, что императрица оплачивала и медицинские консультации своего ближайшего окружения. Когда приболел Иван Юрьевич Фредерикс, личный банкир Екатерины II, Роджерсону выплатили за диспозицию, то есть за рецепт или консультацию, 300 рублей. Роджерсон оценил открывавшиеся перспективы и усиленно начал заниматься русским языком, которым успешно овладел. Заметим, что многие придворные врачи вплоть до середины XIX века так и не удосуживались изучить русский язык, хотя десятилетиями жили в России. Довольно быстро Роджерсон приобрел доверие Екатерины II, не только следя за ее здоровьем, но и контролируя здоровье ее фаворитов. Как известно, в конце царствования Екатерины II кандидаты в фавориты после тест-драйва в покоях доверенных камер Юнкфер обязательно проходили медосмотр у Роджерсона и только после этого отправлялись в спальню Екатерины II. Для тщательного медосмотра имелись все основания, поскольку в городе были случаи венерических заболеваний. Именно при Екатерине II в Петербурге, близ Калинкина моста, открыли специализированную лечебницу для больных любострастными болезнями. Признанием заслуг Роджерсона стало пожалование ему 18 января 1776 года звания лейб-медика с чином действительного статского советника с жалованием в 4000 рублей в год. Отметим, что новоиспеченному гражданскому генералу тогда исполнилось всего 35 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: У Роджерсона установились внешне вполне приятельские отношения с Екатериной II. Но умный лейб-медик, конечно, ни на секунду не забывался и четко знал, где идет игра на публику со стороны пациентки, а где серьезные дела, связанные с мониторингом состояния здоровья императрицы. Екатерина II вполне могла заявить, что не верит в его науку, что лекарства помешают моим занятиям. «Довольны и того, что я посмотрю на тебя». В одном из писем императрица упомянула: «В молодости мне дали читать Мольера, и его взгляд на врачей не остался без влияния на меня». Эти заявления Екатерины II также отчасти были игрой, поскольку у императрицы имелись серьезные основания для того, чтобы верить в науку Роджерсона. В качестве примера приведем историю привития оспы. Зимой и весной 1767 года по Петербургу прокатилась эпидемия оспы. Екатерина II прекрасно помнила, как перенесенная оспа обезобразила лицо ее мужа, императора Петра III Федоровича. Поэтому она написала российскому посланнику в Англии о своем желании срочно сделать инокуляцию, то есть прививку оспы, себе и своему сыну Павлу. Лондонское медицинское общество избрало для ответственной и почетной миссии одного из лучших врачей-инокуляторов – Томаса Димсдейла. 12 октября 1768 года он провел инокуляцию императрице и наследнику престола, будущему Павлу I. Это была первая прививка оспы в России. Надо отдать должное и смелости самой императрицы, и ее вере в медицинскую науку. Практика привития оспы прочно укрепилась в Зимнем дворце. Впоследствии всем многочисленным детям Павла I прививку сделали в положенные сроки. Поэтому Томас Димсдейл еще раз приехал в Россию для того, чтобы привить оспу внукам императрицы – Александру и Константину. Николай I в своих записках счел необходимым упомянуть, что одновременно с сестрою Анной уже нам была привита оспа, что по тогдашним временам представлялось событием необычайной важности, как совсем в обиходе незнакомое. Оспа у меня была слабая, у сестры же она была сильнее, но мало оставила следов. Отметим, что в шуточных дискурсах о медицине Роджерсон не только не спорил с императрицей, но и подыгрывал ей. Убедив Екатерину II принять лекарство, он мог в хорошо рассчитанном порыве радости хлопнуть ее по плечу с криком «Браво, браво, мадам!». Эти придворные актеры стоили друг друга, хорошо понимая, что подобные случайные сценки впоследствии войдут в мемуары. Главное — то, что Роджерсон был предан своей хозяйке, и Екатерина II об этом знала. В обширной мемуаристике времен правления Екатерины II довольно много упоминаний медицинского характера. Например, один из современников вспоминал: «Она получила от природы весьма крепкое сложение, но часто страдала от головной боли, которая почти всегда сопровождалась коликами. Узнав, что госпожа Р. мучилась в родах, поскакала к ней в чужой карете, надела там на себя передник и, сказав акушеру: „Примемся за работу. Мы здесь не что иное, как люди, обязанные помощью ближним“, способствовала родильнице, прислуживала и, забыв императорское звание, отправляла должность повивальной бабки». Роджерсон был человеком не без слабостей и странностей. но его медицинской квалификации доверяли, и он лечил весь чиновный и придворный Петербург. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова упоминала, что ее спасло от смерти только великое искусство Роджерсона. Конечно, у Роджерсона имелись враги и завистники, стремившиеся поколебать его положение. Так доктор Вейкарт в середине 1780-х годов, получив введенный под него пост камер-медика, то есть буквально комнатного медика, активно интриговал против Роджерсона. Однако, когда заболел и умер фаворит императрицы Ланской, то вину за это Екатерина II возложила на Вейкарта, который его лечил. С этого времени императрица не желала видеть других врачей, кроме Роджерсона. Если говорить о лечении императрицы, то Роджерсон, как правило, ограничивался кровопусканием и другими довольно простыми методами. Например, для возбуждения аппетита Роджерсон советовал Екатерине II выпивать перед обедом рюмку гданьской, данцикской водки, что, конечно, по сей день полезно во всех отношениях. В мемуарной литературе упоминается, что императрица принимала холодные ванны и любила нюхательный табак, который поддерживал ее бодрость духа и тела. Табак нюхала она рульной, коего при писании, много употребляя, часто чувствовала головную боль, для чего лейб-медик Роджерсон присоветовал ей своего табаку не держать. И она требовала уже онога от камердинеров, которые всегда имели для нее рульной. Во взаимоотношениях медиков и императрицы Екатерины II имелась и совершенно конкретная денежная составляющая. Все придворные врачи регулярно получали установленные жалования. Но если они оказывали императрице при ее недомоганиях медицинскую помощь, то за это медикам платился отдельный гонорар сверх жалования. Один из первых таких гонораров в истории Зимнего дворца уплатили медикам 8 августа 1762 года. Именно тогда состоялось высочайшее повеление о выдаче вознаграждения лейб-медику Монсию Шиллингу по 1500 рублей, лейб-хирургу Фасад — 1000 рублей, аптекарю Бришорн — 600 рублей. Выплата этих денег была связана с тем, что в апреле 1762 года Екатерина II родила бастарда, сына от Григория Орлова. И только в августе, после переворота, у нее появилась возможность расплатиться с медиками. 17 февраля 1763 года состоялось решение о заплате в расход пожалованных в вознаграждение лейб-медикам Шиллингу и Гион по 1000 рублей. Презе — 1500 рублей, лейб-хирургу Фасад — 1800 рублей. Всего 5300 рублей. Как видим, и в то время медицинские услуги были вполне сопоставимы с расходами на бриллианты. Императрица заботилась о своих врачах и после их смерти. Когда в начале июня 1763 года умер лейб-медик Гион, императрица распорядилась оплатить его похороны — 1040 рублей. Через неделю после похорон Екатерина II повелела о произведении умершего лейб-медика Гиона жене по 1000 рублей на год по смерти ее.
2: Радиозвезда. 1,5 века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
1: Екатерина II, следуя традиции, заложенной Петром I, годами пила для профилактики минеральные воды, которые доставлялись для нее из медицинской коллегии. Об этом свидетельствуют счета по комнатной сумме. В медицинскую коллегию за минеральные воды 919 рублей. 1773 год. В медицинскую коллегию за отпущенные ко двору в 1776 и 1777 годах минеральные воды 1876 рублей. 1778 год. Именно об этих минеральных водах императрица упоминает в своей переписке с европейскими корреспондентами-врачами. При всем своем просвещенном скептицизме императрица периодически не только консультировалась с ними, но и высказывала собственные суждения по поводу тех или иных заболеваний своих близких. Так, в письме к врачу Иоанну Георгу Циммерману она высказывала опасение, что «врачи, хирурги и лекарства, которые она принимала, только ухудшили ее болезнь. Я не имею чести быть врачом, но мне кажется, что вначале было достаточно урегулировать те отправления, которые были расстроены. А этого, думается мне, можно было достигнуть, употребляя воду спа или с помощью холодных ванн. По крайней мере, следовало испытать это. Между тем, одному Богу известно, сколько было приглашено врачей и сколько лекарств испробовано без всякого успеха». Императрица заботилась не только о своем здоровье, но и старалась, чтобы ее ближайшее молодое окружение вело активный образ жизни. Поэтому она всячески поддерживала увлечение придворной молодежи активными играми. Так молодые фрейлины и кавалеры охотно играли в дворцовых залах или манеже Малого Эрмитажа, в вошедшую тогда в моду французскую королевскую игру в мяч. «Жо де пум» — прообраз современного большого тенниса. Для обучения придворных этой игре Екатерина II на свои наняла французского тренера на целый год. О произвождении французу Дюплесси, который показывает мячинную игру, на год по 1000 рублей. 3 июня 1773 года. На состоянии здоровья императрицы сказывались все особенности ее профессии, неизбежными спутниками которой являлись психоэмоциональные стрессы. Если оставить в стороне профессиональные стрессы, а их случалось немало, очень тревожилась императрица по поводу буйств своего внука Константина Павловича. Императрица очень любила своих первых внуков и, как всякая бабушка, тяжело переживала, когда у них что-то шло не так. Можно представить, как кипела императрица, когда писала воспитателю великого князя Николаю Ивановичу Салтыкову 29 августа 1796 года. «Мне известно бесчинное, бесчестное и непристойное поведение его в доме генерал-прокурора, где он не оставлял ни мужчину, ни женщину без позорного ругательства, даже обнаружил и к вам неблагодарность, понося вас и жену вашу, что столь нагло и постыдно и бессовестно им произносимо было, что не токмо многие из наших, но даже и шведы без соблазна, содрогания и омерзения слышать не могли. Сверх того, он со всякою подлостью везде, даже и по улицам, обращается с такой непристойной фамильярностью, что я того и смотрю, что его где ни есть прибьют, к стыду и крайней неприятности. Я не понимаю, откуда во в нем вселился таковой подлый санскюлотизм, пред всеми его уничижающий. Повторите ему, чтобы он исправил поведение свое и во всем поступал прилично роду и сану своему, дабы в противном случае, если еще посрамит оное, я б не нашлась в необходимости взять противу того строгие меры». Об этом же эпизоде писала великому князю и официальному наследнику Павлу Петровичу и его супруга Мария Федоровна. 5 октября 1796 года. Затем говорила она о Константине, что он действительно болен и раскаивается. Она надеется, что это послужит ему уроком на всю жизнь, но что надобно действовать всем заодно для его исправления от недостатков. Вообще в ее беседе не было никакой натяжки, но мне кажется, она нездорова. У Константина лихорадка. Императрица говорит, что это у него от страха. В 1796 году Екатерине II исполнилось 67 лет. Выглядела она по возрасту, того времени, конечно. К этому времени императрица страдала от трофических язв на голенях, появившихся в 1790 году. При этом принимала советы таких народных знахарей, как капер, то есть пират с государственным патентом, грек Качиони, который лечил больные ноги императрицы холодными ваннами на морской воде. Роджерсон, естественно, протестовал против сомнительных народных снадобий. Но за греком стоял всесильный тогда Платон Зубов. По мнению современных врачей, трофические язвы на ногах были вызваны варикозным расширением вен и их последующим воспалением – тромбофлебит. Екатерина II стала пользоваться тростью, сильно располнела. Окружающие отмечали у императрицы легкое дрожание головы и кистей рук. С 1780-х годов она начала пользоваться очками для чтения. Эти очки в очешнике Екатерина II пожаловала из собственного употребления вице-губернатору Санкт-Петербурга Новосильцеву в 1786 году. Очки были редкостью по тем временам. Очешник сделан из золота, серебра, акульей кожи и бархата, а сами очки — из серебра и стеклянных линз, последняя четверть XVIII века. Согласно дворцовой легенде, Новосильцев рано утром пришел с докладом к императрице. Екатерина утро начинала с деловых бумаг и писем, сидя за столом в кабинете. Здесь-то она и держала свои очки, так что в таком виде ее могли видеть только приближенные, имевшие право входа в ее личные апартаменты. В ходе доклада Новосильцев не смог воспользоваться приготовленными документами, сославшись на то, что стал слаб глазами. Тогда Екатерина II и подарила ему свои очки. Спутниками императрицы стали постоянные головные боли, усиливавшиеся к вечеру, что является одним из симптомов гипертонии. В мемуарной литературе глухо упоминается, что в конце 1770-х годов Екатерина II перенесла какую-то гинекологическую операцию. Это подтверждается счетами по комнатной сумме императрицы. В декабре 1778 года группе медиков, среди которых был ведущий гинеколог России Нестор Максимович Амбодик-Максимович, выплатили внушительные гонорары после посещения Зимнего дворца. Морского госпиталя доктору Максимовичу 200 червонных на 520 рублей. 10 декабря 1778 года. По мнению исследователей, есть основания считать, что одно из вмешательств, сделанное лейб-медиком Роджерсоном, было выполнено на половой сфере императрицы. Незадолго до смерти Екатерина II наградила лейб-медика, пожаловав Роджерсону 19 августа 1795 года 1586 человек крепостных крестьян. Примечательно, что Роджерсон сохранил свое положение, в отличие от очень многих соратников Екатерины II и при Павле I. Свидетельством этому стал чин тайного советника, полученный врачом на коронацию Павла I, 5 апреля 1797 года. Все правление Павла I и первую половину царствования Александра I Роджерсон исполнял должность лейб-медика. Он продолжал лечить членов императорской фамилии, став за несколько десятилетий привычной фигурой в коридорах Зимнего дворца. поскольку сохранял свое положение на протяжении трех царствований. Екатерина II, Павел I, Александр I. Роджерсон прожил в России до 1816 года, то есть более полувека. Он, имевший колоссальные связи, протежировал многим коллегам-соотечественникам, приезжавшим в Россию за деньгами и карьерой. Именно Роджерсон при Павле I подсадил своего соотечественника Якова Виллия, дав старт его многолетней придворной медицинской карьере. Роджерсон вернулся на родину в 1816 году, где и умер в своем шотландском поместье в 1823 году.
0: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», «Монаршие особы», «Их фавориты и слуги».
3: Продолжение завтра в это же время.
0: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Хуже всего то, что под флагом пуристов очень часто выступают ханжи. Они делают вид, будто их изнеженный вкус страшно оскорбляется такими грубыми словами, как, например, «сиволапый», или «на карачках», или «балда», или «дрянь». Если в какой-нибудь книге им встретятся подобные слова, можно быть заранее уверенным, что в редакцию посыплются десятки укоризненных писем, выражающих порицание автору за то, что он пачкает русский язык непристойностями. Такие ханжи родились не вчера. Еще декабрист Кюхельбекер писал: «Из слова русского, богатого и мощного, силится извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственный, тощий, приспособленный для немногих язык». Идеал этих салонных эстетов – те жеманные дамы, которые, по свидетельству Гоголя, никогда не говорили: «Я высморкалась, я вспотела, я плюнула», а говорили: «Я облегчила нос, я обошлась посредством платка» и так далее. Ни в коем случае.

0: случае нельзя было сказать, этот стакан или эта тарелка воняет. И даже нельзя было сказать ничего такого, чтобы подало намек на это. И говорили вместо того, этот стакан нехорошо себя ведет, или что-нибудь вроде этого. К числу этих жеманных эстетов, несомненно, принадлежит и тот читатель, которому ужасно не понравилось слово «штаны», встречающееся в стихах Маяковского. «Достаю из широких штанин облако в штанах». Неприлично. И читатель Бородулин, которого страшно шокирует слово «урчание», напечатанное в Свердловском журнале «Урал». И читательница Нина Бажанова, приславшая мне сердитый упрек за то, что в одной из статей я употребил слово «чавкает». С омерзением пишет читатель Мородулин о гениальном Декамероне Боккаччо, возмущаясь тем, что эта похабная книга невозбранно продается во всех магазинах и даже в киосках. Читатель Хмыров или Хмаров в красноречивом письме высказывает свое порицание графу Нулину Пушкину, твердо уверенный, что эта бессмертная поэма написана специально для разжигания чувственности. Об Аристофане, Шекспире, Вольтере и говорить нечего. У них столько непристойностей и грубостей, что я прячу их от своего 20-летнего внука, пишет мне пенсионер Митрофан Кирпичев. Особенное возмущение вызвал у этих людей литератор, дерзнувший написать «Сивый Мерин». Как это Мерин? Да еще сивый? Совсем неприлично. Кому же не ясно, что заботой о чистоте языка прикрывается здесь лицемерная чопорность? Ибо кто из нас может сказать, что в нашем быту уже повсюду умолкла отвратительная пьяная ругань, звучащая порой даже при детях? А эти чистоплюи считают своим долгом тревожиться, как бы общественная мораль, не дай бог, не потерпела ущерба из-за того, что в какой-нибудь книжке будет напечатано слово «штаны». Как будто нравы только и зависят от книг. Как будто из книг почерпают ругатели свое сквернословие. Нет, грубость гнездится не в книгах, а в семье и на улице. Я еще не видал человека, который научился бы сквернословить по книгам. Чем бороться с грубостями наших писателей, пуристы поступили бы гораздо умнее, если бы дружно примкнули к тем многочисленным представителям советской общественности, которые борются со сквернословием в быту.
1: Корней Чуковский. О русском языке.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия направила приглашение для участия в наблюдении за выборами в Государственную Думу в 12 международных организаций и 103 странам мира, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, 43 страны уже отреагировали на приглашение положительно.
2: Формируем постепенно, но очень энергично и активно новые принципы взаимодействия, связанных с международным наблюдением. Это вот не тот принцип, что приезжает какой-то там экзаменатор или высокий представитель какой-то организации и начинает так критическим оком говорить, здесь не так, так далее. Нет. Только равноправное партнерство, взаимопонимание, глубочайшее уважение к местным традициям и в то же время обмен опытом и обмен с практиками современного проведения выборов.
1: Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. На этой неделе начался прием документов для регистрации кандидатов. Мария Львова-Белова на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич обсудила воссоединение детей с семьями, проживающими в России, на Украине и в Третьей.